0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем привет! В эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Рады всех приветствовать и друг друга, конечно же. Федь, привет!
3: Да, Вась, привет и всем привет!
2: Мы записываемся после финала Лиги чемпионов. В целом, наверное, можем этот выпуск охарактеризовать как итоги европейского сезона, поскольку уже, в общем, во все чемпионаты в Европе у нас получили своих победителей. Ну, наверное, самое интересное, это, конечно же, финал главного клубного турнира, который, в общем, я думаю, ну, большинство ожиданий, наверное, оправдал. Вот, хотя, когда встречаешь болельщиков Арсенала и говоришь, какой классный матч получился, понимаешь, что, наверное, для них он был не совсем таким с точки зрения ожиданий. Давай, наверное, про финал. Как твои впечатления, ощущения, насколько были у тебя какие-то предвкушения от этой игры, оправдались ли они, если были? Ну, или, может быть, ты просто получил удовольствие, или, наоборот, не получил, если так, то расскажи, почему.
3: Мне очень понравился финал, такой, знаешь, держал в напряжении, то есть когда ты прям вот на протяжении, в отличие от прошлого года, на протяжении всего матча, как бы, есть смысл его смотреть, он прям не отпускал, вот, в смысле, классный финал. Я, наверное, такого финала ждал в прошлом году. В прошлом году он очень быстро пошел по сценарию ПСЖ, я не думаю, что там прям, ну, как бы Интер развалился, но Интер развалился, потому что ПСЖ быстро оказался вот в нужной для себя ситуации. В этом году финал начался очень быстро по сценарию Арсенала, и ПСЖ прям было очень-очень трудно, и от этого было смотреть очень интересно. Вот поэтому мне финал понравился. Я, ну, наверное, для кого-то вызывающего сразу скажу, что, наверное, несмотря на то, что это была лотерея и серия пенальти, сильнейшая команда, наверное, победила. Вот. Но при всем при этом, наверное, очень успешная в этом смысле Лига чемпионов, когда самая атакующая команда играли, больше всех забившая, и команда меньше всех пропустившая. И, в общем, игра получилась соответствующая со всеми исходящими отсюда выводами. Мне кажется, это был такой прям вот, если, может быть, это местами было не очень зрелищно, но при всем при этом, вот в плане, наверное, эмоций праздник футбола получился полностью.
2: По поводу праздника согласен абсолютно. Ты знаешь, вот у меня несколько таких эмоциональных историй. Первая связанная с Сафоновым, да, с одной стороны, вот он пропускает мяч, пусть и сильным ударом, но над собой. А потом вот этот эпизод с какой-то возможной травмой, да, и казалось бы, вот очень не хочется, чтобы финал первого российского вратаря, который выходит в старте, вот был чем-то смазан, да, какой-нибудь заменой или там потери концентрации, еще чем-то таким. Но, слава богу, этого не случилось, не произошло. Вот, и хоть Сафонов, в принципе, ни одного сейва не сделал, да, может быть, из-за той истории, которая имела место быть в социальных сетях, может быть, просто.
3: Но в целом, шутка, наверное, получилась классная в этом смысле.
2: Нельзя сказать, что в целом, ну, как бы, это незаслуженная история, да, если брать не отдельно взятую игру, весь сезон. Это, ну, крутой результат, как и что ни говори, да, действительно, ну, наш вратарь целый сезон практически в основе, лучшая команда Европы, победители Лиги чемпионов, ну, действительно, это достижение, о котором, ну, там, без всяких там каких-то преувеличений стоит гордиться, вот. И второй момент, связанный с Арсеналом, вот тоже, когда ты понимаешь, что вроде как все складывается по сценарию именно канониров, и где-то до 60-й минуты я вспоминал, начиная с 90-х, я за Арсеналом так или иначе слежу, и для меня всегда вот Арсенал это была команда номер два. Команда номер два в Англии, там иногда за спинами Манчестер Юнайтед, иногда за спинами каких-то других команд. И вот этот единственный финал 2006 года с Барселоной я его тоже помню, и даже тогда казалось, что, ну, Арсенал не должен выигрывать. И здесь, я думаю, ну, ведь, наверное, какая-то тенденция все равно должна прерваться. И, ну, у любой истории, ну, должен быть конец. Неужели в этот раз это случится? Ну, в итоге этого не произошло, но я думаю, что сложно представить и не, ну, отметить, да, то, что Арсенал действительно сделал еще один шаг вперед, абсолютно заслуженно стал чемпионом. За 22 года это тоже произошло впервые. Это большое достижение. Ну и вот для меня, наверное, этот сезон, опять же, некий тренд испанских тренеров и испанских тренеров в Англии, испанских тренеров вообще, да, два тренера в финале, тренеры, ну, может быть, еще про Англию сегодня поговорим отдельно, там тоже много имен испанских и баскских, в частности, в команды приходит или их меняет, и Унай Эмери, да, это, ну, там просто песня с Лиги Европы. Поэтому, не знаю, про тренеров, наверное, сегодня можно будет отдельно поговорить, потому что, мне кажется, очень тут много интересных контекстов. Ну вот в рамках именно финала Лиги Чемпионов Луис Энрике, Артета, это тоже, ну, такой сюжет закрученный. По поводу пенальти, ну, вот кажется, действительно, всегда случайно, всегда лотерея, но вот, наверное, все-таки какой-то футбольный бог существует, и вот эта история, почему пошел бить Габриэль, почему так случилось, и все это муссируется, обсуждается, ну, наверное, где-то должно было произойти, и, в общем, все, наверное, по факту случилось так, как должно было.
3: Сафонов первый российский футболист, который сыграл в стартовом составе Лиги Чемпионов, там Оленьев выигрывал Лигу Чемпионов, да, он там выходил на замену, и Сафонов прям, будучи полностью основным футболистом, выиграл Лигу Чемпионов, и он первый двукратный, и мне кажется, что и еще и первый футболист, грубо говоря, там, не из столичного клуба, который там до таких высот добрался, да, это тоже, мне кажется, такая какая-то краснодарская история, поэтому вот все, что касается Сафонова, это нереально круто. Я все вот эти вот вообще спекуляции про то, что там, там, не знаю, мяч над ним пролетел, про то, что там ни одного удара не отбил какой-то там незаслуженный там победитель, еще что-то. Это такие дешевые спекуляции, они такие вообще, ну, я не знаю, не стоящие ничего, вот. Это какое-то нереальное удовольствие доставляет. Мне вообще, конечно, ПСЖ вот этим своим и Сафонов, и Хвича, и игроки из российского чемпионата. И это очень крутая история, да, которая, похоже, будет продолжаться, как мы уже сейчас понимаем, да. Вот. И то, как вообще преобразился ПСЖ, ведь я помню, это вот, наверное, как раз мое время смотрения футбола, когда появились вот те самые клубы-денежные мешки, которые называли, да, Челси сначала стал таким, потом Манчестер Сити, потом вот ПСЖ, и каждый из них прошел через вот эти вот этапы, этапы таких, знаешь, агрессивных покупок, которые они все, наверное, вызывали в себе ненависть, потому что у классических болельщиков вот пришли, все купили, вот. И насколько же большой путь они прошли, вот все три эти клуба, сейчас, наверное, про ПСЖ в первую очередь говорить, сколько было перепробовано моделей, сколько было всего, ну, то есть какое большое количество работы было проделано, наверное, не только с точки зрения покупки и продажи футболистов, потому что футбольный клуб — это не только футболисты, это еще и клубный менеджмент, и в этом смысле, мне кажется, ПСЖ крутая история, потому что они попробовали все. И вдруг вот успехом, ну не вдруг, я думаю, что это результат большой работы, успехом стала вот эта вот история, молодая, талантливая команда, которой даже сейчас, я еще считаю, есть куда расти, которая делает ставку на... Еще не так давно, да, там и были Месси, Мбаппе, Неймар, вот все вот это, да, все, что могли, все, что купили, а теперь она делает ставку на вот этих футболистов, которые становятся звездами именно в ПСЖ, ведь каждый из этих футболистов, ну даже Дембеле, господи, его карьера была где-то уже там, над ним смеялись все, кому не лень, да, все они стали звездами, прям вот большими мировыми звездами в ПСЖ. Хвича рос, конечно, но они его тоже на подъеме купили, не так, как они покупали Месси, Мбаппе, да, и вот это вот абсолютно, мне кажется, история, которая, ну, то есть, понятно, что мы говорим про Луиса Энрике, который трехкратный теперь победитель Лиги Чемпионов, он там попадает во все топы, да, там тренеров-то, но я думаю, что еще нужно говорить про клуб, про заслуженный рост клуба, который вырос, который сам себя преодолел, который был на наших глазах, который делал какие-то смешные вещи, какие-то вещи противные местами делал, но вот все вот это вот преодолевая, вот работая над собой, вот дошел до вот этого, потому что мне кажется, что это не только история про то, что вот пришел Луис Энрике, и вот угадали с тренером и навели порядок. Мне кажется, это история еще и про клуб, который вырос, который из вот клуба, к которому относились как к денежному мешку, к которому, ну, все мы эти шутки помним, мы сами их шутили, превратился в серьезную большую футбольную силу в не самом сильном чемпионате, еще важно сказать, да, это тоже дополнительные сложности, поэтому классная история, которая, мне кажется, в этом смысле очень, наверное, заставляет, знаешь, переоценить какие-то свои, потому что когда появится следующий клуб «Денежный мешок», я, наверное, уже на опыте вот так вот резко шаблонными какими-то обвинениями бросаться не буду, потому что у меня уже есть примеры, как бывает.
2: Ну, мне кажется, здесь вопрос стратегии, да, то есть сам по себе денежный ресурс — это не хорошо и не плохо, хотя многие считают, что плохо, потому что это вносит некий дисбаланс, но, с другой стороны, это дает и дополнительный ресурс остальным клубам, да, это меняет вот здесь сейчас расклад сил, и, наверное, если в чемпионате только у одной команды, например, есть этот ресурс, а у других нет, это становится поводом всех остальных возмущаться и так далее, но сам по себе финансовый ресурс, он не только может обеспечить результат, но он создает как минимум давление. И когда ты не реализуешь вот эти ожидания, этот финансовый ресурс давит еще сильнее, да, когда, казалось бы, ты должен с лучшими футболистами достигать успеха, и год за годом этого не происходит, ты действительно становишься, ну, не посмешищем, но командой с ярлыками, да, с большим количеством этих ярлыков, там, неудачников и так далее и тому подобное, и ПСЖ же прошел очень много этапов, да, и там вот это был пик, наверное, звездной истории, когда Месси, Неймар, Мбаппе были, да, до этого был период Златана, там, чуть раньше еще, наверное, до Шейхов был Анелька, еще другие футболисты. Сейчас, мне кажется, действительно вопрос стратегии, да, то есть клуб ушел в сторону развития и своих молодых талантов, и, ну, тех, кто в Европе показывает себя. То есть тут, в общем-то, есть готовые звезды, да, которые себя показали, в том числе там Хакими, например, на чемпионате мира. Сложно сказать, что он вырос в ПСЖ, да, такие покупные звезды здесь, конечно же, есть. Но и вот этот ресурс за счет там своих французских, скажем так, да, молодых игроков, которые пусть, может быть, не все выросли в ПСЖ, а кого-то тоже перекупили в французском чемпионате, но, тем не менее, это не звезды там 25 лет, да, это совсем молодые ребята, да, такие как Дезире Дуэ, Браколя и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому действительно ресурс здесь есть, и страшно представить, что будет в следующем году, если еще там несколько игроков сделают шаг вперед, а все остальные не постареют.
3: Ну, если уже Батраков придет, то вообще финиш.
2: Ну, ему придется, да, очень сильно поработать, чтобы войти в состав. Но Сафонов доказывает, что нет ничего невозможного, да, казалось, да, вот когда, да, там, я не знаю, за спинами Донарумы, да, ну вот он всегда будет вторым там, да, хорошо, если вот у него там где-то в кубке будут игры, где-то он себя там покажет, вот, ну вот примерно с таким реально настроем ты за этой историей следил, думаешь, ну хорошо, Донарума уйдет, сейчас купят какого-то хорошего вратаря статусного, ну и в принципе для Сафонова, скорее всего, ничего не поменяется, ну вот оказалось, что с этим можно работать, и посмотрим, да, если история с Батраковым как-то реализуется, то хочется верить, что тоже у Алексея все шансы для этого будут.
3: Мне кажется, ПСЖ повезло, что они не выиграли вот в эпоху больших звезд, потому что они так вообще установили свое вот, ну, репутационное отношение к себе. Там же еще, кроме французских футболистов, еще молодые португальские футболисты, которые выросли в звезд в ПСЖ, да, вот Невиш, Рамош, ну, Рамош, наверное, еще не суперзвезда, да, но Витиньо, понятно, вот, Мендеш. Маркиниусу только 32 года. Мне казалось, ему уже 48, а ему только 32. Я вообще в шоке от этого был. И вот эта вот история того, что вот вдруг из-под вот этих всех каких-то там сумасшедших кубок, которые местами казались глупые, вот за всем этим какой-то, знаешь, раз так все они ушли, и казалось же, помнишь, когда они все ушли, казалось, а кто будет играть? И выяснилось, что там вообще и эта команда выиграла Лигу Чемпионов и выиграла два раза. Это потрясающе. И то, что вот Энрике попался в этот момент, и Энрике, конечно, топовый тренер абсолютно. Это, конечно, школа Барселоны. Два представителя школы Барселоны играли в финале, и Артета тоже оттуда. Это, конечно, величайшая история. Что касается Арсенала, ты говорил, то, ну, я просто добавлю, что Арсенал величайший сезон провел. То есть то, что делает Артета, мне это не нравится. Я, наверное, сейчас вот уже понимаю, что, ну, наверное, я не очень хочу на такое смотреть. Но с точки зрения результата, с точки зрения вообще возвращения Арсенала в элиту, я даже не думаю, был ли настолько Арсенал в элите вообще в своей истории. Да, он был ярок, он был убедителен, но Артета проделывает, конечно, большую работу, в которой он сам меняется. Он прошел несколько этапов своего собственного становления. И это, конечно, большая история. Я думаю, что болельщики Арсенала имеют право порадоваться и за себя, и за свою команду. Нет никаких предпосылок о том, что думать, что будет прям что-то плохо дальше.
2: Кажется, очень удачно для Арсенала, что вот Англия открыта как никогда, да, потому что практически все остальные топы, они в перестройке. Они все поменяли тренеров, да, кто-то вот прямо сейчас, кто-то меняет, кто-то поменял несколько месяцев назад, но они все фактически в перестройке, то есть ни у кого нет собранной системы, собранной команды, и сейчас, ну, как будто вот не видно, да, за счет чего кто-то прямо здесь и сейчас сходу навяжет прям такую явную конкуренцию. Понятно, что
3: ну, я не считаю Арсенал фаворитом следующего
2: не делись команды игроки, ну, не знаю, вот для меня в целом не будет неожиданностью, если Арсенал повторит успех абсолютно с точки зрения раскладов. Давай немножко вернемся на неделю назад к нашему кубку, потому что его не успели обсудить. Опять же, в контекст испанских тренеров, новый для нашего чемпионата человек, Карседо, турнир, который выигрывает «Спартак», опять же, да, противоречивый вечно, и здесь очередная боль Краснодара. Да, с одной стороны, как будто там недостаток обоймы, усталость, гонка за двумя зайцами с понятным результатом. Здесь, опять же, вот я, ну, абсолютно не разделяю точки зрения, что должен был быть здесь выбор, что нужно было пожертвовать каким-то образом кубком. В общем, мне кажется, никаких гарантий, если в кубковой игре вышел второй состав в матче с «Динамо», это не давало. И к Мусаеву у меня нет претензий с точки зрения того, что команда должна была действительно играть на все результаты. Но вот опять же, по поводу стратегии, здесь вопросы есть. Да, и по формированию состава, и было это все понятно. И, ну, вот здесь, по сути, там за спиной Кордобы до сих пор никого нет. Сейчас вот то, что будет там с возможным уходом с Персиана, нужно будет решать. Ну, мне кажется, что Краснодар очень качественный сезон провел, и просто, наверное, если будут сделаны выводы, в принципе, шансы повторить прошлогодний успех, мне кажется, есть.
3: Ну, я не знаю просто, что говорить про Краснодар. Краснодар проиграл два турнира фактически в финалах. Я считаю, что это стечение обстоятельств, которое не отменяется из-за слов Краснодара. Один турнир проигран в серии пенальти, мог быть выигран, и было бы другое отношение. Опять же, забей Ленини в матче с «Динамо», и чемпионат тоже мог сложиться по-другому. Я не считаю, что нужно делать какие-то глобальные выводы, говорить, что там Краснодар что-то сделал неправильно, набрав 66 очков в сезоне по причине эпизодов. При том, что мы понимаем, кто главный конкурент там Краснодара в чемпионате. Мы понимаем все расклады, мы понимаем, у кого какое количество ресурсов. Я считаю, что Краснодар, ну, наверное, внутри себя должен как-то себе ответить, что он еще может сделать сильнее. Но еще раз, 66 очков в чемпионате России — это много. Это отдельные эпизоды не позволили Краснодару стать чемпионом. Да, безусловно, очные игры с «Зенитом» была ничья и было поражение. Над этим надо думать, что делать. Здесь не должен ставиться вопрос к тому, что это какая-то там неудача, удача, какие-то ошибки, какие-то еще. Эта история просто про то, что Краснодар в нынешних реалиях единственная команда, которая оказывает конкуренцию «Зениту» на протяжении трех сезонов подряд. При том, что Краснодар по ресурсам вряд ли сильно отличающийся клуб там от всех московских клубов. И посмотри, как позорно эту конкуренцию «Зениту» оказывают московские клубы. А это позорно, я считаю. Вот. И то, как делает это Краснодар, ну, это просто круто. Краснодар, мне кажется, в плане клубной организации, в плане вообще работы с теми ресурсами, которые есть. У Краснодара не маленькие ресурсы, но он их реализует хорошо. Мне кажется, в этом смысле лучший клуб России, абсолютно. А что касается Кубка, ну, это трагедия Краснодара. Краснодар проиграл 3 финала Кубка России в серии пенальти с Ростовом, с ЦСКА и со Спартаком. Ну, можно, конечно, здесь поискать какую-то систему. Я не считаю, что нужно искать какую-то систему. Ну, так случается, к сожалению. Надо выигрывать в основное время. Что касается Кайсета, Спартак действительно прибавил. Спартак интересный. Сложно говорить про перспективы Спартака, потому что мы уже 1000 раз говорили про перспективы Спартака, и это всегда заканчивается примерно одинаково. Но я думаю, что Помазун — это герой сезона, человек, который сыграл на весь сезон 2 серии пенальти и обе выиграл. И, по-моему, он больше ничего и не сыграл. Я не знаю, может, где-то на ранних стадиях Кубка он играл. В этом смысле абсолютно потрясающая история. Это прям отдельный такой кейс. Я вспоминаю, наверное, только Ван Гал, если я не ошибаюсь, сборной Голландии. Помнишь, менял вратаря под серию пенальти. Вот больше, наверное, такого не помню.
2: Вот, ну, вот Артета мог Кепу выпустить, который вроде как с пенальти тоже...
3: Да-да-да, Кепу,
2: кстати. Кепу, кстати, все можно, конечно, предположить.
3: Да, меняли под Кепу, меняли под серию пенальти. Ну, кстати, Рай-то отбил свой удар. Вот, там, делая не в отбитых ударах. Рай, мне кажется, лучший вратарь сезона вообще. Вот, ну, я просто про то, что классная история. Я был, кстати, на финале в Лужниках. Мне понравилось, кроме всего прочего, еще хочу сказать, что Лужники, вот по ощущениям, мне очень понравилось на Лужниках в плане организации, прохода, выхода со стадиона, как быстро оттуда уехать, какой вежливый, аккуратный и неназойливый досмотр был. Короче, мне в Лужниках прям очень-очень сильно понравилось, и вообще ощущения от финала были прям вот праздничные-праздничные в этом смысле.
2: Ну, российский чемпионат, как и многие европейские, уходят на паузу, плюс к тому в этой паузе будет очень хорошее футбольное событие, за которым будем скоро уже начинать следить. Но есть моменты, которые хочется все-таки обсудить. Я бы даже, наверное, вот взял, опять же, тренерский контекст. Уход Гвардиолы после 10 лет в Сити, приход Морески, приход Хаби Алонсо в Челси, смена тренера совсем недавно в Ливерпуле, уход Салаха, приход Мауриньо в Реал. Вот, мне кажется, здесь будет за чем последить в следующем году. Вот для тебя из всех этих контекстов, что наиболее интересное? Ну, как будто в Англии просто количество больше событий, но даже сам по себе один приход Мауриньо в Реал, ну, это просто такая, мне кажется, суперлегендарная штука.
3: Ну, про Мауриньо и Реал мне понравилась шутка, что им нужен Феликс Магат. Это такая шутка для футбольных гиков. Был такой немецкий тренер, который наводил все время порядок, да, очень жесткий и бестолковый, но порядок всегда наводил в раздевалке. Вот Реал дошел до того, что ему нужен Мауриньо. Это вот про эту историю. А Гвардиола, это, ну, надо какой-то отдельный большой разговор про Гвардиолу затевать. Я не знаю, будет он еще работать или нет. Мне кажется, что он будет работать, наверное, в какой-то сборной. Но это как бы эпоха, и то, что сделал Гвардиола, это как бы недооценить нельзя. Вот. А что касается вообще большого количества событий в Англии, ну, тут же тоже нужно понимать, вот тут была статистика, да, то, что Бернли заработал за этот сезон больше, чем Реал. Вылетев из чемпионата, 62 миллиона заработал, а Реал 57 миллионов заработал. Вот это вот про английский чемпионат сегодняшний. То, что количество событий в Англии в силу того, что там уже начинаются качественные изменения в силу большего количества ресурсов. Да, мы видим, как там игрок из Кристал Пэлас там становится лучшим игроком чемпионата Германии, где там итальянские топ-клубы будут там собирать себе игроков из Саутгемптона и Борнмута, и эти игроки там будут успешными, да, поэтому Англия сегодня вот такого типа суперлига, которая вот так вот... Поэтому повышенная событийность, потому что мы за этим больше всего и смотрим.
2: Ну, а в плане расстановки сил для тебя все-таки вот в Англии, с учетом, что все практически перегружаются, кроме Арсенала, да, Алонсо в Челси, ну вот к Челси есть вопросы как раз по поводу стратегии. Если в Сити, как будто бы ты понимаешь, да, по какой стезе пойдет команда, и вроде, ну... больше веришь, как минимум, в эту историю. Ну, мне так кажется, опять же. С Ливерпулем не знаю. Вот будет... Ну, опять же, тут есть уже варианты по преемнику из Борнмута.
3: Да, Райола вроде бы уже говорят.
2: Да, да, кстати, еще один баскский тренер в контексте испанцев.
3: Ну, вот мне...
2: Для тебя Ливерпуль, Челси, Сити — вот три абсолютно разные истории. Но вот в какую из них ты веришь больше?
3: Ну, не знаю, в какую я верю. Понятно, что у Сити будет большая перестройка, хотя Мореско последователь Гвардиолы, он в этом смысле... Хотя у Гвардиолы такая, знаешь, уже не настолько его системная команда, как Мореско строил. Более похожую команду на команду Гвардиолы, чем последняя команда Гвардиолы. Вот так, наверное. Вот. Но это логично. Было бы также бы логично, если бы Ливерпуль позвал Алонсо. Мне казалось, что это прям напрашивалось, но вот этого не произошло. В этом смысле менеджмент Ливерпуля, ну, вызывает некоторые вопросики. Это было и по трансферам по летним, вот, и сейчас. Не знаю, посмотрим, что из этого будет. Вот. Что касается Челси, но понятно, что руководство Челси уже как бы доверия не вызывает за последние годы, но они сейчас вот Алонсо не только тренером, они еще сами обозначили, что он менеджер, то есть они ему в Англии, это немножко другая функция, и если тренер означает менеджер, то есть как будто бы руководство говорит то, что дает тренеру права спортивного директора, то есть еще и формирование команды. Если реально клуб поменяет свою политику, ну, то есть, мы сегодня говорили уже про ПСЖ, да, который там по-разному так попробовал, и смешно, и дико попробовал, а потом вот пришел к тому, чему пришел. Почему бы Челси бы такую же бы историю не повторить на более короткой дистанции? А Алонсо большой тренер, тренер системный, тренер, который умеет играть, и то, что у Алонсо не получилось в Реале, это скорее у Реала не получилось стать системной командой, это проблема клуба, а не проблема тренера, я считаю, вот, проблема руководства Реала. Если Челси действительно с точки зрения руководства управления клубом даст Алонсо то, что ему надо, Алонсо очень перспективная история, я бы на это бы очень сильно посмотрел, то есть мне кажется, что у этого перспективы очень-очень сильные, большие, история интересная.
2: Будем следить за новыми тренерами, за командами уже через буквально полтора-два месяца. Про два месяца в новых чемпионатах. Ну и, конечно, за российские

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Беседка на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центымал Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
5: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
4: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
5: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня, веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
4: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
5: Песня «Потанцуем, Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети». Влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению, я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот и решила, что буду петь песню «Потанцуем, Джек».
4: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос. Я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень.
2: А с чего началось?
3: Мне 27 лет. И все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось, получилось. И у родителей четверо детей. У нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было, мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность, ребенок-инвалид до 18 лет, и там уже заставляли детей, ну не то, что заставляли, принуждали, просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки, до сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю. Передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю, я только поделки делала. Она говорит: ну давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
2: Как послушная.
3: Да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну давай попробуем. Поставила мне песню, ну как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебеевский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, у меня до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса от этого «Романтика», мне объявили, сказали: вот сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была «Тук-тук, кап-кап-кап, по стеклу раздался стук». Что-то такое было. И мама сидела такая: да нет, это не моя дочка. Я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет. Мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. до сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку в кино, может быть, ты будешь работать в театре, может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли. Думаю, такая, да, спасибо, но нет, мам, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу. Со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной. Очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень разбалованный ребенок. Напомню, что я 4-й ребенок в семье. Вот. И в 3-м классе, наверное, даже нет, в начале 4-го класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководству, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть завод «Автонормаль». Вроде да. Не который восовский, а другой чуть-чуть.
2: Да-да-да.
3: Вот, я там выступала, и всем там прям понравилось. Все такие: вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой. Решила, что учеба мне неинтересна. Таблица умножения — фу, фигня. Не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально, что так случилось. Меня отдали как бы к другому преподавателю в обычной школе по музыке. Она мне не очень нравилась, мы с ней просто какие-то песни дурацкие пели. Вот, и после того, как я отучилась в 4-й класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Аль-Мухаммедова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в 5-м классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь 5-й класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот, и там я тоже занималась музыкой, я играла на фортепиано, у меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано, Наталья Алексеевна Фадеева, очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Василь, нет, не помню. Ну ладно, если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне, она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу, а я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось, потому что мы вначале не поняли друг друга, она была очень строгая, а для меня... И так родителей нету рядом, а еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила: ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы, потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после 9 класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила: я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит: нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая: нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. самое веселое мое время, самое лучшее время. Время препровождения, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали: ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера, на второй год пойдешь на эстрадный джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала: хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет, честно не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно, и с именами некоторыми тоже.
2: Я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
3: Да, вот, и очень такая женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у неё фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали: ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний. Давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала: да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот, и... Все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса тоже мне сказали: ну ладно, чуть тебе тут осталось 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по... Я его называю профессор, учитель по специальности, по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, и еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла. Меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
2: Это оправдаться перед родителями?
3: Не то чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо, это же высшее образование, ты что, все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая: ну, походу, да, в семье не без урода, вот, ну, все такие: да ну надо, свекровь тоже говорит: Юля, ну надо же, я такая: да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании, вот мои все сестры отучились, а по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну, все такие: ну, попробуй. И муж такой: ну, не знаю, но вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже за 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт. очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
2: Юлия, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
3: Да.
2: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
3: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что по факту у всех есть слух, и у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голоса, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, и они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей у них тоже есть голос, то есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, mm-hmm. чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого mm-hmm. медведя не существует. Медведи все живые, нормальные. В лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
2: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
3: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна...
2: Смена
3: деятельности. Да, какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди... которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов, от... Раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, Либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребёнок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
2: А насколько... Достаточно людей ходит?
3: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, плохо.
2: Только те, кто способен просто заплатить.
3: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах, двухмесячных, сколько лет моего обучения, да, чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей,
0: Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
2: А слабое зрение не мешает работе?
3: Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее, это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие: ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая: да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в Уфу, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили обществу, сделали. Поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
2: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо, спасибо за такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятно вам.
2: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
3: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен. И благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
2: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндема Бойко.

0: Спасибо нашим матерям.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Вы слушаете Радио ВОС.
2: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
3: Сборник мультфильмов «Домовенок Кузя» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Белые титры на фоне синего неба. Творческое объединение экран. Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями розетка исчезает. За ней лес, по нему бежит.
4: Стой, трухлявая, стой!
3: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
4: Вернись, гнилушка!
3: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает, приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погоней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
5: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
6: Всякая планка в лесу к чему-нибудь назначена. Потому порядок.
3: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
5: Это она?
6: Однако она вот это.
3: По лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
6: Непорядок.
5: Опять непорядок!
7: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
3: Дедушка.
6: Хозяин тебе нужен.
3: Достает.
5: Хозяин.
3: Пробку из уха.
6: Чтобы дом в руках держать.
5: Чтобы дом в руках держать.
6: Да.
3: Ставит пробку на место.
7: Какой такой хозяин?
3: Подняв руку, баба-яга задумывается.
7: Дома хозяин.
3: Опирается подбородком на руку.
7: Домовой нужен.
3: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает баба-яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол. Минутная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
8: Ну, Кузьма!
7: Ну, Нафаня!
8: Человек домовому как-никак хозяин!
7: Ой, ой, ой!
8: Кастрюли не мытые, пол не метен, сковородки не чищены.
7: Иду, иду, иду.
3: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-яга открывает форточку.
7: Ой, батюшки, грязный-то какой. Ой, ой, беда, беда. О, огорчение.
3: Кузя руками ест кашу из котла.
8: Кузька!
7: Аюшки!
3: Свернув половицу...
8: Ой, по ком эта метла платит?
3: Нафаня несет ее на улицу.
7: Иду, иду, иду.
3: Заглянувшая в комнату баба-яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
7: Нафаня, я больше не буду!
3: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
7: Эй, посторонись!
5: А ты что за птица?
7: Я Кузька. Домовые мы счастье в дом приносим. Да?
3: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
5: Интересно, кому это счастье привалило?
3: Из пня одновременно выпрыгивают.
5: Ой.
3: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
5: Чего пугаешь?
3: Руками.
7: А ты что за неведомый зверушка?
5: Я леший.
7: А вот и врешь. У леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
5: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
6: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
3: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
7: Ой, пустите меня, чудище-страшилище.
6: Тише, уймись.
0: Уймись?
7: Наших бьют. Я потомственный домовой.
6: То-то я гляжу больно дикий.
3: Дедушка поворачивается на другой бок.
7: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал, в общем, я.
3: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
0: Угощайся.
3: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
7: Фу, какая гадость, ой, фу, блинов хочу со сметаной.
0: А это что такое?
3: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
7: Домой хочу, к Нафане.
3: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
7: Вы видите меня скорее отсюда.
0: Его нельзя будить. Подожди до весны.
7: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
0: А ты впадай с нами.
7: Куда это впадай?
0: Ясно дело, в спячку. Вот так.
3: Маленький леший так сворачивается калачиком.
7: Значит, обедать не будем?
6: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
3: Дедушка говорит, не открывая глаз.
7: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал. С голоду и холоду.
3: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит Бабу-Ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
9: Ой, Кузенька, сынок.
7: Какой я вам, бабушка, сынок?
9: Как это какой, любимый? Бежим скорее.
7: Куда?
9: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечек серебряный, прянички сахарные. Догоним чай, пить будем.
3: Держа Кузю за руку, Баба-Яга бежит за избушкой на курьих ножках.
9: Держи, Кузя!
3: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
9: Тормози!
7: А ну, изба! Стой!
3: Избушка останавливается.
7: Зарывайся!
3: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
9: Генерал, весь бабушку.
3: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами. Уголки приоткрыт во рта, опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
7: Вот печь не топлена, горшки не мыты, сковородка не чищена.
3: Кидает сковородку Бабе-Яге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-Яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, Баба-Яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
9: Яхон твой мой, крендельков покушал, отведай пирожков.
3: На румяной бабе-яге красный сарафан и кокошник.
7: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
9: Дичетка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки подоспеют, бриллиантовый мой.
3: Кот хватает пирог. Баба-яга
7: надоел кус собаки.
3: Спотыкается о кота. Падает.
7: Ой.
10: Говорят, вам счастье привалило.
3: В избушку заглядывает ворона.
11: Бессовестно врут.
3: Кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
10: Счастье! Баба-яге! Счастье привалило!
3: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
9: Кузенька! Кузя, выходи, я сдаюсь, непобедимый мой.
3: Кузя выглядывает из-за печки.
7: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька, не пугай бабушку.
3: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-яга берет Кузю.
9: А это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
7: Завела дармоеда.
3: Кот выпрыгивает из избушки.
7: Ой,
3: Баба-яга
7: точно мне
3: укладывает.
7: Хочется чего-то.
3: Кузю.
7: Сам не знаю чего.
3: В люльку.
7: Ремнял, мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
9: Не-не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
3: Спелена в Баба-яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
7: Бабушка, а весна скоро.
9: А как леший проснуться, золотенькой мой?
7: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
3: Закрывает глаза.
7: А это еще бабушка надвое сказала.
3: Баба-яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается на ней снова черные одежды.
7: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
3: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом. На месте, где раньше был пень, теперь только сугроб. Баба-яга в нарядной одежде за самоваром. Наливает в кружку чай. На столе сахарница с кусками сахара, ватрушки и бублики.
7: Хорошо-то как?
3: Кот ест бублик.
7: Хорошо.
3: Кузя спит в люльке.
10: Не слыхали? Весна нынче будет, нет?
7: Не будет. Никогда не будет.
10: Да как же? Мне гнездо надо свить. Вам хорошо, у вас счастье, а мне как быть? Леших-то снегом завалило.
3: Кузя?
10: Может, они теперь никогда не проснутся? И никому никакого дела!
3: Открывает глаза.
7: Лети себе, лети, ребеночка разбудишь.
3: Выплевывает соску.
7: Ой, стой, стой! 30 марта скоро?
11: Опомнился! Май на носу!
3: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
7: Опоздал, опоздал. Пустите, пустите меня скорее!
12: Не пущу!
7: А ну, изба, шагом марш!
3: Избушка сильно кривится, на Баба-ягу падает лестница.
7: Ай да, леших будить!
3: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
7: Веселей залетная!
3: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
7: Дуй! Раскопать!
3: В мгновение ока куриные лапы избы расчищают сугроб над трухлявым пнем. Из пня появляется дедушка. Открыв глаза, достает из ушей пробки.
13: Весна пришла.
3: На стволе его тела появляются зеленые листочки. Снег исчезает. Поляну укрывает ковер зеленой травы. Ветки деревьев выпускают листья.
14: Ой, птицы летят.
3: На ветке дерева ворона.
13: Это хорошо. Это порядок.
7: Дедушка Леший, спаси меня!
3: Кузю подхватывает ворона.
7: Куда? Кто это?
12: Ой, дедушка, домовенок летит.
13: А вот эту непорядок.
7: Бабуля!
14: Я тут, Кузенька!
3: Ворона сажает...
10: Вот и нам!
3: Кузю.
10: Счастье привалило!
3: В гнездо.
10: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
7: Мы так не договаривались.
10: Да кто ты был? Последний домовой. А теперь?
7: А теперь?
10: Первый гнездовой.
3: В гнезде 3 яйца.
10: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр.
7: Ой, это что же, мне теперь этих высиживать?
3: Из яйца?
5: Мама!
3: Появляется птенец. Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
7: Бур-бур-бур.
3: Укачивает птенца.
7: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
3: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
7: На Фаня!
10: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
3: От каждого удара шарбабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
7: На Фаня!
3: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна, на остановившихся ходиках 6:30. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку, выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
10: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розы.
3: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
10: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи. Твой сосед на Фане.
3: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мейрович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Африна, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». Игрушечный паровозик вывозит на паркетный пол 3 кубика с буквами, образующими слово «дом». Выкатывается мячик со словом «для». Упавшие сверху ярко раскрашенные игрушечные буквы выстраиваются в слово «Кузьки». Появляются белые титры. По мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Стоящие в ряд новенькие многоэтажные панельные дома. На одном из балконов девочка 6-7 лет. Голубое платьице, белые колготки, русые волосы с 2 хвостиками. Держась за перила, наблюдает за тем, как подъемный кран, висящий на стреле шарбабы, разрушает ветхий бревенчатый домик. Домик окружен деревянным забором. Рядом растет высоченный дуб.
15: Наташа, закрой дверь, мы скоро вернемся.
12: Ладно.
15: Подмети пока.
3: Бросив на домик взгляд, Наташа уходит с балкона. Подходит к двери. Поворачивают ручку замка. Взяв веник, идет в соседнюю комнату. В комнате только торшер и стоящие в углу сумки. Подойдя к балконному окну, Наташа встает на цыпочки. От очередного удара бревенчатый домик разваливается.
12: Если где-то нет кого-то...
3: Подметая, Наташа танцует.
12: Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то? И куда он мог залезть?
3: Замерев, Наташа медленно поворачивается к балконной двери. Подходит к ней на цыпочках. Приподнявшись на носочках, заглядывает за нее. Испуганно отстраняется. Балконная дверь распахивается. На пороге человечек, ростом по пояс Наташи. У него чумазое лицо, топорщащиеся русые волосы, одет в красную рубашонку и лапти. Под мышкой человечек держит зеленый сундучок. Человечек входит в комнату, в руке палка. Стучит по батарее.
16: Нафаня!
3: Наклонившись к батарее, прислушивается.
16: Ты меня не видел, и я тебя не видел.
3: Идет в угол комнаты.
9: Почему?
16: Нам показываться не положено. Отвернись!
3: Задвинув в угол пару стульев, человечек прячет за ними свой сундучок. Носится по полу пустой комнате.
16: Вот беда, беда, огорчение. Где тут спрячешься? Подпола нет, чуланчика нет, щелки нет, норки нет.
3: Бежит вверх по стене, подбегает к потолочному крюку для люстры. Прислушивается.
16: Нафаня!
3: Ухватившись рукой...
12: Вас Кузьмой зовут?
16: Кузькой.
3: Висит на крюке.
16: Можно Кузенькой?
3: Чешет нос.
16: Я маленький еще. 7 веков, всего 8 пошел.
12: 7 лет? Как мне?
16: Ну, это у вас годами считают, а у нас веками. В каждом веке 100 лет.
3: Падает на руки Наташа.
12: Ой, вы пещерный человек.
16: Вот тетеха, недотепа непонятливая. Я не пещерный, я домовой.
12: Домовой?
16: Да. Только теперь я бездомный домовой. Ох, беда, беда, огорчение. Ну, негде голову преклонить.
12: Не расстраивайся, Кузенька. Живи у нас.
3: Прячется.
16: А ты меня не выдашь.
3: За веник.
12: Не выдам.
16: Ладно, работать буду по совести.
3: Открывает.
16: За хозяйство не бойся.
3: Сундучок.
16: Конюшня есть?
3: Достав.
12: Нет.
3: Убирает веревку.
16: Это жаль. Родитель есть?
3: Достает?
12: Есть.
3: Скатерку.
16: Присмотрю за ними.
3: Убирает обратно.
16: Нафаня!
3: Испуганно прижимается к стене. Выносит пианино.
17: А ну, взяли!
18: Давай,
3: мама передает.
17: Дочка, помогай, помогай.
12: Держи, дочка.
3: Наташа кактус.
16: Ну-ка, мамаша, дай ей
3: Поставив кактус на подоконник, Наташа с кружкой в руке идет на кухню. Высунувшаяся из-под мойки рука прикасается к Наташиной ноге. Наташа приоткрывает дверцу под мойкой. Залезает под мойку.
16: Гляди, какая красота! Жилье как раз для меня. Во! И гости поместятся, если по одному. А что он внутри белый, так мы его украсим.
3: Кузя открывает сундучок. Вырвавшийся свет увеличивает внутреннее пространство мойки. На стенах появляются нарисованные растения. Кузя разводит руки.
16: Сначала здесь весна будет.
3: На растениях расцветают похожие на хризантемы желтые цветы.
16: Потом лето, бабочки летают.
3: Цветы превращаются в желтых бабочек. Взмахнув изящными крыльями, кружится стайкой перед Кузей. Подлетают к Наташе. Она удивленно поднимает руки.
16: Потом осень.
3: Бабочки превращаются в падающие полупрозрачные желтые кленовые листья.
16: А там постепенно доживем до зимы.
3: Кузя сбрасывает упавший на голову листок, закрывает сундучок. Дверь мойки открывается. Ставит мусорное ведро.
16: Ой, что это? Зачем это? Испортить такую красоту? Глупости какие?
3: Выставляет.
16: Вот так.
3: Ведро.
12: А куда же мусор девать?
3: Бежит на подоконник, открывает окно.
16: Давай сюда.
3: Наташа дает ведро Кузе. Тот вытряхивает его за окно.
16: Вот ты!
12: Прямо дяденьки на шляпу.
16: Ну и что? Отряхнулся и пошел себе дальше.
19: Наташа!
3: Кузя прячется. В руках мамы утятница.
19: Уже мусор вынесла? Умница, дочка.
3: Поставив утятницу на плиту, мама поворачивает рукоятку, заглядывает в духовку. Выходит из кухни. Кузя в духовке.
12: Кузенька.
16: Аюшки.
12: Ой, ты куда спрятался?
16: Если я скажу холодно, значит, там меня нет. А скажу тепло, там я и есть. Холодно.
3: Наташа.
16: Холодно.
3: Подходит к окну.
16: Мороз невелик, а стоять невелик.
3: Выйдя из кухни, заглядывает в ванную и туалет. возвращается в кухню.
7: Сосульки тают. Теплее, еще теплее. Обожжешься, сгоришь.
12: Ой, это
3: достает
12: ты сгоришь.
3: Кузю.
12: Надо же, в духовку забрался. Горе ты мое.
7: Пусти меня, я здесь жить буду. Такое место хорошее, тепленькое.
12: Не для тебя это место, а вот для чего.
3: Ставят в духовку утятницу. Закрыв, поворачивают ручку плиты.
19: Наташа! Уже поставила утку в духовку. Умница, дочка.
3: Мама выходит.
12: Кузя!
3: Из жестяной банки с краской.
12: Кузя!
3: Выглядывает копна грязно-русых волос.
12: Кузя, Кузя!
3: Наташа бросается к окну.
12: Кузя!
3: Встав на батарею, заглядывает вниз.
12: Кузя!
3: Спрыгнув с батареи, оглядывается. Взяв стоящую в углу швабру, стучит по батарее. Кузя на банке. Та опрокидывается. Кузя ладошками пытается собрать с пола темно-зеленую краску. Падает в нее лицом, падает спиной.
7: Ой, божечка. Ну чего, чего ты смеешься?
12: Ты зеленый, как лягушка.
3: Оставляя следы, Кузя...
7: Спасибо этому дому.
3: Бежит.
7: Пойду к другому.
3: По стене.
12: Кузя, ты куда?
7: На Фаня.
12: Кузенька, не уходи.
7: А кому я здесь...

0: Все заполняется паром. Чистый кузик перед зеркалом. Пшенично-русые волосы.
1: Ну-ка, полюбуйся на себя.
0: Расчесаны с пробором.
2: Ой, кто это? Вымытый, вылитый жених.
1: Глупости. Ты очень симпатичный домовеночек.
0: Вытирает Кузю полотенцем. Взяв на руки, несет завернутого в полотенце Кузю на кухню, ставит на подоконник.
2: А знаешь, я к тебе уже совсем привык.
0: Вытирает нос Кузе.
2: Собирай на стол.
1: Ой, я сейчас, Кузенька.
0: Наташа открывает холодильник. В нем колбаса, треугольные пакеты молока, яйца. Закрыв, идет к двери.
3: Василий!
4: Смотрите, какая прелесть! О, да-да-да! Сколько здесь метров, не видишь, а? Интересно. А вы не собираетесь меняться, нет?
5: Смотрите, какая прелесть, как выросла!
4: Да-да-да!
5: Ну и сколько нам лет?
1: 7.
4: О, уже 7 лет!
5: Какая прелесть! Скоро в школу?
1: Да!
5: Какая прелесть! Ну, расти большая!
1: Спасибо!
0: Принимает торт.
4: Да, и мои поздравления.
0: Входит на кухню, на подоконник. Только полотенце. Оглядываясь, идет к холодильнику. Открывает, а в нем Кузя.
1: Ой,
0: держа двумя руками.
1: Ты зачем?
0: Ест колбасу.
1: Холодильник.
2: А жить где-нибудь надо? Заходи. Гостем будешь.
1: Растудишься после бани.
2: Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд.
1: Да здесь тебя сразу найдут.
2: Пусти, пусти, пусти, сытый голодному не товарищ.
1: Глупенький, я тебя спрячу.
0: Заносит Кузю в комнату с обоями, с нежно-бежевыми и розовыми цветами. В углах игрушки, сажает Кузю на детскую кровать.
2: Хорошая горница.
0: В центре комнаты.
2: Твоя, что ли?
1: Моя.
0: Детский стол и стул, у стены пианино.
1: Сейчас будет угощение, сейчас.
0: Стол и стул расписаны под хохлому. Золотые ветки рябины с ярко-красными ягодами на черном фоне. Сев за стол, Кузя открывает сундучок и достает из него большую деревянную ложку. Стучит по столу. Наташа заносит торт.
1: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
0: Ставит перед Кузей. Тот озадаченно его разглядывает.
2: Это я не ем, я не козел.
1: Ну при чем тут козел? Ты только попробуй.
2: Да, ну-ка.
0: Зачерпывает ложкой. От торта осталось меньше половины.
1: Что?
0: Отбросив ложку,
2: ничего.
0: Ест с подноса.
2: Ты сама печешь или кто помогает?
0: Все лицо в шоколаде.
1: Что ты? Я не умею.
0: Кузя выбегает в центр комнаты.
2: Это очень просто. Я тебя научу.
0: Пританцовывает.
2: Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, то ватрушка ее зовут.
0: Делает кувырок.
2: Так и это хорошо, так и это вкусно. Получается пирог.
0: Наташа играет на пианино.
2: Приходи, сосед, соседу, на веселую беседу. Где друзья, там и я.
1: А где я, там и друзья.
2: Так и это хорошо, так и это вместе. А где я, там и друзья.
0: Подняв на руки, Наташа кружит Кузю. Возвращается за пианино.
6: Наташа?
0: Мама в дверях, рука на поясе.
6: Наташа, что ты делаешь? Играешь? Умница, дочка.
0: Кузя оборачивается в похожую на него тряпичную куклу. Мама целует Наташу в голову.
6: А это кто?
0: Замечает похожую на Кузю куклу. Подняв, разглядывает. Мама высокая, стройная, большие очки, восьмигранной оправе, прямые темно-русые волосы.
6: Вот какие игрушки стали делать. Ведь могут. Опять с Павликом поменялись. Завтра же отдай.
0: Дает куклу Наташе. Та прижимает ее к груди.
6: О, какая прелесть!
0: Плеснув руками, разглядывает сундучок.
6: Шкатулка в прекрасном народном стиле. Тетя Клава подарила. Оставлю в сервант.
0: Выйдя из комнаты, прикрывает за собой дверь.
6: А теперь спать.
1: Кузя.
0: Мама заглядывает в комнату.
6: Игрушки собери.
1: Кузя.
0: Наташа.
1: Кузенька.
0: Кладет куклу на кровать.
1: Кузя. Ну неужели ты и вправду стал игрушкой? Неужели ничего не было на самом-то деле?
0: Кузя соскакивает.
2: Нафаня!
0: В кровать.
2: Сундук отняли! Сундук со сказками! Какой я теперь домовой! Без сказок!
1: Кузенька, не волнуйся, Кузя!
2: Нафаня! Ну чего тебе? Сундук! Мой

0: сундучок.
1: Не вой, не скрушайся, выручим твой сундук.
2: Из-за вентиляционной решетки на кухне влезает милое существо, отдаленно напоминающее маленького человечка. Оно чуть повыше Кузи, худое, с большим носом, живыми глазками, темной кожей, без одежды, покрыто топорщащимися редкими волосами. Подойдя к двери, Наташа, Кузя и Нафаня наблюдают за тем, как, включив проигрыватель грампластинок, взрослые танцуют. Видно только их ноги. На женщинах платье по колено, босоножки, на мужчинах джинсы и кроссовки. Приоткрыв дверь, Наташа заглядывает в комнату. Сундучок стоит на полке рядом с мраморной фигурой льва и чайным сервизом из трех чашек. Высунув голову на уровне Наташиного колена, Нафаня оглядывает комнату. Заметив Наташу, мама разводит руками и качает головой. Подойдя, гладит по волосам и уводит из комнаты. Кузя и Нафаня прячутся за створки двери, заговорчески перешептываются. Замечают стоящую у стены тапки. Нафаня и Кузя въезжают в комнату, сидя на тапках. Тапки скользят сами собой. Описывая дуги, тапки огибают медленно переступающие ноги танцующих. Нафаня забирается на полку серванта. Оглядевшись и сильно замахнувшись, сбрасывает Кузин сундучок вниз. Прижав руки к голове, Кузя склоняется к тапку. Ноги взрослых замирают, пускаются в быстрый пляс. Зажав сундучок между скользящими тапками, Кузя и Нафаня огибают быстро перемещающиеся ноги танцующих. Описав несколько дуг, выезжают из комнаты. Взрослые встали в круг, танцуют, поочередно приподнимая ступни и по два раза пристукивая каблуками. Положив кроватку, мама укрывает Наташу одеялом, гладит по голове, уходит. Выключает свет.
1: Ну все, я пошел.
2: Пожав руку Кузи, Нафаня идет по стене к вентиляционной решетке.
1: Если что, разбуди.
2: Исчезает за ней. Кузя с сундучком подбегает к кроватке, поднимается.
3: Хозяйка.
2: На носочках.
4: Кузенька, ты вернулся.
3: Тихо.
2: Ставит сундучок на стол.
3: Сейчас будет сказка.
2: Открывает крышку. К потолку устремляется нежно-зеленый свет.
3: Слушай.
2: В луче света поочередно сменяют друг друга силуэты сказочных персонажей. Волк, избушка на курьих ножках и многие другие.

0: Наташа медленно закрывает сонные глаза. Подложив ладошку под щеку, удобнее устраивается на подушке. Сидя на подоконнике, Кузя смотрит на полную желтую луну. На лице широкая улыбка, рядом закрытый сундучок. Снизу вверх движутся титры. Автор сценария Валентин Берестов, режиссер Аида Зябрикова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Сергей Камин, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Светлана Травкина, художники-мультипликаторы Владимир Кадухин, Алла Соловьева, Ольга Анашкина, Алла Гришко, Ксения Прыткова. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Юрий Одинцов, Елена Покровская, Александра Мулюкина, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Надежда Лярская, Маргарита Богатская. Монтаж Эл Георгиева, редактор Афиа Дариди, директор Егелашвили. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». На фоне резной деревянной поверхности появляется название мультфильма «Сказка для Наташи». В центре деревянной поверхности выполненная клиновидной резьбой деревянная розетка. Вращаясь, она исчезает, открывая летящие в ступе Бабу-Ягу. На спине Бабы-Яги сидит кот.
1: А я ему скажу: Кузенька, избушка без тебя опять сбежала?
2: Он скажет: плевать.
1: А я скажу: добром не пойдешь. Поймаю всем.
2: А он скажет: подавишься.
0: На фоне месяца Баба-Яга летит над многоэтажными домами.
1: Эх, поглядеть бы, на кого он нас променял.
0: Вопросительно смотрит на кота. Наташа спит в своей кроватке. Ладошки под левой щекой. Ромбовидный вырез белого пододеяльника открывает фиолетовое байковое одеяло. Квартира слабо освещена лунным светом. На кухне из крана льется тоненькая струйка воды. Подбежав, Кузя пробует затянуть ручку подачи воды. Пытается закрыть ручонками кран. Вода продолжает течь.
2: Да, Фаня!
0: Открывается решетка вытяжки.
3: Я уж 40 веков на Фаня. Ну, что опять стряслось?
2: Убытки-то какие?
3: Сейчас держи.
0: Поставив на раковину свечу, на Фаня затягивает ручку подачи воды. Вода перестает течь.
3: Вот так.
0: Свесив ножки, сидят на раковине.
3: Эх, не по-нашему люди жить стали.
2: Не по-нашему.
3: Этак вы скоро по миру пойдете.
2: Кто? Мы?
3: Да то кто же?
2: Да ну!
3: Вот те и ну.
2: Ну, лежи, боки.
0: Кузя задувает свечу. На Фане у решетки вытяжки представляет руку ко рту. Выглядывает солнце. Ворона в гнезде. На подоконнике кухни в вазе стоят три цветка с розовыми лепестками. На плите оранжевый чайник, на деревянной хлебнице оранжевая жестяная банка для сыпучих продуктов. Кузя забегает в ванную.
2: Ой, беда, разорение.
0: Выбегая, задевает стул.
2: Беда, матушка моя.
4: Что случилось?
2: Запасы немерены, убытки не считаны.
0: Стягивает одеяло.
2: Разоримся, по миру пойдем.
4: Это что?
0: Кузя вываливает.
4: Сказка такая.
2: Это жизнь такая.
0: Одежду из шкафа.
2: 8 до 1, 9, 9 до 1, 10, 10 и еще 1, 20.
0: Перебирает одежду.
2: Ну, я думаю, приданого у нас хватает.
0: В шубке дырка.
2: Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай.
4: Вот еще. Мне мама новую шубу купит.
2: Да, потом в ней по миру пойдем.
0: Кидает шубку.
2: Золотай, говорю.
4: Сказка? Ну, конечно, сказка.
5: Наташа.
0: Кузя прячется.
5: Встала уже.
0: За дверью.
5: Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом.
0: Кузя на кухонном столе поочередно открывает жестяные оранжевые банки, сует в одну из них руку.
2: Соль.
0: Приподнимает
2: 1.5 фунта.
0: Банку. Поднимает на ладони четвертинку бородинского хлеба.
2: Хлеб и фунта не будет.
0: Вошедшая в кухню Наташа приподнимает хлеб.
4: Надо же, какой черствый.
0: Достает мусорное ведро. Кузя считает сосиски.
2: Один, два, два, два, один, три, четыре без трех, один.
0: Съедает одну.
4: Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный.
2: Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем.
0: Закрыв холодильник, складывает руки за спиной.
2: Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен.
4: Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку?
0: Наташа выносит мусорное ведро.
2: Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф, Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню.
0: Закрываю.
4: Я не могу быть понарошку.
0: Дверь.
4: Я девочка.
0: Перед Наташей.
2: Кто не работает, тот понарошку.
0: Кузя.
4: А я работаю.
0: В квартире.
2: А кто понарошку работает, тот все равно понарошку.
0: Наташа бежит.
4: Мама!
0: К лифту.
4: Мамочка, ну скажи ему.
0: За открывшимися дверями Баба Яга.
6: Изумрудная моя.
4: Он кому?
6: А внучатка моя. Кузинку.
4: Ой, вы Кузина бабушка. О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала.
0: Стучит пяткой по двери. Спиной падает в квартиру.
2: А меня нет дома.
0: Схватив пустое мусорное ведро, Кузя убегает. Баба-яга в Наташиной комнате.
6: Кузенька! Ау!
0: Поднимает крышку пианино.
4: Понимаете, сначала Кузя был моим идеалом.
0: Баба-яга роется под кроватью.
4: У него, наверное, было тяжелое детство.
3: Ух, как сыр в масле катался.
4: Он только и делает, что считает. До 10.
2: До 20.
0: Баба-яга раздвигает шторы. За ними Кузя.
6: Яхом ты мой.
4: А мне настоящие сказки хочется.
6: Будет. Будет тебе настоящая сказка.
0: Закрывает шторы.
4: Страшная.
2: Других не знаем.
4: Ой.
0: Кот садится рядом с присевшей на стул Наташей. Шторы занавесом расходятся. За ними лунная ночь. Падают крупные снежинки в центре Бабы-яга.
6: Жила-была Баба-яга.
0: Черные одежды Бабы-яги
6: добрые-предобрые
0: превращаются в яркий сарафан.
6: Аж до чего красивые.
0: Набрасывает на плечи шаль. Кружась пританцовывает. Разведенные в стороны руки удерживают уголки шали. Запахнув шаль, замирает.
6: Вот встречает она раз домовеночка.
0: Поворачивается спиной, ночь исчезает. На подоконнике Кузя.
6: Встречает, да и говорит ему. Отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой?
0: Кузя трет окно салфеткой.
6: А домовеночка ей отвечает.
0: Хлопает Бабу-ягу.
2: На себя посмотри.
0: По носу. Наташа открывает рот.
6: И охота тебе на чужих людей спинку гнуть.
2: У нас нет чужих. У нас все свои, все свое.
4: Кузя, не мешай.
6: Осерчал тут Баба-яга. За такое, говорит, со мной обращение. Поймаю, зажарю и съем.
2: Не советую. Вредно, жареное вредно.
7: Куда? Мы здесь! Сюда! Сюда!
6: Кому ты нужна со своей оравой?
0: Высунувшись в окно, Баба-яга прогоняет ворону взмахами руки.
6: Сокол ты мой!
0: Кузя на шкафу.
6: А у бабули-то ягули кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу.
2: Где мой черствый хлеб?
4: Я его выбросила.
2: Куда?
4: Мусоропровод. Бабушка, а дальше?
2: Мой Бородинский, мой сладенький.
0: Спрыгивает со шкафа.
7: Лови его, хватай!
0: Бросившийся кот хватает Кузю за рубашку.
2: Убивают!
0: Тот вырывается.
4: Не бойся, это же понарошку.
2: На фоне!
0: На полу комнаты остается лоскут красной ткани. Выбежав на лестничную площадку, Кузя прячется за углом. Кот бежит вниз по лестнице. Выбежавшая Баба-яга бежит за Кузей вверх. За окнами подъезда летает ворона. Вышедшая на лестничную площадку Наташа разводит руками. Кузя скользит по перилам вниз. Баба-яга бежит за ним. Наблюдающая за погоней Наташа непонимающе моргает. Соскочив с перил, Кузя прячется за трубой мусоропровода. Не заметив его, Баба-яга продолжает бежать вниз. Руки подняты, на ногах валенки. Кузя выходит из-за трубы. По ведущей вниз лестнице на четвереньках поднимается Баба-яга. Проход вверх закрывает кот. Кот прыгает. Попадает в открытый Кузей мусоропровод. Пробежав мимо Бабы-яги, Кузя бежит к лифту.
5: Добрый день.
0: Выходит мама.
6: Добрый.
0: Баба-яга забегает в кабину лифта следом за Кузей.
5: Маму встречаешь? Умница, дочка.
0: За окнами подъезда, сидя в ступе, вверх поднимается Баба-яга. Под мышкой Кузя, на спине кот.
7: О, проворонила свое счастье!
0: Наташа с открытым ртом стоит перед окном.
6: Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
7: Не поминайте лихом.
4: Кузенька!
8: Покуда не вернусь, слушайся на Фаню!
7: Кузя, мы будем ждать тебя!
4: Мы будем ждать тебя!
0: Удерживаемый бабой-ягой Кузя неотрывно глядит на Наташу в стеклянном квадрате окна. Летящую по небу бабу-ягу сменяет резная деревянная поверхность. Над ней вверх движутся титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Михаил Меерович, звукооператор Виталий Азаровский. Роли озвучивали Татьяна Пельцер, Георгий Вицин, Светлана Травкина, Андрей Крюков, Григорий Большаков, Леонора Прохницкая. Художники-мультипликаторы Алла Соловьева, Владимир Кадухин. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Е. Дымова, Елена Покровская, Юрий Одинцов, Александра Мулюкина, Нина Пантелеева. Монтаж Эл Коптева, редактор Афия Дариди, директор Е. Бобровская. Конец фильма. Творческое объединение «Экран». На фоне украшенной резьбой деревянной поверхности появляется название мультфильма «Возвращение домовенка». Кухня. Стоя коленками на стуле, Наташа смотрит в окно.
3: Жила-была одна девица. Умница, красавица, но не дотёпа. Ни хлеба испечь, ни одежку починить. И вот завелся у ней домовой. Молодой еще, но серьезный.
0: Закипает чайник. Наташа выключает плиту.
3: Ну и значит, пошло у них хозяйство на лад.
0: За окном барона.
3: И вот беда. Явилась к ним баба-яга.
4: Надо, я утащила домовенка.
0: Сидя на шкафу.
4: Нафаня, вы чай пить будете?
3: Благодарствую я дома.
0: Нафаня вяжет.
3: И вот, значит, задумала баба-яга напоить домового отворотным зельем, чтоб забыл он родимый дом.
0: Наташа роняет чашку.
7: Нет в доме счастья! А почему?
4: Потому что Кузеньки все нет и нет.
9: Мама, мама!
7: Береги детей!
0: Ворона сажает на окно.
7: 3, 2, 1, 0!
0: Вронят.
7: Старт!
0: Улетает.
4: Ты куда?
7: За счастье бороться надо.
0: Воронята кругленькие, светло-коричневые, с желтыми клювиками. На опушке избушка на курьих ножках.
7: В город
0: Кузя
7: хочу.
0: Кидает
7: домой
0: тарелки
7: хочу.
0: На пол.
6: Кузенька.
0: Баба-яга.
6: Изумрудный мой.
0: Месит тесто.
7: Я Кузя-ма.
0: Кузя спрыгивает со стола, отталкивает кота.
7: Уйдет, Селя.
6: Да ежели в город все подадутся, кто же в сказке-то жить останется?
7: У вас своя сказка, у меня своя.
6: А пироги-то на дорожку забыл.
7: Да? А с чем пироги-то?
6: А с сюрпризом.
7: Давай.
0: Баба-яга.
7: Только пошустрей.
6: А, я мигом.
0: Льет на тесто жидкость из бутылки.
6: Кто мой
0: с рисунком.
6: Пирог пригубит.
0: Змеи.
6: Тот дом родной забудет. Кого любил, разлюбит.
0: Кузя берет.
7: О, этого-то есть сюрприз.
0: Бутылку.
7: Отворотный. Не на того напали.
0: Садится на метлу.
7: Неси меня, метла, от келя принесла.
0: Метла кружится по избушке. Выставив руки, баба-яга пытается схватить Кузю.
6: Нет, Кузьма.
0: Ловит его.
6: Моим не будешь, так и ничем тебе не бывать.
0: Сажает Кузю в тесто.
6: Разводи огонь.
0: Бросив в топку несколько березовых поленьев, кот раздувает огонь. Баба-яга заворачивает Кузю в тесто.
6: Нельзя от бабушек убегать, нельзя стареньких забывать.
7: А ну, изба, давай присядьку!
0: Баба-яга несет Кузю в деревянный лопатик печи. Избушка идет ходуном. Баба-яга роняет Кузю на стол. Из раскачивающейся печи на пол высыпаются ярко-красные угли. Все заволакивает дымом. Баба-яга и кот выпрыгивают из горящей избушки. Кузя катается по столу. Края теста смыкаются, закрывая голову Кузи. Охваченная пламенем, избушка бежит.
6: Гречка! Гречка, сворачивай! Глупля!
0: Размахивая руками, баба-яга бежит за избушкой. За ней бежит кот. Описывая широкую дугу и оставляя светло-белый след, по небу пролетает самолет. Из раскачивающейся деревянной мельницы у реки выбегает странный человечек. Придерживает кренящуюся мельницу. Кто и ведет мостик?
3: Разлетай, понимаешь?
0: Человечек метрового роста с длинным узким лицом, бородой, одет в рубаху. На мостик выбегает избушка.
3: Пошел, пошла отсюда.
6: Стой! Стой! Ты куда?
0: Избушка мечется.
6: Кыш!
0: Из стороны в сторону.
6: Кыш! Кыш! Кыш!
0: Прыгает в реку.
6: Ох, потонуло мое счастье.
3: Ничего, перемельче, мука будет.
6: А ты что, мельник, что ли?
3: Ты хоть какой я мельник? домовой я. Как его зовут?
1: Какая же встреча!
0: Берет на руки.
3: Ты чего? Чего ты?
0: Вырвавшись, Кикима убегает в мельницу. Постучав, Бабьяга сильно дергает за ручку двери. Мельница разваливается. Баба-яга сидит на мостике, держа дверь.
9: Да. Не видят, там с домовыми.
0: Отбросив дверь, роется в груди досок.
1: Кикимушка!
0: Раскидав, берет на руки Кикима. Осторожно переносит на мостик. Положив, поднимает и опускает руки Кикима. Приподняв голову, Киким открывает глаза. Его взгляд упирается в смотрящего на него кота.
3: Где я? Кто я?
1: Домовой ты, дедуля. Распоследний на всю округу.
7: Нашего домового куда дело?
9: Был домовой, стал водяной.
0: Избушка медленно опускается под воду. Над поверхностью остается только крыша с перекрещивающимися костями с одной стороны и валенком с другой.
7: Кузенька!
0: Ворона залетает под крышу.
7: Кузя! Кузя, ты где?
0: На плавающем деревянном столе румяный каравай. Прыгнув на стол, облизывается лягушка.
7: Ой, да кого ты дашь?
0: Из глаз вороны катятся крупные слезы. Сев на стол, она клюет каравай. Из него появляется Кузя.
2: Не ешь, плюнь скорей, в нем зелье отворотное.
0: Ворона успевает съесть половину каравая. Смотрит, скосив глаза.
7: Ты кто такой? Нет, ты кто такой?
2: Не узнаешь? Первый раз вижу. Ой, у тебя не все дома.
7: У меня нет дома. Я птица вольная. Куда хочу, туда лечу. Куда хочу, туда лечу.
2: Стой, стой, ты тёха.
0: Кузя на метле.
9: Вот злодей.
0: Летит за вороной.
9: В огне не горит, в воде не тонет.
3: Эх, городские, пробросать-то есть бабей. Ну-ка, тихо. Тихо.
0: Киким делает манящие движения руками. Опутанная тиной, избушка выходит на берег.
9: Ай да дедуля, орел.
0: Баба-яга обнимает Кикима.
7: Куда хочу, туда лечу! Куда хочу, куда лечу!
2: Домой, повертывай домой!
7: У меня нет дома! У всех есть, а у меня нет! Со мной!
0: Летят среди перистых облаков. Рядом пролетает самолет. Описав петлю, Кузя увлекает ворону за собой. Наташина мама за печатной машинкой. Стол освещается лампой с зеленым абажуром. Из отверстия вытяжки свисает длинный вязаный носок. Мелькают спицы. Над погружающимся в темноту городом туман. Кузя и ворона подлетают к дому. Кузя залетает в кухню. Оставив метлу у окна, бежит в комнату. Мама оборачивается. Зайдя в кухню, берет метлу. Сидящие за окном воронята, опустив клювы и глазки, становятся малозаметны. Разглядывая метлу, мама пожимает плечами. Поставив, смотрит на часы. На них без 5:12. Метла улетает. Мама оборачивается, удивленно смотрит на место, где только что была метла. Сняв очки, трясет головой.
5: Спать, спать, спать.
0: Уходит.
7: Мама!
0: Воронята взлетают.
7: Три.
0: Садятся в гнездо.
7: Где? Какое счастье!
5: Счастье?
0: Наташа
5: где?
0: Вбегает
5: где счастье?
0: В кухню.
7: Счастье! Это когда у тебя все дома!
0: Ворона накрывает воронят крыльями.
5: Наташа, посмотри на часы.
0: Наташа смотрит на часы. Минутная стрелка делает шаг.
5: Ку-ку. Ку-ку.
0: Кузя выглядывает вместо кукушки.
5: До завтра.
1: До завтра.
0: Прячется за дверцей, радостно подпрыгивая.
3: Вот и ладно, вот хорошо.
0: Наташа выбегает из кухни. Утаскивая за собой вязаный носок, Нафаня скрывается за дверцей вытяжного отверстия. Избушка на курьих ножках стоит на месте, где раньше была мельница. Закрепленный на крыше деревянный четырехлопастный винт вращается. Сидя перед избушкой, Киким и Баба-Яга смотрят на луну. Конец мультфильма. Thank you. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр сборника мультипликационных фильмов «Домовенок Кузя». Тифлокомментарий сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
10: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
11: Вы слушаете Радио ВОС.
12: Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Нет его слаще.

Я без поддержки, как-нибудь сам уж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы, полная чаша, вот оно счастье. Зять мой полкаша,

0: якоря нова. Рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи. Вот оно счастье в князи из грязи.
1: Ох, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала.

0: Ах, если бы
1: не жизнь была бы без любви.
0: Ах, если бы,
1: ах, если бы
2: не жизнь была бы без любви.
0: Ах, если бы, ах, если бы не жизнь была бы без любви. Ах, если бы, ах, если бы
3: не жизнь была бы
4: песня бы.
5: Чего шумишь? Ты кто?
6: Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, да лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водится, ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка, да ну ее болото. Живу я как поганка.
7: Вы слушаете радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: И горожане все на мир, послали мир, паштетный мир, ведь это самый вкусный мир, паштету браво! Почем доброго вина, куда занять ничем война,
2: а добродушная жена.

И сухого лучше нет, и я укропу готов нажнется.

0: вдохновителю и организатору паштетного мира. Ура!
1: Ура!
2: Песенка. Однако праздник праздником, а бороды клиентов дожидаются моих ножниц.
3: Hey!

0: Слышу, хозяин.
1: Она закипела?
0: Давно закипела. Взгляните, хозяин, вон на того господина, вон, в пыльном плаще и такой чудной вот шляпе, видите?
1: Так.
0: Мне кажется, это... Я просто ручаюсь. Это приезжий, и щетина его щек просится под нашу бритву.
2: Сучка, стрельну на кучу!
3: Послушайте, господин путешественник,
1: вы меня?
3: Могу ли я вам быть полезен?
1: А откуда вы знаете, что я путешественник?
3: Значит, стоит только взглянуть на ваши отросшие волосы и давно не бритую бороду. Вот я и спрашиваю, не заглянете ли вы на полчасика побриться, освежиться?
1: А что, пожалуй, не мешает мне привести себя в порядок. Слишком долго я сюда добирался.
3: Ну, вот и прекрасно. Прошу вас, сходите. Пожалуйста, прицель. Помоги господину снять плащ. Быстро. Садитесь в это кресло, сударь. Вам здесь будет удобно. Прицель!
0: Я тут.
3: Воды. Так.
1: Признаться, я впервые в вашем городе. А по какому случаю с самого утра толпы пляшут и веселятся? Сегодня день какого-нибудь святого?
3: О, нет, сударь, нет. Сегодня целый день наш герцог угощает горожан. Сегодня, знаете ли, 5-я годовщина паштетного мира. Неужели не слыхали?
1: Паштетный мир? Странное название.
3: Ничего странного. Ведь целых 5 лет наш герцог воевал против князя Лихтенштейнского. И все из-за сузерена, короля паштета. А потом помирились, вы знаете. Взяли и помирили. Да. И княжеский повар в знак перемирия приготовил все-таки знаменитый паштет сузерен. С той самой травкой, которую в конце концов отыскал карлик нос.
1: Постойте, постойте, дорогой цирюльник. Будьте любезны, не бормочите, не сваливайте все вместе. Расскажите по порядку, пожалуйста.
3: Позвольте, позвольте, позвольте, позвольте. Вы что это? В самом деле ничего не слыхали о карлике носе?
1: Да говорю вам, ничего. Я долгое время скитался по свету в очень-очень далеких отсюда краях. И буду признателен вам, если вы расскажете мне эту, ну, по всему видно, интереснейшую историю.
3: Фрицик!
0: Да?
3: Неси чистые полотенца и помазок. Простите, господин путешественник, наберитесь терпения, потому что это замечательная история.
1: Да-да.
3: Позвольте, я оберну вокруг вашей шеи полотенце. Так вот. А сейчас зажмурьте глаза, чтобы в них не попала пена. Но сначала взгляните в окно. Видите через дорогу лавочку сапожника?
1: Да-да, вижу.
3: Так вот, 20 лет тому назад сидел в этой лавке сапожник Фридрих, бедняк из бедняков. Единственное богатство, которое было у него, хорошая жена, хозяйственная и опрятная. И был сынок у них, которого звали Яков. Стройный, красивый, высокий для своих 12 лет. Был у них маленький огородик, и Анна продавала на рынке овощи и зелень.
4: Сынок, не вертись, пожалуйста. Стой возле меня.
5: Эй, повара, кухарки, пожалуйте сюда, к нашим лоткам.
6: Мы дешево отдаем. Вот зелень, вот капуста, яблоки, груши. Хороший товар, лучший товар.
7: Дай мне, хозяйка, 10 яблок и зелень.
4: Прошу вас.
7: Товар у тебя не лучше других. А вот сынок твой зазывала. Уж больно хорошенький.
4: Спасибо, милый, на добром слове. И вправду, Господь наградил нас сыном.
6: Ковыляет, того и гляди, ткнется в землю своим ужасным носом.
8: Иди, такое продавать-то ничего не хочется.
6: Мама, смотри, К нам идет старуха. Какие страшные маленькие красные глазки, а руки как крючья.
4: Тихо, тихо, сынок.
8: Ты, Анна, торговка овощами?
4: Да, госпожа. Вам угодно что-нибудь купить?
8: Увидим. Увидим, пощупаем, понюхаем, помнем пальцами.
4: Осторожно, госпожа.
8: Есть ли еще у тебя то, что мне нужно?
4: Госпожа, осторожнее. Я так красиво разложила все на прилавке, а вы мнете зелень и ломаете корешки.
8: Плохой товар, дрянь товар. 50 лет назад было куда лучше. Плохой товар.
6: Эй, ты! Бессовестная старуха, у нас покупает сам герцогский повар. А ты перемяла всю зелень, перенюхала все своим ужасным носом.
4: Тихо.
6: Так что у нас никто ничего и не купит.
4: Тихо, тихо, тихо.
8: Тебе не нравится мой нос? Мой прекрасный длинный нос? И у тебя такой же будет. До самого подбородка. Так что в этой корзине? Печеные капусты. Плохая капуста. Дрянной товар.
6: Уродина! Злая уродина! У тебя шея не толще кочерышки. Ты выгляди обломится, и голова твоя упадет в нашу корзину. Кто у нас тогда что-нибудь купит?
8: По-твоему, у меня слишком тонкая шея? Ну так ты совсем будешь без шеи. Голова у тебя будет торчать прямо из плеч.
4: Госпожа, не говорите мальчику глупостей. Хотите что-нибудь купить, так покупайте скорее. Вы разгоните у меня всех покупателей.
8: Ладно, пусть будет по-твоему. Я возьму эти 6 кочанов капусты. Но только видишь, я стара и немощна. Опираюсь на костыль. И сама не могу нести тяжести. Пусть твой сын донесет мне покупку до дому. Я его хорошо награжу за это.
6: Мама, мама, я не хочу. Я не пойду с этой старухой.
4: Что ты, сынок? Что ты? Неудобно?
6: Умоляю, не посылай меня с ней. Мне страшно.
4: Ну, что ты придумываешь, Якоб? Тебе не стыдно будет, если бедная старуха потащит сама эту тяжелую корзину? Иди, иди, иди. И возвращайся скорее.
8: Ну, пойдем. Иди, иди.
4: Не задерживайся, сынок!

0: Хочу нам идти.
1: Иди, иди. Скоро уже. Скоро отдохнешь. Видишь лачугу? Это и есть мой дом. Постой. Сейчас я достану ключ. Входи.
0: Ой. Да это вовсе не лачуга. Это просто настоящий дворец. Потолки и стены мраморные, а полы... Уй! Полы стеклянные. Я чуть не поскользнулся.
1: Сейчас позову слуг. Видишь, вот серебряный свисток. Вот они, мои маленькие слуги.
0: Ого! Да это морские свинки. Только бегают они совсем как человечки, на задних лапках. И одеты как люди.
1: Эй, вы, негодницы! Принесите нам туфли. Вот я сейчас угощу вас палкой.
2: Вот.
1: То-то же. Вот, Яков, надень на ноги эти кокосовые скорлупки, и ты легко заскользишь по моему стеклянному полу. Пойдем-ка за мной. Идем.
0: Какие роскошные залы. И кругом эти странные зверушки. Куда я попал? Что это за дворец? И кто эта старуха?
1: Ну, вот мы и пришли, Яков. Здесь я готовлю свои кушанья. Садись, сынок, отдохни хорошенько. Ты, наверное, устал. Я хочу наградить тебя за то, что ты такой послушный и умный мальчик. Я сварю тебе такой суп, что ты его до смерти вспоминать будешь.
0: Но я не хочу никакого супа, госпожа. Позвольте мне уйти во свояси.
1: Сиди. Ты хочешь есть. Ты будешь есть мой суп.
3: Тащите скорей луп, чеснок, сельдерей. А ну-ка, лука, злюка, разлука, два разлука. Приправи, переправи, развари, два развари.
0: Как вкусно пахнет. Никогда не думал, что суп может пахнуть так ароматно.
3: Ну-ка, травку забвенья, травку сновиденья. Раз травки для затравки, два травки для заправки. Раздую, два раздую, колду.
1: Готово. Вот, Яков, угощайся, поешь моего супу, и будешь таким же красивым, как я, и поваром хорошим будешь. Я научу тебя этому ремеслу. Только травки, волшебной травки, не найдешь никогда.
0: О, ну и вкуснотища. В жизни не ел такого супу. И сладкий он, и кислый. Спасибо, госпожа. Я словно во сне. Руки не поднять. Какие смешные морские свинки и белочки. Они зажгли такие пахучие свечи. И вся комната наполняется голубыми облаками. Спать. Голова кружится.
2: Вот так, сударь, вот так вот. Жизнь порой играет с нами невеселые шутки.
4: Да.
2: Не будете ли вы против, если я чуть-чуть подстригу ваши длинные волосы, ну и расчешу их хорошенько?
4: Конечно, конечно. Но вы остановились на самом интересном месте. Значит, околдовала старуха мальчика. И что же, он сгинул? Пропал навеки в ее дворце?
2: Ну, знаете, пропасть-то пропал, Якоб, но не навеки, хотя и надолго. Поначалу старуха превратила его в белочку. И стал он прыгать, скакать и прислуживать этой старухе. А на пятый год колдунья перевела Якоба на кухню. А Якоб оказался очень способным учеником и прошел все должности от поваренка до старшего пирожного мастера. Вот. Знаете, стал таким искусным поваром, что иногда даже сам себе удивлялся. Да. Так вот Якоб прожил у старухи целых 7 лет.
4: 7 лет?
2: Да, сударь, 7 лет бедный отец и мать ждали своего Якоба и плакали о нем.
5: Слушайте, я вот здесь подбрею ваши бачки.
4: Пожалуйста.
5: Так,
2: ну вот, а теперь слушайте дальше. Однажды старуха взяла костыль и собралась в город.
6: Эй, Якоб!
7: Да?
6: Приготовь к моему приходу курицу. Начини ее орехами и зеленью. И подрумянь как следует.
7: Слушаюсь, госпожа. Пойду-ка я в кладовку. Отыщу нужные травы.
8: Фу ты, как здесь темно, а? Так, зажгу-ка я свечу. Возьму-ка я луковицы тюльпана. Корни обжор травы, пряности. Ух ты, какой странный шкафчик. Никогда здесь не видал такого. Ба, дверца не заперта. Посмотрю-ка, что внутри.
9: Какие-то странные корзиночки. В них диковинные травки. Я никогда не встречал таких. Стебли зеленоватые, на каждом ярко-красный цветок, с желтым ободком. Понюхать, что ли, а? Какой знакомый запах. Такой же, как у супа, которым меня накормила старуха.

0: Ну, наконец-то я проснулся. Фу. Ну и сон я видел. Прямо как наяву. Вот матушка посмеется, когда расскажу ей. Ой, и попадет же мне от нее, что я заснул в чужом доме вместо того, чтобы вернуться на рынок. Ой, смешные свинки и белочки. Ну что ж вы так жалобно визжите? Словно вам жалко, что я ухожу? Прощайте, прощайте. Я и так уже долго был здесь. Часа полтора, не меньше.
1: Солнце стоит еще высоко. Значит, не так уж долго я спал у старухи.
0: А хорошо бы вспомнить, какими улочками вела она меня сюда. Кажется, сюда, потом налево.
2: Глядите, карлик! Ну и нос! А голова прямо из плеч торчит, совсем без шеи! Руки-то, руки! Поглядите, руки до самых пяток!
0: Должно быть, карлик как будто показывает. Я бы и сам сбегал, но сейчас нельзя. Матушка совсем зашкалилась. Ой, да вот она. Сидит на своем месте. Только грустная чего-то. Бледная. Подкрадусь-ка я сзади. Для смеха. Матушка!
3: Ох! Кто с тобой? Ты сердишься на меня?
4: Что тебе нужно от меня? Страшный карлик. Уходи, я не терплю таких шуток.
3: Что ты, матушка? Почему ты гонишь меня, своего сына Якоба?
4: Уходи! Посмотрите, люди добрые! Посмотрите на ужасного карлика! Отпугивает покупателей, да еще смеется над моим горем! Негодяй!
5: Как ты смеешь, нечестивец, шутить над ее горем?
6: Ее сына давно украли! А какой мальчик был! Загляденье!
5: Убирайся! Не то я тебе глаза выцарапаю! Убирайся! Убирайся!
3: Ужасно! Мать сошла с ума, наверное. Добрый вечер, отец. Как поживаете?
7: Ой. Фу. Ну и напугали вы меня, сударь. На вашем месте я бы стучал, прежде чем войти. Так человека заикой можно сделать. А у меня работа не ладится. Лет мне много, а я один. На подмастерье денег не хватает, а тут...
0: Разве у вас нет сына, который мог бы вам помочь?
7: Да был у меня сын, Якоб. Сейчас бы ему годков 20 было.
0: А где же ваш сын?
7: Да про то один Господь знает. Как сейчас помню, прибежала жена с базара. Воет, кричит. Ну, мол, уже вечер, а дитя не вернулось. А в тот день явилась на базар какая-то старуха. Набрала всякого товара, а Анна добрая душа. И послала Якоба помочь старухе. Да, уж мы объявляли о пропаже. Бегали, искали, ждали. Все напрасно. Один древний старик говорил Анне, что это, может быть, приходила злая колдунья Крейтер Вейс. Раз в 50 лет она появляется на базаре закупать провизию. С тех пор, сударь, 7 лет прошло.
0: 7 лет? Значит, не во сне это было. Значит, 7 лет я был белкой и служил старухе.
1: 7 лет жизни отняла у меня злая колдунья.
7: Может быть, вам что-нибудь приглянулось в моей лавке? Не возьмете ли пару туфель или футляр для носа?
1: А что такое с моим носом? Зачем мне для него футляр?
7: Воля ваша, господин, но будь у меня такой нос, я бы прятал его в футляр. Ну, в хороший футляр из розовой лайки.
1: Хозяин, нет ли у вас здесь зеркала? Мне обязательно нужно посмотреться в зеркало.
7: Незачем вам глядеться в зеркало. Бросьте эту привычку.
1: Дайте мне скорее зеркало. Мне очень нужно.
7: Да, был у меня где-то здесь осколок зеркала. Якоб с ним играл когда. Вот видите, он совсем запылился.

0: Выходит, все, над чем смеялся когда-то Яков, он получил от старухи в подарок.
1: Вот именно, дорогой мой господин, все, кроме шеи, как она и обещала. Ах. Шею она начисто упразднила.
0: Ну, а дальше-то, дальше что было с несчастным Якобом?
1: Якоб задумался, как с голоду не помереть, и вдруг вспомнил, что старуха научила его хорошо стряпать.
0: Да-да-да.
1: И решил он поступить поваром к самому герцогу. А надо вам сказать, сударь, что его светлость, наш герцог, известный обжора и лакомка.

0: Эй, уродец, чего тебе нужно здесь, у дворца его светлости?
1: Мне нужен начальник кухни.
0: Ох, малыш, какой ты забавный. Кто это так пошутил с твоим носом? Не ты ошибся, сынок. Не начальник кухни тебе нужен, а я дворцовый смотритель. Ты ведь хочешь поступить герцогу в карлики, не так ли?
1: Нет, господин, я хороший повар. Отведите меня к начальнику кухни.
0: Ну, воля твоя, малыш. Но ты, видать, неразумный парень. Будь ты придворным карликом, ты бы мог ничего не делать, есть, пить, веселиться, ходить в красивой одежде, а ты хочешь на кухню сковородки чистить. Ну, пойдем, проведу тебя на герцогскую кухню. Стрелята. Где ваш начальник?
2: Здравствуйте.
3: Карлик!
4: Насасти!
3: Ну я его не съешь! Аппетит пропадет!
5: Цыц! Цыц! Цыц, нерадивая! Доброе утро! Доброе утро, господин дворцовый смотритель!
0: Доброе утро!
5: А что это за каракатица с вами? Это что, новый карлик его светлости?
2: Нет! Нет, ваша милость! Я искусный повар!
5: Повар? Ты?
2: Ваша светлость, ведь вам не жалко погубить одно-два яйца, горстку муки, вина и приправ. Поручите мне приготовить какое-нибудь блюдо, и я состряпаю кушанье на глазах у всех.
5: О! Эх, была не была. Развлечение во всяком случае. Позвать ко мне заведующего завтраками?
6: Вот он я, господин начальник кухни.
5: Ну, что заказал сегодня герцог к первому завтраку?
6: Его светлость изволили заказать датский суп.
5: Суп?
6: С красными гамбургскими клёцками.
5: Клёцками? Ты слышал, карлик, что пожелал отведать господин герцог, а? Ты, я уверен, и не слыхал о таких сложных блюдах.
2: Нет ничего легче. Для супа мне нужно 13 трав и 7 восточных приправ.
5: Так.
2: Включая барбарис и зеру. Yeah. Сало дикого кабана, немного вина,
5: так.
2: Гусиный жир,
5: так.
2: Имбирь и трава, которая называется утешение желудка.
5: Правильно. Клянусь честью, правильно? Итак, проведем испытание. Эй, подайте мраморную доску, да положите ее на два стула, чтобы малыш-карлик мог достать до кастрюли.
7: Варись, варись, варись, варись, варись, мой суп чудесный, варись, варись, не жирный и не пресный.

0: Лучше нет, чем заниматься тем делом, в котором знаешь толк.
1: Добави Меркуриса, ален, ален, ля-ля, а также Барбариса, ален, ален, ля-ля.

0: Кажется, готово. Открыть крышку!
1: О, как пахнет!
2: Я в жизни не нюхал ничего ароматнее.
3: От одного запаха слюнки потекли. Ложку, дайте мне, пожалуйста, ложку. Так, попробуем.
1: Ну.
2: Да говорите же.
3: Прекрасно, прекрасно, клянусь честью.
1: Господин заведующий завтраками, да вы так весь суп слопаете. Дайте и мне попробовать.
3: Прошу вас, прошу.
1: Ну-ка.
3: Ну?
1: Это чудо. Я не хочу вас обидеть, но такого супа и таких клёцок вам приготовить еще не удавалось.
3: Малыш, ты великий мастер.
4: Завтрак для господина герцога!
0: Ну, малыш, пока его светлость завтракает, пойдем ко мне. Расскажешь, откуда ты и где учился своему мастерству. Я уверен, что сей переполох произвел ваш датский суп с красными гамбургскими клетками. Сиди здесь, малыш, и приготовься предстать перед его светлостью.
5: Ваша светлость, вы позволите?
6: Послушай-ка.
5: Да.
6: Милейший, я всегда был доволен твоей стряпней. Но сегодня завтрак особенно вкусен. В этих клёцках есть нечто...
5: Жутко аппетитное.
6: Болван. Нечто изысканное, хотел я сказать. Я хочу наградить повара, который приготовил сегодняшний завтрак. Где он?
5: О, ваша светлость! Прикажите привести сюда маленького уродца, который сидит на кухне между двумя кастрюлями, и вы получите неслыханное удовольствие. Да, этот малыш и состряпал датский суп с гамбургскими клёцками.
6: Любопытно. Карлика ко мне.
5: Карлика к его светлости!
6: Да, действительно. Он как забавный. Ну ладно, будет. Ну будет тебе кланяться, бедняжка. Так можно и нос сломать. Да, позабавилась над тобой матушка природа. Да. Скажи, верно ли, что ты сам сегодня стряпал для меня? И кто тебя учил?
7: Я совершенно одинок, ваша светлость. Ни отца у меня, ни матери. А стряпать меня учила одна старуха.
6: Замечательно учила тебя эта старуха. Я, признаться, доволен. Доволен. Ну что ж, оставайся у меня.
7: О, ваша светлость!
6: Перестань. Ну не падай ты носом в пол. Ты дырку прошибешь.
5: Оставайся так.
6: Так вот, я даю тебе в год 50 дукатов, одно праздничное платье и...
5: И пару штанов.
6: Болван, так. Что ты все время перебиваешь? Я даю карлику две пары штанов.
5: Две пары штанов?
6: За это ты будешь каждый день сам готовить мне завтрак. Наблюдать за тем, как стряпают в обед. И вообще. Будешь заведовать моим столом, так сказать, вообще.
7: Ваша светлость! Ваша светлость! Ваша светлость!
8: Ну что же... Взгляните на себя в зеркало, господин путешественник. Похож ли этот
9: лощеный кавалер на запыленного путника, который полчаса назад вошел в дверь моей цирюльни? А?
10: О, да, хозяин, вы прекрасный мастер в своем деле.
9: Ну, так вот.
10: Ничуть не меньше, чем карлик нос в искусстве стряпни. А что же ваша история? Закончена? Карлик нос обрел свое счастье на кухне герцога?
9: Эх, какое ж там счастье предок и внешности. Но карлик нос обрел большее, чем счастье. Он приобрел уважение слуг и благосклонность самого герцога. Да-да-да. И в городе, и на рынке никто теперь не смеялся над бедным Якобом. Все знали, это главный повар самого герцога. И вот однажды...
11: Вон идет главный повар его светлости.
12: Пожалуйста, сюда, господин повар.
13: Сюда, сюда, господин повар. Сегодня у меня свежий нежный сельдерей, петрушка, турнепс.
14: Вижу, вижу, Эльза. Да, зелень у тебя сегодня особенно хороша. Но сначала мне нужно купить гусей. Жирных гусей для стола герцога.
13: В конце базара, господин главный повар, сидит странная женщина. У нее хорошие гуси, но она молчит и даже лицо скрывает под покрывалом. Вон, видите, сидит вон, сидит за телегой с овощами.
14: Да, да, ну спасибо. Спасибо, Эльза, пойду погляжу. Доброе утро, хозяйка. Ну что ж, показывай свой товар. О, гусаки хороши, да. Два гусака, одна гусыня. Ух ты, мои жирненькие. Ну что ж, возьму, пожалуй. Сколько просишь? Бедняжка. Да ты немая. На тебе два дуката. Я думаю, тебе хватит. А я заберу гусей. Всех трех. Вместе

0: Гусаки хороши. О, а вот гусыня, видать, больна. Сидит тихо и будто вздыхает. Надо прирезать ее, пока не издохла.
1: Ты режь меня, заклюю тебя. Если шею мне свернешь, долго сам не проживешь.
2: Вот чудеса! А вы, оказывается, говорить умеете, госпожа гусыня. Не бойся! Как я могу убить такую чудесную птицу? Готов спорить, что не всегда ты ходила в гусиных перьях.
1: Твоя правда. Никто представить себе не мог, что Мими, дочь великого волшебника Веттербока, кончит жизнь под ножом повара на кухонном столе.
2: Не плачь. Не плачь, дорогая Мими. Я не дам тебя в обиду. Ты будешь жить в моей комнате, а поварам я скажу, что откармливаю гусыню особыми травами. А потом я придумаю способ выпустить тебя на волю. Но как случилось с тобой подобное несчастье?
1: Мой отец поссорился с очень злой коварной колдуньей. Она превратила меня в гусыню и занесла в этот город. У нее-то ты и купил меня.
2: Так вот почему она закрывала лицо. Гадкая колдунья.
0: Мы с тобой товарищи по несчастью, Мими. И я ведь тоже не всегда был уродом и карликом. И меня заколдовала злая волшебница.
2: Ну не горюй. Человек всегда должен надеяться на лучшее. Ну вот мы и пришли. Сегодня какая-то особая света. Может быть, в гости кто-то пожаловал?
3: Яков! Ты куда ты запропастился? Тебя ищут с самого утра. Его светлость требует тебя немедленно.
2: А что такое?
3: Князь! К нам пожаловал в гости князь Лихтенштейнский. А уж этот гораст поесть. Как? Сам герцог его светлость перед ним, мальчик.
4: Да где ж этот карлик нос? А, явился наконец. Беги скорей к его светлости.
2: Бегу, бегу. Вот только занесу гусыню к себе в комнату, бегу.
0: Вы звали меня, ваша светлость?
4: О, карлик нос. Ну, пойди, пойди сюда. Ну, семени ты живее своими ножками. Ты уже слышал, милый, что князь Лихтенштейнский приехал ко мне в гости?
0: Да, ваша светлость.
4: Да он понимает толк в стряпне. Смотри же, ты должен готовить такие кушанья, чтобы каждый день князь удивлялся. Слышишь?
0: Ну, это дело не хитрое, ваша светлость, не осрамимся.
4: Так, бери у моего казначея все, что понадобится. Хоть золото запеченное нам подавай. Но чтобы на столе у меня...
0: Ну, это само собой, ваша светлость.
4: Иди, нос, служи отечеству.

0: Как сейчас помню, дорогой князь,
1: да.
0: Подают мне заливного поросенка в белом соусе.
1: В Монако готовят поросенка, да. Это что-то особенное. Особый пикантный вкус придают ему листья фейхуа.
0: Это...
1: И так, знаете, чесночку.
0: Чесночку немножко, да?
1: Чесночку, да, но не навязчиво.
0: Не навязчиво. А вот еще.
1: Да.
0: Помню, как сейчас. В Северной Боливии.
1: Да, да, да.
0: Пришлось мне отведать запеченного... Запеченный, а? Это сказка. Нет, это не сказка. Это песня. Лемур запеченный. Это песня.
1: Скажите, я надеюсь, перед тем, как запечь, его держали в маринаде молодого красного.
0: А как?
1: Это песня.
0: Это песня.
2: Вы звали меня, ваша светлость?
0: А, звал, князь. Извольте полюбоваться на моего повара. Это не правда ли, а? Его внешность производит разительный контраст с его искусством стряпать.
1: Ты прекрасно готовишь, малыш. И понимаешь, что значит хорошо поесть. Но скажи мне... Почему ты до сих пор не угостил нас паштетом сюзерен? Это самый вкусный паштет на свете, как известно.
2: Паштет сюзерен? Никогда не слыхал о таком. О, господин, я надеялся, что вы еще долго пробудете у нас. И хотел угостить вас паштетом сюзерен на прощание.
1: Но
2: ведь всем известно, что это король всех паштетов.
0: Ах, вот как. Король, чтоб завтра же паштет сюзерен был на моем столе, ты слышишь?
2: Слушаюсь, господин герцог.

0: его, Мими. Я погиб. Я не знаю, как готовится паштет сюзерен. Герцог выгонит меня. Я погиб.
1: Утри слезы, Яков. Не огорчайся. Этот паштет частенько подавали к столу в доме моего отца. И кажется, я припоминаю, как его готовят. Возьми 20 равных частей фазаньих печенок и 10 частей печени молодого кабана. Кроме яиц и приправ, тут важны корни золотой травы. А если какой-то травки не достанет, не беда. Герцог с князем не заметят.
0: Мими, дорогая Мими, будь благословен тот день, когда я купил тебя на рынке. Побегу, побегу готовить паштет сюзерен для князя и герцога. Побегу!
2: Прошу вас, князь.
3: Да-да.
2: Положите себе кусок вот этой серебряной лопатки.
3: Давайте. Вот так.
2: Да, поистине это король паштетов. Но зато и мой карлик, согласитесь, король поваров. Не так ли, а, дорогой друг?
3: Умело. Умело приготовлено, но, как я и думал, не обижайтесь, это не настоящий сюзерен.
2: Как?
3: Вот так.
2: Нос. Паршивая собака. Но как же ты смел причинить мне, своему господину, такое огорчение? Да я прикажу изрубить тебя на куски и запечь в этом паштете сюзерен.
0: Сжальтесь, ваша светлость. Пусть господин князь скажет, чего не достает этому паштету. Не дайте мне умереть из-за горстки муки и сала.
3: Милый нос, это мало тебе поможет. Знай, здесь не достает некой травки, о которой в вашем краю и не слыхивали. Травки вкусночихи. И твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я.
2: И все же я буду есть его в должном виде.
3: Нет, у вас нет травки.
2: Я буду есть его в должном виде завтра.
3: А где вы возьмете вкусночиху?
2: Завтра я представлю вам паштет по вашему вкусу.
3: А вкусночиху?
2: Я представлю этот паштет, либо голова этого негодяя будет торчать на пике у ворот моего дворца. Прочь, паршивая собака!
0: Все кончено, Мими. Все кончено. Я никогда не слыхала травки вкусночихи. И завтра наступит конец моей нелепой короткой жизни. Бедная Мими. Худо тебе придется без меня.
1: Погоди-ка, Яков. Кажется, я могу тебе помочь. Отец учил меня распознавать травы. Вкусночиха очень редкая и коварная травка. В другое время тебе не миновать бы смерти. Но, по счастью, сегодня полнолуние, а вкусночиха цветет только в полнолуние. Скажи, растут ли поблизости от дворца каштаны?
0: Да, у озера в саду.
1: Тогда бери меня, Яков, и выйдем в сад. Пока луна светит так ярко, что видно каждую травинку. Теперь опусти меня на землю. Я буду искать траву.
0: Ищи, Мими. Ищи хорошенько. Ты моя последняя надежда.
1: Облако закрывает луну.
0: Ищи, Мими.
1: Яков, здесь нет травки вкусночихи. Посмотри кругом. Не видно ли где-нибудь еще каштанового дерева?
0: Вон, на другой стороне пруда растет старый каштан. Побежим туда. Ищи, ищи, Мими, иначе мы погибли.
1: Нашла! Якоб! Якоб! Вот она, величайшая травка, вкусночиха.
0: Ты моя спасительница, Мими. Какая... какая странная травка. Стебли зеленоватые, на каждом ярко-красный цветок с желтым ободком. Мими, кажется, это та самая трава, с помощью которой старая ведьма превратила меня в урода. Не попытать ли мне счастье вдохнуть этот запах еще раз? –

0: Ты меняешься на глазах.
1: Я чувствую, как трещат мои суставы. Вытягиваются ноги. Выпрямляется спина и грудь.
0: А нос? Куда делся твой ужасный нос? Какой ты красивый, Якоб. Какой ты высокий и красивый.
1: Бежим, Мими. Бежим. Стража выпустит нас из замка. Они не узнают бывшего карлика носа. Прочь, прочь из замка тупого обжора и жестокого самодура. Я отвезу тебя к волшебнику Веттербоку, и он развеет чары злой колдуньи. Я уверен, Мими, что ты прелестная девушка. Я полюблю тебя. Я уже люблю тебя. Всем своим благодарным сердцем. Мы будем счастливы, Мими.
0: Мы будем счастливы, Якоб.

0: ждешь, ждешь хорошего конца истории, а когда он наступает...
1: Но ведь эта история так мирно не закончится.
2: Что вы, сударь, какой там мир? Видели бы вы, какой скандал поднялся во дворце герцога, когда утром обнаружилось, что карлик нос исчез.
1: Да.
2: Да. Герцог клялся, что найдет его, снесет голову. Князь Лихтенштейнский утверждал, будто герцог сам прячет карлика, чтобы не лишиться хорошего повара. Слово за слово, слово за оскорбление. Ну, вы этих аристократов знаете, они обид не спускают. Чуть что, война, да. Война.
0: А война, значит, опять простому человеку бросать дом, семью, да идти сражаться непонятно за что, за герцогский гонор.
2: Так-то, воевали, пока мир не заключили.
0: И вот тогда повар князя Лихтенштейнского приготовил знаменитый паштет сюзерен.
1: Так вот, почему этот мир называют паштетным миром.
0: Паштетным, паштетным.
1: Вошел Якоб в историю.
0: Да, да.
3: Ну, ладно, а что с ними дальше-то было? С Якобом и Мими?
0: Минуточку, прошу вас. Идите-ка сюда, к окну. Видите, вон в конце улицы богатый дом трехэтажный с палисадником.
1: Ну-ну, это дом богатейшего купца Якоба Гюнтера, к которому у меня важное письмо от шейха Алибану. Постой, что ты хочешь сказать, цирюльник? Да нет, не может быть.
0: Да, именно.
1: Как?
0: Господин Гюнтер прибыл из далеких стран с женою и огромным богатством, которое досталось ему от всемогущего Виттербока. А уж как радовались-то его бедные родители Анны и Фридрии, как радовались, и вы знаете, дожили они свою жизнь в довольстве и покое.
1: Выходит, я вез бумаги к могущественному адресату, историю которого выслушал в цирюльне в двух шагах от его дома. Ну что ж, я благодарен вам, цирюльник, за историю. Да и за стрижку. Теперь не стыдно появиться в столь благородном доме.
4: Ваш сударь, прошу вас.
1: Спасибо, фрицик. Получите с меня. Прошу.
2: Сударь, ну вы слишком щедры.
1: Нисколько.
2: Вы слишком щедры, сударь. Благодарю вас. Благодарю вас. Прощайте, и да сопутствует успех всем вашим делам.
1: Всего вам доброго.
4: Прошу вас.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
5: Фильм создан при поддержке губернатора Псковской области.

0: Киностудия «Планета Кино» представляет фильм Вячеслава Серкеза. Сергей Маховиков, актер театра и кино, режиссер.
1: Псковская земля всегда была в авангарде военной истории России. Со времен Древней Руси до наших дней Псков стоял неприступной крепостью на пути захватчиков и агрессоров, которые шли на нашу землю. Ратные подвиги знаменитых полководцев, как и простых жителей и защитников земли русской, навсегда вошли в военную летопись нашего Отечества. А Красное Знамя Победы, которое родилось на Псковской земле, так же, как и легендарный меч псковского князя Дамонта Тимофея, для всего мира стали символами силы русского оружия и несгибаемой воли нашего народа.
0: Название. Псков. Полет со знаменем Победы.
2: Псков всегда был неприступной крепостью для врагов России. А его стены ломали зубы и тевтонские рыцари, и Ливонский орден, польский король Стефан Баторий и шведский король Густав II. И хотя Наполеон Бонапарт и его армия не были в Пскове, именно выходец из рода псковских дворян Голенищевых-Кутузовых Михаил Илларионович во главе войска российского разбил непобедимого императора и закатил звезду знаменитого корсиканца. Здесь, на Псковской земле, в феврале 1918 года родилась Красная Армия, которая через четверть века спасла Европу и весь мир от нацистского ада. Псков – это история подвига и ратного труда, а главное – это история русского народа.
0: Анатолий Васильевич Филимонов, кандидат исторических наук, профессор.
3: По сути дела, Псковский край, ну, является, можно сказать, одним из колыбелей российской государственности. Потому что первого упоминания о русской земле, 862 год, вот там упоминается имя Изборска, города, древнего города Псковской земли, откуда вот русская земля и начиналась. Ну а сам город Псков, первое упоминание в летописи, относится к 903 году в связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковке Ольге, вот которая потом была княгиней Великой Российской.
2: В Пскове расположен 334-й полк транспортной авиации военно-воздушных сил Российской Федерации. До распада Советского Союза этот полк носил героическое наименование «Берлинский». Такое название говорило о том, что 334-й полк принимал участие в Берлинской операции, результатом которой стало взятие города Берлина, столицы Третьего Рейха, советскими войсками и ознаменовало конец войны в Европе. Одним из пилотов, служивших в этом авиационном полку, был Павел Яковлевич Югер.
0: Георгий Ильич Терешко, майор запаса.
4: Прежде всего, я хочу отметить, что это был человек слова. Если он тебя выслушал и сказал, напоминать больше не нужно. Это будет так, как он сказал. Был очень обязателен во всех вопросах. Не только в организации полетов и знания, но и жизненных ситуаций, и семейных и других. В общем, в моем понятии, это был образец офицера.
1: Вот это тот самый самолет, на котором летал Павел Югер. Вот это настоящий самолет Ли-2. Боевой путь младшего лейтенанта Павла Яковлевича Югера берет свое начало от воздушных боев над Сталинградом, потом был Курск, Белоруссия, Польша, и завершается он в Берлине. Младший лейтенант Павел Югер совершил более 800 боевых вылетов и дослужился от командира корабля до командира полка. 20 июня 1945 года экипаж корабля Ли-2 под командованием Павла Югера доставляет в Москву груз особой важности – знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова второй степени Идрицкой дивизии –

0: Знамя Победы. В приказе о назначении Павла Югера на особый рейс было написано: «За проявленное мужество и отвагу при выполнении особых заданий командования фронтом».
1: Сергей Иванович Никифоров, полковник запаса.
2: Я у него многократно был дома. У него была небольшая папочка, где, значит, была вот фотография, это я хорошо помню, да, на аэродроме Чкаловской, где Знамя Победы выносит из самолета, стоит почетный караул, и там есть надпись «Вареников», и стоит экипаж. Просто экипаж, перечисленный экипаж. В том числе там стоит старший лейтенант Югер, который, будем говорить, был командиром этого экипажа, который привез Знамя Победы.
3: Доставить Знамя Победы в Москву на тяжелом транспортном самолете Ли-2 было очень сложной боевой задачей. Более 1500 километров от Берлина до Москвы экипаж транспортного самолета должен был пройти практически вслепую. Иногда, чтобы определить местоположение воздушного судна, Павлу Югеру приходилось опускаться на минимальную высоту, чтобы визуально установить ориентиры направления движения самолета. Ни диспетчеров на земле, ни боевого сопровождения у экипажа самолета Ли-2 не было.
4: Ну, понимаете, сегодня мы сравниваем Ли-2 и современные самолеты. И это кажется, как они там. А тогда это был серьезный самолет. Государственные деятели на нем летали. Так что он был достаточно надежным, некомфортабельным, конечно, самолетом, но достаточно надежным. Я затрудняюсь сказать, что летный состав, взлетая с какого-то аэродрома, держит в голове, что тебе страшно, что тебя... Есть другие мысли какие-то, более важные. Если даже и кого-то одолевают такие мысли, пожалуй, никто не скажет их в открытую, что вот я боюсь. Я исключаю такое.
3: В свои 22 года Павел Югер был уже пилотом с огромным боевым опытом. 22 года по современным понятиям еще мальчишка. И вот этот мальчишка, к июню 45 года кавалер 3 боевых орденов, доставил в Москву штурмовое знамя 150-й стрелковой дивизии «Знамя Победы». А в награду экипажу даже не разрешили сфотографироваться с легендарным знаменем, аргументировав это тем, что они не водружали его над Рейхстагом, а только доставили в Москву.
4: Конечно, достаточно сложный полет. Это должен быть и прекрасно подготовленный штурман, и борттехник, и стрелок. Все должны быть подготовлены к такому перелету. Это сегодня для того, чтобы перелететь с одного континента на другой, достаточно суток на подготовку экипажу и вперед. Тогда это было также выполнимо, но более скрупулезной подготовки требовало и все, и навыков пилотирования, безусловно.
3: После окончания войны Павел Югер продолжал нести службу в военно-воздушных силах СССР. Принимал участие в интернациональной помощи Корее, Вьетнаму, Индонезии, Египту и другим странам. Участвовал в воздушных парадах в Москве в дни военно-воздушных сил СССР. После увольнения в 1974 году из рядов вооруженных сил он в течение 12 лет работал на Псковском авиапредприятии гражданской авиации. Занимался общественной деятельностью. В 2005 году Павлу Яковлевичу Югеру присвоили звание почетного гражданина города Псков.
1: Юрий Самуилович Старобинец, подполковник запаса.
5: Павел Яковлевич, он же лично знал Егору и Кантарию, и он приглашал их в наш клуб. Я был мальчишкой еще, я здесь жил еще, когда был школьником. И в этот клуб пробраться было невозможно. Я там забирался, еще старый деревянный клуб, я забирался туда по балкам и сидел сверху, слушал рассказ Кантарии, как они выдружали знамя. Это была какая-то воспитательная работа, которая давала мне силы потом понять, что какие бы трудности не были потом в летной работе, то, что прошли летчики во время войны, мы по сравнению с этим дети. Мы такого не могли даже знать и помнить.
3: В том же 2005 году Михаилу Минину, жителю Пскова, тоже было присвоено звание «почетный гражданин города». Ведь Павел Югер доставил в Москву одно из знамен Победы, которых было 9. 9 штурмовых флагов по числу дивизий 3-й ударной армии, которые принимали участие в штурме Рейхстага. Знамя, которое водрузили лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, имело номер 5. Но именно флаг под номером 5 выбрали официальным знаменем Победы. Однако, согласно историческим фактам, были и другие флаги, поднятые над Рейхстагом. И история водружения первого красного знамени Победы как раз и связана с нашим героем.
0: Уроженец Псковской земли Михаил Петрович Минин имеет прямое отношение к истории знамени Победы. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут он в составе штурмовой группы под командованием капитана Владимира Макова одним из первых установил красное знамя над Рейхстагом. Пробравшись на чердак через слуховое окно, они вышли на крышу и водрузили знамя прямо в короне скульптуры богини Победы. Охраняли его до 5 утра. И только по приказу генерала Перевёрткина покинули Рейхстаг.
6: Считается так, что группа капитана Макова, в которую входил вот Михаил Петрович Минин, сам он уроженец тоже Псковского края, а потом последние годы он в Пскове жил все-таки, вот они выдружили первыми это знамя. Вообще всего ведь на Рейхстаге было несколько тоже, 3 или 4 знамени было выдружено. Ну а потом вот то знамя, которое выдружили Егоров и Кантария, было поднято на купол. Его и стали считать знаменем Победы. Так что то знамя, которое выдружал вот и капитан Маков, и Минин тоже, оно просто вошло в историю как красное знамя. А их было несколько, повторяю, на Рейхстаге.
3: Михаил Минин вспоминал. Впереди бежал наш башкир Гази Загитов, который предусмотрительно захватил с собой фонарик. Им-то он и освещал путь по полуразрушенной лестнице. Все выходящие на нее коридоры мы забрасывали гранатами и прочесывали автоматными очередями. Перед самым чердаком я на ходу запасся древком, сорвав со стены полутораметровую тонкостенную трубку. По звеньям этой цепи через слуховое окно мы выбрались на крышу над западным фронтоном здания. И здесь, в еле различимой в темноте башни, Загитов и я стали прикреплять красное знамя. Вдруг на фоне огненного зарева от разорвавшегося на крыше снаряда Лисименко заметил наш дневной ориентир – скульптурную группу бронзового коня и огромную фигуру женщины в короне. Сразу же решили – лучше установить знамя там. Ребята подсадили меня на круп вздрагивающего от разрывов снарядов и мин коня, и я закрепил знамя в короне бронзовой великанши. Засекли время. Было 22 часа 40 минут по местному времени.
1: Владимир Анатольевич Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея военных сил, кандидат исторических наук.
7: Определить, кто был первым, довольно сложно. После падения Берлина на стол Жукову легло, ну, более 20 точно, представление на присвоение звания Героя Советского Союза за водружение первого знамени над Рейхстагом. Маршал тогда принял решение. Нет, давайте сначала разберемся. А сейчас всех представленных наградить орденом Красного Знамени или Отечественной войны.
3: 150-я стрелковая, принимавшая участие в боях за освобождение Псковской земли, прошла долгий боевой путь. Дивизия была сформирована в сентябре 1943 года в районе города Старая Русса, а в апреле 1944 года вошла в состав 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В составе этих подразделений дивизия прошла от Невеля до Берлина. Летом 1944 года дивизия вела тяжелые бои с противником за освобождение важного железнодорожного узла станции Идрица Себежского района.
0: Идрица это небольшой поселок городского типа Псковской области. Ожесточенный характер боев в районе Идрицы в 44 году определили наличие там крупного транспортного узла и мощной линии обороны «Пантера». Именно за освобождение поселка Идрица 150-я стрелковая дивизия была удостоена в числе других почетного наименования «Идрицкая». В мае 45 года знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии было установлено над Рейхстагом и стало символом победы над нацистской Германией и ее союзниками. А поселок Идрица, соответственно, стал родиной Знамени Победы.
6: Гитлеровцы с 1942 года сооружали линию укрепления «Пантера», которую считали неприступной и которая должна была закрыть наглухо дорогу в Прибалтику. В течение примерно 4 месяцев советские войска готовились к штурму «Пантеры». Вот. И только в июле 1944 года вот возобновилось вот это наступление.
3: Вот так с июля 1944 года в названии дивизии и на ее знамени появилось наименование «Идрицкая». С этим названием дивизия и вошла в историю Великой Отечественной войны. А после мая 1945 года в наименование дивизии добавилось «Берлинская». Также и наименование «Берлинский» было присвоено 334-му военно-транспортному авиационному полку, в котором воевал Павел Яковлевич Югер.
2: Да, вы знаете, для меня это просто боль, потому что я, принимая парады, да, меня все время докладывали, начальник штаба докладывает, товарищ полковник, 334-й, Берлинский, Краснознаменный, военно-транспортный авиационный полк для парада построен. И я думаю, это время пришло.
3: Но в лихие 90-е почему-то из названия авиаполка убрали слово «Берлинский». Что это было? Прогиб в угоду так называемым «западным друзьям», отрицание собственной истории или все-таки что-то еще? Но факт остается фактом. Слово «Берлинский» из названия полка исчезло. На сегодняшний день ветераны 334-го авиаполка добиваются возвращения этого почетного наименования полку. А тем, кто забыл, надо напомнить, это наши деды и прадеды взяли Берлин, разгромили нацистскую Германию и ее союзников и водрузили красное знамя на куполе Рейхстага. Именно так и никак по-другому.
6: Что делать? Во-первых, конечно, воспитывать прежде всего правдой надо. Правдой. Ну вот на каком-то этапе, где-то на рубеже вот веков, 20-21-го, вот произошла дегероизация нашего истории. Вот стали уходить именно героические традиции, а больше как-то стало сосредоточиваться на негативе. На негативе. И то, что сегодня вот как раз пытаются вот фальсифицировать историю, и мир, как говорится, против нас настроен, различные санкции, фальсификации.
3: Наименование «Идрицкая» 150-я дивизия носит и по сей день. Это название написано на штурмовом флаге номер 5, который был водружен над Рейхстагом и стал главным знаменем победы. Но не только наименование дивизии, бои за освобождение Псковской области и экипаж Ли-2 под командованием Павла Югера роднят Знамя Победы с Псковской землей. Боевая награда 150-й дивизии, вернее, ее название, тоже напрямую связана с историей Псковского края. Орден, которым награждена дивизия, носит имя великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова.
0: История жизни великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова тесно связана с Псковом. Отсюда пошел род Голенищевых-Кутузовых. Есть версия, что Михаил Илларионович родился именно здесь, хотя все историки утверждают, что он родился в Санкт-Петербурге. Но то, что детство будущего великого полководца, победителя Наполеона, прошло именно на Псковской земле, это факт.
6: Владения Кутузовых в нескольких уездах были. Они в Псковском уезде были, в Опочицком уезде. Вот потом дети Кутузовых владели вот этими владениями. Вот, кстати, родители Кутузова в Опочицком районе, вот они в подклете церкви, вот в селе Теребени похоронены там. А Михаил Ларионович Кутузов родился либо в Пскове, либо в Псковском уезде. Вот такие данные есть.
3: Оригинал Знамени Победы находится в специальном хранилище Центрального музея вооруженных сил. Знамя. А ведь это простой штурмовой флаг, сшитый из ситца, хранится в специальной капсуле. Внутри капсулы поддерживается постоянная температура и влажность. В этом году знамени исполнится 75 лет, ведь еще неизвестно, сколько лет самой ткани, из которой сшит штурмовой флаг. Время делает свое дело, и материал, из которого сделано Знамя Победы, может разрушаться. Поэтому флаг стараются не доставать из хранилища, чтобы лишний раз не нарушать микроклимат в капсуле. Ввиду этого наша съемочная группа решила учесть просьбу хранителей и не беспокоить легендарное полотнище. Пусть его увидят наши внуки и правнуки и следующие поколения россиян.
7: Вышили вот такое знамя. Вот это знамя должно было стать знаменем победы. Его специально изготовили. Ну, представьте, в боевой обстановке протащить его, где-то водрузить, ну, это немыслимо. Военный совет 3-й ударной армии принял решение изготовить 9 штурмовых флагов. И было решено, что именно флаг военного совета армии станет знаменем победы.
3: Знамя Победы должны были пронести по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года. Для этой цели специально тренировался расчет в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов Егорова, Кантария и Береста. Но в связи с тем, что участники расчета в мае еще были на фронте, воевали и не могли вести строевую подготовку к параду, а брать других знаменосцев было бы неправильно, маршал Жуков принял решение знамя не выносить. Поэтому на параде Победы этого знамени не было. И только в мае 1965 года, когда в Москве впервые после 1945 года прошел военный парад в честь Великой Победы, знамя 150-й стрелковой дивизии, штурмовой флаг номер 5, пронесли по Красной площади. Через год, в 1966 году, Павел Яковлевич Югер стал командиром 334-го краснознаменного берлинского полка военно-транспортной авиации, в котором он продолжал военную службу после войны. Выполняя боевые задания командования, Павел Яковлевич облетел еще полмира. И, как он сам любил шутить, «Я со своим экипажем разве только что в Австралии не побывал».
5: Я пришел сюда в 1972 году, в этот полк, когда им руководил Павел Яковлевич Югер. И прослужил под его началом 3 года. Полк к этому времени был прославлен на всю военно-транспортную авиацию. Это пик его славы. Вот 1972-1974 год. Когда говорили нам, выпускникам, говорят, если кто-то хочет вырасти большие начальники, вам лучше идти в полки. Это был Витебск, значит, Украина, 2 дивизии стояла, Прибалтика. Там быстро вырастите. Да? Но если хотите научиться летать, надо попасть в полк Югера.
3: 1 января 2006 года Павел Яковлевич Югер ушел из жизни. Организацию его похорон на себя взяли, конечно же, офицеры его полка, ветераны военно-транспортной авиации. Полковник Никифоров Сергей Иванович, который сам много лет командовал 334-м авиаполком, вместе со служивцами приложили все усилия, чтобы достойно проводить в последний путь своего прославленного командира. Павла Югера похоронили на кладбище рядом с бойцами 6-й роты и экипажем самолета, погибшим в 1993 году.
2: В отличие от сегодняшних, так сказать, людей, которые хотят, ну, себя пиарить, как говорят у нас, да, все фронтовики, они были настолько немногословны и настолько скромны, что говорить о том, что вот мы тут герои, там, такие-то, никогда этого не было. Просто всегда они говорили о любви к своей родине, о том, значит, чувстве долга, которое стояло перед ними. Но вот показывать свое геройство никто из них не выражал. Мы просто понимали это и все.
3: Заслуженный летчик, герой войны, стал на вечную стоянку в ряду других героев Псковской земли. Сейчас на его могилу приходят ветераны его полка, которые молодыми лейтенантами пришли служить под его командование и выросли в профессионалов высокого уровня, отдав свою жизнь служению Отечеству. И примером для них всегда был их командир Павел Яковлевич Югер, настоящий летчик, ас, в боевой биографии которого был один особенный полет. Полет со знаменем Победы.
0: В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне здесь, на Псковской земле, хочется еще раз сказать, героями не рождаются. В самые тяжелые времена обычные люди вставали на защиту своей родины. Псковская земля.
8: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
9: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия: фестиваль «Не ограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе Олимпийский проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Ума-Палата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной «Говорящим городом», пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
8: Вы слушаете Радио ВОС. Беседка на Радио ВОС.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Илья Михайлов из Чебоксар. Здравствуйте, Илья.
13: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте всем.
12: Это у нас необычный гость. А в чем заключается эта необычность, мы раскроем в течение нашей беседы. Илья, расскажите нам, пожалуйста, о себе, о своем детстве. И, конечно же, нам было бы интересно узнать, в каком возрасте вы потеряли зрение и как смогли преодолеть вот эти трудности, связанные со слабым зрением.
13: Я родом из Казахстана, из города Астана. Я приехал в Россию в 2002 году и учился в специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Сейчас это для детей с ограниченными возможностями здоровья называется учреждение. Я закончил воскресно-приходскую школу, институт культуры, и сейчас занимаюсь достаточно необычным творчеством.
12: Это все в Чебоксарах, да?
13: Да, да.
12: А зрение слабое с раннего детства?
13: Зрение слабое с рождения, но по некоторому стечению обстоятельств в 2018 году оно у меня практически полностью пропало, а с 2020 года я являюсь незрячим.
12: Жизнь в Казахстане. Можете немного об этом рассказать?
13: Так как там было именно раннее детство, я занимался в музыкальной школе по классу баяна. А когда приехал в Россию, я стал обучаться по классу аккордеона, отделение народных инструментов. Но, к сожалению, после отслойки сетчатки музыкальную, так скажем, карьеру пришлось оставить. В Казахстане жизнь у меня была наполнена, к сожалению, такими печальными моментами, потому что я очень часто ездил в Оренбург на операции. Там больше связано для поддержки зрения были эти операции, а зрение начало падать уже в России. У меня случилась отслойка сетчатки в 2007-м, и после этого зрение постепенно-постепенно стало ухудшаться.
12: И как же приняла вас Чебоксарская школа, как друзья, педагоги?
13: Педагогам я очень-очень благодарен. Одноклассников я вспоминаю с огромным теплом и радостью. К сожалению, сейчас мы, конечно, практически не встречаемся после окончания школы, но с школой-интернатом у меня связаны, кроме вот событий 2007 года, только теплые, приятные воспоминания.
12: Да, и пользуясь случаем, можем передать всем друзьям привет.
13: Конечно, конечно, всем одноклассникам, но я думаю, что если они будут слушать данную передачу, они поймут, кто это. Я передаю огромный привет и также, конечно же, преподавательскому составу. К сожалению, конечно, наша классная руководительница сейчас не с нами, но очень много учителей до сих пор работает в школе-интернате. Я практически каждый год езжу уже с выступлениями туда и очень рад с ними встречаться и общаться уже как бы в статусе гостя.
12: Ну и давайте тогда раскроем ваш секрет профессиональный и расскажем, как вы решили получить такую интересную профессию.
13: Уже, как я говорил, я закончил воскресно-приходскую школу. Я очень хотел стать священником, но по состоянию здоровья я понял, что это невозможно, потому что, ну, во-первых, там очень много нужно было читать для обучения в духовном училище. Ну и после стойки сетчатки я на полгода выпал из учебного процесса воскресно-приходской школы. Но быть как-то причастным к служению в церкви все-таки у меня желание осталось. И поэтому я стал искать возможности, где можно проявить себя именно вот в духовном плане. Я некоторое время пел в церковном хоре на клиросе, а потом, по благословению настоятеля одного из храмов, я пошел обучаться в Йошкар-Олу, поехал на звонаря. И сейчас я являюсь руководителем Чебоксарской школы колокольного искусства, представителем Международного центра колокольного звона. И моей школе уже вот в этом году 13 лет.
12: Да, это очень здорово. Кроме того, что вот у вас есть духовное образование, можно сказать, да, что все-таки приходская школа, вы еще получили музыкальное образование, да?
13: Оно не столько музыкальное. Как я уже сказал, что да, я занимался по классу аккордеона, по классу баяна около 6 лет, но окончить, к сожалению, музыкальную школу мне не представилось возможным из-за вот отслойки сетчатки. Я окончил Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности менеджер социально-культурной и библиотечной деятельности.
12: Ой, так мы с вами почти коллеги, только у меня тоже была Академия культуры, но восточно-сибирская, в городе Улан-Удэ, но без библиотеки, менеджмент в социально-культурной сфере.
13: У меня тоже основная, когда я поступал в институт, был менеджмент социально-культурной деятельности, а потом уже в течение обучения...
12: Присоединили библиотеку.
13: Присоединили библиотеку, да.
12: Ну, зато специалист очень широкого профиля, да, получается?
13: Вот, кстати, что интересно, так как я являюсь, ну, на данный момент музыкантом, да, хоть и необычным. Вот, я хотел пойти работать в музыкальную школу, меня приглашали, но вот особенность, ну, наверное, уже нашего с вами тогда общего образования, что руководить музыкальной школой, допустим, я могу, а преподавать нет.
12: А потому что нет педагогического образования?
13: Да, да, совершенно верно.
12: Ну, я не знаю, у нас, например, в приоритете, несмотря на то, что это менеджмент, была педагогика, и даже на 3-м курсе мы курсовую работу писали именно по педагогике.
13: Нет, у меня тоже был предмет педагогика, я тоже изучал. Не все, естественно, большинство нюансов, но именно в дипломе у меня нет некого педагогического допуска.
12: А, понятно, нет специализации именно как педагог.
13: Да, угу. Да. Да.
12: Но это, по-моему, решается каким моментом, что дополнительные курсы преподавателя проходят, и тогда получают возможность преподавать. Не пробовали такие курсы искать?
13: Ну, тут интересный момент, так как все-таки у меня специализация по музыкальному творчеству необычная, и тут может возникнуть вопрос, каким именно педагогом мне нужно быть. Потому что как бы определенного музыкального инструмента, там фортепиано, да, в принципе, не очень связано с моей деятельностью. А педагогом просто музыки, ну, это больно широкий профиль. И вот есть такая сложность, что мне не могут нигде сказать, какой именно специализации нужно мне быть педагогом.
12: Нет, есть на самом деле курсы, именно дополнительная программа, преподаватель называется. Ну, то есть ты специалистом можешь быть в любой своей сфере, в которой нужно, а вот этот документ именно преподавателя, он позволяет заниматься преподавательской деятельностью. Так что попробуйте подумать об этом.
13: Хорошо, спасибо огромное. Я обязательно подумаю, да.
12: Конечно, мы бы хотели послушать колокольный звон и то, что у вас получается. Что это может быть?
13: Это могут быть и музыкальные номера, и аранжировки на известные композиции колокольные. У меня очень много материала именно в Телеграм-канале, конечно.
12: А что бы вы сейчас могли нам предложить послушать?
13: У меня есть интересные вариации на известные композиции, на которые я накладываю колокольный звон. И одну из таких вариаций я мог бы вам предложить послушать.

0: Хорошо, спасибо большое. Очень красивый колокольный звон. Наверное же, в каждой специальности есть какие-то подводные камни, сложности, да? Вот в чем заключаются эти сложности?
1: Именно в моем творчестве, наверное, вот многие говорят, да, нужно там музыкальное образование, идеальный музыкальный слух. В этом я не совсем с этим согласен, потому что у меня были такие ситуации, что ко мне приходили даже на обучение люди с абсолютным музыкальным слухом, и у них появлялись сложности в том, что вот, допустим, у меня звонница передвижная, с которой я выступаю, подобранный звукоряд, а в большинстве сельских, допустим, храмов звукоряд не подобран, то есть собрали некое количество колоколов с разным звучанием, и исполнить тот или иной колокольный звон, который будет изучен вот по нотам, абсолютно по партитурам, невозможно. И вот в этом, наверное, такой интересный нюанс, что вроде бы это музыкальный инструмент, но использовать партитуры не совсем корректно. И я в своем обучении использую именно цифровые партитуры, то есть в первый колокол два раза ударить, в третий колокол три раза ударить. И тогда уже звонарь, который прошел у меня обучение в нашей школе, может исполнить тот или иной колокольный звон, в принципе, на любом наборе колоколов.
0: В результате все-таки музыка будет совсем разная, да?
1: Ну, по звучанию, да. То есть по смыслу будет одно и то же, но из-за того, что звук тех или иных колоколов разный, поэтому звучание будет разное, да.
0: А расскажите, пожалуйста, что представляет из себя колокольня, тем более, что у нас много незрячих людей, которые, наверное, и не представляют?
1: Понимание людей, колокольня — это вот что-то, вот находящееся наверху храма. А на самом деле колокольни бывают разных видов, но в основном это площадка на башне храма, но если рассматривать именно в том понимании, в котором люди чаще всего представляют, тем более если они незрячие, я не буду углубляться там в какие-то особенности. То есть это площадка, в центре которой установлен помост с лестницей, перилами и местом именно звонаря. И вокруг этого помоста в проемах окон, так как чаще всего по понятным причинам проемы именно колокольни данной площадки не застеклены, в проемах окон висят колокола. Кстати, самый большой колокол, наверное, который я использовал в звоне в своей карьере, это был Александр Невский. В Александре Невской лавре он весит 18 тонн. И получается, эти колокола через специальные устройства подходят к, ну, по-простому скажем, столбику в виде веревочек, струн, на которые именно звонарь нажимает. На средние колокола он нажимает на эти веревочки, потому что они подвязаны к столбику. Самые большие колокола он нажимает левой или правой ногой через педаль, а самые маленькие колокольчики он, ну, как сказать, дергает, наверное, держа в правой руке.
0: Ох, как это интересно. Даже не задумывалась никогда, как этот звон происходит.
1: Сейчас существуют также и электронные системы, но электронные системы, опять же, не в том плане, как люди предполагают, что если электронная система, то это записи звонов, да, на носителях. От этих же веревочек отходят еще одни веревочки к моторчикам, и компьютер управляет импульсами этих моторчиков, и, в принципе, со стороны кажется, что, в принципе, исполняет звонарь. Но на самом деле именно вот импульсы передаются на вот струны, это вот как раз веревочки, и исполняется, ну, более, конечно же, точный, уже выверенный механический звон.
0: Да, это очень интересно. А вот скажите, пожалуйста, мы так далеко слышим колокольный звон, но находиться в эпицентре, мне кажется, это очень и очень вредно для слуха.
1: Находиться в эпицентре именно если на колокольне, то, в принципе, не так уж вредно, потому что все-таки, так как колокола находятся в проемах, если они грамотно развешаны, то звук все-таки распространяется в проемы окон. Но вот если, допустим, бывают некоторые такие сельские храмы, на которых на колокольне установлены окна застекленные, чтобы не пугать жителей того или иного села, эти окна закрываются. И вот если нет возможности распространения звука, то да, иногда бывает, что Звуковое такое некоторое влияние на слух есть, да.
0: Ну, вы как-то защищаетесь, беруши там или еще как-то?
1: Именно я нет. То есть, так как чаще всего я, если, допустим, исполняю тот или иной звон, допустим, в детском садике или театре, я на свою передвижную звонницу из 5 колоколов накладываю некое устройство для заглушки звука там из изоленты, либо из какого-то материала, чтобы звук был, но более тихий. Потому что по понятным причинам вследствие акустики, акустических эффектов будет не очень приятно слушать ни мне, ни слушателям, зрителям. А если на колокольне, то стараюсь, чтобы все-таки исполнять звоны на таких колокольнях, где все-таки колокола висят в проемах и есть возможность распространения звука.
0: А бывают такие проблемы, действительно, что население, которое живет вблизи храмов, церквей, жалуются на шум?
1: Да, такие ситуации бывают. Даже в некоторых городских храмах бывают такие ситуации, что, ну, по правилам, допустим, на рождественской и на пасхальной службе звон должен быть в 12 ночи, в полночь. Допустим, если это пасхальная служба, это в тот момент, когда вносят в храм благодатный огонь. А если это рождественское, то появление там рождественской Вифлеемской звезды, да, по некоторым легендам, в полночь, вот, должно сопровождаться именно колокольным звоном. Но этого не случается по причине того, что именно жители окружающих близлежащих домов жалуются на шум.
0: Ну, я думаю, что настало время послушать еще одну композицию в вашем исполнении.
1: Сейчас я предлагаю вам послушать именно праздничный звон на моей передвижной звоннице.

0: как я уже вот говорил, иногда работаю и с детскими садиками достаточно часто, иногда с живыми ансамблями и оркестрами, иногда с вокалистами. Но особенно мне, конечно, очень нравится работать именно с детьми и вот с людьми именно вот с ограниченными возможностями здоровья, потому что, как, наверное, многим известно, что если человек, допустим, не видит, то у него достаточно хорошо развит слух. И вот совсем недавно у меня была такая практика именно работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья.
1: О, да, расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
0: Да, получается, в сотрудничестве с Республиканской специальной библиотекой имени Льва Николаевича Толстого мы, получается, провели проект «Победные перезвоны России». Я был одним из наставников, что именно связано было с колокольным звоном. Мы проводили мастер-классы в нескольких районах Чувашской республики и с ребятами, в том числе и со здоровыми ребятами, записывали колокольные звоны, которые являлись озвучкой мультфильмов, которые они сами и рисовали. И одним из основных моментов этого проекта было именно проведение мастер-классов для ребят как раз из той школы, в которой я сам когда-то учился. То есть на итоговом мероприятии у нас был такой небольшой номер ансамблевый, где на двух небольших звонницах ребята исполнили один общий звон. На фестивалях этот звон назывался бы «Соборный».
1: А мы можем это послушать сейчас?
0: Да, я могу предложить, допустим, как один из вариантов мультфильм именно с колокольным звоном, ну, потому что там есть аудиодорожка, и вашим радиослушателям будет понятно, о чем идет речь.
1: Давайте послушаем фрагмент этого мультфильма.
2: Маршал Победы Георгий Жуков.

0: Георгий уже в 5 лет убирал в доме, кормил коров и кур. В те годы крестьяне жили бедно. Отец с матерью уехали на заработки, оставив 3 детей одних пережить трудную зиму.
1: В 7 лет Георгий пошел в церковно-приходскую школу. Он учился хорошо и не пропустил ни одного урока.
2: Мне бы таким стать, как Суворов, с Кутузовым. Я бы всех врагов разгромил.

0: 1915 году Георгия Жукова призвали в армию. Как всегда, он очень старался и через несколько месяцев стал лучшим в своей команде. Был храбрым и умелым в боях. В 26 лет стал командиром кавалерийского полка.
1: Скажите, пожалуйста, а среди тех, кто участвовал в ваших мастер-классах, появились ребята, которых заинтересовала ваша специальность, и они тоже хотели бы стать звонарями?
2: Сложилась такая интересная ситуация, что в начале наших мастер-классов ребята приходили без особого энтузиазма. А уже к завершению, к 10-му мастер-классу, проводились трансляции этих мастер-классов. Ну, как минимум два человека очень заинтересовались, и одна из девушек, которая посещала данные мастер-классы, изъявила желание стать даже певчей в хоре. И, наверное, если все будет хорошо, она, кто знает, в будущем пойдет по этому направлению.
1: Ну и, конечно, закономерный вопрос. Вот насколько незрячему человеку эта специальность доступна и какие трудности есть именно для незрячего человека?
2: Ну, для незрячего

0: человека эта специальность очень даже доступна, потому что, как я уже сказал, партитуры изучать нет необходимости. Но единственная, наверное, сложность, с которой я сталкиваюсь в своей деятельности, ну и люди, которые вдруг изъявят желание в это окунуться, это, наверное, подъем на колокольню. Да, в некоторых регионах, ну, я участвую во многих всероссийских фестивалях колокольного искусства, колокольни хорошо оборудованы, хорошими лестницами. Вот особо хочу отметить Суздальскую колокольню Ризоположенского женского монастыря. Там прям очень хорошая лестница. Но, к сожалению, так бывает не везде. И подниматься иногда на колокольню бывает достаточно сложно и опасно. Тем более у человека, у которого ослабленное зрение или полное отсутствие, то появляется страх. Так как он, ну, я на собственном опыте хочу сказать, что по причине того, что он не видит границ колоколен. На некоторых колокольнях, особенно сельских, даже поручней нету именно на верхней точке, то есть именно на самой площадке колокольни.
1: То есть есть вообще опасность выпасть оттуда?
0: В некоторых ситуациях, да.
1: Да, это довольно опасно, конечно.
0: Ну, особенно если учесть то, что колокольни достаточно высокие строения, там очень часто поднимаются ветра, и особенно в зимний период это достаточно так это экстремальная ситуация. Ну, я очень рад, что в моей карьере появились даже дистанционные обучающиеся. Это и Благовещенск, и Мурманск, и Нижний Новгород, и Петрозаводск. То есть я, находясь в Чувашии, преподаю и подготавливаю достаточно высококвалифицированных специалистов, которые потом звонят в других регионах.
1: И скажите, пожалуйста, как тогда можно присоединиться к вашим занятиям нашим слушателям из разных регионов?
0: У меня есть телеграм-канал, называется «Звонкий вечер», либо по номеру телефона.
1: Наверное, вы озвучите тогда, да, номер телефона?
0: Да, с вашего позволения озвучу номер телефона. 8-919-674-40-14.
1: Я надеюсь, что найдутся у нас те, кто захочет присоединиться к вашим занятиям и также делать наш мир светлым, добрым, красивым, тем более, что колокольный звон вообще считается, что он, наверное, вы лучше скажете даже, как влияет на окружающий мир.
0: Колокольный звон влияет на окружающий мир, конечно же, плодотворно. И мне очень нравится, что у меня есть возможность при отсутствии зрения дарить радость людям, счастье. И очень радостно, когда на моих выступлениях и мастер-классах ко мне подходят люди и с огромной радостью, с огромным благоговением выражают свой восторг по отношению к тому, что я делаю.
1: Спасибо большое, Илья. И в заключение нашей беседы ваши пожелания для наших радиослушателей.
0: Уважаемые радиослушатели, уважаемые сотрудники вашего прекрасного радио, я желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, всего самого наилучшего, Божьей помощи и почаще улыбаться и думать только о позитивном, светлом и хорошем. И, конечно же, процветания такой прекрасной радиостанции.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ильей Михайловым из города Чебоксары. Илья — звонарь. Наверное, мы завершим нашу программу тоже колокольным звоном. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
5: Мы подготовили для вас фрагмент спектакля «Театра-театра» Анна Каренина и предлагаем вам его посмотреть глазами незрячего человека.
6: По Пока одни говорят об инклюзии, другие успешно развивают это направление. 14 мая в Пермском ДК ВОС состоялся живой, честный и очень нужный разговор о том, как сделать культурную жизнь доступной для каждого человека.
7: Вронский подходит к Китти и протягивает руку Анне. Анна обходит Китти, и они с Вронским начинают вальсировать. Китти остается одна. Входит потерянная среди гостей. Неотрывно следит за Карениной и Вронским.
8: Для меня, знаете, это, наверное, такое мероприятие, которое должно, по крайней мере, расширить как раз границы именно доступности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых, чтобы мы начали друг друга понимать, слышать, видеть.
9: Говорит директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
8: На самом деле, когда у тебя нет никаких ограничений, да, по здоровью, ты не настолько можешь увидеть глобально проблему. И вот наш как раз открытый диалог позволит нам понимать друг друга лучше. Самое главное, чтобы сегодня разрешились многие вопросы, и мы друг друга услышали.
6: Открытый микрофон «Путь к пониманию инклюзии» собрал тех, кто действительно меняет пространство вокруг нас. Представители театров, музеев, цирка, зоопарка и других учреждений культуры Пермского края. Без скучных докладов, с энтузиазмом, с реальными историями, вопросами, опытом и идеями. Говорили о тифлокомментировании, доступности мероприятий, о том, как незрячие люди воспринимают спектакли, выставки и культурные события. Делились опытом, обсуждали сложности и искали решения вместе.
10: Есть спектакль такой «Муму». Там есть кукла «Муму» маленькая, и есть кукла «Муму» побольше. Так вот, в ладошку ребенка помещают маленькую куклу. Знакомили с разными системами кукловождения. Ребенок ощупывает, ну, кукла, кукла, ушки, ножки, хвостик, шерстка, все нормально. И вот как только за вагу взялся кукловод, эта кукла что-то там начинает делать, хвостиком вилять. И вот у ребенка вот этот вот шок. Потому что, по сути, для него спектакль в театре кукол то же самое, что в обычном театре. Он слышит игру актеров. Он не понимает вот этой вот магии, когда оживает неодушевленная. И вот эту вот магию способны передать тактильные экскурсии, за которые отдельно прям низкий поклон. Спасибо вам огромное.
11: Потому что трогательные экскурсии, они в прямом смысле трогательные.
12: С нами Нейля Рафисовна, директор специальной библиотеки. И она немножко поделится своими мыслями о том, как пришла идея организовать такое мероприятие и для чего это нужно благополучателям и учреждениям культуры.
13: У меня большая мечта — сделать культуру доступной для любого человека. Как вот я описала в своем проекте, когда я сделала на «Капитана культуры», культура в фокусе доступности, как пространство, где инклюзия становится нормой. А для того, чтобы эта мечта сбылась, очень важно было состыковать, устроить вот эту вот диалоговую площадку представителей разных организаций культуры, представители общественных объединений, самое главное, благополучатели, нашу целевую аудиторию, наши особые зрители, для которых мы, собственно говоря, и работаем. И вот чтобы понять лучше друг друга, внести какие-то коррективы, изменения в свою работу, а возможно, в этом диалоге смогут родиться какие-то новые интересные инициативы, проекты по взаимодействию. Есть куда расти, есть точки взаимодействия, причем не только между нашими благополучателями целевой аудитории, учреждениями культуры, но и между учреждениями культуры друг с другом. Есть интересные идеи по реализации проектов, которые будут направлены на обеспечение вот этой самой доступной информационной среды, чтобы мы могли говорить не только о физической доступности, но и об информационной доступности, чтобы наши учреждения культуры могли быть всегда открыты для нашей особой целевой аудитории.
14: Я не понаслышке знаю, что такое социальная интеграция инвалидов, что такое реабилитация, потому что я 8 лет до того, как прийти работать в культуру, работала в отделе социальной интеграции инвалидов Министерства социального развития.
9: Рассказывает генеральный директор Пермской синематеки Ирина Николаевна Ясырева.
14: Кроме того, что мы работаем как кинотеатр, у нас есть еще большая сеть социальных кинозалов на территории Пермского края. 221 площадка на сегодняшний день будет показывать фильмы различным категориям граждан в населенных пунктах, начиная от 300 человек. На самом деле, хочется сказать, что кино является одним из самых доступных форматов в сфере культуры. Оно самое дешевое и самое простое с точки зрения как бы адаптации. Нам не надо, я не знаю, делать сложные тифло какие-то комментарии к отдельно взятым спектаклям. И благодаря техническому прогрессу, который за последние годы действительно приобрел какие-то колоссальные возможности, есть специальные программы, и люди с нарушением зрения, приходя в наш кинотеатр, наряду со всеми другими гражданами, садятся

0: зрительный зал абсолютно точно так же смотрят те же фильмы.
1: Владимир Ухов. В наше непростое время очень часто мобильный интернет недоступен. Как быть, вот если во время сеанса интернет пропадет?
0: Вопрос действительно очень актуальный. Мы всегда, когда знаем, что к нам придут люди, которые будут использовать программный продукт, даем доступ к Wi-Fi нашего учреждения. Он у нас бесперебойный.
2: Василия Рофовна.
3: У меня такой вопрос. Вот смотрите, я купила билет, приехала на такси, вышла. Есть ли такая возможность, может быть, создать или продумать, допустим, чтобы я могла позвонить администратору и чтобы меня, например, встретили, сопроводили, потому что, зайдя в театр, даже я буду с тростью, в шуме, мне трудно будет найти место. Будет ли у меня такая возможность надеяться, что меня могут встретить?
2: Это хороший вопрос для размышления.
0: Мы так никогда не делали. Мы вот про эту проблему, может быть, даже и не знали. Если будет такая потребность, безусловно, у нас есть люди в штате, которые работают. Это администраторы, которые помогают в рассадке зала, проверяют билеты. То есть, если вы заранее нам позвоните, мы, безусловно, найдем возможность встретить вас около кинотеатра, если это будет в пределах какой-то пешей доступности, и, соответственно, проводить до места в зале. Я не думаю, что это проблема какая-то. Нам надо просто как-то организовать, раз такой запрос от
2: общества существует. Мы не знали, что такая потребность есть.
4: Мероприятие замечательное, нужное. Были подняты проблемные вопросы, которые касаются инвалидов по зрению. Я считаю, что разговор был продуктивный. Надеюсь на результаты.
5: Я даже не как сотрудник аппарата уполномоченного, я как член комиссии конкурса «Доступная среда». Много сделано. Но хотелось бы сказать, что у нас есть прекрасная площадка «Доступная среда», которая на сайте Министерства труда и социального развития у нас расположена. Она заполняется сотрудниками министерства, но информация туда подается сотрудниками учреждений. И, к сожалению, вот как-то эта работа у нас немножечко затихла. Когда потенциальный потребитель заходит на эту площадку, он видит не всегда актуальную информацию.
2: Информация о доступности?
5: Конечно, конечно, да.
0: Проблемы в заполнении никакой нет. Тот, кто администрирует этот сайт, должен прислать нам письмо или сообщение.
2: Мы о такой возможности даже не знаем. Да.
6: Лишь с Екатериной инклюзивная мастерская будет Ляня. Мы работаем в инклюзивной мастерской с подростками и молодыми людьми с ментальными особенностями. У нас главная задача – это трудовая интеграция. Наша категория – ребят, но на самом деле это касается не только людей с ментальными особенностями, но и многих людей. Скорее всего, там 70-80% мы не сможем никогда устроиться на открытый рынок. Для нас то, что вы делаете, это бесконечно важно. И когда вам говорят о том, что а зачем вот там, я не знаю, там Хармс, там Астафьев, пермские ящеры или там, я не знаю, какие-нибудь хвойные деревья людям с какими-то видами инвалидности, не верьте, все это нужно, потому что через это мы становимся полноценными членами и понимаем, что такое правила и жизни в социальном обществе. И понимаем, что для нас это не только какие-то наши права, это еще и про нашу ответственность. Вот это и называется инклюзия. Насколько мы можем с вами объединиться и рассматривать вариант, когда мы, как социальное предприятие, как сообщество людей с инвалидностью и их близких, могли бы ориентироваться на партнерские взаимоотношения. Не когда мы выступаем получателями услуг, но когда мы бы смогли с вами говорить, что мы являемся партнерами, подрядчиками, и, возможно, вы бы стали для нас экспериментальной площадкой, где мы бы смогли устраивать наших ребят к вам на какие-то определенные роли. Я говорю, конечно, не о волонтерских историях. Возможно ли предположить, что вы становитесь площадкой, где возникают рабочие места, или мы делаем какой-то продукт для организации?
7: Когда вы приходите со своим сувенирным предложением, мы думаем, какие совместные пути развития и какая взаимная польза. Когда вы говорите, а мы бы хотели попробовать работать в гардеробе, еще где-то, начинается с волонтерства. А дальше за этим у нас очень острая потребность в кадрах, поверьте. У каждого из нас есть какая-то квота, когда мы обязаны принимать людей с инвалидностью. И поверьте, в штате у каждого из нас есть не один, не два и не три. Поэтому пишите, звоните, приходите.
8: Начальник отдела социальной помощи Буравцева Татьяна Сергеевна, департамент социальной политики администрации города Перми. Сегодняшнее мероприятие, конечно, полезно для всех сторон, для тех органов, которые были, от тех людей, которые организуют разные мероприятия для граждан с инвалидностью, также и для самих граждан с инвалидностью. Это как бы такой круглый стол для взаимодействия, поскольку это только первое мероприятие. Я думаю, что оно такое общими мазками пока, а потом в дальнейшем оно уже будет, может быть, каких-то более частных вопросов касаться. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что оно организуется именно обществом слепых вместе с дворцом слепых, да, оно полезно не только для людей с инвалидностью по зрению, а для разных категорий инвалидов, потому что, ну, доступная среда, она для всех создается.
2: Мы сейчас реализуем проект под названием «Зоопарк на кончиках пальцев. Тактильный музей для слепых и слабовидящих». Ну, тигра не потрогать, льва не потрогать.
9: Рассказывает заведующая отделом реализации проектов и грантов Пермского зоопарка Наталья Александровна Мухина.
2: Сейчас, в данный момент, у нас изготавливаются 3 тактильные фигуры. Это фигуры именно наших животных, которые живут в нашем зоопарке. Первая фигура — это орангутан Билл. Ему недавно исполнилось 15 лет. Это звезда нашего зоопарка. Далее у нас будет африканский лев Леро. Его рык слышен не только по всей территории нашего зоопарка, но и по всему индустриальному району. И третья фигура — это будет амурская тигрица Афина. Взбалмошная, эмоциональная очень девушка. К ней вообще невозможно приблизиться, но она обожает внимание наших посетителей. Эти фигуры будут у нас установлены в сравнении с фигуркой человека, чтобы незрячий мог увидеть, сравнить. Вот человек, вот я стою, да, и вот рядом вот этот вот зверь.
10: Я хотел у зоопарка поинтересоваться. Вот там будет макет льва, макет тигра. А нашей местной природы вы не планируете что-то подобное? Никогда незрячий не увидит живого лося, например.
2: Мы будем развивать экспозицию. Это первый этап. А далее мы будем дальше.
11: Вот вам предложение для того, чтобы
2: учить лось. Поняли. Можем там бурого медведя, например, сделать. Да.
10: Член Пермской городской организации Сорокин Василий. Сегодня у нас прошло интересное мероприятие. Люди немножко стеснительны. Еще много вопросов осталось интересных для незрячих. Надо двигаться дальше. Как-то.
12: Особенно ценно, что встреча получилась не для галочки, а по-настоящему открытой. Каждый мог задать вопрос, высказать мнение и стать услышанным.
13: Мне мероприятие очень понравилось. Оно было очень полезным в плане инклюзии. Был продуктивный диалог.
9: Говорит группорг индустриального района, руководитель кружка настольных игр в Пермском КСРЦ Анна Викторовна Коровникова.
13: Я о многих формах работы, конечно, знала, но когда все это происходит системно, в структуре и с какой-то последовательностью выступлений спикера плюс вопросами, то это просто прекрасно. Это замечательный пример сотрудничества нашего ДК, библиотеки и разных ведомств.
14: Формат очень интересный.
9: Говорит председатель Пермской краевой общественной организации ВОС Николай Александрович Бухавцев.
14: На мой взгляд, времени не хватило, поскольку когда много людей в разговоре, это, конечно, много времени занимает. Но это говорит о том, что данные мероприятия должны проходить регулярно. Надо действительно друг другу прислушиваться, находить какие-то решения, точки соприкосновения, ну и двигаться в этом направлении. Я хотел бы призвать все наши местные организации, все ВОСские группы инвалида по зрению начинать пользоваться услугами учреждений культуры у себя на местах, в территориях, поскольку им такие задачи поставлены — оказывать услуги всем категориям населения, в том числе людям с различными потребностями, с различными инвалидностями.
12: Идейным вдохновителем и организатором встречи стала директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова. Благодаря ее инициативе и огромной работе состоялся важный диалог между учреждениями культуры, общественными организациями и людьми, для которых доступность – это необходимость. И кажется, именно с таких встреч начинается самое важное – понимание.
15: Инвалиды бывают разные. Есть люди, которые хотели бы к себе отдельного специального отношения. И есть большое количество людей, которые бы хотели, желали и получают радость, когда они такие же, как все, и скрывают свою инвалидность, делают ее невидной. И если мы можем проявить соучастие и к тем, и другим, наше общество будет добрее, впереди большое будущее. И мне кажется, что в объединении наша сила.
9: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
16: Вы слушаете радио ВОС.
17: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки.
18: Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается. Особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
19: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
18: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
16: Вы слушаете Радио ВОС.
20: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
21: Екатерина Мосина. Дело не в точках. На шумной поляне возле орешника уютно устроилось семейство божьих коровок. Мама, папа и дюжина малышей. Божьи коровки росли упитанные, спинки их румянились, и день ото дня становились все краше от волшебного солнышка. И на этих красненьких спинках у них, как и у всех божьих коровок, появлялись черные точки. И только у Манечки, младшей доченьки божьей коровки, спинка по-прежнему оставалась просто красной. Мама божья коровка очень переживала за Манечку, ведь точки были очень важной деталью в наряде божьей коровки и должны были делать ее такой же, как все. А быть, как все, незаметной для окружающих, гораздо проще. Но посудите сами, что за божья коровка без точек на спине? То ли майский жук, которому очень стыдно, что он такой маленький, то ли жук-пожарник, только очень толстенький. Сначала божья коровка Манечка и не подозревала, что чем-то отличается от своих шумных братьев и сестер. Но божьи коровки очень внимательный народ – и вскоре малышку стали спрашивать о точках на спине, а потом и поддразнивать. «Эй, Манечка, от тебя все точки разбежались!» — кричали ей вслед букашки. «Мама, это что, жук-пожарник?» — спрашивал маленький комарик, когда с мамой пролетал мимо Манечки. Однажды Манечку так расстроили эти дразнилки, что она решила найти укромное местечко на полянке. Божья коровка присела на травинку возле душистого колокольчика и горько заплакала. «Кто это здесь плачет?» Из колокольчика высунулась маленькая пчелка в полосатой маечке. «Ах, пчелка! Все дразнят меня, смеются! А все из-за того, что у меня нет точек на спинке, как у других божьих коровок!» Печально сказала Манечка. «Да, это совсем неприятно, когда тебя дразнят. А хочешь, я нарисую тебе точки? Мне радуга вчера подарила целый набор ярких красок. Подожди меня здесь, я скоро». Через минуту пчелка вернулась с красками и большой кисточкой. «А сколько точек носит божьи коровки?» – поинтересовалась пчелка. «У моих братьев и сестер пока по 3 с каждой стороны», – ответила Манечка. «Ну тогда не вертись». Пчелка обмакнула кисть в черную краску, и вскоре на спине у Манечки появились долгожданные точки. «Большое тебе спасибо, пчелка! Теперь никто не подумает меня дразнить!» И веселая Манечка полетела на детскую площадку, где играли все насекомые малыши. В это время на детской площадке веселье было в самом разгаре. Маленькие божьи коровки затеяли игру в пузыри, Они собирали с цветов капельки росы и бросали их в ромашки-корзинки. «Вот, смотрите! Может быть, эта божья коровка будет играть в нашей команде?» – спросила Манечку ее старшая сестричка, божья коровка Буховка. Манечка поняла, что ее никто не узнал, и решила представиться другим именем. «Меня зовут Майя. Я живу здесь, неподалеку, и с удовольствием с вами поиграю». Росинки быстро перелетали от игрока к игроку. Жучки увлеченно играли, и никто не замечал, что божья коровка Манечка чем-то от них отличается. Во время игры она даже стала пользоваться популярностью, так как принесла своей команде несколько очков. Но вдруг Манечка услышала тоненький голосок, зовущий на помощь. Забыв об игре, она полетела на этот голосок. Маленький паучок, который вскарабкался очень высоко, не удержался на листе малины и свалился в лужицу. Он барахтался и звал на помощь. Манечка стала вытаскивать паучка из воды. Когда паучок был спасен, Манечка вымокла с лапок до головы. От воды нарисованные пятнышки исчезли, и перед малышами-насекомыми представилась божья коровка Манечка с красной спинкой без единой точки. Она не могла больше оставаться на цветочном поле и в отчаянии полетела домой. «Что случилось, моя милая Манечка?» – удивилась мама божья коровка, когда заплаканная Манечка появилась дома. «Мама, я всех обманула, но я просто хотела быть как все!» «Как обманула? И почему ты такая мокрая?» Мама божья коровка принесла кусочек подорожника и завернула в него Манечку. «Все надо мной смеялись, и я улетела. Возле красивого колокольчика я познакомилась с пчелкой. Она очень хорошая и добрая. Она нарисовала мне пятнышки, и даже буковка меня не узнала. Потом я намокла, и все пятнышки смыла водой. Я не знала, что мне делать, полетела домой. Бедная моя девочка», — сказала мама божья коровка и обняла Манечку. «А вот послушай, что я тебе сейчас расскажу. Давным-давно, примерно позапрошлым летом, одна божья коровка из нашего рода спасла жизнь насекомым на большом лугу». «А как это было, мамочка?» – заинтересовалась Манечка. Однажды вечером одинокая божья коровка Флая сидела на дереве и слушала стрекотание кузнечиков. Все насекомые уже спали, только она продолжала всматриваться в темноту. Вдруг она увидела поднимающийся на краю луга дымок. Сначала Флая подумала, что это облачко ищет мягкую постельку, но потом все же решила проверить. Она полетела в ту сторону, но вместо облачка неожиданно увидела языки пламени. Огонь быстро перебирался с травинки на травинку, оставляя за собой обугленные стебли бедных растений. Нужно было что-то делать. Флая сразу вспомнила про муравьев и решила позвать их на помощь. Она поспешила к муравейнику, который как раз располагался неподалеку. И уже вскоре муравьи выстроились в живую цепочку от ручья до огненной черты. По трубочкам тростника они качали воду из ручья. Затем божья коровка Флая разбудила майских жуков, которые словно пожарные вертолеты стали разливать огонь сверху. Наконец, благодаря такой дружной работе насекомых-спасателей, луг был потушен. «Вот это да! А почему ты сказала, что божья коровка Флая была одинока?» – спросила Манечка. «Флая была моей прабабушкой, так же, как у тебя, Манечка. На ее спинке не было ни единого пятнышка. Из-за этого другие насекомые посмеивались над ее внешностью. Но после этого случая Флая стала знаменитостью нашего луга. Все восхищались бесстрашием маленькой спасательницы и хотели дружить с ней. И про отсутствие точек на ее спинке уже никто не вспоминал. Ах, как ты похожа на нее!» В этот момент в домик влетели братья и сестры Манечки. «Мама, мама!» – наперебой стали рассказывать божьи коровки. «Наша Манечка – герой! Она спасла паучка! Мы гордимся, что у нас такая сестра! А еще она так здорово играет с росинками! Забила целых 3 гола в ромашковые корзинки!» «А кто такая Флая?» – поинтересовались другие божьи коровки. «Вам, мои летающие карапузики, я расскажу эту историю сегодня перед сном», – мягко ответила мама божья коровка. Вечером вся семья божьих коровок сидела за столом и пила чай с малиновым вареньем. Это варенье принесла тетушка-паучиха в благодарность за спасение своего маленького внучка, непоседу-паучка. Наступила ночь. Божья коровка Манечка лежала в своей кроватке и думала. «Что не спится тебе, спасительница?» Шепотом спросила мама Божья коровка, подоткнув Манечке на одеяльце травинку. «Мамочка, как все-таки хорошо, что этот обман с точками не затянулся. Ведь все хвалили меня, даже когда они исчезли», – тихо ответила Манечка. «Ты права, Манечка. Совсем не обязательно быть похожей на других. Мы с папой очень любим тебя любую. Ты наши надежды и счастье. Поверь мне, доброта и отзывчивое сердце, желание помочь другим украшают ничуть не хуже точек на спинке».

0: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
1: Ирина Стешинок. Мотылек. Ярким летним днем родился белокрылый мотылек Митя. «Как прекрасен мир!» — подумал он, порхая над цветущей поляной, согретой теплыми солнечными лучами. Через несколько часов солнце спряталось, наступил вечер, и Митя, с грустью посмотрев по сторонам, подумал, как холодно и одиноко. Вдруг он увидел вдали костер, яркие языки пламени которого фейерверком взлетали в ночное небо. «Свет, тепло, солнце!» — воскликнул мотылек и полетел навстречу огню. «Наконец-то я нашел тебя!» Митя стремительно влетел в жаркое пламя костра, и оно с восторгом охватило его. «Ой, как больно!» — воскликнул мотылек, выпорхнув в ночное небо. Он посмотрел на свои обгоревшие крылышки и заплакал. «Ну и зачем ты полез в огонь, глупыш?» — услышал Митя чей-то голос. «Тебе что, жить надоело?» Незнакомая букашка сидела на соседней травинке и внимательно смотрела на мотылька. «Ничего мне не надоело!» — сквозь слезы сказал Митя. «Я думал, это солнце. А ты, собственно, кто?» «Я божья коровка», — ответила букашка. «Сижу, отдыхаю и никуда не лезу. Я жду». «Ждешь?» — удивился мотылек. «А чего ты ждешь?» «Утро жду, восхода солнца жду», — ответила его новая знакомая, расправив свои крылышки. «Ведь только утром становится тепло и светло». «А я не знал, что солнце приходит по утрам, вот и бросился в костер», — с грустью сказал Митя. «Ведь в темноте так одиноко, а огонь, он такой заманчивый». «Да», — согласилась божья коровка, — «огонь привлекает и может согреть, но если броситься в него с головой, обожжет. Научись ждать, легкокрылый мотылек, и увидишь, что произойдет». «Хорошо, я подожду». Глубоко вздохнув, сказал Митя и посмотрел вверх. Над головой сияли миллиарды звезд. «Как красиво!» — впервые подумал мотылек. «Оказывается, и в темноте есть свои дары». Он аккуратно сложил обгоревшие крылышки и, устроившись на травинке, сладко уснул. А на утро взошло солнце. Его первые лучи разбудили и согрели Митю. «Права была божья коровка», — потягиваясь, подумал мотылек. «За темной ночью всегда приходит рассвет. Надо только научиться ждать». И в добром настроении он перелетел на соседнюю травинку. Вскоре крылышки мотылька полностью зажили, и каждый день он с большей радостью порхал над любимой поляной. А по вечерам Митя беседовал с божьей коровкой и смотрел загадочное звездное небо. «Ночь — это только часть дня», — глубокомысленно думал он и засыпал. А утром он с новыми силами летал в прозрачном воздухе, напитанном солнечным теплом.
0: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Светофорчик. В городском зоопарке вместе со своими родителями жил маленький хамелеончик. Он обладал уникальной способностью менять цвет своего тела. Например, когда он фантазировал, то неожиданно становился ярко-фиолетовым, а когда был счастлив, розовел от носа до закрученного колечком хвоста. Днем хамелеончик сидел на ветке и развлекал местных воробьев, изменяя цвет, как светофор. За это воробушки прозвали его «светофорчик». И это прозвище пришлось по вкусу даже родителям хамелеончика. Весной семья хамелеонов получила письмо с тропического острова. Бабушка и дедушка хамелеончика-светофорчика с нетерпением ждали в гости на все лето любимого внучка. Маленький хамелеончик радовался предстоящей поездке. Он поплывет на корабле, увидится с бабушкой и дедушкой. Через неделю бабушка и дедушка встретили его на пирсе. Плавание оказалось удачным, только от продолжительной качки хамелеончик переливался сине-зеленым цветом. Так начались летние каникулы светофорчика. Бабушка и дедушка очень понравились малышу светофорчику. Он помогал им в саду и по дому, и старики были довольны внучком. Но была у хамелеончика-светофорчика одна черта, которая совсем его не украшала. Он любил приврать. Иногда он просто рассказывал не все, утаивая часть правды. И бабушка с дедушкой догадывались, когда хамелеончик врал. В такие моменты он становился пурпурно-красным. В пятницу бабушка-хамелеон приготовила удивительно вкусный пирог. Украсив его самыми аппетитными листиками, она поставила его на окно остыть. «Ух ты, как вкусно пахнет! Такого пирога я никогда не пробовал!» — сказал светофорчик, который как раз помогал дедушке на улице. «Мне нужно помочь бабушке накрыть на стол!» «Конечно, светихорчик!» Дедушка-хамелеон так и не научился выговаривать имя внучка. Хамелеончик-светофорчик сидел на стульчике возле пирога и разглядывал толстенькие листики. «Вот этот сладенький, а этот еще лучше!» – думал малыш, и вдруг слизнул самый большой листик. «Ой, что я наделал?» – подумал хамелеончик и слизнул еще один. «Ой, я не могу остановиться!» И светофорчик принялся жадно уплетать пирог, хотя бабушка-хамелеон приготовила его для всех. Когда бабушка-хамелеон вошла на кухню, то увидела задремавшего светофорчика и пустую тарелку из-под пирога. «Ай-яй-яй! А ведь еще четверть часа назад здесь стоял пирог!» – запричитала она. Хамелеончик проснулся, увидел бабушку и испугался, что его будут ругать за съеденный пирог, да еще и напишут об этом родителям. «Бабушка, я как раз тебя хотел позвать!» сказал он краснея. В окошко запрыгнул лягушонок и стал есть наш пирог. Я его прогонял, но он отпрыгивал и заходил с другой стороны. Я так долго за ним гонялся, что выбился из сил и уснул. А лягушонок съел весь пирог. Хамелеончик-светофорчик светился пурпурно-красным цветом. Бабушка-хамелеон заметила это, но ей стало жалко внука, и она принялась готовить новый пирог, приговаривая: «Какой нехороший лягушонок!» А светофорчик думал, что поступил очень хорошо, соврав про лягушонка. Прошло несколько дней. В лесу начался дождик, хамелеоны сидели дома, чтобы не промочить лап и не подхватить насморк. Светофорчик нашел у бабушки цветные лоскутки и решил сделать сюрприз. Он попросил дать ему ножницы и сел вырезать детали для поделки возле окошка. Светофорчик радовался своей поделке. Аккуратно вышло желтое солнышко, домик дедушки и бабушки. Не хватало только облачка. Хамелеончик нашел нужный цвет и стал вырезать. Не заметив, светофорчик случайно вырезал облачко вместе со скатертью. Увидев дыру, хамелеончик испугался и не знал, что делать. Бабушка заметила, что внук переливается разными цветами, и спросила: «Что-нибудь случилось, светофорчик?» И тут хамелеончик снова стал пурпурно-красным и громко закричал. Бабушка-хамелеон, ты представляешь, пока я клеил картинку, прибежал лягушонок и вырезал кусок скатерти. Ой-ой-ой, расстроилась бабушка-хамелеон. В такой дождливый день лягушатам хорошо и на улице. А этот вредитель опять пришел. Бабушка ругала лягушонка, а хамелеончику казалось, что ругают его самого. Зря он снова соврал. Бабушка и дедушка любят его, а он их обманывает. Но дело уже было сделано, а признаваться было стыдно. Вечером, когда светофорчик уже спал, дедушка-хамелеон сказал: «Это очень плохо, что наш хамелеончик не хочет отвечать за свои поступки. Из него может вырасти безответственный лгунишка. Это нельзя оставлять без внимания. Мне кажется, я знаю, что нужно делать». На следующий день светофорчик отправился на прогулку. К обеду он вернулся домой, дверь была заперта, и хамелеончик постучался.
3: «Кто там? Кто беспокоит нас во время обеда?» – послышался недовольный голос бабушки-хамелеона. «Это я, хамелеончик-светофорчик!»
2: «Ах, это опять вредный лягушонок! Дедушка, закрой покрепче окна, пока он не забрался в наш дом!»
4: «Ну, бабушка-хамелеон, это же я, твой внук!» Чуть не плача проговорил хамелеончик.
2: «Какой же все-таки этот лягушонок бессовестный! Ты только послушай, дед! Это я, твой внук!» Передразнила светофорчика бабушка-хамелеон.
4: «Да, просто деваться некуда от невоспитанных лягушат!» Возмущенно ответил дедушка-хамелеон.
2: Хамелеончик-светофорчик отошел от домика и сел на скамейку. Он подумал: «Почему мои дедушка и бабушка все перепутали? Откуда взялся лягушонок, если я его выдумал?» Хамелеончик долго сидел в одиночестве и не заметил, как рядом с ним присел дедушка-хамелеон.
5: «Ну что грустишь, внучок? Почему обедать не идешь?» – ласково спросил дедушка-хамелеон.
2: «Дедушка-хамелеон!» Обрадовался светофорчик и полез обниматься. «Я давно здесь сижу, ведь вы меня приняли за лягушонка и не пустили в дом!»
4: «Это мы лягушонка впускать не хотели, потому что он безответственный и не умеет себя вести.
5: Хорошо, что ты не такой!»
2: «Дедушка-хамелеон, это не лягушонок, это я безответственный! Я боялся, что вы с бабушкой будете меня ругать, и придумал лягушонка. Ведь на самом деле это я съел весь пирог и испортил скатерть. Простите меня!»
5: «Мы не сердимся на тебя, но нас сильно огорчило то, что ты не хотел отвечать за свои поступки. А ведь порой маленькая ложь рождает большое недоверие. Надеюсь, ты понял, как неприятно побывать на месте того, кому не верят. Молодец, что ты нашел в себе силы и сознался. А теперь пойдем, а то бабушка-хамелеон уже заждалась нас к обеду».

0: И с тех пор хамелеончик-светофорчик становится красным только тогда, когда подражает своему городскому соседу – светофору.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
1: Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм первый. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», «Lifewalk Corporation Япония» при участии «VO Sovenfilm» и «Ice Corporation Япония». В темном небе над ландшафтом из ледяных гор сменяют друг друга розовые и изумрудные цвета полярного сияния.
3: На южной окраине земного шара раскинулось огромное снежное пространство. Это Антарктида. Царство бесконечных ночей, свирепых буранов и удивительных по своей красоте сияний. Наш фильм о пингвиненке Лоло из рода Адели. Мы расскажем о родине Лоло, о его детстве и приключениях.
1: На снежной площадке стоит улыбающийся пингвиненок. На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма.
3: Всю зиму пингвины Адели живут в далеком Северном море. Но теперь, когда в Антарктиду приходит весна, они возвращаются домой.
1: По синей водяной глади среди небольших айсбергов плывет вереница пингвинов. Их движение состоит из меняющих друг друга мерков и выныриваний. Выпрыгивают на отвесный ледяной берег высотой около 2 метров. Идут цепочкой, неловко покачиваясь из стороны в сторону.
3: Первыми на родное стойбище возвращаются пингвины.
1: У пингвинов белая грудка с похожими на манишку пушистыми перьями.
3: Здесь они сооружают гнезда, высиживают яйца и выращивают детей.
1: Один из пингвинов несет охапку камней, споткнувшись, падает. Подбежавшие с разных сторон пингвины разбирают камни. Упавший растерянно открыл клюв. У пингвинов грушевидное тело, короткий хвост, темно-желтые клювы и лапы отличаются друг от друга ростом, упитанностью и окрасом перьев. На гнезде стоит синий пингвин. Фиолетовый сородич вытягивает из кладки камень. Синий пингвин падает на спину. Двое пингвинов держатся клювами за один и тот же камень. Один вырывает его, проглатывает, удивленно выпрямляется. Пингвины складывают гнезда из камней, используя короткие узкие крылья, как руки.
3: А вот и пингвины мамы.
1: На заснеженный пригорок выходят пингвины мамы. Они немного ниже папы, имеют более светлые окрасы перьев. Папы машут крыльями. Мамы машут в ответ.
4: Наконец ты здесь, Лала.
1: То-то черно-синего окраса. Лала синяя. Обнимаются.
5: Какое чудесное гнездо у тебя получилось.
1: Лала складывает крылья, будто всплескивает руками.
4: Надеюсь, в этом году нам удастся вывести птенцов.
1: То-то обнимает ее за плечи. У пингвинов мам на груди нет похожих на манишку пушистых перьев. Стемнело. Пингвины парами сидят в обнимку на гнездах. В небе мерцают яркие звезды.
3: Середина ноября.
1: День.
3: В Антарктиде весна. Пингвины мамы приносят яйца, а затем уходят к морю, чтобы восстановить свои силы.
5: Ну, я пойду, То-то.
4: Иди, иди.
5: Я могу положиться на тебя?
4: Конечно. Я буду хорошим отцом.
3: В их отсутствие яйца высиживают пингвины папы.
1: Пингвины мамы грели яйца лежа на животе. В каждом гнезде остается по 2 яйца. Лала оборачивается на пригорке.
5: Осторожно! Чайки-поморники! Они опять подстерегают наши яйца!
4: Не беспокойся, Лала! В этом году я сберегу их во что бы то ни стало.
1: Чайки-поморники сидят на расположенной невдалеке каменистой горе. То-то аккуратно ложится на яйца грудью так, что они оказываются под пушистыми перьями, прижимает крылья вдоль тела. Остальные пингвины делают то же самое. На краю

0: поднимает голову, стряхивает с нее снег. Совершая резкие движения, сбрасывает остальной снег. Встает. Остаток снега с головы падает на клюв. Тот усмахивает его крылом.
1: Привет, Гугу.
0: Гугу синий.
1: Привет, Попо.
0: Высокий.
1: Ну, как погодка?
0: Попо полноватый, фиолетовый.
2: Бывает и похуже.
3: А я что-то засиделся, не мешал бы размяться.
1: Попробуй разомнись.
0: Кто-то показывает.
1: Они только этого и ждут.
0: На чаек поморников.
4: Прошло полтора месяца с тех пор, как ушли пингвины мамы, но пингвины папы, усталые и голодные, продолжают упорно сидеть на своих гнездах.
0: Часть снега на площадке растаяла. Пингвины лежат закрытыми глазами. Пингвин серым окрасом поднимается, идет к морю. За ним следует Попо и еще несколько пингвинов.
1: Куда ты? Попо!
3: Больше не могу, я есть хочу.
0: Попо уходит, заложив крылья за спину.
5: Не смейте оставлять гнезда! Вернитесь!
0: Уходящие пингвины на снежном пригорке.
5: Эй, смотрите! Чайки-поморники летят!
0: Чайки-поморники кружат над площадкой. У них метровый размах серо-коричневых крыльев, бледно-оранжевое тело, черные изогнутые клювы и когти. Оставшиеся на гнездах пингвины с тревогой смотрят вверх. Чайки пикируют. Хватают оставленные ушедшими яйца. Одна из чаек хватает черного пингвина за хвост, переворачивает. Вторая чайка утаскивает яйцо. Кто-то бросается к упавшему. Чайка ворует одно из его яиц. Кто-то бежит обратно, накрывает оставшееся яйцо. Рядом гнездо с одним яйцом. Около него опускается чайка. Кто-то бросает в нее камень. Чайка улетает. Подбегает к оставленному яйцу. Схватив его, возвращается в свое гнездо.
1: Эти-то я ни за что не отдам.
0: Прижимает яйца к груди. По земле быстро проносятся тени от кружащих чаек-поморников. Смотрящие вверх пингвины с тревогой приоткрывают клювы. Чайки улетают. Стоящие рядом с разоренными гнездами пингвины понуро опустили головы. То тут, то там на земле расплылись желтые пятна разбитых яиц. Один из пингвинов разгребает окружающий гнездо снег, будто ищет что-то.
4: Это вернулись с моря пингвины мамы. Но не у всех радостная встреча.
6: Я горжусь тобой. Ты настоящий отец.
7: Ну что же ты за пингвин такой? Что же нам теперь делать?
3: Прости меня, Мими.
0: Мими сливого цвета.
8: Лала, я виноват перед тобой. Защищал соседское гнездо и не уберег наше.
0: Тото виновато опускает голову, смотрит в сторону Попо. Поспешно взяв яйца, бежит к его гнезду.
8: Так.
0: Отдает
8: это наше,
0: яйцо Лале.
8: А это ваше.
7: Ты спас его, Попо. Он спас наше яйцо.
3: Я не забуду этого, Тото. Не зря ты наш вожак.
0: Мамы прижимают яйца к груди.
8: Мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
0: В водах Южного океана отражаются яркие солнечные блики.
4: Скоро появятся на свет малыши, и папам тоже нужно восстановить силы. Теперь они уходят в море за пищей.
0: Лала лежит на гнезде, глаза закрыты. Из-под ее груди выступает часть яйца. Оно трескается, из него высовываются две лапки. Лала открывает глаза, удивленно округляет клюв. Сделав несколько кувырков, яйцо выкатывается из гнезда. От яйца отваливается нижняя часть скорлупы. Оно встает на ножки, пошатываясь, пытается сохранить равновесие, падает. Вскочив, бежит, натыкается на камень. Лала приподнимает уголки клюва в улыбке. Яйцо упирается ногами в оставшуюся часть скорлупы. Подлетев, скорлупа снова опускается. Со второй попытки маленький ярко-синий пингвиненок скидывает с себя остатки скорлупы. Покатившаяся за ним скорлупа падает на его зад. Уперевшись в нее лапами и крыльями, пингвиненок ее сбрасывает.
4: А вот и наш герой.
0: Лала поднимает его.
6: Доброе утро, малыш. Я твоя мама.
0: Прижимает к груди.
6: Скажи, мама. Мама. Ну, скажи, мама. Ах, какой славный! То-то! А у нас мальчик!
0: Ставит пингвиненка на землю. Рост пингвиненка примерно в 2.5 раза меньше роста родителей. То-то гладит его по голове.
1: Давай назовем его Лоло. Ну-ка, малыш, скажи Лоло.
6: О-ло! Видишь, какой умный мальчик.
1: Не О-ло, а Ло-ло.
6: Ло-ло! Нет, он действительно умненький.
1: Не захваливай ребенка. Правильно, Лоло. Твоего прадеда тоже звали Лоло.
6: Лоло. Лоло.

0: что-то шустрый очень.
1: Мальчик, потому и шустрый.
2: Лоло бросает себе на голову охапку снега. Лала с улыбкой прижимается к груди Тото.
3: Счастливы все. Счастлив каждый по-своему.
2: В некоторых гнездах по одному, а в некоторых по два пингвиненка. Пингвины прыгают с высокой льдины в океан.
3: В конце декабря лето в Антарктиде в полном разгаре. Льды тают, море подходит совсем близко, и пингвины могут искать корм, не отлучаясь далеко от своих гнезд.
2: Быстро плавающие в воде пингвины поедают небольших желтых рачков антарктического криля. Плывут к берегу. Тото и Лала рядом с гнездом. Тото нежно поглаживает голову сына, затем легко теребит ее. Уходя, машет Лоло и Лале крылом.
1: Будь осторожен, Тото!
3: Вот так папа и мамы по очереди ходят за кормом для малышей.
2: Лала склоняется к сыну, приоткрывает клюв. Лоло несколько раз припадает к нему своим клювом, облизывается. Снова припадает к клюву мамы. Лала отстраняется. Лоло манит ее крылышком.
1: Ну, хватит.
4: Почему хватит?
1: Потому что если переешь, животик заболит.
4: Почему животик заболит?
1: Почему, почему? Заболит и все.
4: А что такое все?
1: Все это все. Отстань, пожалуйста.
4: Почему я должен отстать?
1: Ну, что за малыш?
2: Лала закладывает крылья за спину. Сердитым выражением отворачивается. Лоло делает то же самое. Бросив взгляд на маму, быстро убегает и прячется за валун.
1: Где ты, Лоло? Куда ты спрятался? Лоло! Куда ты подевался?
2: Рядом с валуном проходит пингвин серого окраса. Крылья заложены за спину. На голове торчат отдельные перья, клюв недовольно изогнут. Лоло пародирует его походку.
1: Дедушка Пиго! Дедушка Пиго, вы случайно не видели Лоло?
5: Нет, не видел.
1: Куда же он подевался?
2: Лоло прячется за спиной дедушки Пиго. Мама уходит, Лоло бежит дальше.
4: Да еще!
2: Растолкав двух светло-серых пингвинят, припадает к клюву пингвина мамы серо-синего окраса.
4: Мама, это же Лоло!
2: С довольным видом причмокивает.
1: Вот ты где! А я тебя повсюду искала. Пойдем домой, малыш.
2: Лала протягивает к сыну крылья. Резво прыгнув вперед, тот забирается под нее. Лала достает его и несет на руках.
4: Мам, а почему Гиги и Зизи живут вдвоем, а я один?
1: Потому что...
2: Лала замирает.
1: Потому что так получилось.
2: Идет дальше.
6: Знаешь, Лало, есть пингвинята с братьями и сестрами, а есть такие, у которых их нет.
2: За спиной Мими розовый пингвиненок.
6: У нашей Пепе тоже нет.
4: Почему у нее нет?
1: Потому что...
6: Неплохо будет, если вы будете дружить.
2: Мими подталкивает Пепе. Она робко выходит вперед, складывает крылья за спиной.
4: Ага.
2: Лоло отчаянно машет крыльями и лапами. Мама ставит его на землю. Пепе испуганно забегает за спину Мими. Лоло спотыкается на бегу, падает. Опираясь крыльями о землю, Лоло тоже смеется.
4: Давай дружи!
2: Мими подталкивает Пепе вперед. Она поворачивает голову к Лоло. Тот подается к ней. Они упираются клювами. Раскинув крылья, Пепе падает на спину, а Лоло на живот. Рядом с нерпой два белоснежных белька.
3: У нерпы появились малыши.
2: Черная спина нерпы и белое брюхо покрыты серыми пятнами.
3: Вылупились птенцы у чаек-поморников.
2: Тото и Лоло лежат в гнезде.
4: Папа, почему мне нельзя выходить на улицу?
0: Потому что ты еще маленький. Когда малыш выходит на улицу один, он может попасть в беду.
4: Почему?
0: Когда ты вырастешь, станешь сильным, Тогда ты можешь даже к морю пойти.
4: А что такое море?
7: Что случилось, Гугу?
2: Бегущий Гугу замирает.
5: Там люди. Люди приплыли на пароходе.
7: Гугу, не давай им слишком близко подходить к людям. Я тоже сейчас приду.
5: Ладно.
4: А что такое люди?
7: Потом объясню. Смотри, Лоло, никуда не уходи.
2: К Лоло медленно подходит дедушка Пиго. Его крылья сложены за спиной.
8: Люди... Это то, что приносит нам несчастье. Раньше люди приезжали откуда-то издалека и убивали пингвинов без всякого разбору. Теперь они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
4: А что такое зоопарки?
8: Это?
4: Ну, расскажи.
8: Расскажи, расскажи. Что тебе рассказать об этом? Я и сам не знаю. И не приставай. Надоел.
2: Сердитым видом дедушка Пига быстро уходит. Лоло идет по снегу, широко ступая, размахивая крыльями в такт шагам. На скале сидят две чайки-поморника, переглядываются. Лоло подходит к уходящему вверх крутому склону горы. Карабкается по нему, сорвавшись, скатывается на животе вниз. Встает, снова карабкается. Забирается на высоту в несколько метров. Соскальзывает. Остановив скольжение, продолжает карабкаться. Еще раз переглянувшись, чайки взлетают. Лоло уже почти добрался до вершины, снова едва не соскальзывает вниз. К нему приближаются чайки. Взобравшись на вершину, Лоло округляет клюв. Среди льдов стоит красный ледокол, с его палубы взлетает красный вертолет. Развернувшись, летит в сторону берега.
4: Ой, какой же из них? Люди! Тот, что стоит, большой. Или тот, что шумит, маленький.
2: Чайки пикируют. Их когтистые лапы проносятся в нескольких сантиметрах над прижавшимся к камням Лоло. Зависнув над Лоло, они попеременно пытаются то схватить его лапами, то клюнуть. Вертолет пролетает рядом с горой, потоки воздуха подхватывают чаек. Кувыркаясь, они скатываются по склону, от них отлетают перья. Лоло лежит с закрытыми глазами, на его голову плавно опускаются два пера. Он открывает глаза, встряхивает головой, перья спадают на камни, поднимается на ноги.
4: Люди! Стойте! Люди!
2: Подавшись вперед, чередуя кувырки и скольжения, скатывается с горы. Катится на животе, раскинув крылья.
4: Здорово!
2: Карабкается на соседнюю гору. Соскользнув на обледенелых уступах, съезжает на метр вниз. Выбирается на выступ. Удивленно встряхивает головой. Перед ним большое гнездо. В нем птенец чайки-поморника.
4: Ты кто? Пипи? А я Лоло. Пипи, хочешь скатиться с горки? Знаешь, как здорово!
2: А Лоло улыбается.
4: Ладно, потом разберемся. А сейчас я помогу тебе выбраться.
2: Забирается в гнездо. В небе показывается чайка.
4: А папа с мамой у тебя строгие? Ты их не бойся.
2: Высаживает птенца.
4: Скажешь, что подружился со мной? И они не будут тебя ругать.
2: Лоло подталкивает птенца к обрыву. Тот смотрит вверх. Взрослая чайка-поморник быстро снижается. Лоло бросается вниз, скользит по склону. Настигнув, чайка хватает его когтями. Приподняв, роняет. Лоло наезжает на пригорок, подлетает на нем, как на трамплине. Упав, ударяется головой, замирает.
9: Лоло! Лоло! Никто не видел моего Лоло.
4: Тетя Лала! Он пошел в ту сторону. Правда, Зизи?
10: Ага, он пошел в ту сторону.
9: Вот беда, что же мне делать?
2: Гиги и Зизи показывают в разные стороны. Лала обращается к дедушке Пига. По щеке Пипе сбегает большая слеза. Лоло лежит на спине, глаза закрыты, делает глубокий вдох. Его обнюхивает щенок эскимосской Лайки. Лоло медленно открывает глаза, смотрит на щенка. Тот в улыбке приподнимает уголки рта, высовывает язык.
4: Ой!
2: Вскочив, Лоло бежит прочь. Щенок бросается за ним. Шерсть на спине щенка черного цвета, на боках шеи и щеках рыжего, на животе, носу, лапах и нижней части хвоста белого. Лоло спотыкается, падает, лежит на животе с закрытыми глазами.
4: Все, больше не могу.
2: Щенок подбегает к нему, лижет его голову. Прикосновение его языка поднимают Лоло. Он стоит, покачиваясь. Его рост примерно равен росту щенка в холке.
4: Ты кто?
2: Лоло открыл глаза.
10: Я щенок Дон, сын эскимосской собаки.
4: Значит, ты не люди?
10: Нет, а люди, люди вон там.
2: Кивает в сторону вертолета.
10: Все эти люди из научно-исследовательской станции. Они прилетели сюда в начале года, чтобы изучать Антарктиду.
2: Полярники выгружают ящики.
4: А дедушка Пиго говорил, что они приносят нам несчастье. Они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
10: Это, вероятно, браконьеры. Мы их тоже не любим. А люди этой станции не занимаются такими делами.
4: Ты так думаешь?
10: Да, да. Это добрые люди. А как тебя зовут?
2: Полярники в объемных куртках и брюках.
4: Лоло.
2: На головах шапки с помпонами.
10: Лоло, Давай дружить.
4: Давай, давай.
2: Дон лижет Лулу. Тот делает кувырок назад, убегает. Быстро бежит, часто оглядываясь назад. Утыкается в ноги полярника. Падает на спину. Лоло ростом по колено полярнику.
11: Это же пингвинён.
2: Полярник рыжебородый, голубоглазый, в красной шапке и парке с меховым воротником.
11: Не бойся, малыш.
2: Склоняется к Лоло.
11: Вероятно, ты вывалился из гнезда.
2: Выпрямляется.
11: Дон, давай отнесем его на место, а?
2: Полярник опускается на одно колено, берет Лоло на руки.
11: Не бойся, малыш.
2: Встает, поглаживает Лоло по голове. На краю площадки с гнездами стоят То-То, Гу-Гу, По-По и дедушка Пига. То-То что-то говорит остальным. На пригорок выходит полярник. Он несет на руках Лоло. Рядом с ним в припрыжку бежит Дон.
11: Ну вот, мы и пришли.
2: Полярник опускает Лоло на снег. Отбежав на несколько метров, он оборачивается. К нему подходит Дон.
10: Приходи еще, тогда мы поиграем вдоволь.
4: Ладно, приду. До свидания!
2: Помахав крылом, Лоло бежит к площадке. Посмотрев ему вслед, Дон идет за полярником. То-То вышел вперед. Его крылья сложены на груди.
4: Я вернулся! У меня теперь есть настоящий дружок, знаете?
7: Лоло, разве я не говорил тебе, чтобы ты никуда не уходил? Ты что, забыл? Я должен тебя наказать.
2: То-то склоняется к Лоло. Тот тяжело вздыхает, опускает глаза, упирается головой в живот отца. Он поднимает его за хвост, шлепает крылом по заду. Улыбающийся Лоло стоит рядом с Лалой.
9: Так нельзя, сынок. Мама очень беспокоилась о тебе, и папа тоже. Мы подумали, что ты пропал. Мы чуть с ума не сошли. Обещай нам, что ты больше не будешь так поступать.
4: Не буду.
2: Лоло прижимается к животу мамы. Она обнимает его. Нежно, будто целуя, прикасается клювом к его голове. Рядом стоит То-То.
3: Примерно в середине января уже немного подросших пингвинят собирают в своеобразном детском садике. Там воспитатели обучают их различным житейским премудростям.
2: Дедушка Пига стоит на пригорке.
12: Ну, так вот. Ребята! Тихо, дети! Я кому говорю?
2: Упирает крылья в бока.
12: Тихо!
2: Пепе смеется закрытыми глазами. Дедушка Пига топает лапой. Подскользнувшись, делает кувырок, приземляется назад. Вновь поднимается на пригорок.
12: Так вот, у нас, у пингвинов, есть два рода врагов. На суше и на море. Первый враг... это...
2: О! Показывает вверх.
12: Поморники. Они следят за вами, пингвинятами, с неба. Вот, вот как сейчас, вот видите? Вот. Поэтому вы всегда должны смотреть, нет ли их над головой. А если они нападут, бегите и прячьтесь куда-нибудь. Поняли?
4: Поняли.
12: Молодцы. А враг в море...
2: Показывает на воду.
12: О, видите?
2: Пингвинята смотрят, приоткрыв клювы.
12: Вон там торчит из воды черный плавник. Это касатка.
2: Касатка высоко выныривает.
12: У нее много сил, много злости, много зубов. И если кто окажется с ней рядом, съест в один миг. А вот там, на дальней льдине, лежит морской леопард. Чего ты смеешься?
2: Окрас леопарда, как у нерпы.
12: Ну, они нападают на нас только в воде.
2: Он зевает.
12: А пока вы находитесь на суше, их опасаться нечего.
4: Дедушка Пига, а друзья у нас есть?
12: Друзья?
2: Дедушка Пига чешет голову.
12: Вот видите там фонтан воды? Вот это голубой кит. Это наш друг. Это очень добрый друг.
4: Дедушка Пига!
12: Что тебе, Лоло?
4: А этот огромный зверь?
12: Ах, этот!
2: Подходит к лежащей самке морского слона. Ее глаза закрыты. В холке она примерно в 3 раза выше взрослого пингвина.
12: Этот зверь называется морским слоном. Он питается только рыбой, И нам он ни капельки не страшен. И очень спокойный. Сейчас.
2: Самка зевает.
12: Вот, видите? Он совершенно мирный.
2: Пига склоняется к ее пасти.
12: И безобидный.
2: Пасть захлопывается, зажав дедушку Пига.
13: Отпусти! Отпусти, тебе говорят!
2: Морской слон открывает рот. Дедушка Пига отлетает назад, сделав кувырок. Встав, закладывает крылья за спину и гордо выпрямляется. Уходит. Пингвинята выстроились в ряд перед пингвином синего окраса.
14: Слушайте меня внимательно, дети. Чтобы быстро бегать, нужно вытянуть вперед шею. Вот так.
2: Воспитательница отводит крылья назад. Пингвинята повторяют, один падает.
14: Расправьте крылышки в стороны. Правильно. А теперь все вместе побежали!
2: Пингвинята бросаются следом за воспитательницей. Лоло вырывается вперед, обгоняет воспитательницу.
14: Слишком быстро бежишь, Лоло. Быстро устанешь.
2: Схватив его за хвостик, она останавливается. Лоло продолжает бежать на месте. Перед плоским куском льда высотой с пингвиненка.
14: Сегодня будем учиться прыгать. Попробуй прыгнуть ты, Гиги.
2: Гиги в развалочку подходит к льдине.
14: Раз, два, три.
2: Приземляется на нее задом.
14: Хорошо. Теперь ты, Зизи. Молодец!
2: Пепе хлопает крыльями.
14: Ну-ка ты, Пепе.
2: Робко смотрит по сторонам. Темно-серый пингвиненок легонько подталкивает ее вперед. Пепе закрывает глаза, прикладывает левое крыло к клюву.
14: Что с тобой, Пепе?
4: Ой, я боюсь. Не бойся. Хочешь, я прыгну вместе с тобой?
14: Хорошо. Прыгайте вместе. Раз, два, три.
2: Лоло взял Пепе за крыло. Прыгают. Пепе приземляется на льдину, а Лоло ее перемахивает.
14: Лоло, ты опять перестарался.
4: Воспитательница Нини, а когда вы научите нас плавать в море?
14: Пока еще рановато. У вас еще не выросло такое крепкое оперение, как у взрослых пингвинов. Поэтому забираться в море еще нельзя.
4: Жалко.
2: Лоло делает два коротких шага назад. Развернувшись, идет к берегу. Выйдя на ледяной выступ, смотрит на воду. В воде медленно плавают антарктическая звезда и медуза. Снуют ледяные рыбы.
4: Интересно.
2: Лоло подается вперед.
4: Нини! Лоло упал в воду!
2: Покачиваясь, Лоло опускается ко дну. Глаза закрыты, из клюва поднимаются пузыри. Нини ныряет, выныривает. Покрытый ледяной коркой Лоло выпадает из ее крыльев на снег. Поднимает его, очищает ото льда.
14: Вот видите? Я говорила, залезать в воду еще рано.
2: Полностью очистив, встряхивает.
14: Посмотрите, во что вы можете превратиться?
2: Ставит Лоло на снег. Тот стоит, покачиваясь, глаза закрыты. Сев, встряхивает головой, открывает глаза. На вершине горы.
14: Будем учиться скатываться с горы.
4: Можно я?
2: Прыгнув вперед, Лоло скатывается на животе. Поднимается на ноги. Один за другим пингвиняты скатываются с горы, кто на спине, кто на животе.
14: Что с тобой, Пепе? Опять боишься?
2: Пепе кивает.
4: Давай вместе, Пепе!
2: Лоло берет ее за крыло. Вместе бегут к склону, скатываются на задах.
3: Так Лоло и его друзья каждый день учились у своих воспитателей, узнавали что-то новое и незаметно подрастали.
2: Белые титры на черном фоне. Конец первой серии. Режиссеры: Геннадий Сокольский, Кэндзиро Йосида. Продюсеры: Такео Нисигути, Тору Камори. Авторы сценария: Виктор Мерешко, Эйти Тати, Сёдзо Мацуда. Роли озвучивали: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор Масахито Маруяма. Звукооператоры Владимир Кутузов, Муцуура. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм второй. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», «Life Walk Corporation Япония» при участии ВО «Совинфильм» и «Ice Corporation Япония». На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Друг друга сменяют титры с перечислением создателей мультфильма. Солнечный день. Небо пересекают едва заметные перистые облака. Вымывающим ледяные берега моря плавно покачиваются небольшие редкие льдины. Вдоль берега пролетают альбатросы, крупные птицы с белым оперением тела, длинными узкими крыльями, серо-синим, окаймленным черным оперением.
3: В детском саду тихий час.
2: Пингвинята спят лежа на снегу.
3: Пингвинята устали, надо отдохнуть, набраться сил.
2: А воспитатели стоя.
3: Но среди них что-то не видно Лоло. Где же он?
2: Лоло заглядывает за глыбу льда.
3: Ах, вот он где. Похоже, он опять что-то задумал.
2: Крадущейся походкой заходит за снежный холм. Пипя открывает глаза, увидев удаляющегося Лоло, бежит за ним. Проснувшись, Гиги видит уходящую Пипе, расталкивает спящую рядом Зизи, показывает на беглецов.
4: Ты куда, Лоло?
15: А я... Как его? А знаешь, у меня есть дружок. Настоящий друг. Хочешь, я тебя познакомлю с ним? Пойдем к нему.
4: А куда?
15: Не бойся, тут недалеко.
2: Лоло берет Пипе за крыло. Та сначала немного упирается.
16: Смотри, это же Пипе и Лоло. Обязательно расскажем воспитателям. А пока никому не говори.
4: Лоло, а нам не попадет?
15: Не попадет.
4: А кто твой дружок?
2: Выходит на пригорок.
15: Это сын эскимосской собаки. Он настоящий друг.
2: В низине несколько построек и решетчатых антенн.
15: Это научно-исследовательская станция.
2: Среди построек сложены деревянные ящики.
4: Научно-исследовательская?
15: Ага, я тоже не сразу смог выговорить. Научно-исследовательская.
2: Подпрыгивает.
15: А теперь хоть 100 раз подряд. Научно-исследовательская.
4: Не кричи.
2: Пипе закрывает глаза.
15: Да не бойся, здесь живет мой друг. Его зовут Дон. Дон! Давай вместе! Дон! Дон!
2: Из-за одной из построек
15: выбегает
2: Дон.
15: Вот он!
2: Лоло радостно подпрыгивает, берет Пипе за крыло, скатываются на животах по снежному склону. Переезжают через небольшие возвышения. Останавливаются. Дон прыгает через пингвинят. Скачив, Пипе испуганно отбегает в сторону. Дон лижет и щекочет носом лежащего на спине Лоло.
15: Хорошо, хорошо, что ты вернулся. Я очень рад.
4: И я рад. Дон, а я не один. Со мной подружка.
2: Пипе улыбается.
15: Ее зовут Пипе.
2: Испуганно забегает за спину Лоло.
15: Пипе, не бойся. Он добрый.
2: Дон облизывает Пипе. Та падает на спину.
15: Давайте я вас покатаю.
2: Лоло забирается на спину Дона. Протягивает крылья подпрыгивающей Пипе. Взяв за крыло, помогает залезть на Дона. Тот подталкивает Пипе носом. Дон быстро бежит. Соскользнув, Лоло повисает на его хвосте. Клюв Пипе приоткрыт в радостной улыбке. Она оборачивается к Лоло. Выпустив хвост, тот падает. Несколько раз прыгает на заду. Дон подбегает к нему, резко останавливается. Пипе кубарем летит вперед.
15: Пойдемте кататься с горки!
4: Я не умею.
15: А мы тебя научим. Правда, Пипе? Вперед! За мной!
2: Пингвинята быстро забегают на снежную гору. Скатываются на спинах. Лоло машет стоящему на вершине Дону. Прыгнув вперед, Дон скользит на животе. Пипе радостно хлопает крыльями. Дон катится кубарем, постепенно превращаясь в снежный ком. Метрового диаметра ком останавливается около подножья. Неподалеку на каменных выступах сидят чайки-поморники. Лоло берет снег из кома и кидается им в Пипе. Та встает к нему задом, наклоняется и, зачерпывая снег крыльями, кидается им между ног. Чайки-поморники взлетают с уступа. Пробив снег в верхней части кома, Дон высовывает голову. Его глаза сведены к переносице, встряхивает головой.
4: Чайки-поморники! Что же нам делать?
15: дедушка Пиго говорил, что надо прятаться. Быстрее!
2: Лоло толкает Пипе подком, засыпает ее снегом. Пикирующая чайка хватает Лоло.
15: Мама!
2: Держа когтистыми лапами за спину, уносит прочь. Лоло отчаянно машет крыльями, извернувшись, пытается укусить чайку клювом за лапу. Со второго раза это получается. Чайка выпускает Лоло. Он падает на снег. На его спине три длинных глубоких поперечных ссадины. Подбежавшая Пипе тащит воткнувшегося головой в снег Лоло за ноги. Тряся головой, Дон раскачивает ком. Ком разваливается. Дон бросается вперед. Хватает подлетевшую к пингвинятам чайку за хвост. Чайка отчаянно машет крыльями. Из них выпадают перья. Вырвавшись, улетает. Пипе стоит рядом с лежащим на животе Лоло. Его глаза закрыты. Прикасается к ссадинам на его спине. Лоло вздрагивает.
15: Тебе больно, Лоло?
2: По левой щеке Пипе сбегает большая слеза.
15: Садись,
2: Пипе подталкивает
15: Лоло.
2: Сверху пикирует чайка. Пингвиняты сидят на спине быстро бегущего Дона. Спикировав, чайка пролетает над пингвинятами до полярной станции несколько десятков метров. Пингвиняты резвятся в детском саду.
17: Детки, постройтесь. Продолжим занятие. Быстренько, быстренько.
2: Подбежав к Нине, пингвиняты выстраиваются в одну линию.
17: Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый.
2: К Нине подходит дедушка Пигу.
15: Странно.
2: Зевает.
8: Что случилось, Нини?
15: Не хватает двоих.
2: Нини быстро поочередно показывает на каждого пингвиненка.
15: Действительно, нет двоих. Лоло и Пепе. Что же теперь делать?
2: Грустно опускает голову. Дедушка Пига разводит крыльями. Полярник рядом с лежащим Лоло опрокидывает пузырек над ватой. Проводит ею по ссадинам.
11: Видно, защипала. Ничего страшного. Заживет.
2: В детском саду.
15: Никто не знает, где Лоло и Пепе.
2: Пингвинята отрицательно качают головами.
16: Воспитательница Нини, мы видели, как они ушли в сторону холма. Правда, Гиги?
18: Ага. Они без спросу ушли вон за тот холм. Да-да, я сама видела.
8: За холмом живут люди. Вот беда. Я забыл им сказать, что люди тоже наши враги.
15: Ну что же вы, дедушка Пиго?
2: Зизи и Гиги прижимаются к Нине.
7: Если их поймает человек...
2: На площадке.
7: Они попадут в зоопарк, и мы их больше никогда не увидим. Их нужно спасать.
19: Бедный мой Лоло.
15: Бедная Пепе.
19: Что это за шум?
7: Это едет человек.
2: На пригорок выезжает зеленый вездеход.
7: Разбегайтесь и прячьтесь!
2: Суетясь, некоторые пингвины сталкиваются друг с другом. Вездеход – это гусеничный транспортер «Снегоболотоход» ГТС модели ГАЗ-47. Приземистый металлический кузов состоит из соединенных в единое целое кабины и фургона. За рычагами управления полярник. На соседнем сиденье Лоло, Пепе и Дон. Дон выпрыгивает из вездехода, встает рядом с гусеницей. Пепе спускается сначала на его спину, затем спрыгивает на снег. Лоло спускается, спрыгнув на спину Дона, затем на снег.
8: Это же Лоло и Пепе!
11: Ну, вот вы и дома. Бегите к своим.
2: Держась за крылья, Лоло и Пепе идут к площадке. Обернувшись, машут.
16: Спасибо!
2: Полярник и Дон в вездеходе. Полярник машет, высунувшись в окно. Вездеход уезжает, поднимая белые клубы снега.
16: До свидания!
2: Пингвинята оборачиваются к площадке. К ним бегут мамы.
15: Пепе!
2: Поднимают на крылья.
15: Ой, живы!
20: Вы живы!
2: Лала качает Лоло.
15: Мама!
2: Мими целует Пепе.
15: Они спасли нас от поморников.
8: Да-да, вам повезло. Люди бывают двух видов. Плохие, которые нас ловят и убивают, то есть браконьеры. И хорошие, те, что живут на станции.
15: Очень хорошие.
7: А с тобой, Лоло, мы поговорим дома.
2: Взяв Лоло за крыло, то заводит его за свою спину. Над площадкой кружат альбатросы. Лоло лежит на спине, подложив крылья под голову.
3: Прошло время. Многое забылось, как легко забывается все у детей. Но посмотрите... Как они повзросли.
2: Над ним склоняется Пепе.
15: Бу.
2: Лоло не реагирует.
15: Фи, как неинтересно.
2: Пепе спускается с валуна, на который опирается Лоло.
15: Чего ты не испугался, Лоло? Я думаю.
4: О чем?
15: Я думаю о птицах.
2: Лоло показывает на альбатросов. Приоткрыв клюв, Пепе смотрит вверх.
15: Дедушка Пига говорит...
2: Лоло садится.
15: Что мы тоже птицы.
2: Дергает Пепе за крыло.
4: Конечно, птицы.
2: Лоло ложится и опирается о валун.
15: А почему мы не летаем, как они?
2: Снова садится.
4: Мне и так хорошо.
15: Наверное, потому, что мы не пробовали. Ага. Надо попробовать.
2: Смотря на альбатросов, встает, отодвигает подошедшую ближе Пепе, быстро машет крыльями. Подпрыгивая, приближается к уходящему вниз спуску. Прыгнув вперед, падает на живот, скатывается, загребая снег головой. Опирается на крылья, поднимает голову, стряхивает снег с клюва.
15: Я обязательно научусь летать. Пойдем на скалу.
2: Взяв Пепе за крыло, ведет за собой.
15: Я обязательно научусь, а потом улечу. И увижу много интересного. А вернусь, расскажу.
2: Стоят на краю обрыва. Лоло отходит назад, разбежавшись, прыгает.
4: Лоло, ты не разбился?
15: Нет. Эта скала не годится, слишком низкая.
2: Лоло выдергивает голову из снега, смотрит по сторонам. Задрав голову, глядит настоящий рядом с берегом айсберг. Его острая вершина возвышается примерно на 25 метров. Об один из отвесных склонов разбиваются волны. Пингвинята на вершине айсберга. Смотрят на море.
15: Вот отсюда наверняка получится.
4: Пожалуйста, не делай этого, Лоло. Разобьешься.
2: Ударяясь об айсберг, волны поднимаются примерно на 5 метров.
15: Да, высоковато. Пожалуй, не буду прыгать.
2: Лоло чешет голову, закладывает крылья за спину. На омываемой водами стороне айсберга появляется вертикальная трещина. Откалываясь, одна за другой, в воду падают огромные глыбы льда. По айсбергу ударяет очередная волна. Пепе бросается к Лоло, обнимает его. Верхушка айсберга скользит вниз. Падает в море. Следом падают куски льда разного размера. Верхушка плывет среди волн. Ее плоская часть, примерно около 2 метра в диаметре, возвышается на 0,5 метра над водой. Ее окатывает волной. Она подхватывает Лоло и относит к краю. Он повисает на выступе, сплевывает воду, встряхивает головой. Выбирается на льдину.
15: Пепе!
2: Толкает Пепе.
15: Пепе!
2: Та открывает глаза.
15: Тебе страшно?
2: По ее щеке сбегает слеза.
4: Страшно. А тебе?
15: Не очень. Мы ведь на айсберге.
4: Ну и что? А где мама? Папа? Где все?
15: Знаешь что? Будешь реветь? Возьму и уйду.
4: Куда?
15: Не знаю. На другую сторону льдины.
4: Не уходи, я больше не буду. А что же нам теперь делать, Лоло?
15: Да что-нибудь придумаем. Смотри!
2: Лоло показывает на большую льдину.
15: Пингвины!
2: На ней 10 пингвинов.
15: Они такие же, как и мы!
2: Они смотрят в сторону.
4: По-моему, они не такие, как мы. Это же королевские пингвины. Дедушка Пига рассказывал, что они очень гордые пингвины.
15: Все равно попросим у них помощи.
2: У королевских пингвинов ярко-желтая грудь.
20: Помогите! Помогите! Мы тоже пингвины!
2: Они смотрят на пингвинят.
20: Помогите!
2: Отворачиваются.
15: Чего это они?
4: Я же говорила, гордые.
20: Дурачье!
4: Хочу домой, хочу домой.
15: Мы обязательно попадем домой. Вот увидишь.
2: На площадке со стоянкой пингвинов. То-то рупором прикладывает крылья ко рту.
21: Лоло! Пепе! Где вы? Лоло! Пепе! Эгегегей! Лоло!
22: Лоло! Пепе! Отзовитесь!
2: Взрослые пингвины собрались в центре площадки.
23: Мы тут все обшарили, но не нашли ни Пепе, ни Лоло.
24: Их нигде нет.
25: Их нигде нет.
26: Ах, Лоло, ну куда же ты девался, проказник?
25: Не убивайся, Лоло, успокойся. Походит и вернется. Обязательно вернется.
23: Да, такого еще никогда не было.
25: Уверен, что они живы. Конечно, живы.
15: Давайте еще раз осмотрим все вокруг.
23: Да-да, вот именно. Может, они провалились в ущелье и ждут, когда мы их спасем.
2: Пингвинята лежат на льдине. Лоло на спине, Пепе на боку. Их глаза закрыты. Живот Лоло мерно двигается вверх и вниз. На нем лежит желтый рачок антарктического криля. Лоло открывает глаза, садится, тянет крыло к рачку, тот спрыгивает. Лоло ползет за рачком. Тот ныряет в воду. Лоло едва не соскальзывает, упирается крыльями.
18: Держись, Лоло!
2: Подбежавшая Пепе хватает его за ноги. Вытаскивает на льдину. Лоло смотрит на нее. Пепе закрывает глаза, разводит крыльями. Вместе ложатся на край льдины. Из воды выпрыгивает рачок.
18: Ой, как есть хочется.
14: Мне тоже. А в море столько всякой еды.
18: Но как же ее достать? Мы ведь еще не умеем плавать.
2: Склонившись к воде, пингвинята смотрят на плывущих друг за другом рачков. Рачки перемещаются, резко сгибая тело дугой в сторону направления движения. Проплывают два антарктических бычка, рыбы с круглым сечением, буро-зеленым туловищем и выпученными глазами. Совершая плавные движения, величественно проплывают медузы. Проносится стая рыб с тонким игловидным серебристым телом и круглыми черными глазами. В кружок сбивается стайка розовых рыб, быстро уплывает. За ними плывет морской леопард. Леопард выныривает перед льдиной. Пингвинята пятятся. Леопард погружается в воду. Снова вынырнув, выбирается на льдину. Открывает красную пасть с острыми белыми зубами.
18: Ой, мамочка!
14: Пепе, карабкайся выше!
2: Льдина наклоняется под весом леопарда. Пятясь, пингвинята перемещаются к стороне, поднявшейся над водой. Леопард на середине льдины. Лоло поднимает 20-сантиметровый кусок льда. Швыряет его. Тот попадает точно в пасть леопарду. Замерев, леопард трясет головой из стороны в сторону. Над водой показывается плавник касатки. Пепе подает Лоло небольшие куски льда. Он швыряет их в леопарда. Сомкнув челюсти, леопард раскалывает попавший в пасть кусок. Пингвинята замечают касатку. Касатка выныривает. Обнявшись, пингвинята испуганно дрожат. Пролетев несколько метров, касатка падает в воду. Леопард снова ползет на пингвинят. Приподнявшись, льдина разламывается. Из-под нее вертикально вверх выныривает касатка. Закрыв глаза, пингвинята лежат на небольшой, меньше метра льдины. Нырнув, касатка плывет за леопардом. Совершая частые повороты, тот пытается оторваться. Преследующая его касатка неумолимо сокращает отставание. Вынырнув, леопард пролетает метр над водой. Следом проносится торчащий из воды черный плавник. Касатка выныривает вертикально вверх. В ее сомкнувшихся челюстях обвисшее тело морского леопарда. Касатка медленно боком падает в воду. Приподнявшись, Лоло и Пепе смотрят на место, где она скрылась под водой.
3: Лоло и Пепе все дальше и дальше уплывали от родных берегов. Маленькие, голодные, беззащитные. Что-то их ожидает впереди.
2: Конец второго фильма. На черном фоне сменяют друг друга белые титры. Авторы сценария – Виктор Мережко, Эйти Тати, Сёдзо Мацуда. Роли озвучивали – Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм третий. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Солнечный день. По морю плывет пароход. Из его трубы вырывается густой черный дым. Свернувшись калачиками, Лоло и Пепе спят на небольшой дрейфующей льдине. Лоло открывает глаза, зевает. Встряхнув головой, смотрит на Пепе, поднимается на ноги. Поворачивая голову, смотрит по сторонам. Глядит прямо перед собой, широко открывает глаза, распахивает клюв.
18: Ой, что это?
2: Пароход приближается к льдине. От рассекающей водную гладь водореза разбегаются в сторону пенящиеся волны. Лоло двумя крыльями толкает Пепе в бок, показывает на пароход. На фальшборт опираются пятеро мужчин в черно-серых

0: одеждах.
1: Эй! Помогите!
0: Один из них набрасывает на пингвинят сеть.
1: Ой!
0: Взявшись за конец сети, мужчины поднимают пингвинят вместе с льдиной.
1: Мы спасены! Пепе!
0: У мужчин суровые лица. На головах полукруглые шерстяные шапки. Грубо бросают пингвинят на дощатую палубу.
2: А малыши ничего, крепенькие.
3: Думаю, мы получим за них хорошие деньги.
1: Мы спасены, мы спасены.
0: Пингвинята пританцовывают. Их поднимают за шкирки.
4: Удивительно, что здесь оказались пингвины.
2: Да, нам везет в этом году.
1: Ой, что вы делаете? Отпустите! Больно! Ой, больно! Куда вы тащите? Отпустите нас!
0: Бросают в клетку с вертикальными железными прутьями. Проскользив по полу, Пепе замирает рядом с Лоло. Клетку закрывают на деревянный засов.
1: Выпустите нас отсюда!
0: Не оборачиваясь, мужчины уходят.
1: Выпустите нас отсюда! Ведь вы же нас спасли!
5: Зря старайтесь. Успокойтесь.
0: В соседней клетке пингвиненок.
6: Кто это? Ты кто?
5: Мак. Меня зовут Мак. Я из рода Макуори.
7: А я Лоло.
1: Пепе.
5: Вы действительно думаете, что они спасли вас?
0: Лоло и Пепе переглядываются.
5: Глупые, неужели вы не поняли, что попали к браконьерам?
0: Мак темно-синий, с желтыми бровями и хохолком.
3: Ну как, капитан? Да, таких можно продать за хорошую цену.
0: Капитан и один из браконьеров у клетки.
4: Знаете, капитан, если мы подойдем к материку, то наберем их сколько угодно.
3: Хорошо, мы обязательно должны заполнить все эти клетки пингвинами.
4: Конечно, капитан.
5: Ну? Убедились, что это браконьеры.
0: Лоло и Пепе жмутся спинами
5: теперь, да,
0: к прутьям.
6: И нас отвезут в зоопарк?
5: Наверное.
6: Значит, мы больше никогда не увидим ни маму, ни папу. Я не хочу этого, Лоло.
7: Я тоже не хочу.
5: Никому не хочется быть в зоопарке. А я уже смирился.
7: Почему же, Мак? Давай лучше убежим.
5: Куда убежим? Я уже пробовал несколько раз. Как видите, ничего не вышло.
0: Лоло на мгновение опускает глаза, встрепенувшись, оглядывает клетку.
6: А что, если поднять вон ту штучку?
0: Показывает на засов.
5: До нее не дотянуться.
0: Открыв клювы, Лоло и Пепе отстраняются назад.
7: Собака!
5: Не бойтесь его. Это старый пес Джек.
0: Джек породы сенбернар.
8: Еще попались двое.
5: Эй, старик, чему ты радуешься? Тебе, конечно, хорошо. Ты не в клетке.
8: Конечно, хорошо.
5: Противный сторож. Служишь этим браконьерам. Лучше бы помог нам выбраться отсюда.
8: Сторож, ну и что? Зато только сторожишь и ни о чем не беспокойся.
7: Мы хотим домой. Помоги нам выбраться отсюда.
6: Пожалуйста, помогите. Мы хотим к маме и папе.
8: Сначала обзываются, а потом просят. Помогите выбраться. Ну, выйдите из клетки, и что дальше? Кругом море, касатки, морские леопарды. Как же вы собираетесь добраться до своих родителей? Лучше сидите и помалкивайте.
0: Джек уходит. Корабль продолжает свое движение. Вырывающийся из трубы дым относит в сторону противоположную курсу. Джек спит на полубаке на носу корабля. Его буро-рыжий бок мерно опускается и поднимается. Пепе легла около двери. Встав на ее спину, Лоло тянется к засову. Не достает несколько сантиметров.
5: Ничего у вас не получится.
0: Мак лежит на боку, махает крылом.
7: Давай поменяемся. Ты встанешь на меня, а я поднимусь.
0: Лоло наклоняется. Пепе встает ему на плечи. Выпрямившись, Лоло покачивается, подходит к двери. Пепе тянет к засову крыло.
7: Ну как? Достала?
6: Нет.
0: Лоло привстает на мыски.
7: А сейчас...
6: Получается!
7: Пепе, встань на мою голову!
0: Лоло двумя крыльями держится за прутья. Пепе встает на его голову, приподнимает засов. Мак удивленно открывает клюв.
7: Еще немного! Пепе, еще чуть-чуть! Ну!
0: Пепе и Лоло падают назад.
7: Нет, не получается.
0: Лоло встает.
7: Ну ничего, давай еще раз попробуем.
8: И что им не спится, что они такой шум поднимают?
0: Джек на несколько секунд поднимает голову, снова опускает ее на лапы. Пепе встала на голову Лоло.
5: Еще чуть-чуть. Держись!
0: Падают.
9: Еще немного и дотянулись бы. Чуть-чуть надо было дотянуться.
6: Если бы я была чуточку повыше.
0: Пипе закрывает глаза, трет их крыльями. Лоло гладит ее по голове.
7: Не плачь.
6: А если еще раз попробовать?
9: А, все равно у вас ничего не получится.
0: Мак усаживается в углу клетки.
9: Это воет Джек. Значит, будет шторм. Он всегда воет перед штормом.
0: Мак складывает крылья на груди. Стемнело. Небо закрывают низкие свинцовые тучи. С гребней бушующих волн срываются белые буруны. Браконьеры бегут по палубе. Лоло и Пипе удивленно округлили клювы. Подбегают к прутьям, берутся за них крыльями. Вздыбливающиеся волны поднимаются выше уровня фальшборта. Волна перекатывается через фальшборт, заливает палубу, смывая лежащие на ней метлу и ящики. Проходит сквозь клетки, приподнимая Лоло и Пипе. Корабль сильно раскачивается. Очередная волна приподнимает пингвинят. Их лапы не достают до пола. Площадка стоянки пингвинов. Лала обхватывает голову крыльями.
10: И все-таки они не вернулись. Где же они?
11: Мы обшарили все вокруг и не нашли их. Может быть, они попали в пасть касатки или морскому ляпу?
10: Нет, этого не может быть, я уверена. Они живы, правда, Тото?
11: Конечно, Лала.
10: Ах, Лоло.
0: Тото обнимает Лалу.
10: Мой Лоло.
0: На корабле. Пипе спит около стены клетки. Лоло ходит взад и вперед, заложив крылья за спину. Обращает внимание на лежащую рядом с клеткой швабру. Ее черенок переломан. Выставив крыло между прутьями, подкатывает обломок черенка ближе, берет его.
6: Мы спасены!
0: Радостно вскидывает крылья. Черенком откидывает засов. Пипе хлопает крыльями.
6: Тише вы! Услышат!
0: Лоло выходит из клетки. Джек поднимает голову. Снова опускает ее на лапы. Лоло манит Пипе, она выходит из клетки. Лоло подходит к клетке Мака. Открывает засов.
9: Спасибо тебе, Лоло.
6: А, пошли. А куда? Мне кажется, туда.
0: Пробежав несколько метров по палубе, поднимаются вверх по деревянным ступенькам полубака. Лоло взбегает первым, манит остальных крылом. Пингвинята замирают, перед ними спящий Джек. Лоло быстро спрыгивает по ступенькам, манит Пипе и Мака крылом. Оглядываясь на полубак, пингвинята бегут по палубе. Джек на несколько секунд поднимает голову.
6: Мне кажется, внизу есть какой-то выход. Здесь? Ой, я боюсь.
9: Ладно, я пойду первым.
0: Мак ложится животом на перила. Скатившись, падает на спину, делает кувырок назад, поднимается на ноги. Подбегает к лестнице.
9: Давайте сюда. Здесь никого нет.
0: Пингвинята ложатся на перила животами, скатываются вниз. Выставив вперед крылья, Мак пытается поймать скользящего первым Лоло. Они вдвоем падают.
9: Кажется, нас не заметили.
0: Мак на носочках идет вперед. Заглядывает в помещение с ящиками и мешками.
9: Нам надо торопиться. Хорошо бы подкрепиться и удрать поскорей.
0: Смотря по сторонам, Мак входит в помещение. Крылом манит остальных. Сначала Лоло, а затем и Пипе входят в помещение. Бегают между стоящих вдоль стенок ящиков, мешков и бочек. Лоло подбегает к высокой, на голову выше его роста, урне. Подпрыгнув, переваливается через ее край. Из урны вылетают пустые консервные банки, обрывки бумаги, вилка с гнутыми зубьями. Лоло выглядывает из урны, на его голове ковш. Пипе берет кисть из банки с красной краской, проводит языком по щетине, морщится, трясет головой, бросает кисть на пол. Мак забирается на ящики, упирается ногами в стену, толкает плоскую картонную коробку. Немного отодвинув ее, встает на ноги, продолжает толкать. Коробка падает на пол. Из надорвавшегося угла высыпаются круглые золотистые галеты.
6: Что это такое? Может быть, это можно есть?
0: Мак откусывает от галеты.
9: По-моему, есть можно.
0: Загребает горсть галет, протягивает одну из них Лоло. Тот сначала отстраняется, затем берет галету, ест ее.
7: Не бойся, Пипе. Ешь!
0: Пипе поднимает галету с пола. Пингвинята поворачивают голову в сторону открытой двери.
6: Человек! Надо удирать!
0: Забегают за ящики. В дверях двое браконьеров, высокий и низкий.
12: Послушай, тут что-то неладно.
0: Входит в помещение, подходит к коробке.
12: Ты смотри, ведь кто рассыпал?
13: Вы не видели тут пингвинят?
12: Нет, а что случилось?
13: Да вот сбежали, открыли клетку и убежали.
12: Что? Значит, это они рассыпали.
3: Вот свалились на наши головы.
13: Ищите скорее.
9: Они ищут нас.
6: Что же нам делать?
9: Прячьтесь.
0: Стоящий за тюком Мак прыгает к прячущимся за ящиком Лоло и Пепе. Пингвинята выглядывают из-за ящика. На ящик за их спинами выбегает серый мышонок. Пепе оглядывается. Лоло закрывает ей клюв.
3: Что такое?
0: В дверях капитан.
14: Что? Удрали? Немедленно поймать их! Вот они! Ловите их скорее!
0: Пингвинята бегают между ног браконьеров. Встав на четвереньки, те пытаются их поймать.
3: Попались!
0: Высокий браконьер тянет руки к пингвинятам. Уворачиваясь, те не дают себя поймать. Балансируя крыльями, Лоло удерживает равновесие на катящейся бочке. Наезжает на низкого браконьера, сбивает его с ног. Браконьер в светлой шапке гонится за Маком, тот запрыгивает на ящики. Браконьер его хватает. Резко повернувшись, Мак высвобождается, запрыгивает на вышестоящий ящик. Подпрыгнув, повисает на трубе, и ящики валятся на браконьера. Один из них падает завалившемуся браконьеру на голову, упав на спину, тот замирает. Переставляя крылья, Мак движется по идущей вдоль стены трубе. Лоло и Пепе подбегают к открытой металлической двери. Забежав на нее, замирают на металлических ступенях. Перед ними полутемное машинное отделение. Большая его часть занята толстыми трубами. В отделение входит высокий браконьер. Лоло ступает по идущей в 3 метрах над полом трубе. Подпрыгивая, браконьер пытается его поймать, не достает. Подскользнувшись, Лоло срывается, падает вниз. Вытянув вперед руки, браконьер бежит за ним. Догнав, приподнимает на ладони. Лоло соскакивает с них, бежит вперед. Повисает на рычаге. Браконьер отдает парам, вырвавшимся из расположенной ниже трубы. Он падает на спину, замирает.
9: Эй, Пепе, сюда, сюда!
0: Лоло выглядывает из круглого отверстия в стене. Пепе бежит по идущей к отверстию наклонной балки. Соскальзывает прямо в руки капитана. Хватает его клювом за нос. Капитан отпускает Пепе, та остается висеть на его носу. Капитан хватает ее, пытается оторвать от носа. Отпускает Пепе, машет головой. Та разжимает клюв, подлетает к отверстию в стене. Лоло хватает ее за крылья.
15: Держите их!
0: Втаскивает в отверстие.
15: Держите!
9: Надо побыстрее удирать отсюда!
0: Расставив крылья в сторону, Мак бежит по палубе. Замирает перед ним спящий Джек. Мак осторожно обходит его спереди. Едва не наступает ему на лапу, обходит с другой стороны. Джек машет хвостом. Мак перепрыгивает, через него убегает. Бегущий следом браконьер спотыкается от Джека. Растягивается на палубе.
12: Старый балбес развалился тут на дороге!
9: Куда же подевались Лоло и Пепе?
0: Лоло и Пепе стоят на висящем на борту якоре. Мак забирается на фальшборд.
5: Эй, Лоло! Пепе!
6: Ой, это Мак!
5: Прыгай к нам! Сейчас!
0: К Маку подбегают капитан и браконьер. Мак спрыгивает, приземляется на якорь. Тот опускается.
3: Они уже внизу. Скорее несите сеть!
0: Якорь останавливается над водой. Поднимающиеся волны отдают пингвинят. Над фальшбортом склоняется браконьер с очком на длинной ручке. Водя им из стороны в сторону, пытается поймать пингвинят. Подпрыгнув, Лоло повисает на сачке. Сорвавшись, падает, цепляется за якорь. Мак и Пепе вытягивают его за крылья.
14: Ну, дотяни же! Что же ты, мазила?
0: Сачок проносится над головами пингвинят.
3: Надо поднять якорь! Быстро!
16: Капитан, опять будет шторм. Когда Джек воет, море всегда бушует.
0: Джек сидит за спинами сгрудившихся у фальшборта браконьеров.
14: Все по местам!
0: Браконьеры бегут по палубе.
6: Что же нам теперь делать, Лоло?
0: Лоло пожимает плечами. Над фальшбортом показывается голова Джека. Он держит в зубах спасательный круг.
9: Кажется, мы спасены.
0: Бросает его на воду.
5: Прыгайте быстрее! Ну, Пепе!
0: Пингвинята спрыгивают на круг.
8: Уф, сколько же с ними было хлопот.
5: Спасибо, дедушка! Спасибо! До свидания!
0: Корабль удаляется от круга. Пингвинята машут Джеку крыльями. Спасательный круг подплывает к большой льдине. Пингвинята перепрыгивают на нее. Оглядевшись вокруг, радостно подпрыгивают и машут крыльями.
6: Ой, как есть хочется.
9: И мне.
0: Пингвинята...
5: А что делать?
0: Сидят на льдине.
5: Ладно, попробуем.
6: Что попробуем?
5: Прыгну в воду и достану еду. Прыгну в воду и достану еду.
6: А ты сможешь?
9: Ты это серьезно?
0: Лоло решительно.

0: Лоло выныривает.
1: Смотрите! Мои перья уже окрепли! Смотрите!
0: Вынырнув, пролетает над водой около метра, плывет, гребя кролем.
1: Ну как? Здорово, я научился плавать!
0: Плывет на спине.
2: Вот это да!
0: Пепе взволнованно прикладывает крылья к щекам. Улыбнувшись ей, Мак ныряет, быстро плавает под водой.
1: Ура! Я тоже умею!
0: Выныривает.
3: Эх, попробую.
0: Зажмурив глаза, Пепе прыгает, подняв крылья вверх. Медленно погружается, открывает глаза, гребет крыльями, начинает быстро плавать. Пингвинята плавают, поедая желтых рачков криля. Лоло выныривает на льдину. Ложится на спину. То же самое делают Мак и Пепе.
1: Давно так не ел.
0: Лоло гладит свой живот.
3: И я.
2: И я.
3: Все это благодаря Лоло.
2: Ага.
1: При чем тут я? Мы сами своими силами добывали себе еду.
3: Ой, смотрите, что это?
0: Пепе пятится.
1: Смотрите, смотрите! Акулы! Они нас съедят!
0: Над водой показываются большие синие спины. Над ними поднимаются высокие фонтаны.
2: Это же киты! Их можно не бояться. Они мирные. И нас они не едят.
1: Киты? Ну, конечно! Дедушка Пика говорил, что они наши друзья. Давайте попросим их отвезти нас домой. Здравствуйте!
0: Пингвинята подходят к краю льдины. Один кит поднял голову, кивает.
1: Отвезите нас домой, пожалуйста.
0: Кит снова кивает. Лоло высоко подпрыгивает.
1: Ура!
4: Ура!
1: Вот здорово!
0: Перепрыгивает на спину кита. Следом прыгает Пепе. Подскользнувшись, скользит по боку кита. Лоло хватает ее за крылья, помогает забраться на спину. Мак также перепрыгнул на кита. Пингвинята радостно смотрят вперед. Пепе держится за плечи Лоло.
1: Как он быстро плывет! Вот здорово!
0: Впереди несколько льдин. Плывущие по бокам киты подныривают под них, а кит с пингвинятами на спине их огибает. На одной из льдин лежит нерпа. Поворачивая голову, провожает взглядом проплывающих китов. Киты приближаются к ледяным берегам. Над льдинами и снежными холмами возвышается гора изо льда с сиреневым оттенком.
1: Смотрите! Гора сиреневая!
3: Правда? Это гора сиреневая.
0: Пингвинята радостно машут крыльями. Приподнявшись на одной ноге, Лоло валится на спину. Встав, первым запрыгивает на берег. Следом прыгают Пепе и Мак.
4: Спасибо тебе, китенок! Спасибо! До свидания!
0: Машут уплывающим китам.
1: Ну, пошли!
0: Поднимаются на пригорок, отделяющий стоянку пингвинов от берега. Пепе везет Мака, держа его за крыло.
2: Далеко еще?
1: Да нет, рядом! Перейдем этот холм? Спустимся в долину, и там будет наш поселок.
0: Пингвинята поднимаются на вершину пригорка. Круглая площадка стоянки пуста.
1: Вот мы и пришли.
3: Это наш поселок.
1: Ой, а где же все наши?
0: Лоло и Мак прикладывают крылья козырьком над глазами, смотрят по сторонам. Пингвины расположились в снежной низине, недалеко от стоянки. Пингвины папы прикладывают крылья козырьками к глазам, смотрят в направлении пригорка. Пингвинята скатываются по склону. Вверх по склону идет Пупо, не смотрит в сторону пингвинят. Едущий на спине Лоло сбивает его с ног. Пупо делает переворот в воздухе.
5: Кто это?
0: Крылом трет бок.
5: Ой, кажется, это Лоло и Пепе. Они вернулись. А кто же это с ними?
0: Подбрасывает вверх охапку снега, бежит вниз по склону. Всматривающийся вперед То-То удивленно приоткрывает клюв. С нескрываемой радостью глядит настоящих рядом пингвинов. Попо спустился.
5: Они вернулись!
0: Одновременно с пингвинятами.
5: Они вернулись! Лоло и Пепе вернулись!
0: То-То всех обнимает.
1: Мамочка!
5: Я же говорил, что они вернутся!
0: Мамы обнимают детей. Склонившись к Пепе, Мими целует ее головку.
5: Как они выросли!
0: Лоло ростом.
5: Лоло!
0: По плечо То-То.
1: Папа!
0: Подается вперед, опускает голову.
5: Как ты вырос, Лоло!
1: Папа! Я...
5: Папа!

0: Ладно, слава богу, ты жив и здоров. Ты стал совсем взрослым и можешь сам за себя постоять.
1: Тото кладет крыло на плечо сына. Тот подходит к Маку.
2: Папа, его зовут Мак, он наш друг. Он бежал вместе с нами от браконьеров. Можно? Он останется с нами.
0: Конечно, можно.
3: Хорошо, что у тебя появился друг.
1: Лоло и Мак высоко подпрыгивают, размахивая крыльями. К ним присоединяется Пепе. На пригорок, размахивая крыльями, выбегает Нини.
4: Беда! Беда!
0: Что случилось, Нини?
4: Наших малышей поймали люди.
0: Что?
1: Тото сводит брови.
0: Стой!
1: Пингвинята в сетке.
0: Верните наших детей!
1: Ее тащат браконьеры.
5: Дедушка! Дедушка Пита! Спасите нас!
1: Хватают цепляющегося за сетку дедушку Пигу, отбрасывают назад. Дедушка Пига поднимается, вновь бежит за пингвинятами.
5: Дедушка!
1: Один из браконьеров поднимает ружье, наводит ствол на дедушку Пига. Пуля попадает под ноги дедушки. Вскинув крылья, он падает на снег. Приподнимается. Закрыв глаза, падает вперед.
5: Дедушка!
1: Поднимает голову.
0: Стойте! Где Тото? Где все?
1: По снегу бегут пингвины папы.
2: Дедушка Пига!
0: Люди в черном потащили детей к морю.
2: Люди в черном?
1: Лоло и Пепе рядом с дедушкой Пига.
2: Папа, это, наверное... Браконьеры! Те самые люди, от которых мы сбежали!
0: Что? Надо скорее спасать детей! Эй, все за мной!
1: Пингвины папы бегут к берегу. Трое браконьеров грузят сетку с пингвинятами на лодку. В лодке стоят два браконьера и капитан. Пингвины папы выбегают на берег. Лодка уже отплыла.
6: Поторапливайтесь! Вон их сколько скопилось!
0: Стойте! Верните наших детей! Что же мы медлим? Они уйдут! Все за мной!
1: Тото ныряет в воду. Растолкав остальных пингвинов, следом за ним ныряет Лоло. Один за другим ныряют другие пингвины. Чередуя нырки и выныривания, плывут вслед за лодкой.
0: Какие настырные!
1: Низкий браконьер
0: поднимает
1: ружье. Вынырнув из воды, Тото повисает на стволе, держась за него клювом и крыльями. Толкает браконьера лапой в лицо, тот едва не падает. Махнув ружьем, он сбрасывает Тото. Стреляет в то место, где нырнул Тото. На воде расплываются красные пятна. Вынырнув, Лоло толкает браконьера. Тот падает в воду.
7: Да, что-то случилось.
1: Полярник и Дон бегут к берегу. Четверо браконьеров стреляют, стоя на корабле. Пули попадают в плавающих вокруг лодки пингвинов. То тут, то там вода окрашивается красной. По стоящему у воды огромному айсбергу пробегают вертикальные трещины. В воду падают глыбы льда. Айсберг раскалывается по трещине. Одна половина уходит вниз, поднимая огромную волну. Высота поднявшегося цунами в несколько раз выше корабля браконьеров. Капитан поднимает взгляд, в ужасе округляет глаза. Браконьеры забегают в кубрики. Сначала корабль достигает небольшая волна, поднявшаяся от ледяных глыб. Судно покачивается. Корабль накрывает цунами. Завалившись на бок, он опрокидывается. Один из смытых браконьеров держит в руках оторванные поручни, другой — погнутое ружье. В волне проносятся тюки, ящики, бочки и спасательный круг. Волна проходит, корабль скрывается под водой. Над поверхностью кружат чайки-поморники. Поверхность воды успокаивается. Над ней показывается голова Лоло, потом Мака и других пингвинят. Они плывут к берегу. Выныривают. На возвышении стоят полярник и Дон. Лоло машет им крылом. Все пингвины снова поворачивают головы в сторону моря. На водной глади только небольшая рябь. Около полярной станции.
8: Ну вот, лето кончилось. Не успели приехать, как надо уезжать. Дон, я вижу, и тебе стало тоскливо. Дружок твой пингвиненок уже вырос, и ему не до тебя.
1: Пингвины в снежной низине рядом со стоянкой. Стоят парами перед небольшими снежными холмиками.
9: Вместе с другими пингвинами погиб наш вожак стаи.
1: Стоят кружком вокруг дедушки Пигу.
9: Сейчас не время печалиться. Настало время отправиться к Северному морю. Необходимо выбрать нового вожака. Я предлагаю Лоло.
10: Меня?
1: Лоло прикладывает крыло к груди, вопросительно смотрит на стоящих рядом пингвинов.
9: Не беспокойся, я буду помогать тебе.
10: Ты сможешь быть вожаком. Соглашайся, Лоло.
3: Ты должен стать вожаком.
1: Лоло опускает голову.
10: Ну хорошо. Мак, а ты пойдешь с нами? Спасибо тебе, Лоло. Но я пойду искать своих.
1: Помахав Лоло крылом, Мак уходит. Пингвины провожают его грустными взглядами. Удивленно приоткрыв клювы, смотрят вверх. Над низиной пролетает красный вертолет. Из-за стекла иллюминатора на пингвинов смотрят полярник и Дон. Мак удаляется по идущей горной гряде снежной равнины. Пингвины идут цепочкой между холмами.
11: В начале марта кончается осень в Антарктиде. Пингвины оставляют свой материк и отправляются к Северному морю, чтобы с апреля по сентябрь пережить там длинную антарктическую зиму. А затем они снова вернутся на свою родину.
1: Черное небо над серебристыми ледяными горами озаряется мягкими цветами полярного сияния. Конец фильма. На черном фоне появляются белые титры. Режиссеры: Геннадий Сокольский, Кэндзиро Йосида. Продюсеры: Такео Мисигути, Тору Камори. Авторы сценария: Виктор Мерешко, Эйти Тати, Сёдзе Мацуда. Роли озвучивали: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор Масахито Маруяма. Звукооператоры Владимир Кутузов, Муцуура. Уважаемые зрители! Администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч.
12: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Мультипликационный фильм «Карлсон» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титры на фоне европейского города с острыми шпилями крыш. Союз мультфильм показывает по мотивам сказки Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон». Загруженный перекресток. Перед переходом стоит светловолосый мальчик с большими голубыми глазами в темных шортах и красной шерстяной безрукавки поверх белой рубашки. Режиссер Степанцев, художники-постановщики Савченко, Бутырин. Композитор Гладков, оператор Друян, ассистент оператора Наяшкова, звукооператор Фильчиков. Ассистент режиссера Шилова, монтажер Турбина. Художники-мультипликаторы Бутырин, Миренкова, Орлова, Шевков, Жутковская. Роли озвучивали Малыш, Румянова, Карлсон, Ливанов. Редактор Причинская, директор Зорина. Мальчик грустным взглядом провожает проносящиеся рядом автомобили. Представляет вместо них животных. Автокран становится длинношеим жирафом. Троллейбус с опущенными крышей рогами превращается в прижавшего уши к спине зайку. Округлый Volkswagen жук оборачивается черепахой. Мальчик приоткрывает рот. Вместо проезжающих мимо машин движутся животные, рыбы, рептилии и насекомые. Удивленно улыбается. На другой стороне дороги у обочины сидит белый лопоухий щенок. Мальчик нетерпеливо смотрит на красный сигнал светофора. В расположенном на столбе светофоре проступают черты лица. Красные и желтые сигналы перемещаются на место глаз. Улыбнувшись, светофор отдает мальчику честь рукой в белой перчатке с висящим на ней жезлом. Взяв мальчика за руку, переводит его через переход. Мальчик останавливается около щенка, светофор исчезает. На шее щенка красный ошейник с тянущимся за ним поводком. Мальчик машет щенку рукой, помахав хвостом, тот улыбается. Сев с любопытством смотрит на мальчика, приподнимает левое ухо. Мальчик протягивает руку. Подскочив к нему, щенок встает на задние лапы, протягивает мальчику правую лапу. Мальчик пожимает лапу щенка. Подросток в кепке.
13: Бобик.
1: Щенок испуганно.
13: Бобик.
1: Поднимает лапы.
13: Ко мне.
1: Подползает.
13: Я что говорю?
1: К подростку.
13: Ко мне.
1: Засучив рукава, тот замахивается на прижавшегося к земле Бобика хлыстом. Светловолосый мальчик становится перед подростком, с вызовом сводит брови. С пластырем на щеке светловолосый мальчик сидит за столом. Рядом сидят мальчик и девочка постарше, мужчина и женщина.
13: Ну, скажи ты мне, пожалуйста, а нельзя ли вообще обойтись без драки? Любой спор можно решить словами.
14: Да вот, вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама.
1: Мама забирает из рук папы газету.
14: А у тебя, мама, есть папочка.
1: Во рту папы трубка, он раскрывает другую газету.
14: А у меня никого нет, никого, даже собаки.
1: Мальчик с грустным лицом опирается подбородком на руки, выходит из-за стола. Войдя в комнату, насупившись, складывает руки на груди. Сидит на подоконнике перед плюшевым мишкой. Подвигав его лапу, тяжело вздыхает. Сталкивает мишку с подоконника в комнату. Катает игрушечный грузовик. Замерев, прислушивается. Открыв рот, смотрит в окно. Заложив руки за спиной, у окна пролетает метрового роста полноватый человечек с короткими ручками и ножками, ярко-рыжими волосами, на спине человечка вращающийся пропеллер. Увидев раскрывшего рот мальчика, останавливается. Заложив руки в карманы белых брючек, демонстративно поворачивается на месте. Сделав мертвую петлю, замирает у окна.
15: Простите, Вася, можно тут приземлиться?
1: Мальчик моргает.
14: Чего?
15: Ну что, посадку давай, ты что, нельзя, забивай.
14: Садитесь, пожалуйста.
1: Человечек нажимает кнопку на животе. Пропеллер перестает вращаться, человечек опускается на подоконник.
15: Так.
1: Выкидывает мишку в окно.
15: Продолжаем разговор.
1: Складывает руки на груди.
15: Как тебя зовут?
14: Меня.
15: Ну не меня же, тебя.
14: Малыш.
1: Машет рукой.
15: Ух, нет, надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше.
1: Став махает рукой, падает за окно.
15: Хорошо.
1: Взлетает.
14: Да.
15: Ну, ты меня можешь звать запросто.
1: Так, садится.
15: Просто Карлсон.
1: На подоконник.
15: Ну, привет, малыш.
14: Привет, Карлсон.
15: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
14: 7.
15: Что, 7?
14: А что?
1: Подлетает.
15: А я думал, 8.
1: Снова опускается на подоконник.
15: Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
14: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
15: Я мужчина хоть куда.
1: Отбрасывает волосы со лба.
15: В полном расцвете сил.
14: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
15: Ну знаешь,
1: Задумчиво трет подбородок.
15: Не будем об этом говорить.
1: Малыш показывает.
14: А можно мне нажать?
15: Валей, жми!
1: На кнопку. Карлсон трясется.
15: Стоп! У тебя варенье есть?
14: Есть.
15: Тащи.
1: Малыш приносит большую банку с красным вареньем. Взяв, Карлсон обнимает банку, съедает варенье, выливая его себе в рот.
15: Да так.
1: Пропеллер вращается.
14: Опять жать?
15: Жми!
1: Малыш нажимает на кнопку. Карлсон взмывает в воздух. Пролетает по комнате, сев на игрушечную лошадку, прыгает на ней, поднимается вместе с ней в воздух. Опирается ею на край шкафа. Упав вниз головой, прыгает на большом мече, тот лопается. Карлсон висит на люстре.
15: Малыш, со мной не соскучишься.
14: Что ж ты делаешь?
15: Да это я шалю, ну то есть балуюсь.
14: Ага, она же упадет.
15: Спокойствие, только...
1: Падает с люстры и в игрушку.
15: Она чуть не упала, честное слово. Она упала, ты видел, раз и в дребезги.
14: В дребезги, вот интересно только, что скажет мама.
15: Ну, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе 10 тысяч люстр. Давай пошалим сейчас, а?
14: Представляю, как рассердится папа.
15: Папа? А что папа?
1: Малыш показывает кулак.
15: Да? Я полетел.
1: Быстро пожав руку малыша, Карлсон улетает. Малыш оборачивается к дверям. В них стоит вся его семья.
14: Спокойствие. Только спокойствие.
1: Папа отрывается.
16: А что здесь случилось?
1: От газеты.
14: Да пустяки. Дело-то житейское.
1: Заложив руки за спиной, малыш стоит в углу полуосвещенной прихожей.
14: Да, и принесет 10 000 люстр.
15: Ну нет, братец, за свои поступки надо отвечать.
7: И не сваливать свою вину на какого-то, понимаешь, Карлсона.
15: Во, правильно, папа. Ну пойдем в кино, а то же мы опоздаем. Эх ты.
14: Мам, слушай-ка. Вот мой братец-то вырастет. Ну, женится. Ну, умрет. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене?
3: Почему? Ну, все-таки.
14: Я же донашиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я донашиваю.
3: Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю.
14: Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену.
1: Малыш остается один в прихожей.
15: Спокойствие. Только спокойствие.
14: Карлсон!
1: Вбегает в комнату. Карлсон сидит на шкафу.
14: Карлсон!
15: Привет, малыш!
14: Как это здорово, что ты прилетел!
15: Еще бы не здорово!
1: Карлсон ест варенье, слизывая его с окунаемой в банку руки.
14: Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье.
15: Но?
1: Банка пустеет.
15: Ой, ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет 2-3 ложки варенья...
14: Ой, ты заболел!
15: Да у меня самая высокая температура в мире! Да, если хочешь знать.
1: Опустившись, Карлсон разваливается в кресле.
15: Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью.
1: Ложится на бок, подложив руки под щеку. Малыш осторожно прикладывает руку к его лбу.
14: Слушай, а ты, по-моему, не болен.
15: Нет, болен?
14: Нет.
15: Да я тебя говорю, болен.
14: Нет, не болен.
15: Какой ты противник. Что ж я заболеть, что ли, не могу, как все люди?
14: А ты хочешь заболеть?
15: А ты вот не хочешь.
14: Нет.
15: Да все этого хотят. Лежишь себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель. А ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо, кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный, гору шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек.
1: На подоконнике комнаты малыша записка. Я наверху у Карлсона, который живет на крыше.
14: Что-то
15: ничего. Летим.
1: Прижав к груди банку варенья и розовый кулек, малыш сидит на шее Карлсона. Тот облетает высокие шпили и пугает ворон.
15: Слушай, ты же забыл варенье.
14: Да нет, я взял.
1: Вытянув руки вперед, Карлсон летит дальше.
15: Слушай, конфеты ты же оставил.
14: Да нет же, вот.
1: Малыш поднимает кулек. Спускаются к красной крыше.
15: На шею не дави. На шею не дави.
1: Посреди крыши, в окружении массивных печных труб, стоит небольшой домик с белыми стенами и красной крышей. На доме закреплена табличка с текстом «Карлсон, который живет на крыше». Увернувшись, Карлсон сбрасывает малыша, тот приземляется на ноги.
15: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
1: Малыш осторожно входит в домик. Карлсон пьет из носика синего чайника.
15: Ой, ты мне всю шею отсидел. Так, я забыл. Я же самый тяжело больной в мире человек. Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью. Ну?
1: Карлсон лежит на кушетке.
14: А у тебя есть какие-нибудь лекарства?
15: Ну какие? Какие лекарства? Ты же все с собой взял. Ну начинай.
14: А разве это помогает?
15: Ой, ну начинай, сейчас увидишь. Ой, я самый тяжело больной. О, больной, самый тяжело больной человек.
1: Малыш протягивает ложку с несколькими каплями варенья. Сморщившись, Карлсон ее отодвигает. Взяв банку, съедает варенье.
14: Как?
1: Вылив его себе в рот.
15: Там еще осталось немножечко варенья.
14: Нет, варенья нет.
15: Что, нет совсем варенья? Ни капельки?
14: Нет.
15: Жаль.
1: Карлсон задумывается.
15: Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошелить.
1: Кидает банку с крыши.
15: Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам.
14: А зачем?
15: Ну как зачем? Искать приключений.
1: Стемнело. Идя по коньку крыши, Карлсон тянет малыша за руку. Тот подскальзывается, Карлсон его держит.
15: Спокойствие!
1: Взлетев, ставит на конек.
15: Только спокойствие.
1: Соседней крыши. В крутой кровле встречается множество мансардных окон с открытыми ставнями.
15: А с погодой сегодня повезло, да вот с вами...
1: Прячутся за трубу. На крыше появляются два силуэта, низкий, полный и высокий, худой.
15: Смотри левее, так, видишь, он двое идут. Знаешь, кто такие?
1: Силуэты скрываются.
15: О, брат.
1: В чердаке.
15: Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет.
1: На чердаке.
15: Ну, так и есть.
1: Высокий жулик разжимает прищепки на веревке, и низкий жулик прячет снимаемое белье за пазуху.
15: Что же делать? Оу! Начинаем воспитательную работу.
1: Карлсон прячется за простыней.
15: Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное.
1: Рисует на простыне два больших глаза и широкий рот. Подходят жулики. Простыня взлетает к потолку. Из-под нее выглядывает швабра и ведро. Надевает ведро на голову, садится на швабру. Двигается в диком танце. Высокий жулик падает без чувств.
15: Что вы орете? Что вы орете? Кругом люди спят.
8: Мама!
1: Пробив кровлю, жулики вылетают на крышу. Убегают, перепрыгивая с дома на дом. Простыня их преследует.
15: Спокойствие! Только спокойствие!
1: Дает пинок высокому жулику. Жулики на фригеле. Простыня их щекочет. За грудки ловит падающего низкого жулика.
15: Белье бросай. Бросай белье, я тебе говорю.
1: Разбрасывая белье, жулики улепетывают по крышам. Простыня подлетает к малышу. Скинув простыню, Карлсон вытирает лоб.
15: Слушай, малыш, знаешь, какое самое лучшее в мире средство от жуликов? Это, конечно, привидение.
1: Карлсон растягивает простыню, смотрит вниз.
15: Эй, малыш, смотри, за тобой пожарники приехали. Вон карабкаются.
1: Пожарная лестница у ног Карлсона.
15: Слушай, что ты мне вдруг так домой захотелось?
1: Пожарный уже на середине лестницы.
15: Вообще задержался я тут с тобой. Мне спать давно пора. Будь здоров, малыш. Я пошел.
1: Малыш на кровати под оранжевым одеялом. Рядом мама.
13: Малыш, малыш, как же ты нас напугал.
14: Ну чего вы беспокоились?
13: Ну а как же иначе? Ну ты подумай сам. Ну что было бы, если бы ты упал с крыши? Хорошо? Ну что было бы, если бы мы тебя потеряли?
14: А вы бы тогда огорчились?
13: Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой.
14: Даже... за 100 000 000 000.
13: Даже за 100 000 000 000.
14: Значит, я так дорого стою.
13: Ну, конечно, дурачок ты.
1: Выключив свет, мама выходит. Погруженная в темноту комната.
14: Папа, папа.
7: Ты что не спишь?
14: Пап, ты не пугайся. Я вот чего. Если я действительно стою 100 000 000 000, то ну нельзя ли мне получить хоть немного наличными, чтобы я мог купить маленького щенка?
7: По поводу щенка я тебе скажу.
14: Чего?
1: Папа натягивает одеяло на голову.
14: Похоже, что всю жизнь проживешь вот так. Без собаки.
1: Завернувшись в оранжевое одеяло, малыш понуро опускает голову. На накроватном столике перед малышом пирог с семью горящими разноцветными свечами. В руке малыша кусок пирога. На нем 8-я свечка. Счастливо сузив глаза, малыш откусывает пирог.
13: Подумай только, 8 лет назад ты появился на свет вот таким
1: малыш
13: крошкой.
14: Папа!
1: Заглядывает под кровать.
16: Ой, боже мой! Спокойствие, только спокойствие!
1: Схватившись за голову, папа выходит из комнаты. Малыш возвращает кусок в пирог. Оплавившись, свечки сгибаются. Лежит, накрыв голову подушкой. Карлсон выглядывает из-за изножья.
15: Ну, я так не играю. Я к тебе прилетел на день варенья, на день рождения. Ты что, не рад, что ли?
14: Привет, Карлсон.
15: Привет, малыш. Чем будешь угощать?
14: Пирогом.
15: С чем?
14: С 8 свечками.
15: Ну нет, это я не ем. Что такое? 1 пирог и 8 свечей. Лучше так. 8 пирогов и одна спичка.
14: Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
1: Карлсон съедает...
15: Ты что, с ума сошел?
1: Пол пирога.
15: А в чем же еще?
14: Собаку мне не подарят.
15: Кого? Собаку?
1: Откладывает пирог.
15: А как же я? Малыш, ведь я же лучше. Лучше собаки. А?
14: Извини, Карлсон. Я на минутку.
1: Перед дверью белый щенок с темно-рыжими ушами.
14: Это что же? Собака.
1: Папа и мама изнутри прикрывают дверь своей комнаты.
14: Собака! Собака! Карлсон! Карлсон! Мне подарили собаку! Карлсон! Карлсон! Ты где?
1: Прижимая щенка к груди, малыш обводит взглядом пустую комнату. Останавливает взгляд на распахнутом окне. Прижав щенка к груди, малыш стоит у окна. У щенка рыжие спинка, головка и хвостик. Темнеет. На небе появляются звезды. Ярко сверкая, звезды превращаются в буквы, образующие слово «конец». Конец мультфильма. «Карлсон вернулся» начинается. День. Детская комната. Стоя у окна, малыш держит щенка. Взгляд устремлен за окно. Посадив щенка на подоконник, садится рядом, на лице грусть. Поднявшись на задние лапы, щенок лижет малыша в щеку. Не изменившись в лице, тот поглаживает его по голове. Увидев стоящий на тумбочке вентилятор, малыш приоткрывает рот. Улыбаясь, крепит веревка вентилятора к спине щенка. Толкает пропеллер, подбрасывает щенка. Тот опускается на пол. Приподняв уши, щенок с интересом смотрит на вращающийся на его спине вентилятор, пожимает плечами. Вынув руки из карманов черных шорт, малыш два раза медленно моргает. Тяжело вздохнув, садится на небольшую коробку. Щенок за провод тащит к нему вентилятор. Газетное объявление. Требуется воспитательница для малыша. Обращаться по адресу Стокгольм, улица Неразборчива. Папа закрывает газету.
7: Не вздыхай, так надо.
1: Вынимает трубку изо рта.
14: Ну, а может быть, Карлсон действительно существует?
7: Ой. О.
1: Щенок и малыш подбегают к входной двери.
14: Это Карлсон!
1: На несколько секунд появляется название мультфильма. Улыбающийся малыш, распахнув дверь, меняется в лице. Уголки губ опускаются, рот приоткрывается. Перед ним высокая полноватая дама с собранными в пучок рыжими волосами, строгим лицом. На ней зеленое пальто, небольшая шляпка, в правой руке пылесос, в левой клетка с большой желтой кошкой.
17: Так, у вас и собака есть.
1: Дама приподнимает клетку.
17: Матильда, ты слышишь?
1: Кошка кивает.
17: Так. Очень хорошо. Ну ничего, я сделаю из нее человеком.
1: Малыш испуганно прижимает щенка к груди. В прихожую входят папа и мама. Папа подносит спичку к трубке.
17: Фрекенбок. Бок. А вот ваше курение
1: наводит
17: может
1: пылесос
17: пагубно отразиться на моем здоровье.
1: На папу.
17: Вам придется оставить эту
1: пылесос засасывает
17: привычку.
1: Спичку.
7: Хорошо.
1: И табак.
17: Так это вы, собственно...
1: Скидывает пальто. Папа едва успевает.
17: Давали объявление, что вам нужна...
1: Поймать его.
17: Домоправительница, честная, с хорошим характером.
1: Кидает.
17: Так вот это я.
1: Шляпку маме.
14: Но мы приглашали воспитательницу.
1: Поднимает пылесос.
17: А кого здесь надо воспитывать? Какая агрессивная собака.
7: Надеюсь, Фрекенбок, вы любите детей, да?
17: Как вам сказать?
1: Фрекенбок задумывается.
17: Безумно.
1: На столе блюдо с дымящимися плюшками. Рядом красная чашка с чаем. Матильда, висящая над столом клетки. Фрекенбок в халате и белом переднике дает ей плюшку. Окунув в чашку вторую плюшку, отправляет ее в рот. Рядом одетые папа и мама.
17: Ну, идите. Спокойно работайте.
7: Иду.
17: И я вам ручаюсь, что скоро вы не узнаете своего ребенка.
7: Спасибо.
1: Держит папу за куртку. Увидев лежащую на полу спичку, сводит брови. Папа в ужасе открывает рот. Фрекенбок убирает спичку пылесосом. Приподняв шляпу, папа на цыпочках выходит из кухни. Фрекенбок захлопывает за ним дверь. Улыбнувшись, малыш садится на стул. Взяв, подносит ко рту плюшку. Кингбок притягивает его пылесосом.
17: Отдай плюшку.
1: Отобрав, съедает плюшку.
17: Во-первых, сладкое портит фигуру.
1: Выводит малыша.
17: Во-вторых, иди спать.
1: Запирает дверь на ключ.
17: В-третьих, делаю уроки.
1: Красуется перед зеркалом.
17: А что еще? Что-то еще надо. Ах, какая мука воспитывать. Да, вспомнила. Вымой руки.
14: А чего же их мыть-то? Ведь есть равно нечего.
1: Фрекенбок удивленно вздрагивает. Встав на стул, щенок обмакивает плюшку в чашке чая. Фрекенбок наводит на него пылесос. Подлетев к нему, щенок повисает на раструбе. Фрекенбок опускает его перед клеткой.
17: Матильда, ты меня слышишь, дитя мое?
1: Матильда зевает.
17: Займись этим зверем, только будь осторожна. Собака не стерильна.
1: Сидя перед клеткой, щенок с любопытством приоткрыл рот. Кончик хвоста постукивает по полу. Матильда вальяжно выходит из клетки. Она в три раза больше щенка. На ее голове розовый бант. Взяв лапой за ошейник, притягивает щенка к себе. Грозно на него смотрит. Щенок облизывает ее морду. На мгновение смутившись, Матильда снова грозно смотрит на щенка. Тот вылизывает ее морду. Оторопевшая Матильда, ошарашенно улыбаясь, сев, опирается спиной на клетку. Малыш стучит кулаками и ногами в дверь. Сидя на краю аквариума, Карлсон опускает в него нитку с поплавком из пробки и крючком из крепки. Оранжевые и синие рыбки быстро плавают по аквариуму.
14: Карлсон
1: падает в аквариум.
15: Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал.
14: Привет, Карлсон!
15: Привет, малыш! Слушай, а почему ты мне не спросишь, где я пропадал все это время?
14: Где ты пропадал-то все это время?
15: Кто-то, я был у своей бабушки. Да, у меня, знаешь, какая бабушка? Она как меня увидит, сразу орет на всю деревню. Карлсончик дорогой! А потом как налетит, как обнимет.
1: Сняв, Карлсон выжимает белые штаны.
15: Моя бабушка, она чемпион мира по обниманиям.
14: Вот это да.
15: Что, не веришь?
14: Верю. Но ты все-таки прилетел.
1: Подлетев, надевает.
15: Прилетел? Ну ты подумай, что ты говоришь? Да разве на таком моторе можно летать? Я чуть не рухнул по дороге. Послушай. Видал?
14: Ага.
15: Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет.
14: А торта-то, наверное, нету.
1: Улыбка сползает с лица Карлсона.
15: Ты что? С ума сошел? Дорогой друг, прилетайте издалека на минуточку, а у вас нет торта.
14: Но ведь мы же не знали.
15: А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил.
14: Слушай, может, ты хочешь есть колбаса жареная?
15: Жареная?
14: Угу.
1: Уходящий Карлсон замирает на подоконнике.
15: Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Полетящий свою колбасу.
1: Карлсон смахивает со стола игрушки.
14: Ой, а я заперт.
15: Что? Ты заперт? Почему?
14: Это домоуправительница, просто какая-то домомучительница.
15: Не реви. Не реви. Это ты ревешь или я реву?
14: Я реву.
15: А я не реву.
14: Не реви.
15: Слушай, а кто это домоуправительница?
1: Кухня. Работает телевизор.
18: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Итак, сегодня у нас в гостях два. В общем, сейчас вы услышите рассказ о встрече с диким, но симпатичным привидением. Вот как это было.
1: В студии два жулика, которых испугал Карлсон. На экране телевизора черно-белая хроника происшествия на чердаке. Простыня взлетает под потолок. Жулики округляют глаза. Сидящий перед телевизором Фрекенбок отхлебывает чай из чашки.
17: Безобразие. Смотреть противно.
1: Пробившие кровлю жулики вылетают на крышу. Из дыры поднимается простыня. Летает вокруг бегущих по крыше жуликов, дает высокому жулику пинка. Щекочет забравшихся на шпиль флигеля жуликов. Ловит за грудки падающего низкого жулика.
17: Фу, как некультурно.
1: Разбрасывая белье, жулики быстро убегают. Студия. Двое полицейских уводят схватившихся за микрофон жуликов. Щенок играется.
17: Матильда.
1: С хвостом Матильды.
17: Матильда, ты что, оглохла? Я, кажется, к тебе обращаюсь.
1: У Матильды блаженно вытянувшаяся морда, глаза полузакрыты.
17: Ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Безобразие. Ох!
18: Итак, дорогие друзья, просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223-222-223-322.
1: Фрекенбок записывает.
15: Не реви.
14: Не реви.
15: Вот так и не реви.
1: Карлсон встает.
15: Спокойствие.
1: На подлокотник.
15: Только спокойствие.
1: Кресло.
15: Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель-домомучительниц?
14: Кто?
1: Руки сложены на груди.
15: Не знаешь?
14: Нет.
1: Показывает на себя пальцем.
15: Ну, конечно же, я.
1: Шепчет малышу на ухо.
15: Кто-то. Полетели.
1: Малыш запрыгивает на спину Карлсону.
15: Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
14: Чего?
15: Что тебе 7 лет.
14: А сколько?
15: Ну, ты весишь-то на все 8.
1: Сидящая на кухне Фрекенбок, прислушавшись, поднимается. Карлсон с малышом на спине вылетает за окно. В детскую входит Фрекенбок.
17: Ну где ты, где ты? Ну вылезай, шалун. Ку-ку!
1: Игриво улыбаясь, подходит к шкафу. Заглядывает в него.
17: Странно. Тут его нет.
1: Под кроватью виднеется ботинок.
17: Вот ты где!
1: Фрекенбок поднимает кровать.
17: Как же так? Ботинок есть.
1: Сидит на полу.
17: А ребенка в нем нет. Ку-ку.
1: Улыбаясь, прикрывает глаза рукой.
17: Ку-ку.
1: Малыш и Карлсон выглядывают из-за ставень.
17: Ку-ку. Где ты?
1: Фрекенбок медленно опускает ладони.
17: Ку-ку.
1: Снова закрывает лицо. Влетев, Карлсон сажает малыша за стол.
17: Ха!
1: Тут пишет ручкой в тетради.
17: А где ты был?
14: Да мы тут немного полетали с Карлсоном.
17: Как это полетали? Как птицы летали, да?
1: Фрекенбок поводит руками, как крыльями.
17: Так, хорошо, да.
1: Ощупывает голову.
17: Сейчас, я сию минуту.
1: Карлсон.
17: Мне надо принять.
1: Запирает.
17: Мои капли.
1: Дверь.
17: От головы. Нет, для головы.
1: Снаружи. Уносит малыша.
17: Что это такое?
1: Толкнув 2 раза дверь, Фрекенбок оборачивается. Вытянувшись, плюхается на синюю коробку.
17: Ку-ку.
1: Закрывает лицо ладонями.
17: Ку-ку.
1: Подглядывает одним глазом.
17: Ку-ку.
1: Разводит ладони.
17: Ку-ку.
1: Карлсон перед телевизором, транслирующим поющего мужчину. Хватается руками за голову.
15: Ой, какой кошмар.
1: Малыш ест плюшки.
15: Слушай, ну это просто ужас. У вас в доме завелась говорящая голова. Вон она на нас глядит.
14: Ты не видел, что ли, телевизора?
15: Не видел. Ну послушай, а где же ноги? Ну, подожди, сейчас все выясню.
1: Карлсон залезает под телевизор. Изображение меняется на знойную красавицу. Она обольстительно улыбается. Сильно покраснев, Карлсон крутит пальцем в ладони.
15: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Позвольте представиться. Карлсон, а это мой маленький... Куда?
1: Клонясь, Карлсон ногой задевает шнур питания.
15: Ну, я так не играю.
1: Телевизор выключается.
15: Ну, перестань, ты есть плюшки, вот ты уже седьмую съел. Что ты смеешься?
14: Да, ты такой чудной.
15: Я так ей нравился, это все тебе вот...
1: Уносит малыша.
17: Ку-ку.
1: Бросает на стул в детской. Фрекенбок открывает глаза.
17: Это ты? Ку-ку, мой мальчик. А, как хорошо.
1: Обнимает малыша. Пританцовывая, входит в кухню. Замирает в дверях. Стоящий на стуле пылесос одну за одной стягивает плюшки. Его удерживает сидящий под столом Карлсон.
17: Что ты делаешь?
1: Вбежав, Фрекенбок хватает пылесос.
17: Что такое?
1: Карлсон летает за ее спиной.
17: Что такое?
1: Она заглядывает под стол.
17: Никого.
1: Смотря по сторонам, медленно идет по кухне.
17: Никого.
1: Входит в детскую. Малыш сидит за столом, в руках книга. Подойдя к нему на цыпочках, складывает руки на груди, и Карлсон повторяет ее жесты.
17: Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
14: В левом.
15: А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих ухах.
1: Карлсон кидает перед Фрекенбок мяч. Чеканье его, та в припрыжку выходит из комнаты.
15: Я сошла с ума.
1: Перед зеркалом.
15: Какая досада.
1: Накручивает волосы на нос.
15: Ну, понял, кто лучший в мире украдительного мучения.
1: Развалившийся в кресле Карлсон, похватившись, прячется под него.
15: Ну, наконец-то перестала жужжать.
1: Фрекенбок опускается в кресло. Оно отодвигается.
15: Ай!
1: Она плюхается на пол.
15: В чем дело?
1: Ощупывает ходящую из стороны в сторону голову.
15: Голова на месте.
1: Протягивает руку назад.
15: Кресло на месте.
1: Кресло помогает.
15: Мадам!
1: Ей подняться.
15: Между прочим, мадемуазель. Ну, пожалуйста, мадемуазель, привет от лучшего в мире привидения с мотором.
1: Кресло летает.
15: Вот говорили мне, нельзя с утра до ночи смотреть телевизор. Вот вам, пожалуйста.
1: Развернувшись, Фрекенбок идет к выходу из комнаты.
15: Ой!
1: Нагнав кресло, подхватывает ее, летает с ней по комнате.
15: Нет, да я боюсь.
1: Опускает на пол.
15: Ну, давайте. Давайте знакомиться.
19: Ой, не надо. Я вас боюсь.
15: Ну, почему же?
19: Я боюсь привидений.
1: Фрекенбок запирается в ванной.
15: Ну, куда же она убежала? Я так не играю. Она что, правда с ума сошла, а?
20: Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений. Да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру.
1: Разговаривает с душевым шлангом.
21: Я понял.
15: Что ты понял?
21: Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор.
15: Она?
21: Ага.
15: В телевизор?
21: Да.
15: Вот эта толстая домоучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку. Ничего не получится. Ее надо будет сложить вчетверо.
21: Да ну ты же опять ничего не понял. Давай я тебе сейчас все объясню.
15: Валяй.
20: Позвольте. Кто это такой?
15: Это? Да это же Карлсон, который живет на крыше.
20: Позвольте. Так это вы жужжали у меня в ушах, да? Вы?
15: Ну, откровенно говоря, да.
20: Так это вы таскали мои плюшки.
1: Схватив выбивалку для ковров, Фрекенбок бегает за Карлсоном по кухне. Загоняет того в угол.
15: Стоп! А у вас молоко убежало?
20: Боже мой, молоко убежало. Позвольте, какое молоко у меня? На плите нет молока. Опять розыгрыш, лунишка.
1: Малыш Карлсон и Фрекенбок пьют чай на диване.
20: А какая досада, что вы не привидение.
15: Почему?
20: Да потому что сейчас приедут телевизионные деятели искусств. Я их специально вызвала для привидения. О чем я буду сейчас с ними говорить?
15: Как о чем? А я? Обо мне. Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, но в полном расцвете.
20: Да, но на телевидении этого добра хватает без вас.
15: Но ведь я же еще и талантливый.
1: Заложив руки в карман, Карлсон залетает под потолок.
15: Внимание! Сейчас вы увидите лучшего в мире Карлсона!
1: Влетает в платяной шкаф. Из того вылетает одежда, вешалки, головные уборы. Появляется Карлсон. Он в цилиндре и длинной шубе Фрекенбок с закрепленными в нижней части ботинками. Шуба делает шаг, плюхается вниз. Закручиваясь, поднимается. Ботинки движутся в шагах танца. Руки Карлсона уперты в бока. Сидящая на подлокотнике дивана Фрекенбок прихлопывает в ладоши и притоптывает ногами. Поднявшись, сама опускается в пляс. Правая рука уперта тыльной стороной в бок, левая движется будто веер. Сидящий в кресле малыш хлопает руками по коленям. Сделав несколько аккордов на пианино, Карлсон подлетает к Фрекенбок. Взяв ее под локоть, кружится с ней на месте. Поднимая щенка на руках, малыш начинает танцевать. Опустив щенка, берет Карлсона за руку, щенок запрыгивает на клавиши пианино. В пляске присоединяется Матильда. Все танцуют вокруг Фрекенбок. На ее голове цилиндр. Все замирают.
21: Что вы пришли? Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю.
1: Малыш тянет папу за руку. Они вместе с мамой входят в комнату. Стоящий у окна Фрекенбок вытирает глаза платком, машет им. Сидящие на подоконнике щенок и Матильда машут лапами. Матильда обнимает щенка одной лапой.
16: Ну, малыш, а где же твой Карлсон?
1: Фрекенбок мечтательно улыбается.
20: Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.
1: Прижав руки к плечу, прислоняется к оконной раме, мечтательно смотрит вдаль. На зеленом фоне появляется набранное разноцветными буквами слово «конец». Конец мультфильма.
12: Тифловизор. Видео, доступное по радио.

0: кыш отсюда.
1: Кыш, кыш, кыш, кыш, чертово племя! Не нравится, а?
0: Ну что ты там встал, Эльза? Эльза, иди ко мне.
1: Я хочу показать тебе кое-что.
2: Я боюсь, Мак.
1: Да ну же, смелее, ну смелее.
2: Тут такой ветер.
1: Не трусь, на эту крышу смело может опуститься Боинг. А? Опа! Прекрасная взлетная полоса.
0: Беги ко мне, беги, беги, живо, ну, ну.
1: Мак, ловлю.
2: Ой, моя шляпа. Держи, Мак, держи ее.
1: Вот это полет.
2: Моя новая шляпа.
1: Так, интересно, где она приземлится? Ты не хочешь взглянуть? А?
2: Нет, ну, я хочу назад в номер.
1: Ну что за упрямство, ну, дай мне руку, глупышка. Ой, какие холодные пальчики. Так, ну-ка давай мне подмышки, держись покрепче. Сейчас мы тебя согреем, тур вальса. И раз, два, три, раз, два, три.
2: Ой,
1: раз, два, три.
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дальше нельзя, там пропасть.
1: Еще один шаг, один,
2: нет,
1: крохот,
2: нет, нет.
1: Один крохотный шажочек.
2: Там вот пропасть.
1: Так, теперь смотри. Ну, открой глаза, ты ведь со мной.
2: Господи, как высоко.
1: Да, должно быть, дела у местных боссов идут неплохо, если они отгрохли отель в 22 этажа роста.
2: Весь город как на ладони.
1: Угу, точно. На одну ладонь положить, а другую прихлопнуть. Вот так.
2: Мак, не бросай меня.
1: Тихо. Так.
2: Обними.
1: Ну, вот. Теперь смотри. Мэри, видишь, над ней флаг? Так. Справа здание суда, а вот этот серый сундук – банк.
2: А моя шляпа? Ты ее не обнаружила?
1: Да вот же она.
2: Где?
1: Где?
2: Ну, где?
1: Где? А вот на площади, в самом центре.
2: Мак, ну, по-моему, это клумба.
1: Да? Подумайте, как похоже. И главное, таких же размеров.
2: Пойдем отсюда, ладно? У меня кружится голова.
1: Подожди.
2: И потом ванная, наверное, уже переполнена.
1: Ну подожди, Эльза, ведь красиво. Улица сбегает к реке, как весенние ручейки. А вон холмы на том берегу, барашки, пришедшие на водопой. Даже обидно, что в этом городе я испытал величайшее унижение в своей жизни.
2: Почему я об этом ничего не знаю?
1: Ну, ты многого еще не знаешь.
2: Когда это случилось?
1: 12 лет назад. Я потерял все. Родных, дом, деньги.
2: Но теперь приобрел меня.
1: Да, Эльза, да. Ты мое дрожайшее сокровище.
2: Не дрожайшее, а дрожащее.
1: Я ждал этого дня 12 лет. И только не знал, каким же он будет. Благодаря тебе он мне кажется радостным. А станет счастливым. Цель близка, Эльза. Цель близка.
2: Ты так переменился здесь, в Штатах. Просто клубок нервов. Может, нам лучше вернуться в Европу?

0: если ты не хочешь жить у нас в Дании, мы могли бы...
1: Нет, верь мне, здесь у нас будет куча денег. И скоро, не позже сегодняшнего вечера. Тогда не то, что этот городишко. Вся огромная страна будет лежать у наших ног. Только ты должна четко и не раздумывая выполнять все, о чем я тебя буду просить.
0: Мак, ну скажи, наконец, ну что ты задумал?
1: Что я задумал? Видишь ты эту штуку, что вращается над нами у меня за спиной?
0: Да. Забыла, как называется?
1: Радар!
0: Радар.
1: Да.
0: Его крутит ветер.
1: Нет, автоматика. Этот радар видит то, что недоступно невооруженному глазу, и передает изображение на телеэкран. Любой объект, находящийся в воздухе.
0: А, так значит, он видел мою шляпу и поможет нам определить, куда она упала.
1: Да. Эльза, ты просто прелесть. Нет, он видит шикарный магазин шляп или салон для модниц, смотря что тебе больше по душе. И хозяйка в нем ты.
0: Я тебе верю, Мак. Если хочешь, я тебе всецело доверяю, но...
1: Ну?
0: Но не нужно нам никаких денег, если они... Если они нажиты, ну... Нечестным путем. Ты помни об этом, ладно?
1: Все деньги на свете нажиты нечестным путем. Уж такова их сущность. Ибо когда деньги есть у тебя, у кого-то их обязательно нет, ни цента. Честно ли это?
0: Ты же знаешь, что я не умею с тобой спорить. Мне холодно, Мак. Я хочу принять ванну.
1: Сейчас идем. И знаешь, что еще удивительно? У нас под ногами мое детство. Первые шаги, первые забавы, первые слова. В том числе особо любимые моим отцом. Правда, достоинство, конституция. Наивные индейские заклинания.
0: Мак.
1: Что? Думаешь, Мак совсем спятил? Так вот знай. Этот участок земли принадлежал моему отцу. А еще раньше моему деду и прадеду. Родовое гнездо. Так это называется в ваших европейских романах.
0: Да.
1: Похож я на ворона, что кружит над разоренным гнездом.
0: Перестань.
1: Ну что?
0: Ну перестань, у меня кружится голова. Сумасшедший. Ну нельзя так. Скажи лучше, откуда у тебя ключи от этой крыши?
1: Все продается, все покупается. Бой, который представлен к нашему номеру, раздобыл их мне всего за $5. Я сказал, что мне нужно сделать несколько снимков города с высоты птичьего полета для иллюстрированного журнала, который мы с тобой представляем.
0: Мы из журнала?
1: Ну, конечно!
0: И ты отдал за этот вид наши последние $5.
1: Разве он того не стоит?
0: Стоит, стоит, но на что мы хотя бы позавтракаем?
1: Эльза, Эльза! Я все время хочу, чтобы ты взлетела, а ты опускаешь меня на грешную землю. Мы в стране неограниченных возможностей. Сегодня у тебя нет ни цента, а завтра ты миллионер. Когда ты поймешь это окончательно, вот уж где у тебя закружится голова. Фу. Слушай, бежим, а то я вдруг почувствовал адский голод. Бежим?
0: Бежим,
1: бежим,
0: бежим, бежим. Do do do do do do.

0: Так, ну и, наконец, кофе. Он у вас бразильский, надеюсь?
1: Как будет угодно, сэр.
0: Притащите колумбийский, а мы, если нам будет угодно, станем пить его как бразильский. Ловко.
1: По правде сказать, сэр, и вместо индейки вам подадут утку.
0: Но я не заказывал индейку.
1: Это я к тому, если бы вы заказали.
0: Ах, вот как. Молодец. Кажется, с тобой можно столковаться, а? Во сколько ты освобождаешься?

0: Мальчик ушел?
1: Убежал.
0: Догадайся, от чего я пела?
1: Ну, думаю, от предвкушения.
0: Мне стало страшно, когда я услышала, что ты заказываешь блюдо одно другого дороже.
1: Ой. Что стряслось?
0: Я уронила на пол мыло.
1: Не вылезай из воды, я подам тебе.
2: Ну-ка, посмотрим, посмотрим.
3: Странно. Куда оно могло ускакать, а? Что? Ну что это?
0: Я тебя обманула. Я тебя обманула. Ой, мне захотелось, чтобы ты пришел и увидел, как мне хорошо.
1: Да, сама Афродита могла бы позавидовать такой роскошной пене.
2: И аромат.
0: Хочешь, я телеграфирую отцу, и он нам пришлет, ну, хотя бы немного.
1: Нет, нет.
0: Ну, почему?
1: Теперь только один человек в ответе за тебя.
0: Это ты.
1: Да.
0: Ой, ты знаешь, я так рада. Ты извини, я перебила тебя там на крыше. Значит, эта штука, которая вертится туда-сюда, при чем здесь она?
1: Нечто подобное есть и у меня.
0: У тебя есть радар?
1: Не совсем. Но мое, скажем так, приспособление позволяет мне заглядывать в прошлое. Да-да. И проецировать на экран воображение эпизоды из жизни той или иной личности. Ну, те, что хранятся в памяти этой личности. Вот оно. Со мной.
0: Да, но это же слуховой аппарат.
1: Как взглянуть?
0: Нет, ну, конечно, обычные слуховые очки. Ты купил их у старьевщика с неделю примерно назад. И когда я спросила, не глохнешь ли ты, ты ответила...
1: Что мне по вкусу их солнцезащитные стекла.
0: И не носил их?
1: Носил, носил, но не надевал.
0: О, еще бы такие допотопные. А теперь выясняется, что это...
1: Выясняется их чудесные свойства. Согласись, у каждого найдется то, о чем бы он не хотел вспоминать. Зачем ходить далеко? Возьмем, к примеру, одну вздорную девчонку, бежавшую из добропорядочного дома с лицом без определенных занятий.
0: С лицом, на которое она может смотреть бесконечно. Ой.
3: Что?
0: Ой, пена в глаз попала.
3: Так, промой, промой, промой поскорее.
0: Ой, не, ничего, ничего, ничего, ничего. Ну ты подожди, подожди.
1: Так, вот.
0: Ну?
1: Наденем очки и заглянем в голубые, хорошо промытые глаза новоявленной Афродиты. Так, теперь покрутим колесики точной настройки. Видишь, они в дужках очков. И вот мы отодвигаемся на необходимое расстояние во времени, предположим, лет на 10 назад.
0: На 10 лет?
1: Да, на 10. И мы начинаем вспоминать. Ты слышишь? Это несется экспресс из Гамбурга. Пока он гремит за окнами, ты проходишь из своей комнаты в спальню родителей. Ни шагов, ни скрипа двери, все заглушил скорый. Ты это рассчитала точно. Теперь найти отцовские ключи. Обычно они лежат в правом кармане куртки. А? Так и есть? Отец всхрапывает так ужасно, будто его взнуздали против воли. А что это за стук? Что за грохот? Господи, да это же колотится глупое сердце 9-летней девчонки. Ключ от маленького сейфа никак не хочет попадать в прорезь. Ну вот, в конце концов, дверца отворяется. Не скрипит и так мерзкое железо. Деньги. На ощупь их.

0: Сколько можно взять кровных, отцовских? Одна бумажка, две, три. И падают ключи.
1: Ну, Мак, при чем тут очки? Я же сама тебе рассказала эту гнусную, эту противную историю. Помнишь, когда мы плыли через пролив на пароме? Я должна была с кем-то поделиться, она преследовала меня. Снилась, я роняла эти ключи снова и снова и просыпалась в холодном поту. Мне было 9, 10. На гастроли приехала Абба, и мне так хотелось попасть на их концерт. А мой отец, он ведь абсолютно... Послушай, а с какой стати я вдруг перед тобой оправдываюсь? И к чему ты это вспомнил? И заставил меня вспоминать?
0: Понимаешь, Эльза, я могу и забыть. Совсем забыть напрочь. Но за это надо платить.
1: Никак не возьму в толк, когда ты шутишь, а когда...
0: Нечего сказать, я устроил тебе отменный медовый месяц. Особенно последняя неделя. Мы жили в жалком домишке, ели один раз в сутки, днем я исчезал, а по ночам сидел над бумагами. Поразительно, что ты не бросила меня. Но ты ни о чем не спрашивала, и этим покорила меня окончательно.
1: Я думала, ты пишешь стихи.
0: Стихи?
2: Вот этот блокнот... Единственное богатство, доставшееся мне от отца. В нем попадаются такие перлы, от которых кое у кого начнутся судороги. Или того пуще случится удар. Но нет, мне нужны живые, а не покойнички. И уж будь уверена, я сумею так срифмовать эти факты.
1: А ты не заболел, Мак?
2: Кто? Я? Я абсолютно здоров. И требую оплаты на месте.
1: Платы?
2: Ну да.
1: С меня? За что?
2: За мое молчание. Рано или поздно все тайное становится явным. Один чертовски нежный поцелуй.
1: Ну ты снимешь хотя бы эти чудовищные очки?
2: О да. Теперь да.
1: О, Мак, я боюсь за тебя.
2: Твои губы пахнут молоком и медом.
1: Я боюсь за тебя, ты слышишь?
2: А признайся, в детстве ты частенько наведывалась в продуктовый шкаф своей бабушки.
1: Ну, Мак, ну вечно ты все испортишь.
2: Все, кроме аппетита.
3: Поживей, выходи на сушу. После ленча я помчусь на предвыборный митинг.
1: Зачем?
3: Как? Ты забываешь, что я репортер?
1: А, да. Тогда возьми хотя бы для вида мой фотоаппарат.
3: Это лишнее. Ёлка давно готова. Ее остается только проявить.
1: Закрой дверь.
4: Сэр.
3: Что?
4: Я накрывал на стол и...
3: И хотел сообщить, что кушать подано.
4: Совершенно верно, сэр. Кушать подано.

0: Джилберта, истинного патриота своего города и штата. Ибо пока весы Фемиды держат крепкие руки таких людей, как мистер Фрэнк Джонатан Джилберт, жители нашего города могут с надеждой смотреть в завтрашний день, где ждет их строгое соблюдение закона, общественный порядок и всеобщее процветание. Вива Джилберт!
1: Журналисты штата, это вы?
2: Хелло, мистер Финч. Поздравляю, ваша речь была просто блистательной.
1: В самом деле, благодарю вас.
2: Никогда бы не подумал, что в таком сравнительно небольшом городе ведется столь яростная предвыборная борьба.
1: Позвольте узнать...
2: Но нет сомнения, что теперь шансы вашего кандидата неизмеримо возрастут. Если только Фемиди не подставит ножку Фортуна.
1: У вас весьма своеобразный юмор. Так вы из какой газеты?
2: Terra Incognita News.
1: Простите, не слыхал.
2: Нет, это вы простите мне маленькую уловку. Я здесь, как бы это сказать, по личному делу, но таящему в себе значительный общественный резонанс.
1: Ах, вот как.
2: Да.
1: Ну что ж, я могу уделить вам ровно 15 минут. Пройдемте со мной.
2: Минутку. Дик!
3: Да, сэр!
2: Ждите меня на улице, я ненадолго.
3: Слушаюсь, сэр!
1: В этой комнате нам никто не помешает. Так, прошу садиться. Сигару?
2: Ни в коем случае.
1: А я, с вашего позволения, закурю. Садитесь же, мистер...
2: Келлоу. Ага. Мак Келлоу, к вашим услугам.
1: Так, я вас слушаю, мистер Келлоу.
2: Я хотел бы начать издалека.
1: Ну, если речь пойдет о выгодном помещении капитала... Мистер Келлоу, вы попали на подходящего человека. Лучшего посредника, чем барон Чарльз Гарольд Финч, вам не сыскать.
2: Видите ли, скорее наоборот. Речь идет не о помещении, а об отторжении довольно значительного капитала.
1: А, понимаю, рассчитываете получить наследство. Но от кого, насколько мне известно, у нас никто не умер.
2: К сожалению, это так.
1: И в ближайшее время не намеревается.
2: Вам и это ведомо?
1: Ну, от фатальной кончины никто не застрахован. А, да, кажется, я догадался. Вы рассчитываете получить крупную страховку?
2: Мимо, мистер Финч, мимо. А вы, я вижу, здорово заинтригованы.
1: Поверьте, мною движет не праздное любопытство. Как только я понял, что вы приезжий, возможно, даже европеец...
2: Я родился в Штатах, но довольно долго пробыл за океаном.
1: Вот видите, как только я это понял, мне захотелось чем-то поспособствовать вам. Я ведь тоже когда-то жил в Европе.
2: Неужели?
1: Да, и вспоминаю это время как кошмарный сон. Вам повезло, Мак. В нашем городе не так много истинно честных людей, которым можно довериться.
2: Нисколько не сомневаюсь в этом.
1: Без ложной скромности скажу, я один из них.
2: Если их так немного, не сочтите за труд назвать мне эти почтенные имена.
1: Ну что же, охотно. Ну, это прежде всего наш мэр.
2: Мэр.
1: Наш шериф.
2: Шериф.
1: Затем президент местного отделения банка.
2: Банкир.
1: И, разумеется, председатель суда.
2: Судья.
1: Ну и себя я уже назвал.
2: Барон Финч, домовладелец.
1: Да.
2: 5. Хватило одной руки. Не густо.
1: Зато эти 5 сжаты в такой стальной кулак, из которого... Ну, впрочем, мы отвлеклись от сути вопроса.
2: Напротив, мы приблизились к ней вплотную. Мистер Финч, у меня в руках есть средство, при помощи которого ваш стальной кулак разожмется в мгновение ока, и из него посыпется все, чем вы, безусловно, дорожите. И прежде всего... Власть. Согласитесь, что на финише предвыборной кампании...
1: Так! Это смахивает уже на шантаж. Причем на грубый шантаж.
2: Куда же вы, барон? Я вам еще не назвал сумму.
1: Кто вас послал? Гарви и Броди? Отвечайте!
2: А ведь это средство продается. И купить его всегда готовы люди, чей кулак, как мне известно, тоже прочной закалки. Присядьте.
1: Хорошо. Я сяду. Я могу дать вам еще 5 минут.
2: Этого вполне достаточно, чтобы совершить небольшой экскурс в прошлое.
1: Куда?
2: В ваше прошлое, господин мнимый барон.
3: Что? Послушайте, вы или сумасшедший, или...
2: Я ученик и ближайший соратник профессора Комба.
1: Так предположим, но зачем вы надели эти чудовищные очки? Что за маскарад? Послушайте, и говорите, пожалуйста, тише.
2: Это я могу обещать. А очки, они и есть то самое средство, о котором я упоминал выше. Вы что-нибудь слышали о детекторе лжи, мистер Финч?
1: Имейте в виду. На вопросы отвечать не буду.
2: Отлично, отвечать буду я. Так вот, этот допотопный с виду слуховой аппарат можно назвать детектором правды. Стоит мне посмотреть на вас сквозь эти очки, а затем повращать вот эти колесики, и мы перенесемся с вами, ну, допустим, на четверть века назад, в ненастный ноябрьский вечер. Молодой человек без определенных занятий, некий Бобби Смит, плетется по шоссе в нескольких милях от города. Дождь промочил его до нитки. Ветер швыряет в лицо охапки багровых листьев. Напрасно он пытается остановить редкие попутные автомобили. Они равнодушно проносятся мимо. И тогда он делает отчаянный шаг. Выбегает на середину шоссе. Легковой автомобиль резко тормозит, идет юзом, ударяется о рекламный щит, переворачивается, и из открывшейся кабины вываливается...
1: Нет. Нет. Этого никто не мог видеть. Никто!
2: Утром возле обгоревшего авто нашли закопченный паспорт на имя некоего Бобби Смита. А через несколько дней на сверкающем Роллс-Ройсе прямиком из Англии прибыл в город барон Чарльз Финч, племянник и единственный наследник Артура Финча, богатого домовладельца, почившего в Бозе.
1: Ой, о, Господи!
2: Конечно, это был риск, но риск оправдал себя.
1: Я умоляю вас. У меня жена, четверо детей.
2: Надеюсь, баронесса здорова?
1: Да, то есть не совсем, она ждет пятого.
2: Ну, прекрасно, а теперь встаньте с колен, здесь грязновато, а у вас светлые брюки.
1: Хорошо, я встану. Ой, нет, я не встану до тех пор, пока вы не назовете сумму.
2: Какую сумму?
1: Я покупаю ваш аппарат.
2: О, признаюсь, барон, вы интересуете меня меньше остальных. Вам эта история обойдется много дешевле, если...
1: Если?
2: Если вы пообещаете мне всемерное содействие.
1: Что я должен делать?
2: Первое. У вас, кажется, есть вертолет.
1: Да, единственный в городе. Ну, если не считать полицейского, но тот сейчас на ремонте.
2: Сегодня ровно в 18:00 ваш вертолет должен быть в воздухе.
1: 18:00, хорошо. Ой, нет, что вы, это невозможно. В 18 часов назначен митинг на центральной площади. Я доверен лицом мэра, я должен быть там.
2: Вы будете? Будете там. А вместе с вашим пилотом полетит тот юноша, которого вы уже видели в коридоре, Дик. Он знает маршрут. Не волнуйтесь, вертолет будет в скором времени возвращен.
1: Ну что, что? Это не обязательно.
2: Ну. Не усердствуйте. Второе.
1: Второе.
2: Вы немедленно отправитесь к мэру и соберете у него стальной кулак.
1: Ага, хорошо, хорошо.
2: Куда вы? Сядьте. Вы убедите их в необходимости купить у меня эти очки. Как вы это сделаете, меня не касается.
1: Да стоит им узнать о возможностях этих очков.
2: Тише. Слушайте внимательно. Как только господа соберутся в кабинете мэра, а это должно произойти не позже 16 часов,
1: 16.
2: Вы выйдите на балкон мэрии с носовым платком. В случае согласия господ побеседовать со мной, вы встряхиваете платком два раза.
1: Два раза.
2: Вот так.
1: Ага.
2: В противном случае вы выходите и устало вытираете платком лоб.
1: Платком лоб, хорошо.
2: Но учтите, тогда я вам не позавидую. У вас есть свой платок?
1: Ну, разумеется, что вы. Боже мой, где же он?
2: Ну, не надо показывать, я верю, верю. И смотрите, без глупостей, с этой минуты мои люди будут следить за каждым вашим шагом. Да, объясните шерифу, мне известны его замашки, что любая попытка насилия надо мной чревата катастрофой для всех.
1: Я могу идти?
2: Нет, я выйду первым. А вы уйдете отсюда с Диком и сразу отвезете его к вертолету. Ждите, сейчас он придет.

0: просто смеетесь. А телепатия? А телекинез?
1: Детектор правды. Это ж надо додуматься.
2: Барону правды захотелось.
3: Ну, я так от души не веселился.
4: Но шутки в сторону, господа. Подумать только, из-за подобной чепухи в такой сложный для всех нас день.
0: В умелых руках эта чепуха оборачивается оружием невиданной силы.
1: Ну, конечно, оружие. Нас умело берут на пушку, господа.
3: Позвольте, позвольте.
4: А где этот человек, Финч?
0: Он ждет моего сигнала.
4: Да, господа, все это было бы безумно смешно, если бы не...
0: Если бы не что, господин судья?
4: Если бы не сегодняшний заключительный митинг.
1: Да при чем здесь митинг, хотел бы я понять.
3: Не вопите так, шериф. Вы полагаете, нас хотят скомпрометировать?
4: Я почти на 100% уверен, что это проделки шайки Гарви и Броди.
5: Похоже на то. Когда на предвыборную кампанию недостает средств, в ход идут дешевые трюки. Кстати, как раз вчера Гарви снял со счета в моем банке последние 15 тысяч.
3: Да? Это важная информация. Это противник истощен материально. Остается победить его морально.
0: Итак, вот теперь, когда вы призадумались, я скажу. Этот парень грозился продать очки нашим противникам на случай, если они нам придутся не по карману.
5: Не по карману нам?
3: Он просто наглец.
1: Никак не соображу, о чем мы здесь скандалим. Закатать этого шалопая в кутузку и дело с концом.
4: О, возможно, газетная свора Гарви Броди на это и бьет.
5: Чтобы поднять вой на всю округу.
4: Ну, конечно.
0: Ваши опасения напрасны. Повторяю, он всего лишь бедный ученый. Ученик профессора Комба.
4: Ну, время не ждет. Взвесив все за и против, предлагаю выслушать этого, как его?
0: Келло, господин судья.
4: Вот, да, именно.
5: Выслушать и купить с потрохами.
4: Да.
1: На худой конец пара стальных наручников у меня найдется.
3: Зовите его, Финч.
0: Хорошо.
3: Куда вы?
0: Я должен сделать это с балкона. Он где-то здесь, на площади.
3: Господа, я начал сомневаться, Финч. Во всяком случае, в его умственных способностях.
4: Ну, особых проблесков у него и раньше не наблюдалось.
1: Не вызвать ли сюда усиленный наряд?
5: Финч возвращается.
0: Он идет! Он идет! Да, вот еще что. Келлу предупредил, что его визит к нам находится под контролем. Я попросил бы быть с ним поделикатнее. Особенно ваш, шериф.
1: Вот еще нежности. Он не девушка, а я не...
6: Войдите! О, я вижу все заинтересованные лица в сборе. Все пятеро. Хеллоу, господа. Стальной кулак. Так вас окрестили ребята-журналисты, если не ошибаюсь.
4: Прикройте дверь и ближе к делу, мистер Келлоу. Этот предмет, он с вами?
6: Очки? А как же? В этом футляре, господа.
3: И вы готовы показать их в действии?
6: Нет, ничего проще. Но пару слов вместо вступления. Последние полтора года жизни непревзойденного профессора Комба я был его ассистентом. Ученый скончался 7 месяцев назад, как вам известно. Незабвенный Комб завещал мне оборудование своей лаборатории в Мичигане. Тайной, о которой не ведало даже ФБР. И вот недавно, копаясь в хламе одного из помещений, я наткнулся на этот аппарат. Обратите внимание, с виду обычные слуховые очки устаревшей модели. Но не буду утомлять вас подробностями того, как мне открылись их удивительные во всех отношениях свойства. Одним словом, нацепив их на нос и соответственным образом настроив, вы можете заглянуть в прошлое стоящего перед вами человека.
1: Любого.
6: Любого смертного. Итак, у меня нет патента на эту штуковину. Я не знаю, как она сконструирована, но факт остается фактом. Один экземпляр у меня в руках, и он продается.
4: О деньгах после. Приступим к эксперименту. У нас мало времени.
6: Кстати, о времени. Так как я абсолютно уверен, что, увидев эту вещь в действии, вы приобретете ее, попрошу, чтобы сделка состоялась не позже 17 часов. Во сколько закрывается банк?
5: Сегодня 18 часов в связи с митингом.
6: Отлично. Следить за часами буду я сам. Идет?
7: Приступайте к делу, мистер Кэллоу.
6: Итак, я достаю очки, надеваю их, подкручиваю слуховые колесики. С кого мы начнем? Ну, смелее, господа.
4: Куда вы, Финч?
0: Я никуда. Могу я, наконец, присесть?
4: Сядьте.
6: Поскольку перед нами стальной кулак, начнем с большого пальца.
0: С меня?
6: Нет, барон, вы всего лишь мизинец.
1: Ага, значит, я. Что ж, валяйте. Чихал я на ваши очки. Слышите?
6: Прошу тишины, господин Белл Алленби, шериф. Предупреждаю, чем сильнее вы будете сопротивляться воспоминаниям, тем ярче и отчетливее они будут восприниматься аппаратом. Уж таково его свойство. Чем хуже, тем лучше. Я вижу берег реки безмятежным летним утром. Шериф, тогда еще начинающий полицейский, усов нет, как, впрочем, нет и сегодняшней плеши, крадется вдоль берега, продираясь сквозь кустарник. Вот он затаился и сделал стойку. Комары, однако, покусывают. Но вот из воды появляется девушка. Она хороша собой и совсем молода, почти подросток. Стыдливо прикрываясь руками, она выбегает на берег, наклоняется над своей одеждой, и тут вы...
1: Хватит! Вот что! Заткнитесь вы!
6: Пожалуйста, давайте вспомним другой эпизод из этой же серии.
1: Я ясно выражаюсь. Закройте пасть!
8: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
9: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия – фестиваль «Не ограничивай возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе Олимпийский проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Ума-палата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
10: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий — инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
12: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
11: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
13: Теплые ветра Краснодара.
14: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы хотим представить концерт инструментальной музыки «Два голоса, одна душа». Для вас сегодня выступит победитель всероссийских музыкальных фестивалей и конкурсов Владимир Власюк. Сейчас я с удовольствием предоставляю ему слово.
15: Дамы и господа, приветствую вас. Большое спасибо, что вы здесь. Аплодисменты вам. Вы знаете, я раскрою небольшой секрет. Вот, казалось бы, такое объявление, концерт, лауреат и все такое. А представляете, я не знаю в полной мере, что сегодня прозвучит. Почему? Вот правильно задали уважаемые слушательницы вопрос и зрительницы. Так, дело в том, что я буду сегодня играть музыку не только которая состоит из четко прописанных нот, но в том числе и джазовую музыку, где, как известно, любой уважающий себя джазмен, то есть музыкант, исполняющий джазовую музыку, играет что? Импровизацию. Так вот, какая будет импровизация в каждой из джазовых композиций, будет зависеть от вас, уважаемые зрители. Потому что я буду делать все возможное, чтобы передать свое желание воплотить музыкальные задумки на этом концерте, а ваша реакция будет меня мотивировать на то, чтобы делать это как можно лучше. Соответственно, более ярко импровизировать, интересные какие-то музыкальные фразы исполнять и мысли до вас доносить. Ну что, поможете мне? Отлично. Но и почему я начинаю с аккордеона? Да, потому что на этом инструменте, вот у многих сложился стереотип, что можно там, не знаю, на деревенских свадьбах там играть какие-то народные песни, исполнять, аккомпанируя, или даже ужас с альбирами. Но сегодня я вам постараюсь доказать, что на этом инструменте можно исполнять абсолютно любую музыку, все равно в каком стиле, в каком жанре. Главное это делать качественно и с душой. Спасибо большое, что вы здесь и будете слушать мою программу. Для вас играет Владимир Васильев.
14: Кемпферт, Love.

0: послушаем джазовое аранжировку.
1: Секунда в Кейптаунском порту.

0: Амар, для следующего номера мне потребуется очень много сил, потому что у номера такое название. Ну, вы сейчас все услышите.
1: Эллингтон и Дом на Тин — это просто пустяк.

Зацепим. Песня.

0: Все, пожалуйста, аплодисментов еще. Дадим немного отдохнуть нашему замечательному музыканту.
1: Спасибо большое. Да, вы знаете, так можно хорошо импровизировать.
0: Геворкян, Арцах. Обработка для аккордеона Владимира Власюка.

0: Спасибо большое. Поверьте, это было просто. Но благодаря вам, что туда получилось.
1: Маньянте, аккордеонная бугель.

0: Вот видите, на аккордеоне можно и скрипичную музыку исполнять. Только надо немножко подумать и кубиков 15 позаниматься. Ну, я, правда, учился 16, там, включая консерваторию, вот так немножко, но... Но я думаю, после того, как вот прозвучали такие пьесы, и вроде получилось неплохо, на записи потом послушаю, себя покритикую, поругаю, может даже нецензурно, но вы этого все равно не услышите. И интернет не просвете. Так, в общем, меня зовут Владимир Власюк. Я человек, который практически не видит с детства, но, как видите, музыкант. Играю на аккордеоне, на фортепиано и делаю аранжировки, инструментовки, оркестровки, сотрудничаю с разными музыкантами. Даже Дмитрий Анатольевич Медведеву играл, хоть он и не музыкант, но все знают, кто он. Но я вам скажу вот что, что являюсь лауреатом более 25 музыкальных конкурсов, причем профессиональных, включая все российские. И это среди видящих людей. Единственный конкурс лауреата первой степени, в котором я стал, это в городе Рязани, поверь в себя, вот там соревновался я с людьми с инвалидностью. Все остальные мои звания, награды и так далее получены в соревнованиях абсолютно на равных началах с людьми, которые видят. Вот, теперь немножко, у кого я учился. Я учился в Курском музыкальном колледже интернета слепых у Юрия Викторовича Баяндина по классу аккордеона, у Вячеслава Борисовича Гордеева. Вот есть Надежда Гордеева, Наталья Гордеева, известный пианист международного класса. Вот их отец, это мой первый фортепианный учитель, уже, так сказать, в осознанной музыкальной деятельности. Я музыкой с 8 лет занимаюсь. Но я думаю, по игре слышно. Сейчас я вам все вот это дело расскажу. В Ростовской консерватории я учился у Людмилы Васильевны Варавиной по аккордеону и у Татьяны Борисовны Гаташовой по фортепиано. Татьяна Борисовна Гаташова – это преподаватель заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Васильевича Шишкина, пианиста мировой звезды. Вот так. Но консерваторию я не закончил. Почему не закончил? Хотя учился исключительно на отлично. Потому что нужно было покупать свой инструмент, нужно было искать спонсоров, нужно было питание, проезд, проживание и так далее, участие в конкурсах, в том числе зарубежных по всему миру, от США до, я не знаю, там, Страсбурга и Зальцбурга. Вот, не нашлось людей, которые захотели дать мне денег. И, в общем-то, тогда у меня было двое детей, сейчас у меня трое детей. Пришлось с консерваторией. Моя супруга абсолютно ничего не видит, но она великолепная в, как человек, и как семьянин, и как подруга, и как супруга. В общем, замечательная женщина, с которой мы вот уже в браке 14 лет. Ну, а мне в этом году, 28 августа, исполнится 35 лет. Сегодня давайте я не буду болтать, а буду играть, потому что еще несколько номеров на аккордеоне, а потом на рояльчике. Так что предлагаю окунуться в мир музыки. И нам сейчас наша очаровательная, замечательная ведущая в этом поможет. Приветствуйте ее.
1: Ну а мы продолжаем. Абрео, тико-тико, обработка Владимира Власюка.

Сейчас Владимир приходит за рояль. И как выразился сам Владимир, мы с вами услышим что-то невероятное. А пока давайте, конечно же, искупаем в аплодисментах. Бурных аплодисментах. Иоганн Себастьян Бах. Хорошо темперированный клавир. Две прелюдии из первого тома. До мажор и до минор.

0: крик. Норвежский танец номер 2.
1: Нет, давайте еще одну прелюдию сыграем.

Игран. The windows of your mind. Мельницы твоей души. Обработка Владимира Власюка.

Nat King Cole. This morning it was summer. Этим утром было лето. Обработка Владимира Власюка.

А наш концерт продолжается, и Владимир возвращается к аккордеону. Веласкес, бессо ме мучо, целуй меня крепче.

0: А вы не могли бы ответить на вопрос, какой вам инструмент ближе? И можно ли такой так как-то выделить?
1: Нет, для меня оба инструмента близки, мне интересны. Я еще и бывает пою, но мне много петь из-за заболеваний, связанных со зрением, нельзя, потому что начинает там голова болеть. Я не умею мало работать, я работаю очень много. Вот. Но на аккордеон и фортепиано для меня равны. Вот сегодня рояльчик был немножко туговат, у меня немножко, ну это ладно, всякое бывает. Вот я свой цифровой Роланд поленился привозить, потому что он большой, но если в следующий раз меня пригласите, то тогда я думаю, что и свой бойцовый Роланд, с которым я выступаю с разными кавер-группами, с авторскими коллективами, на студиях материал записываю, вот с ним мы сыграем. Потому что тут на рояле мне сегодня больших усилий стоило некоторые виртуозные вещи играть. Потому что очень-очень тугая механика, надо ее чуть-чуть переставить. Но надеюсь, я справился и вам понравилось.
0: Ну а мы продолжаем.
2: Оля, а тут песню мог бы спеть хотя бы?
1: Нет, я сейчас не распев, лучше не надо. Потому что когда вокалисты не распеты, то не стоит.
0: Ну мы, наверное, услышим вас еще в следующих концертах, когда будем вас приглашать.
1: Да. Ну давайте сыграем.
0: Барозу, Бразилия.

инстинкт.

0: Спасибо большое. А вот, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь, в списке будет произведение, которое является одним из очень непростых музыкальных испытаний.
1: Итак, Моцарт. Ронда а-ля Тюрка. Джазовая версия.

0: Ну что ж, дорогие друзья, моя разминка закончена, теперь играем по-серьезному.
1: Братья Покрас, казаки в Берлине!

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В 2026 году Паралимпийский комитет Республики Беларусь отмечает знаменательную дату – 30 лет со дня основания. Впервые наши спортсмены, как суверенная команда, выступили на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году и с тех пор ни с одних игр не возвращались без медалей. Но паралимпийское движение – это гораздо больше, чем просто спорт высших достижений. Это важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи. О начале пути Паралимпийского комитета Республики Беларусь нам рассказал его генеральный секретарь Николай Шудейко.
1: После объявления суверенитета Беларуси наше национальное олимпийское движение, поскольку оно было уже международное широкое движение, создали каждая наша бывшая советская социалистическая республика в составе Советского Союза, создали свой национальный олимпийский комитет. Что касается паралимпийского, движение начало формироваться в организованную, что ли, структуру такую не сразу. Первые игры там проводились в 1961 году, но это уже были Мандевильские игры, потом они даже назывались еще не паралимпийские, долго не назывались, поскольку не было действительно вот этой организации, какой-то международной форме Международного паралимпийского комитета. И Международный паралимпийский комитет был всего лишь создан тоже недавно. В 1989 году он уже сформировался как такой международная спортивная ассоциация или союз, федерация. Потом в комитет превратился. Я пришел работать сюда в 1993 году в общество наше. Уже было товарищество инвалидов по зрению. До этого было БелОС, Белорусское общество слепых. Тогда традиционно сложилось так, что все спортивные мероприятия еще со времен Советского Союза финансировали за счет государственного бюджета. После 91-го до 96-го года все финансировалось за счет Белорусского товарищества инвалидов по зрению. То есть все чемпионаты Республики Беларусь по всем видам, которые культивировались или развивались. Когда мы в 96-м году создавали, по законодательству нашему должны были юридические лица быть учредителями организации. И у нас выступили три общества инвалидов. Наше, БелАИ и общество глухих. И три федерации тогда уже тоже создавали. То есть вначале был под зонтиком, под нашей так, зонтичной этой организацией. И наши дефлимпийцы нынешние, как их называют, вот это спортсмены с нарушениями слуха. Потом они отделились, потому что по международным стандартам у них свой международный существовал комитет, и приезжали руководители международного сюда. Мы тут долго с ними вели переговоры, пытались их убедить, что какая вам разница, как в стране это организовано. Сказали, что нет, если они не выйдут из состава, мы не будем их допускать на свои соревнования. Федерация у нас была, она и до сих пор осталась, комитет они не сформировали как структуру спорта глухих, и поэтому они там остались, и у нас остались только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения под эгидой уже нашего Национального паралимпийского комитета. И очень активную часть я принял формирование или в создании нашего паралимпийского комитета тогдашний председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Анатолий Иванович Нетылькин. Он был одним из самых активных и настоял на том, что говорит, мы вам площади предоставим, где можно будет разместить кабинеты, службы, если они там появятся. Все это было действительно решено. Но до этого мы в 92-м году, наши ребята, спортсмены, выезжали уже в составе тогда объединенной команды СНГ тоже на одну Олимпиаду. Уже Паралимпиады тогда уже проводились. В Барселоне были. Потом выступали в Альбервилле на зимнюю, в Лилихаммере. Ну и в 96-м году мы уже создались и поехали уже самостоятельной командой, представлявших Республику Беларусь на паралимпийских на летних паралимпийских играх в Атланту в Соединенные Штаты Америки в 1996 году. А комитет до этого был создан 28 марта 1996 года, и вот мы на днях отметили 30-летие нашей организации. За это время мы знаем, что достигнуты определенные успехи только на паралимпиадах, на зимних и летних. Нами завоевано 155 медалей, из них 58 золотых. Это, ну, действительно выдающееся, я считаю, достижение. В основном из государственного бюджета и подготовка спортсменов осуществляется, и проводятся и соревнования, выезжают и на международные, за пределы республики, на учебно-тренировочные сборы тоже выездные. Поэтому надо отвечать за то, что вложено своими, естественно, результатами и достижениями.
0: Николай Николаевич, если сравнивать с другими постсоветскими республиками, можно ли сказать, что Беларусь заняла передовые позиции в формировании своего паралимпийского движения? Насколько наш комитет был одним из первых?
1: Я думаю, что самый первый. Вот сейчас приглашение получил. Поеду 22 мая. В российскому будет 30 лет. Тоже гордость определенная есть. Впереди стояли, по крайней мере, все в наших бывших союзных республик. Именно в организованной, системной подготовке или развитии движений уже непосредственно и самого паралимпийского движения, и паралимпийского спорта в частности. 95-й год был. Наши тоже уже смогли там на чемпионаты мира поехать. Но тоже представляли только общество наше. Даже федерация еще тогда общество представляли. Ну, а потом уже вот как раз было уже канун паралимпиады летней 96-го года. Храмцов Михаил Григорьевич был еще тогда, работал тут у нас инструктором, был по физической культуре и спорту. Активный, молодец. Вот приходил тут на днях уже, 86 годов уже человеку, но еще активный образ жизни ведет. Да, говорит, давай подумаем, что сделать. Я написал бумаги в Международный паралимпийский комитет. Тогда еще не было жесткой системы, скажем, отбора, вот эти всякие квалификационные соревнования и прочее. Было проще, что у нас развивается, есть такой вид деятельности, как паралимпийский спорт или спорт людей с инвалидностью. И создали мы уже пока у себя в стране национальный, надо же было еще, чтобы нас приняли в Международный паралимпийский комитет. Ну, нам пошли, так сказать, на уступки. Они тоже были заинтересованы, чтобы география расширялась уже самого мировая в мире представительства именно. Тут появился новый, конечно, не только приветствовали Международный паралимпийский комитет создания нашего. Поэтому нас допустили. 13 человек поехали, мы набрали тогда, те виды спорта были. Велоспорт у нас был, плавание представлено тогда. Потом легкая атлетика, естественно, массово была представлена. И был у нас пауэрлифтинг. 4 вида спорта на первый. 13 человек поехали, 13 медалей повезли. 100%, так сказать, успеваемость или выполняемость. Вот. В 2000 году в Австралии, в Сиднее, 23 человека поехали, 23 медали завоевали. Как так получалось, никто там, даже планов никому, никто никаких не спускал, там должны столько-столько завоевать. Естественно, что один человек там получил несколько медалей, не все ребята получали или завоевывали медали, но количественно, если брать состав и медалей, значит, мы получали. Были времена, даже после того, как даже Российский паралимпийский комитет создался, мы даже в медальном командам, этом неофициальном зачете, их опережали. Но было уже организовано у нас более все это.
0: Кто на первом этапе деятельности возглавил Паралимпийский комитет Республики Беларусь?
1: Долго мы думали, размышляли. Вот. Ну и у нас он, хороший друг мой, он уже ушедший, ушел, умер вот 3 года назад. Игорь Железовский, Игорь Николаевич, он был тогда 6-кратный чемпион мира по конькобежному спорту, здоровый красавец, мужчина. И он заканчивал выступать в 94-м году, последний был Лилихаммер на зимней олимпиаде, бронзовую медаль завоевал. И в Министерстве спорта Николай Тимофеевич Зайчков, он был тогда первым заместителем министра спорта, тоже уже так поглядывал, считать себя пенсионером, я говорю, не надо. Есть сфера деятельности, есть еще ваш опыт, и ваши знания пригодятся. Вот, провели учредительную ассамблею. До этого год так упорно работали, готовили все наши уставные документы нормативные, что регламентировало нашу работу. И вот начали наш такой путь. И сейчас я думаю, что мы завоевали определенный авторитет в мировом паралимпийском сообществе. С нами считается, даже несмотря вот на эти последние 4-летние санкции, введенные Международным паралимпийским комитетом, другими спортивными ассоциациями против нас. Но само братство, что ли, спортивное, семья спортивная, она абсолютно, отношения к нам не изменились.
0: Кто были первые спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпийских играх?
1: Среди первых, самых выдающихся спортсменов был Олег Александрович Шепель, все мы знаем. Он был первым, у него есть удостоверение заслуженного мастера спорта номер 1. Поскольку он был первым, тогда программа по легкой атлетике очень обширная. И он завоевал первую тогда золотую в 88-м году. Еще тогда уже были как раз на тех же объектах, стали проводить и в тех же городах, где и Олимпийские игры были в Сеуле. И он тогда там стал 3-кратным был в Сеуле чемпионом Паралимпийских игр. Ну, и потом еще по одной медали золотой. Он завоевал в Барселоне в 92-м в составе СНГ. И уже в 96-м году он тоже еще завоевал одну золотую медаль в прыжках в высоту, любимой своей дисциплине. Поэтому он 5-кратный паралимпийский чемпион. Дал толчок тому вот развитию самого спорта паралимпийского, уже организованного такого, где уже ребята могли представить страну на международной арене. Среди первых таких выдающих спортсменов у нас, конечно, было большее представительство ребят, представлявших Белорусское товарищество инвалидов по зрению, ну еще тогда БелОС еще, до переименования, там реорганизации не было, только переименовали. Естественно, у нас всегда команда, уже даже и потом, когда мы выступали самостоятельной командой, 3-4, наверное, паралимпиады, у нас было, ну, значительный перевес в представительство ребят с инвалидностью по зрению. Вот. Еще и работали мы здесь, поэтому это была двойная гордость. То, что и общество нас поддерживало, действительно создавало все необходимые условия для подготовки ребят, потому что большая часть из них, естественно, трудились на предприятиях, ну, или где-то в других местах, кто-то в областных управлениях, организациях наших работ. работал. Поэтому создавали определенные условия, чтобы могли уже профессионально это совершенствоваться, достигать определенных высот и показывать выдающиеся результаты.
0: Оглядываясь на 30 лет существования комитета, какие ключевые этапы его развития и какие сложности вы бы выделили?
1: Ну, первое, конечно, это вот создание и становление. В то время, в самом начале было, наверное, проще. То есть, скажем, если брать спортивную сторону, результаты были, скажем, не такие высокие. А у нас охват был довольно, ну, или представительство было широкий. То есть, у нас достаточно было кандидатов в команду, в сборную, в национальную. Уже там делятся в зависимости, кто там получает от государства деньги, кто не получает. Там, где можно было, мы заявляли довольно многочисленные составы. Поэтому на первом этапе вот уже становление было нам проще с резервом, проще с формированием уже чисто спортивной части наших делегаций. Потом результаты, естественно, стали расти. Вторая проблема стала проблематичнее найти было уже чисто вот людской ресурс ребят, которые могли бы пополнить уже непосредственно наш спорт, поскольку появились компьютерные технологии. Раньше, естественно, ну что, чем они могли? Ничем, конечно, было. Особенно ребята, которые в специализированных школах учились, живя в интернатах. Конечно, одна отдушина была это занятие спортом. Поэтому у нас действительно вот проблем не было. 30 человек ездило, сейчас вот мы, ну, даже вот в Лондоне или в Рио-де-Жанейро, одну из последних 20-21 человек уже больше набрать не могли. И вида уже стало больше, потому что уже после становления стабилизировалась ситуация, уже мы начали думать о том, какие новые виды спорта мы можем развивать. Программа стала расширяться, паралимпийская, именно спортивная. Для этого надо было уже быть заинтересованным в том, чтобы найти именно ребят, которые могут какие-то новых видов спорта представлять страну. Поэтому базовые подготовки, результаты стали технически чисто, особенно там, где скорость какую-то можно замерить, там или метры прыгнуть, метнуть, например. Там уже высокие, действительно, очень высокие результаты показывают спортсмены. А все почему? Потому что стал уже расширяться за счет людей с приобретенной инвалидностью. И часто уже попадали уже в паралимпийский спорт люди, которые прошли очень хорошую такую подготовку и практику в олимпийском спорте уже были. Вот. И поэтому действительно стали результаты круче. И у нас уже очень сложно стало, например, вырастить конкурентоспособного спортсмена, если просто взять человека с рожденной инвалидностью, взять там, ну, из школы и привести. Проблема была. Тренеров не стало хватать. Хорошую, чтобы имели базовую теоретическую подготовку, методическую. Ну и плюс надо было еще преодолеть психологический барьер. Не каждый тренер может найти вот общий язык, чтобы совместимость такая сложилась между тренером и учеником для того, чтобы плодотворно трудиться. Поэтому те, кто вот уже были патриотами, как я их называю, молодцы вот своего дела, они, в общем-то, остались. А сейчас у нас хорошо, что вот уже смена поколений когда идет, и уже ребята, которые сами были и участниками, и чемпионами, призерами и паралимпийских, и чемпионатов мира и Европы. Вот они сейчас уже начинают трудиться уже на тренерском поприще. Игорь Фортунов молодечный, у него хороший курс. Там Аня Конюк, это как раз наши белтисовские члены и выпускники уже наши непосредственно там в Гродно. Там очень большой курс. В Могилеве сейчас по зимним видам спорта на базе Шкловской как раз нашей школы. Там в отделении в Сдюшор Спартак профсоюза в Беларуси, вот, в областной открыли отделение, поскольку директором там является, опять же, человек, который уже 26 лет проработал вместе с нами. Он сначала начинал как лидер у Яди Скоробогатой, нашей знаменитой лыжницы. Бегал он, был тоже лыжник сам. Был серебряным призером когда-то универсиады был, вот, Василий Коврукович. И потом рос, вот сейчас он директор школы. Молодец, потому что вырос из этой среды, так и должно быть. Специфическая сфера, все-таки должны тут люди быть, кто прошел через все это. Дай Бог им только, как говорится, все бы, удача сопутствовала во всем, желание и более профессиональное отношение, конечно, к делу, чтобы надо просто цель перед собой ставить. В спорте без этого невозможно. И хоть малюсенькими шажками, но приближаться к ней. Вот. И потом, когда видишь, когда приходит первый успех, вот тогда появляется какое-то желание, стимул, второе дыхание, что ли, открывается. И начинают действительно так. Вот у нас сейчас пример, да, приехали Рома Свириденко, вот тоже такой, 21 год. 4 года назад поехали в Китай, 17 было. Даже вот я вижу по его поведению, вот как человек становится взрослее, да, что ли, мужественнее, потому что обрастает мышцами, мужчина становится. И образ мыслей, и подход, естественно. Красноречивый, что ли, пример, что человек стал профессионалом. Днем 2 тренировки отбегал, я вечером пришел их проведать, как там, я не жил с ними в деревне, жил отдельно, там квоты не хватало, мало нас было. Пришел поглядеть, смотрю, Рома, ты куда? На кросс. То вечером уже стемнело, то побежали с тренером, ну, молодцы. Это уже говорит, что у человека есть цель, и он видит, что благодаря спорту он тоже может состояться в этой общественной жизни. И все у нас так, подавляюще, так будем называть число участников, завоевывали, возвращались домой с какими-то медалями.
0: какие виды спорта являются традиционно лидерами для белорусского паралимпийского движения и какие новые виды активно развиваются?
1: Все развивается где-то и по спирали, потом опять новый вид спорта. Но постоянно у нас представлены, ну, они наиболее, наверное, доступны были, это плавание и легкая атлетика. Вот они всегда были. Во-первых, было спортивных объектов относительно достаточно. Второе, велоспорт мы начинали. Что Храмцов, опять же, возвращаясь к Михаилу Григорьевичу. Он мастер спорта по велоспорту. Он закончил тоже физкультурный, тогда еще был у нас институт, когда он учился. И тут уже работал. Это его детище было. Он это страшно любил. И своими руками тут и мастерили. У нас же, особенно среди ребят с инвалидностью по зрению, надо ж тандем. Спереди сидит человек зрячий, который все видит, как штурман. А сзади уже, ну, тоже скататься надо. В ритме в одном крутить педаль. Это такое страшное дело. Ира Федотова, паралимпийская чемпионка по велоспорту. Вася Шаптевой тоже чемпион по велоспорту. То есть был, развивался хорошо у нас. Потом немножко как-то так не могли уже найти, потому что, опять же, из-за появления новых технологий, поэтому велоспорт потихоньку уже сейчас практически не культивируется никак. Лыжные гонки мы как начали в 98 году тоже развивать в нашей стране, так, ну, до сих пор мы сохранили, и мы среди ведущих, вот я говорю, если бы сейчас было на последней этой паралимпиаде в Милане, нас больше, я думаю, что мы при командном зачете там не 17-е место из 55 заняли, были бы и то 17-е место, это очень высокое место, молодцы. А если бы еще какую-то одну золотую медаль получили, еще бы на три позиции поднялись бы. Это просто супер, я говорю. То есть, поэтому мы одни из лидеров там. Вот эти виды спорта развиваются. Фехтование появилось у нас, вот, начиная где-то с 2006 года. Стали развивать фехтование. Но у нас сейчас такой уже хороший, стабильный есть и состав, и есть и успехи, есть и на Паралимпиаде у нас призеры. Пока чемпионов нет, к сожалению, но надеюсь, что вырастут. Вот. И сейчас опять там молодая плеяда подрастает в фехтовании. Было в свое время, вот он ушел у нас уже, ну, на международной арене, по крайней мере, мы не представлены, среди инвалидов по зрению был голбол. Чемпионат республики мы проводим. Были, когда-то мы очень высоко котировались. И даже к Афинам даже были, мы в квалификационную финальную часть попали отбора. И там второе место заняли. Не прошли в групповой. Вот тоже тогда была очень хорошая команда. Сейчас, в последнее время, это уже новые виды спорта. Вот уже, если, так сказать, в сути вопроса возвращаться, каноэ, гребля на байдарках и каноэ у нас. Пара каноэ называется. Одно время было у нас где-то полтора цикла присутствовала академическая, тоже на больших лодках. Были и одиночники, и двойки, и четверка была. Четверка всегда смешанная. Два инвалида по зрению, два с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Тоже были хорошие команды. Люда была, у Волчика на бронзовую медаль завоевал на одной из паралимпиад в Лондоне в академической гребле. Футбол вот наш B2, B3 вот с остатком зрения у нас действительно, он не паралимпийским считается, но пятикратный чемпион мира наша команда была. Привезли, в общем-то, сюда этот вид спорта. Его не было нигде в мире. Мы ездили с ним на конференцию, начетно-выборная была ассамблея Международного Федерации спорта слепых, ИПСА, была в Касабланке, были мы в Марокко, ездили в 97 году, и там представили, презентация была как раз вот футбола для людей с остатком зрения. Мы приехали, тут раз собрали, наверное, за полтора месяца, за два, команду, они тут, легкоатлетов понасобиралось, там, поехали, бронзовые медали на первом чемпионате Европы даже завоевали сразу, там 2-3 месяца было подготовки, ну, как раз по календарю подходил, поехали, а потом взяли тренеров профессиональных, и такая подготовка уже профессиональная, и отношение ребят было к спорту, и вот они 5 раз завоевали чемпионские мира и 4 раза чемпионат Европы выигрывали, вот, потом очень хорошая команда, но пока там по критериям не может этот вид спорта быть включен в олимпийскую, тотально развивается, а вот B2, B3 с остатком там не могут набрать представительство. Так бы включили, потому что он смотрибельный такой, интересный вид спорта, с удовольствием зрители ходят всегда, под крышей проводится, то есть можно в любую погоду его проводить, поэтому это нормально. В последнее время начали активно развивать шоу-даун, настольный теннис. Тоже вот мы в 16 году тут тоже еще Михаил Николаевич был, Антоненко, когда у нас тут, вот он где-то тут насмотрел, говорит, давай попробуем. Я говорю, ну давайте, в чем же проблема? Конечно, надо попробовать. Вот я связался с ИПСО, попросил, чтобы нам прислали сюда квалифицированных людей, которые знают и правила, и чтобы мы провели типа обучающего семинара. Ну, и пригласили со всех наших областей, с областных организаций людей, спортсменов, кто мог. И мы проводили тут 4 или 5 дней было. Сначала азы, потом обучение, и потом сдавали экзамены люди. И им выдали сертификаты, что они могут работать либо тренерами, и часть людей судьями могли уже судить в матче по шоу-дауну. Шоу-даун немножко камерный вид спорта, и там на стадионе на большом его же не будешь проводить, потому что надо, чтобы слышали люди, глаза же завязаны. Поэтому, наверное, очень тяжело попасть в олимпийскую программу. Но чемпионаты мира, Европы, вот различные другие турниры международные проводятся.
0: Какое самое сильное впечатление на вас произвели условия для спортсменов с инвалидностью, созданные на зарубежных соревнованиях?
1: Самое большое было в 2000 году, когда мы были в Сиднее, потому что было представлено большущее количество спортсменов, официальных лиц, и плюс, особенно на летних паралимпийских играх, там как раз преобладает с нарушением опорно-двигательного аппарата. Давно уже решали эту проблему, но был повод, было крупное спортивное мероприятие, поэтому там уже действительно было, я вот поражались. Ну, вот. Что касается инвалидов, людей с инвалидностью по зрению, ну, это тактильно, эти вещи, они везде присутствовали уже давно, доступны безбарьерной среды во всем мире, поэтому так и уже мы видели тогда, у нас еще что-то не было. Сейчас там, например, вся та же тактильная плитка на тротуарах, перед проезжей частью, везде все эти направляющие. Одну из своих задач ставили, помимо всего прочего, раньше чем сфотографировать, проблема же была. Мы не профессионалы дома, ну ладно, был зенит такой, думаю, брать его, тянуть, не тянуть этот зенит. Потом уже появились эти уже мыльницы малюсенькие, чук-чук, и все, вот ходили, щелкали, привозили, мы и в Минтруда отдавали, там, и на завод мы протезные, если что там касалось колясочников. Первое такое сильное впечатление, это был Сидней для меня. Что-то новое было, там, лифты, например, там, метро, там, 4 или 5 линий, по-моему, Сидней. Там практически везде лифты стояли для именно для колясочников.
0: А в Беларуси, как вы думаете, на каких спортивных объектах спортсмены с инвалидностью чувствуют себя наиболее комфортно?
1: Конечно, сейчас впереди планеты всей, я имею в виду планеты Беларуси всей. Я считаю, что Брест у нас сейчас, поскольку там, во-первых, компактно расположены все эти спортивные объекты, легкоатлетический манеж, дворец водных видов спорта. Там просто все сделано супер, по самым высоким международным стандартам. Потом хоккейный стадион рядышком стоит, ну и за речкой стоит, там уже построили грибной канал как раз. Это все сделано для того, чтобы доступ был. В Минске у нас, когда на «Динамо» перестраивали, реконструировали, готовились вот ко вторым европейским играм, там тоже все, даже наших ребят приглашали в качестве экспертов, чтобы посмотрели на создание этой безбарьерной среды. И все ли учтено. Хороший толчок сделал. Тут как раз у нас это было в нашем товариществе, вот, ну что ли, инициатива и почин тому, чтобы нормативно документацию, стандарты, эти технические условия разработать. Все отсюда шло, именно по доступной безбарьерной среде. И даже помню, первое время не знали, кто должен, например, там тоже проектную документацию согласовывать на это. Я говорю, давайте приходите в Паралимпийский комитет или еще каким-то образом. Мы хоть что-то знаем. А тут мы еще сотрудничаем. Ирина Анатольевна Сухоцкая. Она вообще молодчина в этом плане. Она сейчас везде ходит. А так, я помню, мы первый раз какой-то собрали, какой что-то, я не помню, может, 2005 или 2006 год. Минск проект пришли, позвали меня. Я там сначала сидел, думаю, не могу понять, они уже там не то, что уже согласование на этапе разработки, уже там доработки, да, какая-то идет. И вот вспомнили, надо же какую-то безбарьерную среду людям тут создать. И вот стандарта действительно тогда еще никакого не было. И начали разрабатывать потихоньку уже. И сейчас соблюдают. Мы одни из лидеров вот на постсоветском пространстве, наверное, может, и лидеры автотранспортной, особенно этой структуры. Низкопольные эти все автобусы. Я помню, даже мы приехали вот в 22-м году, после когда санкции ввели, мы проводили открытый наш чемпионат по легкой атлетике. Приехали россияне туда, много их же больше, чем нас представительство. И мы автобусы им подали, чтобы из гостиницы до стадиона возить. Тоже, как увидели, низкопольную. А что такое может быть? Люди приехали там, ну, из каких-то областных центров. Там такого еще нету. Можете помочь заключить контракт? Я говорю, конечно. В Беларуси есть нормальный завод и выпускает качественную продукцию. Тут уже найдем, как вас свести руководителей области или там с директором нашего там МАЗа или там Белкоммунмаша, уже в троллейбусы тоже пошли эти там низкопольные вот эти платформы. Пожалуйста. Вот. То есть вот тут мы шагнули очень далеко. И поэтому, создав доступную безбарьерную среду, это тоже мы дали возможность людям перемещаться свободно даже к местам проведения тренировок или соревнований. Это большое подспорье. Поэтому вот в этой социальной сфере мы очень далеко шагнули за вот эти 30 лет. Ну и первыми, одним из первых, кто, по крайней мере, информационно обеспечивал или поставлял вот продукцию информационную, были тоже и мы не последними.
0: Какие значимые успехи Паралимпийского комитета Республики Беларусь вы можете отметить на сегодняшний день?
1: Два адреса приветственных. Один подписан главой государства, второй Наталья Ивановна Качановой подписан. Вот мы получили это тоже, мы считаем, признание заслуг, что действительно сформирована определенно хорошая система жизнедеятельная. Вот, и действительно мы создали, ну, со своей стороны имеется в виду, как организаторы, определенные условия для того, чтобы ребята могли развиваться, социализироваться, интегрироваться в нашу активную общественную жизнь. Поэтому это, я тоже считаю, что одна из задач – это именно реабилитация и инклюзия, социализация ребят. ребят вот через физкультуру и спорт, дает возможность ребятам и мир, во-первых, посмотреть, завести своих друзей, реализоваться как личности, зная, что и государство оценит. А действительно так, за выдающиеся заслуги они могут и быть представляться к различным государственным наградам, им присваиваются почетные звания ребятам заслуженных мастеров спорта, тренерам заслуженные тренеры Республики Беларусь или заслуженные работники физкультуры. У нас тоже такое есть почетное звание. Поэтому это прекрасно. Начали активную работу по информатизации общества, то есть подключили средства массовой информации. Мы очень благодарны им для того, чтобы повысить осведомленность общества о тех задачах, которые мы решаем, о тех проблемах, если они существуют, которые надо решать, ну, чтобы мы объединились. И консолидированными усилиями можно, в принципе, любую проблему, любую задачу решить, и все. Было бы желание, главное, и стремление к тому, что сделать жизнь лучше.
0: Николай Николаевич, а сколько человек было ранее в составе комитета и какая его численность сегодня?
1: Мало. Вот сейчас нас совсем мало. Когда создавались, тоже у нас было там 6 человек было тоже в начале. Немного тоже было. Поэтому нам не надо какая-то громоздкая, неповоротливая структура, когда там кому-то кто-то передает или перепоручает какие-то там задачи выполнять или еще что-то. Поэтому мы считаем, что мы работаем эффективно. Не хватает немножко государственной поддержки. Мы, ну, это чувствуем, потому что иногда, когда приезжаешь, я говорю, что мы, в общем-то, на волонтерских началах работаем. Тут в товариществе наших инвалидов по зрению, а как оттуда мы ничего не получаем. Мы все делаем на добровольных началах наших. Я всегда говорил, выполняем и социальную функцию. Средством физкультуры и спорта реабилитируем, в первую очередь, людей. Мы представляем не последнее тоже, я считаю, нашу страну там везде, как представители. То есть вот эта представительская функция, она, я тоже считаю, важная. Когда ты можешь и рассказать о стране, и представить ее достойно, и защитить. Вот как сейчас, вот эти все 4 года мы занимались, например, и я считаю, очень успешно. Мы много чего сделали. И мы всегда делали то, чтобы действительно, в первую очередь, думали о спортсменах, ну, о тренерах, которые обеспечивают, естественно, этот результат, о специалистах. Поэтому я думаю, что мы сделали немало. И вот за 4 даже последние года для того, чтобы нас восстановили в членство в Международном паралимпийском комитете. Ну и ребятам вернули возможность участвовать в международных соревнованиях и опять радовать и весь мир, я имею в виду болельщиков, своим мастерством и своими высокими результатами. Ну и не самое последнее, прославлять нашу Родину. Потому что если поднимается флаг, я считаю, это супер для нашей маленькой страны. И гимн исполняется, как сейчас начал. Мы сейчас приехали, то что 4 года никто ничего не слышал. Сердце колотилось, вот там даже на стадионе на этом лыжном были. И уже вспомнили, что такое мандраж, скажем, предстартовый, что такое вот чисто соревновательная атмосфера, это нормально. Даже ну, не участвовали. Не то, что забыли, но само вот это ощущение, то есть уверенности, наверное, как-то пропадает или еще что-нибудь. Вот. Ну, молодцы, справлялись. Дай бог, что все наладилось. И наш пример, я говорю, был хорошим примером для остальных и международных федераций, и олимпийских, и наших инвалидных спортивных организаций для того, чтобы поснимать все эти санкции, ограничения. И действительно, чтобы мы на равных могли соперничать и радовать всех болельщиков и наших, и зарубежных. Поэтому это, я считаю, что все вот этим малюсеньким, так сказать, коллективом, вот он вот и есть у нас. Сейчас вот я как генеральный секретарь, Елена Александровна опять у нас тут международный менеджер, отвечает за все международные дела, и у нас в бухгалтерии тоже у нас сидит Ирина Валерьевна, ведет, где у нас есть какие-то деньги иногда, спонсорская помощь перепадает, ведет эту бухгалтерию. Вот все, больше у нас пока никого нет.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем личном пути. Что побудило вас посвятить себя работе с людьми с инвалидностью?
1: Помню, я пришел только работать, вот мои там друзья, знакомые все там, как ты мог? Не побоялся работать с людьми с инвалидностью? Я говорю, а в чем проблема? Я абсолютно не вижу, что это передо мной сидит человек с инвалидностью. Я просто его не позиционирую, вот этот статус по состоянию здоровья для меня абсолютно он не важен. Ну, а потом, когда уже начинаешь понимать, реализовывать. А дальше уже я всегда считал, и до сих пор придерживаюсь на 200% точки зрения, что надо быть альтруистом. Когда идешь вот работать в такую сферу, в такую среду, надо от себя уметь оторвать кусочек и дать людям, потому что, да, иногда они действительно нуждаются в какой-то помощи, поддержке. Но это состояние, считаю, такое, которое преодолевается совместными усилиями. Поэтому действительно, вот я горд и рад тому, что я столько вот лет отдал именно и работе в Белорусском товариществе инвалидов по зрению, ну и непосредственно с первого дня существования Паралимпийского комитета я тоже там. меня свела судьба вот с людьми, которым какие-то этапы, периоды жизни необходима какая-то помощь. Она научила меня и сопереживать, и, наверное, быть альтруистом, чем-то жертвовать, чтобы действительно человеку, нуждающемуся, помочь каким-то образом. Это вот для меня вот чувство благодарности. Вот я вижу, что ребята этому тоже неблагодарны. Наверное, тому, что нас тоже судьба свела вместе, что у нас флюиды, что ли, передаются друг другу, и у нас вот это взаимопонимание, вот эта совместимость чисто человеческая, межличностная, она действительно выросла на очень высокий уровень. Я благодарен всему этому, что вот я действительно в этой среде и взрослел, и рос, и мудрел, все ж уже немало годков. Поэтому действительно, вот я действительно всем этому благодарен. То, что предоставилась возможность повидать весь свет. И на южном мысе Новой Зеландии даже можно было, самолет взлетал, так и там где-то очертания были Антарктиды видны, например. Вот поэтому это действительно здорово. То, что мы добились уже как профессионально, что ли, вот этих высоких международных спортивных результатов, то, что мы завоевали определенный авторитет и весомый авторитет, прислушиваются к нам, я не сомневаюсь, потому что уже в мире, опять же, получается, что я чуть-чуть там себя хвалю, но таких, как я, там осталось 3-5 человек. Понятно, все же идет, поколение новое, новые генерации людей растут, все это меняется, но всегда это должно так быть. Молодым везде у нас дорога. Это классный был у нас девиз в наши советские времена. Вот. А я до сих пор его придерживаюсь, потому что молодые более креативные, более гибкие, более пытливые уже, чем мы, представители более старшего поколения. Но отказываться от нашего совета, там, помощи, от опыта, конечно, не надо. И мне тоже это очень приятно, что мне вот сейчас дает жизнь еще одну возможность с молодежью постоянно контактировать. Это тоже меня заряжает определенной энергией, жаждой жить, придерживаться своего жизненного креда, что жизнь прекрасна. В любой момент она всегда повернется тебе передом, как говорится, и счастье, фортуна, удача будет человеку сопутствовать.

Открой все двери, разуй свои глаза. Выйди ниоткуда, иди в никуда. В душе помойка, в голове пустота, в глазах слово в ушах, тишина. Борьба за любовь, сырых постынях. Ненависть ко всем до последнего вздоха. Деньги — это время в инвалютных рублях. Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Эй, приятель, посмотри на меня.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Мы подготовили для вас фрагмент спектакля «Театра-театра» Анна Каренина и предлагаем вам его посмотреть глазами незрячего человека.
3: Пока одни говорят об инклюзии, другие успешно развивают это направление. 14 мая в Пермском ДК ВОС состоялся живой, честный и очень нужный разговор о том, как сделать культурную жизнь доступной для каждого человека.
4: Вронский подходит к Китти и протягивает руку Анне. Анна обходит Китти, и они с Вронским начинают вальсировать. Китти остается одна. Входит потерянная среди гостей. Неотрывно следит за Карениной и Вронским.
5: Для меня, знаете, это, наверное, такое мероприятие, которое должно, по крайней мере, расширить как раз границы именно доступности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых, чтобы мы начали друг друга понимать, слышать, видеть.
6: Говорит директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
5: На самом деле, когда у тебя нет никаких ограничений, да, по здоровью, ты не настолько можешь увидеть глобально проблему. И вот наш как раз открытый диалог позволит нам понимать друг друга лучше. Самое главное, чтобы сегодня разрешились многие вопросы, и мы друг друга услышали.
3: Открытый микрофон «Путь к пониманию инклюзии» собрал тех, кто действительно меняет пространство вокруг нас. Представители театров, музеев, цирка, зоопарка и других учреждений культуры Пермского края. Без скучных докладов, с энтузиазмом, с реальными историями, вопросами, опытом и идеями. Говорили о тифлокомментировании, доступности мероприятий, о том, как незрячие люди воспринимают спектакли, выставки и культурные события. Делились опытом, обсуждали сложности и искали решения вместе.
2: Есть спектакль такой «Муму». Там есть кукла «Муму» маленькая, и есть кукла «Муму» побольше. Так вот, в ладошку ребенка помещают маленькую куклу. Знакомили с разными системами кукловождения. Ребенок ощупывает, ну, кукла, ушки, ножки, хвостик, шерстка, все нормально. И вот как только за вагу взялся кукловод, эта кукла что-то там начинает делать, хвостиком вилять. И вот у ребенка вот этот вот шок. Потому что, по сути, для него спектакль в театре кукол то же самое, что в обычном театре. Он слышит игру актеров. Он не понимает вот этой вот магии, когда оживает неодушевленное. И вот эту вот магию способны передать тактильные экскурсии, за которые отдельно прям низкий поклон. Спасибо вам огромное.
7: Потому что трогательные экскурсии, они в прямом смысле трогательные.
8: С нами Нейля Рафисовна, директор специальной библиотеки. И она немножко поделится своими мыслями о том, как пришла идея организовать такое мероприятие и для чего это нужно благополучателям и учреждениям культуры.
9: У меня большая мечта — сделать культуру доступной для любого человека. Как вот я писала в своем проекте, когда я ездила на «Капитаны культуры», культура в фокусе доступности, как пространство, где инклюзия становится нормой. А для того, чтобы эта мечта сбылась, очень важно было состыковать, устроить вот эту вот диалоговую площадку представителей разных организаций культуры, представители общественных объединений, самое главное, благополучатели, нашу целевую аудиторию, наши особые зрители, для которых мы, собственно говоря, и работаем. И вот чтобы понять лучше друг друга, внести какие-то коррективы, изменения в свою работу, а возможно, в этом диалоге смогут родиться какие-то новые интересные инициативы, проекты по взаимодействию. Есть куда расти, есть точки взаимодействия, причем не только между нашими благополучателями целевой аудитории, учреждениями культуры, но и между учреждениями культуры друг с другом. Есть интересные идеи по реализации проектов, которые будут направлены на обеспечение вот этой самой доступной информационной среды, чтобы мы могли говорить не только о физической доступности, но и об информационной доступности, чтобы наши учреждения культуры могли быть всегда открыты для нашей особой целевой аудитории.
10: Я не понаслышке знаю, что такое социальная интеграция инвалидов, что такое реабилитация, потому что я 8 лет до того, как прийти работать в культуру, работала в отделе социальной интеграции инвалидов Министерства социального развития.
6: Рассказывает генеральный директор Пермской синематеки Ирина Николаевна Ясырева.
10: Кроме того, что мы работаем как кинотеатр, у нас есть еще большая сеть социальных кинозалов на территории Пермского края. 221 площадка на сегодняшний день будет показывать фильмы различным категориям граждан в населенных пунктах, начиная от 300 человек. человек. На самом деле, хочется сказать, что кино является одним из самых доступных форматов в сфере культуры. Оно самое дешевое и самое простое с точки зрения как бы адаптации. Нам не надо, я не знаю, делать сложные тифло какие-то комментарии к отдельно взятым спектаклям. И благодаря техническому прогрессу, который за последние годы действительно приобрел какие-то колоссальные возможности, есть специальные программы, и люди с нарушением зрения, приходя в наш кинотеатр, наряду со всеми другими гражданами садятся в зрительный зал, абсолютно точно так же смотрят те же фильмы.
11: Владимир Ухов. В наше непростое время очень часто мобильный интернет недоступен. Как быть, вот если во время сеанса интернет пропадет?
10: Вопрос действительно очень актуальный. Мы всегда, когда знаем, что к нам придут люди, которые будут использовать программный продукт, даем доступ к Wi-Fi нашего учреждения. Он у нас бесперебойный.
2: Василия Рофовна.
12: У меня такой вопрос. Вот смотрите, я купила билет, приехала на такси, вышла. Есть ли такая возможность, может быть, создать или продумать, допустим, чтобы я могла позвонить администратору и чтобы меня, например, встретили, сопроводили, потому что, зайдя в театр, даже я буду с тростью, в шуме, мне трудно будет найти место. Будет ли у меня такая возможность надеяться, что меня могут встретить?
2: Ну, это вот хороший вопрос для размышления.
10: Мы так никогда не делали. Мы вот про эту проблему, может быть, даже и не знали. Если будет такая потребность, безусловно, у нас есть люди в штате, которые работают. Это администраторы, которые помогают в рассадке зала, проверяют билеты. То есть, если вы заранее нам позвоните, мы, безусловно, найдем возможность встретить вас около кинотеатра, если это будет в пределах какой-то пешей доступности, и, соответственно, проводить до места в зале. Я не думаю, что это проблема какая-то. Нам надо просто как-то организовать, раз такой запрос от
2: общества существует. Мы не знали, что такая потребность есть.
12: Мероприятие замечательное, нужное. Были подняты проблемные вопросы, которые касаются инвалидов по зрению. Я считаю, что разговор был продуктивный. Надеюсь на результаты.
13: Я даже не как сотрудник аппарата уполномоченного, я как член комиссии конкурса «Доступная среда». Много сделано. Но хотелось бы сказать, что у нас есть прекрасная площадка «Доступная среда», которая на сайте Министерства труда и социального развития у нас расположена. Она заполняется сотрудниками министерства, но информация туда подается сотрудниками учреждений. И, к сожалению, вот как-то эта работа у нас немножечко затихла. Когда потенциальный потребитель заходит на эту площадку, он видит не всегда актуальную информацию.
2: Информация о доступности?
13: Конечно, конечно, да.
10: Проблемы в заполнении никакой нет. Тот, кто администрирует этот сайт, должен прислать нам письмо или сообщение.
2: Мы о такой возможности даже не знаем. Да.
14: Лишится Катерина, инклюзивная мастерская «Будет Ляня». Мы работаем в инклюзивной мастерской с подростками и молодыми людьми с ментальными особенностями. У нас главная задача – это трудовая интеграция. Наша категория – ребят, но на самом деле это касается не только людей с ментальными особенностями, но и многих людей. Скорее всего, там 70-80% мы не сможем никогда устроиться на открытый рынок. Для нас то, что вы делаете, это бесконечно важно. И когда вам говорят о том, что а зачем вот там, я не знаю, там Хармс, там Астафьев, пермские ящеры или там, я не знаю, какие-нибудь хвойные деревья людям с какими-то видами инвалидности, не верьте, все это нужно, потому что через это мы становимся полноценными членами и понимаем, что такое правила и жизни в социальном обществе. И понимаем, что для нас это не только какие-то наши права, это еще и про нашу ответственность. Вот это и называется инклюзия. Насколько мы можем с вами объединиться и рассматривать вариант, когда мы, как социальное предприятие, как сообщество людей с инвалидностью и их близких, могли бы ориентироваться на партнерские взаимоотношения. Не когда мы выступаем получателями услуг, но когда мы бы смогли с вами говорить, что мы являемся партнерами, подрядчиками, и, возможно, вы бы стали для нас экспериментальной площадкой, где мы бы смогли устраивать наших ребят к вам на какие-то определенные роли. Я говорю, конечно, не о волонтерских историях. Возможно ли предположить, что вы становитесь площадкой, где возникают рабочие места, или мы делаем какой-то продукт для организации?
15: Когда вы приходите со своим сувенирным предложением, мы думаем, какие совместные пути развития и какая взаимная польза. Когда вы говорите, а мы бы хотели попробовать работать в гардеробе, еще где-то, начинается с волонтерства. А дальше, за этим, у нас очень острая потребность в кадрах, поверьте. У каждого из нас есть какая-то квота, когда мы обязаны принимать людей с инвалидностью. И поверьте, в штате у каждого из нас есть не один, не два и не три. Поэтому пишите, звоните, приходите.
16: начальник отдела социальной помощи Буравцева Татьяна Сергеевна, департамент социальной политики администрации города Перми. Сегодняшнее мероприятие, конечно, полезно для всех сторон, для тех органов, которые были, от тех людей, которые организуют разные мероприятия для граждан с инвалидностью, также и для самих граждан с инвалидностью. Это как бы такой круглый стол для взаимодействия, поскольку это только первое мероприятие. Я думаю, что оно такое общими мазками пока, а потом в дальнейшем оно уже будет, может быть, каких-то более частных вопросов касаться. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что оно организуется именно обществом слепых вместе с дворцом слепых, да, оно полезно не только для людей с инвалидностью по зрению, а для разных категорий инвалидов, потому что, ну, доступная среда, она для всех создается.
17: Мы сейчас реализуем проект под названием «Зоопарк на кончиках пальцев. Тактильный музей для слепых и слабовидящих». Ну, тигра не потрогать, льва не потрогать.
6: Рассказывает заведующая отделом реализации проектов и грантов Пермского зоопарка Наталья Александровна Мухина.
17: Сейчас, в данный момент, у нас изготавливаются 3 тактильные фигуры. Это фигуры именно наших животных, которые живут в нашем зоопарке. Первая фигура — это орангутан Билл. Ему недавно исполнилось 15 лет. Это звезда нашего зоопарка. Далее у нас будет африканский лев Леро. Его рык слышен не только по всей территории нашего зоопарка, но и по всему индустриальному району. И третья фигура — это будет амурская тигрица Афина. Взбалмошная, эмоциональная очень девушка. К ней вообще невозможно приблизиться, но она обожает внимание наших посетителей. Эти фигуры будут у нас установлены в сравнении с фигуркой человека, чтобы незрячий мог увидеть, сравнить. Вот человек, вот я себя, стою, да, и вот рядом вот этот вот зверь.
18: Я хотел у зоопарка поинтересоваться. Вот там будет макет льва, макет тигра. А нашей местной природы вы не планируете что-то подобное? Никогда незрячий не увидит живого лося, например.
17: Мы будем развивать экспозицию. Это первый этап. А далее мы будем дальше.
19: Вот вам предложение для того, чтобы
17: лось поняли. Можем там бурого медведя, например, сделать. Да.
18: Член Пермской городской организации Сорокин Василий. Сегодня у нас прошло интересное мероприятие. Люди немножко стеснительны. Еще много вопросов осталось интересных для незрячих. Надо двигаться дальше. Как-то так.
3: Особенно ценно, что встреча получилась не для галочки, а по-настоящему открытой. Каждый мог задать вопрос, высказать мнение и стать услышанным.
20: Мне мероприятие очень понравилось. Оно было очень полезным в плане инклюзии. Был продуктивный диалог.
6: Говорит группорг индустриального района, руководитель кружка настольных игр в Пермском КСРЦ Анна Викторовна Коровникова.
20: Я о многих формах работы, конечно, знала, но когда все это происходит системно, в структуре и с какой-то последовательностью выступлений спикера плюс вопросами, то это просто прекрасно. Это замечательный пример сотрудничества нашего ДК, библиотеки и разных ведомств.
21: Формат очень интересный.
6: Говорит председатель Пермской краевой общественной организации ВОС Николай Александрович Бухавцев.
21: На мой взгляд, времени не хватило, поскольку когда много людей в разговоре, это, конечно, много времени занимает. Но это говорит о том, что данные мероприятия должны проходить регулярно. Надо действительно друг другу прислушиваться, находить какие-то решения, точки соприкосновения, ну и двигаться в этом направлении. Я хотел бы призвать все наши местные организации, все ВОСские группы инвалидов по зрению начинать пользоваться услугами учреждений культуры у себя на местах, в территориях, поскольку им такие задачи поставлены — оказывать услуги всем категориям населения, в том числе людям с различными потребностями, с различными инвалидностями.
3: Идейным вдохновителем и организатором встречи стала директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова. Благодаря ее инициативе и огромной работе состоялся важный диалог между учреждениями культуры, общественными организациями и людьми, для которых доступность – это необходимость. И кажется, именно с таких встреч начинается самое важное – понимание.
22: Инвалиды бывают разные. Есть люди, которые хотели бы к себе отдельного специального отношения. И есть большое количество людей, которые бы хотели, желали и получают радость, когда они такие же, как все, и скрывают свою инвалидность, делают ее невидной. И если мы можем проявить соучастие и к тем, и другим, наше общество будет добрее, впереди большое будущее. И мне кажется, что в объединении наша сила.
6: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
0: Система «Говорящий город».
1: Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС.

0: В эфире программа «Аудиокнига».
1: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка». Читает Олег Анофриев.
2: Вы современную песню про кольцо и про любовь слыхали? Глупая, надо вам заметить, песня. И мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности вот эти слова. Нет ни начала, ни конца. Брехня. Я на факте докажу шаромыжникам, составившим песню, есть начало и конец есть. В 43-м году во время летних боев мы нежданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен. Деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой. Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах. Есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить. Пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка с гектар величиной, зеленевшей в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь.

начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева. Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного арт-дивизиона, и взвод этот связистов, разведчиков, топографов вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом возил по фронту на отечественном газике этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звание за умелость и талант, Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком. Такой он был классный шофер. Где студер не везет, трактор буксует и олень не идет, там Андрюха Колупаев пройдет, говорили про него. И через это умение шибко доставалось Андрюхе. Газик, которым он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно. И когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли. Вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль за боевые заслуги и новую трофейную машину. Однако произошло это уже в Польше, и до событий того было еще, ой, как много километров. Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит. Лицо его осунулось, и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли, не заболел ли, дома все ли в порядке, может, письмо худое получил. «Отстаньте вы от меня, отцепитесь, чего привязались!» Надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова. Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный, как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко. Позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и, по возможности, оберегало такого нужного бойца от истребления». Ну, хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да и в других вопросах, были у нас люди и попроницательней, и вострей его. Скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще, и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат, зрящий на 3 метра в землю, а может и дальше. Андрюха Колупаев влюбился. Это был первый такой случай в нашей части. И мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую Господь Бог ниспослал человеку этакое чудо. Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там? Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили. У радиатора газушки вертел заводную ручку и матерился на весь украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик. О, любовь! Ты и вправду, что слепа. У меня вот взять шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал, он у меня коромыслом, зато глаза, как у артиста Дружникова, задумчивый. Внешность хоть куда, но завлек я кого-нибудь, а? Завлек! Через 2 недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено «Коханый мий». Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину. «Коханый мий, вот так

0: Андрюха, это пока мы бились за хутор Михайловской, пока мы издыхали на высотах, и у нас засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов 22-23. Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях. То-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала. Будь ласка, Андрей Степанычу, будь ласка. Ух, лицо Андрюхина так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того еще пол-литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу. Фасонит Колупаев Андрюха, задается. Но у него же в Забайкальском совхозе имени 10 замученных красных партизан имеется жена и 2 детишек. Забыл? Напомним. Рассказывай, голубчик, как и что было. Детально и досконально рассказывай, иначе... Ну, не могу, ребята, хоть режьте. Любовь промеж нас зачалась гибельная. И грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне. И его по правилам с машины сымать надо бы, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул. «Очень, ребята, хорошо любить. Вроде бы и мучение, а все одно... хорошо. Поняли мы его. Не чурки. Как-никак в школах учились. В пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью. Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по 3 сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по много раз каждое письмо. Потом Андрюха залесил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать-то благодать, спать можно, пылью не душит. Я не сразу... но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет жестокого оскала войны, где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают, и горько пахнет черным порохом, которым мы... овеяны. Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных симпатий, я научал тереть бумагу о закопченный котелок, либо обжечь по углам. То-то бедные девчонки в тылу переживали, получив опаленные огнем письма. Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви. Хочет, чтобы я написал хорошее письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней. Бывал, мусолит письмо, аж лицом осунется. Ну, я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему. С заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал. Если бы я знал, чем все это кончится. Но никому не ведомы девственные тайны любви. Очень путанная эта штука любовь. Она как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов любви столько, что не приведи ты, Господи. Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. Балаболка, ты, говорит, балаболка. Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная. Куда что и делось.
1: Передышка. Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
0: Зимою, во время тяжелых боев под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали. Как бы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас. Но получилось, как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса. И то письмо, что назначалось в хутор Михайловской, ушло в совхоз имени 10 замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот. Из хутора Михайловского письма прекратились. А из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много и насчет пенсии, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет там подвозки дров и сена, учебы, работ, ну, по всяким разным причинам. И правильно, кому же еще, как ни командиру, пожалобиться одинокой женщине или старикам-родителям? Он, командир, отец над всеми, а значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись. И не надо терять такое качество и нынешним командирам. Разные бывали письма. Помню, одна бабенка спрашивает в письме о своем муже. «Где такой-то? Не получаю писем». Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил. «Так и так. Ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение». «Где тот госпиталь?» – спрашивает бабенка в другом письме. «Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа». «Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», – снова вежливо отвечает майор. «Дерьмо ты, а не командир, коль не знаешь, где находятся твои бойцы». «Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил к себя повелевать людьми и красоваться в военной форме». Такие слова. Эх, бабы, бабы. Дуры вы, бабы. Право слово, дуры. Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского совета. В конце письма он присобачил печать, поставил верно и учинил размашистую принципиальную подпись. Это уже документ. На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его. И не просто ругали, а прямо-таки срамили. «Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные и холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма. А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь». Тут стояло слово буквально определяющее, чем мы занимаемся. Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени 10 замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему-Сталину.
2: Молодой щеголь-майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающий. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком о сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул. «Вы чего улыбаетесь? Такой же бабник, такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!» Я хотел обидеться на бабника, да не посмел и поскорее вызвал чмо. Такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровалась она точно. «Чудят, мудрят, обманывают». Телефонист на чмо бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху. А я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос. «Шоб ты сказала, схуда скотыняка!» На кого-то покрикивал повар. «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!» Кто получит, чего получит, я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг. Живут же люди, ей-богу, я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил. «Эдак я все пораздам, а майору что останется?» Главная цель Жвакина на войне – потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая. «Чего заныл-то?» – услышал я Андрюху Колупаева. «Достать надо уметь, на то ты старшина!» Что ответил старшина, я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан. «Ну, какую холеру надо? Колупаев слушает!» Мне, простуженному в конец, обсопливившему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение. Живет, как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина, еще заносится. Лучше бы за адресами ладом следил.
3: «А ничего», — сказал я. — Иди-ка вот сюда на передовую, на наблюдательный пунктик, и тебе тут чего-то дадут. Пропел я на мотив популярной до войны песни «Мама, мама, мне врач не поможет». И я влюбился в девчонку одну. Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял.
2: «Есть ковды мне ходить расхаживать. У меня машина, понимаешь? Мне по картошке ехать надо, понимаешь? Чтобы вы проворнее воевали, из голодухи не загнулись, понимаешь?»
3: Я держал трубку телефона на отлете, и по блиндажу разносилась его запальчивая «понимаешь?».
2: Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдение, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой. «Товарищ 25-й говорить будут!» Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту, чего-то соображал. «Колупаев! Немедленно, слышь! Немедленно ко мне!»
0: «Есть!» – пискнул Андрюха и добавил. «Есть немедленно!»
2: У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает, и вовсе под руку не попадайся.
3: «Вот так-то, товарищ Колупаев», — сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать, зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно.
2: «Слышь», — заныл Андрюха, — «и не спрашивай, и не приставай, военная тайна». Отверг я его домогание и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу «Пушка». Поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и как глухарь на таку повторял «Текс, тек, тек». Должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно. Я уже по всем батареям прочиркал последние известия. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали, не появился ли на передовой влюбленный водитель Газика. К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот с дальних телефонных линий по индукции доносило. «Ну, а он чего? Немцы и те что-то примолкли. Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение. И когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру. «Прибывает!» И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линии «Внимание!», как перед артподготовкой. Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, без того уже застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному.
4: «Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!»
2: Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постуковал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал, чего будет. «Боец Колупаев!» — наконец выдавил командир дивизиона и повторил. «Боец!» Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. «Но я...» В отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами. Держись без поддержки, Мас, раз ты такой гордый. «Иди-ка сюда, боец Колупаев», — поманил к себе Андрюху майор. И тот, не знающий интонации майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я, телефонист, простодушно двинулся к столу, точнее, к избиной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов. «Так-так, боец Колупаев», — постучал пальцами по столу майор, — «воюем, значит, громим врага». «Да я чё, я за баранкой», — увильнул встревоженный Андрюха. «Это вы тут действительно без пощады? Ну чего уж скромничать? Вместе грудью, так сказать, за отечество, за матерей, жён и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети? Всё как-то забываю спросить».
5: «Так эти, я вроде сказывал вам, конечно, много нас, не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят, все как полагается».
4: «Пишешь им, не забываешь».
5: «Да эти, как забудешь-то? Свои».
4: «Ага, свои, правильно». Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них. «Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу. Атмосфера сгущалась».
1: Передышка. Рассказ Виктора Астафьева читает Олег Анофриев.
2: Я бояться чего-то начал, и даже из простуженного носа у меня течь перестала.
5: «А чего случилось, товарищ майор?»
2: — не выдержал Андрюха.
6: Да ничего особенного. На вот, почитай.
2: Майор протянул Андрюхе размахрившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши.
6: Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота. Они набухали, полнели, и клейко текли за гимнастерку под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным потрясом в голосе напевал переиначенную мной песню. Артиллеристы, точнее прицел, разведчик стибрил, наводчик съел. Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил. Сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом. И вот сатирический куплет повторяет и повторяет: «Худо дело, ребята, о, худо!» Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой. Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени, ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по спинным щербинам и отвесно со звуком падал с носа на приколотую карту.
2: «Хоть бы отвернулся! Карту ведь портит!» — ежась от страха простонал я.
6: Телефонисты требовали новостей, зумерить начали. «А пошли вы!» «Ладно, ладно, жалко уж!» Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю.
2: «Воюем, значит!» Боец Колупаев, подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. «Бьем, значит, гада!»
6: Андрюха все ниже и ниже опускал голову. «Заступница, матушка, Пресвятая Богородица, пусть майора вызовут куда-нибудь!» — взмолился я.
2: Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. Когда не надо, трезвонят ироды, телефон рассыпается.
7: «Вы что же это? Лямуры на фронте разводить, а?»
6: «Кого?» – прошептал Андрюха.
7: «Он не понимает! Он непорочное дитя! Он...»
2: Майор негодовал. Майор наслаждался, как небесный пророк и судья, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушающую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего же не любят его в дивизионе, особенно люди нечинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне, указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: «Вы посмотрите на него! Это же невинный агнц!»
6: Я качанием головы подтвердил, что, мол, и говорить-то тип. И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все.
7: «Сегодня вы предали семью! Завтра родину предадите!»
6: «Ну уж!»
7: «Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку!»
2: Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам.
6: «Ну уж, это слишком!» Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются. «Ой, батюшки, что же будет?»
5: «Если будете кричать, я уйду отсюда», — обрывая майора, заявил Андрюха. «И руками не махайтесь. Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте».
6: «Что? Что? А ну, повторите! А ну!» Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах.
5: Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился.
6: И в это время... Нет,
3: Есть солдатский бог. Есть. Какой он, как выглядит и где находится, пояснить не могу. Но что он есть, это точно.
7: 25-го к телефону.
3: По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал сухо трубку из штаба бригады, товарищ майор.
7: Черт!
3: Все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. 25-й!
7: Репер 12-й батареи. Пристреляли. Да. 4 снарядами. Да. Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда. Огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь?
3: Майор выворотил белки в сторону Колупаева.
7: С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство. Пока Бог миловал. Да, да, да. Точно, точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю.
3: Он сунул мне трубку. Она была сырая. Сдерживал себя майор, и нервы его работали в холостую, гнали пот по рукам. Ни одному Андрюхе потеть.
8: «Ну, как там у вас?»
3: – послышался вкрадчивый голос. Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста. Майор достал из полевой сумки 2 листа бумаги, пододвинул к ним чернильницу с тушью, складную железную ручку достал из-под медали, залезши пальцами в карман. «Пиши!» Уже утихомиренный, даже скучно, сказал он. «Я тоже начал успокаиваться. Если майор перешел на «ты», значит, жить можно!» Андрюха вопросительно глянул на майора.
7: «Письмо пиши!»
3: Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох, занес перо над бумагой 3 класса вечерней школы. С такой грамотой писать под диктовку.
7: Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу. «Дорогая моя, любимая жена!»
3: Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул.
6: «Я этого писать не буду».
3: «Почему?» – вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.
6: «Потому что никакой любви промеж нас не было».
3: «А что было?»
6: «Насильство. Сосватали нас тятя с мамой, и все». Окрутили, попросту сказать.
8: «Ложь!» – скривил губы майор. «Наглая ложь! Чтобы при советской власти в наши дни такой допотопный домострой...»
6: «Домострой? Хужее! Я был артачиться, зачал, так пахан меня перетягой так опоясал. Никакая власть, даже советская, тятю моего осоврасить не сможет».
3: «Давайте, давайте», – покачал головой майор. «Вы посочиняйте, мы послушаем». И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И снова я угодливо распялил свою пасть. Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика.
6: Не к месту, конечно, меня лукавый попутал. Всю ответственность поступка я не понимал тогда, затмило. Но извините меня, товарищ майор. Артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое, потолкуем. А сейчас разрешите мне идти? Машина у меня неисправная, завтра наступать, слышу, будете. Мне вести взвод.
3: Андрюха достал из-за пазухи рукавицы, письмо семье и в сельсовет ночись напишу. Покажу вам. Покаяние Галине Артюховне также будет сделано. Разрешите идти.
6: Идите.
3: Я удивился. В голосе майора мне почудилась пристыженность.
6: Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем. Закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору. «Шибко я потрясенный. Покурю в тепле». И курил, молча, до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно. Жизнь не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор. По всему СССР она протекает, а он, милый, о-го-го-го. Гитлер-то вон пёр, пёр, да и мочой кровавый зашел. И на огромадной такой территории очень жизнь разнообразная. Например, встречаются еще народы, единым мясом или рыбой без соли питающиеся. Есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее.
9: Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал.
6: Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру. «Вам вот вновь знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне!» Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. «Родитель перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь».
9: «Как это? Вина?»
6: «Вина», — хмыкнул Андрюха. «Вина, само собой. Но главное — плюху. Желательно такую, чтобы родитель с копытов долой. Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит. Я вот своротил тяти санки на бок. Вишь, вот до шофера самоуком дошел. Киржатскую веру отринул, который даже воевать запрещает. А я худо-бедно фронту помогаю. Не в молельню ходил божецкие стихиры слушать, а в клуб на беседы. Очень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах. Идите, устало повторил майор. Андрюха, баскобайник окаянный, подмигнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю. Все правильно, все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха, большого достоинства боец. Не то, что я чуть чего и залыбился, чего изволить. Тьфу! Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту. «Ишь, какой! Откуда что и берется?» – буркнул он сам себе под нос. Снюхался с хохлушкой, часть опозорила, еще болтает о мирах. Наглец. «Ну, погодите, герои, доберусь я до вас. Наведу я на этом чмо порядок». Письма Андрюхины майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл. Поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем, «Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков».
3: «Эй, товарищ майор, — отметил я тогда про себя, — и вас воспитывает война тоже».
6: Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем. И беда какой неряшливый сделался. Вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось. Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе. «Эх, ребята, если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной. Очень это хорошая женщина, ребята. Она б меня простила и приняла. Да детишков-то куда же денешь?» Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину,
9: ни к ребятишкам своим в Забайкалье. Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину, и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я, телефонист истребительного арт-дивизиона Костя Самопряхин.
1: Рассказ Виктора Астафьева «Передышка» читал Олег Ануфриев.
10: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
11: Вы слушаете «Радио ВОС».
12: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
13: Переход улицы Усиевича разрешен.
12: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
14: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
12: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
13: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
12: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
15: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
16: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
17: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
18: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
19: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
20: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
12: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
21: Актуальное интервью на Радио ВОС.
22: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОЗ, на концепцию развития ВОЗ на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
23: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были. 30 апреля этого года по акции «Честь имею» проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял, он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
2: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
23: Ну, вы знаете, Марина Петровна, Отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
22: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы?
2: И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
23: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может

0: Библиотека бесплатная, Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы. Очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать, чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные, ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна, вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе.

0: о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний, прекрасный, теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, друзья, всех приветствую.
1: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
3: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
1: Давай.
3: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о «Го», то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая есть заложенная глубина, как это здорово и интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом, и когда появилась возможность самому приобщиться к «Го» уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи, мне быстренько показали правила, объяснили, я потрогал эту доску, пощупал, и, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и, да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот в секции по настольному теннису. У нас вот появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежутках, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в «Го», в промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в «Го». Так что моя история такая, и как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
1: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в «Го»?
3: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
1: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
2: Ну, я как раз с «Го» познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
1: Угу. Надежда.
4: А у меня история «Го» — это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 25 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: во, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала, и к тому времени, вот месяца два активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс, и меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
3: Надежда у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
1: Поздравляю.
4: Спасибо.
1: Достижение уже.
4: Да.
1: Давайте разберемся, что же такое го, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
3: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, го все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, го. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это го. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
4: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
3: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
1: То есть один ход берем одну...
4: Да, начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. Соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
1: То есть берем один камень, и можно поставить его в любую часть доски.
4: Да.
3: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
1: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
3: Нет, не двигаются.
1: Угу.
3: То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
1: Ну, то есть это, ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот, ну, свой
3: типа
1: символ,
3: того.
1: А там
3: типа, да.
1: В противодействие тебе, да, вот, да, блокируют, да, да, чтобы, да, не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
3: Да.
1: Угу. А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
3: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45. Вот у нас есть
2: 41, 41 черный, 40 белых. Угу, на 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180 белый.
1: Их чуть ли не под все ячейки на доске?
2: Как раз под все
1: под
2: ячейки.
1: Все.
2: Да.
3: Но камни не обязательно все выставлять. То есть вот, игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи, вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, в Blind Go уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро. Как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что «Го» — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки, да, МКАДа, и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
1: Mm-hmm. И все-таки, почему именно «Го» вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
4: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: «Надь, ну давай, возвращайся, давай, давай, вот одни соревнования по шашкам, другие». Ой, что-то как-то нет-нет. Но здесь вот «Го» затянуло. Новенькое, интересненькое, что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить, какие-нибудь ступеньки, лесенки.
1: Цветочки.
4: Там есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы, машинки, автомобильчики можно различные строить. И это, и вот захватывать там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
3: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне, ну так, очень азартно, ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы бесконечные. Вот, но сейчас меня, допустим, шахматы заниматься не заставишь. Шашки мне так никогда особо не нравились почему-то. Может быть, тоже потому, что мало фишечек. Кажется, что, ну, понятно, что везде свои мастера, естественно, и шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно Го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст, естественно, доску эту раскинул, сидишь. Там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря она. Вот в Азии самая популярная, вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне. Все это го-го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Японии, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в го. Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
1: Даже так?
3: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Ларис?
2: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии. Да, вот то выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизация. Тут столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры. Это очень прекрасен го.
1: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
2: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки. А мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу. Говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать. Камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его благодаря ему.
1: То есть не копировали?
2: Нет,
1: вот,
2: нет.
1: Образец, а дальше усовершенствовали?
2: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И Он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это, разработал. У нас, получается, ящик сейчас, коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки — это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было без дополнительных коробок, крышечек уже использовать имеющиеся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
1: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
2: Черные и белые. В нашем варианте, получается, белые они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас в ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске. Но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки. И вот через черные камни их можно нащупать как дополнительный ориентир. Это тоже помогает.
3: Угу. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных. В общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась. То есть вообще набор получился и портабельный. Да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять, эти доски, потому что, ну, как бы сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво, и потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Кубь без границ», да, в соавторстве с институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
1: Да, Надежда.
4: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9×9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19×19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19×19 и промежуточные доски 13×13 линий. А такие тоже есть там. Вначале сначала на 13×13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9×9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19×19.
3: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19×19, у меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
4: Да.
3: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
1: Она складывается?
4: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят, все доски. тактильные во всем мире, они сделаны из 4 частей и собираются, потому что доска 19 на 19, она размером там 43 на 46 сантиметров, огромная, да, ну такую носить в сумке не очень удобно. Вот, и мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19 на 19 линий, вот эту промежуточную 13 на 13, она у нас цельная, доска целая, не складная, тоже удобно, но она там 33 на 33, это сантиметра, это более-менее, да. Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит, мама захотела играть в Go, сыну пришлось купить 2 принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски, и второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой такой там, я не знаю, 3 миллиметра, наверное, и высотой 2 миллиметра. Но они тоже хорошо прощупываются. Вот. И когда мы разработали доску 19 на 19, первую, я так подумала, что ну что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит, вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает, вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Go есть. Они в компьютере так и прописываются.
5: Вот как вот. И в шахматах есть.
4: Да, свои, как да? в шахматах, да-да-да, ABCD. Но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква I пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски... Значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру Go, то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь, ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было, но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее, и понимание четкое произошло. И девочка прям, ей очень понравилось. Даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
3: Разгромила меня.
4: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
5: Приятно.
4: Да, конечно, приятно.
5: А то есть подписана координатами доска?
4: Да, да, координатами доска. И мы еще сделали... у нас вот теперь три набора. Набор также 9 на 9. Затем набор 13 на 13 линий. И большой набор. Мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка. В ней лежит доска 19 на 19 линий. А сверху крышка в виде доски 9 на 9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9 на 9 для обучения, для решения задачек. И большая профессиональная доска 19 на 19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться. И на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
5: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра Го. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски. Вот, производство Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично.

0: Сириуса.
1: Сириуса, да.
0: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
2: Сириус, голос.
0: Не надо.
2: Дайте Сириус микрофон.
3: Не умеет он, не умеет.
1: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. Меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская древняя, китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот образность форм, то есть формы из двух камней, формы из трех камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот. Там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
2: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
0: Угу. Существует стереотип, что игра го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
2: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, и, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
0: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
2: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаю. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, это я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну вот кто-то остается, кто-то уходит, но в принципе движение только набирает обороты, но интерес на старте уже очень большой, кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну прям точно-точно эта история дальше будет развиваться, и опять же повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась, она, собственно, уже вырвалась, да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской, да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов, и обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК.
0: Угу.
2: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то и го адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного го для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот, Надя,

0: Говорит, что играют в мире, на чем играет в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена, и вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют, в Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
1: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть го идет по миру, го идет.
0: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спортслепых. Мы все это ждем. Мы и так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся. Как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
2: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
0: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Ларис принимали краски участия. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
1: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
3: Мир детства.
1: Мир детства, да, мир детства, значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19x19, были детки, которые играли на досках 13x13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9x9 линий. Но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
0: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресс налицо.
1: Да-да-да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
0: Да, но это были выездные соревнования.
1: Да-да-да, здесь выездные, в Котельнике, надо было собраться рано утром, поехать, весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доски 13x13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях, или Московская область нас снова пригласит. Мы уже примем участие на средненьких досках.
0: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках 13x13, 19x19. Вот, но я лично из тех и скромных пользователей, но я считаю, что на 9x9 еще не паханное поле.
1: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9x9, это не факт, что ты сядешь за доску 19x19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
0: Я в этом уверен абсолютно.
1: А доска 13x13 — это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно какие-то джасеки разыгрывать на доске 13x13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
2: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
3: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Я это прям, видимо, это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует, и как можно скорее, и даже в этом году.
0: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Лариса у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
2: ух ты,
0: услышав голос.
2: Игорь, а ты стал как чемпион? Что у тебя за неофициальный титул в игре ГО?
0: Неофициальный титул — это означает то, что да, так сложилось, что выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по ГО. Вот я его выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями, и так далее, чтобы можно было как-то подать и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
4: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
2: Вопрос из рук звукорежиссера.
1: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
0: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом, в силу того, что рассказывать особо нечего, методические материалы, они такие, исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, просто по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы 5-6 задач. Такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно в голову не приходило никогда, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи, адаптированные для досок 9 на 9. И, нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках 19-19 или 13-13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, сжимать, чтобы она влезла на доску 9 на 9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд профессионала. Есть программы-конвертеры, которые достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо те самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и есть желание получить финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Надя у нас, можно рассказать о своем опыте посещения клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, может, максимум пару десятков. Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне мой
3: друг. У меня дети
0: друг
3: ставят мне эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
0: Да, какого-то сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, конь Е2, пешка, Б4. Здесь в ГО немножко все сложнее в силу того, что любая партия ПАГО, она представляет собой ну, вот исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом, всего того, что это мышкой тыкается, камни они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно всего того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни, ни Джозом, ни, ни НВД, ни специальными скриптами, всего ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Go, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел вот на работу официально в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло маска, в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. И, да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не экскурсии возим, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться за одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе ну, сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большое подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. И вообще хотелось бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации о Го-клубе, Го без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора цвета камней и размера досок. Так что все желающие могут 19-19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывали еще дополнительные точки, какие-то, где можно было бы учиться игре в Go. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очажка развития.
1: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там, белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там, хоть черных, то в Го такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь смерти, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
2: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
1: Ну да, ты же когда окружаешь окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
2: Ну, вот с искусством... А ранить можно?
1: Ранить, да.
0: Можно взять
1: это...
0: в плен.
4: Есть да, неубиваемые это... группы еще, да?
1: Это, да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь и ты говоришь, Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты... В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю, посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит, нет, 2 камня лишних убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то чтобы они тоже порешали.
0: Да, в один переплет хотелось все это как-то уже определить. Пока в процессе.
2: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
0: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. ТРЦ Ривьера. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом, 2 раза в неделю по...
3: Месяц.
0: Да,
1: два раза в месяц, Игорь.
3: Хотелось бы
1: два раза в месяц. Это твои мечты.
0: Это я желаю.
2: Ну, да. Где во сколько?
0: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро Преображенская площадь, на каждый, каждый второй, четвертый понедельник месяц, правильно?
1: Да, в 19.00.
0: Да, ждут.
3: С 19 до 22.
0: Ждут всех, лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена именно тебе в приоритете. Именно ну, всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
2: И онлайн-сообщества, наверное, да, какие-то можно найти?
1: Ну, я начала активно... обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или ну, была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или 2 недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек, другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит... простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я 3 стула занимаю, а не 1 стул. Отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
2: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Вы слушаете Радио ВОС. Концертный зал Радио ВОС представляет.
6: Добрый день, дорогие друзья.
7: Мы от всей души приветствуем вас сегодня в этот замечательный солнечный день в малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС на заключительном мероприятии коллектива «Московский музыкально-поэтический театр опера Белиссимо».
6: Руководители коллектива, замечательные люди и профессионалы, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Волжанин и солистка Калужской филармонии Лариса Волжанина. Все артисты сегодня приглашают вас в музыкально-поэтическое путешествие. И, конечно, в этом путешествии нас будет сопровождать муза. Когда ты ночью ждешь моего прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести? Что юность, что свобода пред милой дудочкой, что у меня в руке.
7: И ты пришла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня.
6: Ты записал, что я продиктовала?
7: Не мог иначе. Тебе подвластен я. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах весной, при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне.
6: Твоя студенческая келья вдруг озарилась.
7: Муза в ней открыла пир молодых затей.
6: Воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердца трепетны сны.
7: И я, в закон себе вменяя судеб единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозу полуночных дозоров.
6: И к ним в безумные пиры я понесла свои дары.
7: И как вакханочка резвилась.
6: За чашей пела для гостей, а ты гордился меж друзей подругой ветреной своей.
7: Но я отстал от их союза и вдаль бежал.
6: Я за тобой.
7: Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках.

Дворецкий не будет?

Вот, все, ягоды девицы собрали, а тем не менее наступает зима. И вот заря багряною рукою уже от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин.

Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и новый света блеск и шум еще пленяли юный ум. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его приять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника. Он с лирой шествовал на свете, под небом Шиллера и Гете, их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны между собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, затем понравились. Потом съезжались каждый день верхом и вскоре стали неразлучны. Страстей изменчиво в нас пламя, и в душах чувства истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Когда б он знал, какая рана Татьяны наше сердце жгла, когда бы ведала Татьяна, о, когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной сене, о, может быть, ее любовь друзей соединила б вновь. Но этой тайны и случайно еще никто не открывал. Онегин обо всем молчал. Татьяна изнывала тайна, одна бы няня знать могла, да недогадлива была.

Дорогие друзья, сцены из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» прозвучали в исполнении Ларисы Волжаниной, Юлии Михайловой, Татьяны Рубинской, Анны Хабаровой, Михаила Виноградова, Сергея Побрышева и Банка России, художественный руководитель Анна Хабарова. Ну, а мы продолжаем путешествовать по удивительному миру этого творческого дуэта двух гениев Александра Пушкина и Петра Чайковского. И сейчас вашему вниманию представляются сцены из оперы «Пиковая дама». Концертмейстер Евгений Андреев.

Я

А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 50 наста. И выигрывали, и описывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Thank you.

0: Дорогие друзья, мы с вами прощаемся с героями истории трагической о трех картах, а вот с артистами не прощаемся. И с вами в этих сценах были Лариса Волжанина, Юлия Михайлова, Геннадий Карцев и хор Центрального банка России под управлением Анны Хабаровой. За роялем Евгений Андреев. А мы вспоминаем, что в мире все-таки царит весна. И в этом году сирень сумасшедшая в этом году. Фонтанами хлещет из-за забора. Да, лето пройдет, да, состарится скоро, но ветер угасшие угли раздул.
1: И вспыхнул костер сумасшедшей сирени. Печальной любовью до скрипа, до всхлипа, до вздоха, до всклипа. И нас окунул в ту прекрасную кипень жары и грозы обнаженных коленей.
0: Нескромных касаний, нечаянной дрожи, предчувствие боли, отчаяние счастья.
1: Пусть эта сирень цветет не напрасно.
0: Наш путь не окончен, и век наш не прожит.
1: А мы встречаем на сцене Лилия Ханипова.
0: Сирень.

0: Лилия Халикова.
1: Студентка Российской государственной специализированной академии искусств. Уж сколько раз спускаюсь я на землю на солнечных лучах, которые ладьями служат мне в небес просторе. Пора пришла, снега растает, цветам расцвесть, и у людей на лицах улыбкам ярким появится, да в глазах сиянью, и чувства, спящие зимою, оживить.
0: У весны есть свои помощники. Одна из них — Татьяна Рубинская, которая выходит на эту сцену. Песня «Лиля».

0: Татьяна Рыбинская.
1: Татьяна Рыбинская. Без сомнения, миром правит любовь.
0: Из букета целого сирени мне досталась лишь одна сирень. И всю ночь я думал о Елене, а потом томился целый день.
1: А за огненными небесами о тебе задумалась она. Девушка с газельями глазами твоего любимейшего сна.
0: А мы встречаем Михаил Виноградов.
1: Который тоже поет о любви.

Михаил Виноградов. Друзья, а что же всегда сопровождает любовь? Что сопровождает свидание? Что приносит на свидание? Конечно же, цветы! И вот сейчас на эту сцену вот выйдут два прелестные цветка: Лариса Волжанина и Ольга Фомичева-Спивак. Цветочный дуэт из оперы «Лео де Либа» «Лакме».

Лариса Волжанина, Ольга Решева-Спивак. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, а с помощью наших артистов, а именно хора Банка России под управлением Анны Хабаровой, мы перелистываем очередную страницу нашего концерта и попадаем в мир творчества Вольфганга Амадея Моцарта.

Рапорт Центрального банка Российской Федерации под управлением Анны Шабаровой. За роялем Евгений Андреев. Мы с артистами прощаемся, но ненадолго, потому что на сцену мы приглашаем Ольгу Фомичеву-Спивак. Аллилуйя!

Ольга Помечёва Спивак. А мы с вами продолжаем путешествие по творчеству Вольфганга Амадея Моцарта. И с вами вновь Татьяна Рубинская, ария секста из оперы «Милосердие Тита».

Татьяна Рубинская. Ну что же, о любви сложено не только много песен, но и поговорок. Одна из них гласит: «Милые бронятся, только тешатся». И, видимо, явление это интернациональное, потому что иллюстрацией к нему служит дуэт «Папагено» и «Папагены» из оперы Моцарта «Волшебная флейта». На сцене Геннадий Карцев и Ольга Фомичева-Спивак.

все закончилось хорошо. Наша пара закончила дуэт в мире. Геннадий Карцев и Ольга Фомичева-Спивак. А за роялем у нас Евгений Андреев. Но сейчас он немножечко отдохнет, с ним вы еще встретитесь, а место за роялем займет другая пианистка, наша замечательная Татьяна Булгакова, пианист, импровизатор и композитор. Когда и правая, и левая рука через волшебство поют на клавишах двуцветных, то звездную тоской обрызгана тоска, и колокольчики поют в лучах рассветных. Это все вы услышите в исполнении Татьяны. Грик,

Спасибо. Спасибо большое, Танечка. А я хочу сказать, что эта замечательная пианистка, также прекрасный импровизатор. И сейчас прозвучит новая наша с Танечкой импровизация «Фантазия» на темы старинных баллад. А завершать ее будет Танина песня, которая называется «Пусть будет любовь». «Фантазия».

дорогие друзья. А мы с вами ближимся уже к финалу. И маленькая-маленькая страничка оперетты. И для вас поет Юлия Михайлова арию «Джудиты».

Дорогие друзья, совсем недавно у нас была премьера «Летучей мыши». И, конечно, нельзя обойтись без номера из этой божественной оперетты. Сцена с часиками Розалинды и Генриха.

Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, Иван, И

0: Спасибо огромное, дорогие наши любимые зрители. Мы закончили наш сезон и с огромной радостью ждем вас в следующем году к нам уже осенью на премьеру «Пиковой дамы», в том числе оперы. И мы бесконечно благодарны вам за ваши теплые сердца, за вашу любовь, за ваш отклик к нашему музыкально-поэтическому театру «Опера Белиссимо». Спасибо вам! А я с огромной благодарностью к Анне Хабаровой, руководителю нашего любимого академического хора Банка России. Спасибо огромное вам, дорогие наши! Спасибо. Я с огромной радостью благодарю нашу Танечку, замечательную Танечку Рубинскую. Спасибо огромное за твой талант, за твое доброе сердце. Мы счастливы. Спасибо огромное нашему гостю из Нижнего Новгорода, первой нашей исполнительнице оперы «Норма», «Вершина Бельканто», Ольге Фомичевой «Спивак». Благодарю. Нашей дорогой Лилечке, Лилечке Ханиповой. Лилечке Ханиповой. Она сегодня впервые была с нами, поступает в академию в этом году. И ученица нашей звезды Елены Мартиросовой. Вот, Лилечке. Да. И огромное-огромное спасибо Танечке Булгаковой, нашему волшебному концертмейстеру. Это наши гости. Танечка Булгакова. Я ей обязательно передам. И хочу сказать, что режиссер нашего театра, волшебный, божественный Михаил Виноградов, наш супермаэстро, лучший пианист мира, Евгений Андреев, браво! Огромное спасибо Сергею Николаевичу Бобрышеву, нашему большому другу, волшебному нашему трике и исполнителю всех замечательных, прекрасных партий нашего театра, нашему другу Людмиле Селивестровой, Мариночке, всем нашим друзьям, помощникам. Благодарю всех. Наша божественная звезда Юлия Михайлова, будущая Лиза из «Пиковой дамы». Вот, благодарю.
1: И руководитель нашего коллектива «Опера Белиссимо» Лариса Волжанина.
0: И Алексей Волжанин. Алексей Волжанин очень скоро будет с нами. Очень скоро. Дорогие друзья, будьте счастливы. До новых встреч.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия: фестиваль «Не ограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Ума-Палата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: Лёша Пастухов знал Риту почти год и виделся с ней каждый день, кроме воскресений. Но если бы кто-нибудь сказал, что он любит ее, Леша только бы усмехнулся и произнес: «Нужна мне такая четвертушка». Он хорошо понимал, что они слишком разные люди. К тому же Рита всегда являлась на работу с военной планшеткой, и было ясно, что сердце ее занято каким-нибудь лейтенантом. Они работали в Москве на строительстве домов. Леша каменщиком, Рита техником производственного отдела. Лёшу окружали кирпичи, кельмы, расшивки, ящики для раствора, ведра с грязной водой, а Рита проводила рабочий день в светлой комнате отдела среди арифмометров, справочников в красивых переплетах, чертежей, логарифмических линеек и других внушающих уважение предметов. Перед концом смены статная девушка в шелковой косынке с планшеткой через плечо появлялась на стройке и, смело щелкая каблуками по ребру высокой стены, шла к бригадиру каменщика Федору Федоровичу. Одевалась она в красивые яркие платья, и при виде ее Леше всегда казалось, что сегодня праздник. Однажды, явившись на стройку, она не застала Федора Федоровича.
10: Леша! Леша!
11: Слушаю, товарищ начальник.
10: Совсем не остроумно. А вот ты лучше скажи, почему тянешь карниз без учета изменений в проекте? 4 ряда придется разбирать. Как же ты так? Ведь бригадира предупреждали.
11: Надо было мне лично сказать.
10: А я не должна предупреждать каждого рабочего.
11: Ну, не грех тебе иногда и с рабочими поговорить. Ты что, не уважаешь рабочий класс?
10: А за что вас уважать? У Епифанова шов волной. На его стенку смотришь, будто через кривое зеркало в парке культуры. У тебя 4 ряда перекладывать.
12: Ладно, в понедельник переделаю. Слушай, пойдем лучше в парк культуры. В зеркала глядеться.
10: Пойдем. Только мне надо съездить домой, привести себя в порядок. Встретимся у главного входа в 9 часов, хорошо?
12: Хорошо.
10: Пока, Леша.
12: А ведь она и вправду придет. У меня, во-первых, как всегда, перед зарплатой почти нет денег. Во-вторых, надо получать из чистки костюм, ехать домой переодеваться. Может, не ходить? Да не, пожалуй, неудобно. Сам напросился. Придется идти.
13: Хотя у Леши нет-нет, да и мелькала мысль, что Рита пошутила и давно уже забыла о нем, он все-таки побрился, пришил к пиджаку, полученному из чистки, пуговицы, почистил ботинки и поехал. У входа в парк горели яркие фонари. Леша несколько раз прошелся вдоль ограды. Риты не было. Часы показывали 9:45.
14: Ну, Рита, погоди. Я тебя тоже разыграю.
10: Леша! Ой, не могу отдышаться.
14: Опаздываешь?
10: Девушкам это прощается. Понимаешь, полчаса не могла найти Фигаро. Оказывается, оно висело под зеленым платьем. Пришлось гладить.
14: Ничего, бывает.
15: Девушка! Девушка! Девушка, вы перешли улицу в неположенном месте. Платите штраф.
14: Я заплачу. Вот.
15: Так.
14: Пожалуйста.
15: Держите квитанцию. Всего доброго.
14: До свидания.
10: Ну, а теперь в парк?
14: В парк.

0: танцуешь?
1: Немного танцую. Но за танцплощадку платить надо, а у меня 2 рубля. Хватит?
0: Ты очень простой парень.
1: А что, это плохо?
0: Да нет, ничего. Это мне даже нравится.
2: Они пошли вдоль гранитного парапета Москвы-реки, все дальше и дальше углубляясь в зеленую гущу парка, достигли нескучного сада и поднялись на горку. Сквозь листья деревьев просвечивали редкие фонари. Гравий тихонько хрустел под ногами. Гуляющих в этих местах почти не было, и широкие речные скамейки белели в черных кустах. Они сели. В саду царила спокойная тишина.
0: У тебя есть девушка, с которой ты проводишь время?
1: Нет. Никого еще нет.
0: Странно.
1: Так я же в Москве недавно. Приехал после службы в армию. А родители мои в колхозе. Между прочим, они часто пишут письма и велели учиться на продавца или, в крайнем случае, на шофера. Но мне по душе строительное дело. А сейчас я учусь заочно и обязательно стану техником. Только вот тянет в родную деревню. Понимаешь? Снится изба и двор, и старый полкан. Ну, так и слышу, как он гремит рыскалом по проволоке.
0: А что такое рыскало?
1: Кольцо такое. На него цепь надевается.
0: Тебе хорошо. У тебя есть дом, родители. А у меня мама скончалась в прошлом году. Попросила, чтобы ей сделали перманент и маникюр. И тихо скончалась. Она была учительницей музыки. И очень любила все красивое. Ты даже не представляешь, как мне скучно. В последнее время мне даже все чаще приходят на ум мысли о замужестве. Когда я выйду замуж, у меня обязательно будет сын. И я назову его Эрнестом.
1: Слушай, Рит, откуда у тебя военная планшетка?
0: Купила в военторге.
1: Смотри, если дареная, я ее закину куда-нибудь в камнедробилку.
0: Если тебе неприятно, я не буду носить ее.
1: Рита, какая ты?
0: Это лишнее, Леша. Без любви это пошло.
1: Я тебя очень уважаю. Понятно?
0: Да, Леша, понятно.

0: Бригадир каменщиков Федор Федорович при закладке каждого нового здания тайком от начальства совал под первый камень фундамента двугривенный на счастье, чтобы дом стоял долго и крепко. И если собрать все двугривенные, которые оставил старый мастер за свою длинную жизнь под московскими домами, получилась бы солидная сумма. Уже много лет в бригаду Федора Федоровича начальство посылало зеленых ребят и девчат, бывших разнорабочих, потому что лучше его никто не мог внушать уважение к серьезному делу и передавать секрет строительного искусства. Федор Федорович был человек строгий и в глубине души считал, что без него на стройке все пойдет прахом. В отличие от других бригадиров, он терпеть не мог понебратства и, даже играя в шашки, держал себя так, чтобы ребят чувствовали, что такое настоящий мастер. На стройку он приходил раньше всех, и задолго до начала работ на краю высокой стены можно было видеть сутуловатого старика в выцветшей фуражке с карандашом за ухом. Но в понедельник Лёшка Пастухов, который почти всегда последним получал инструмент, уже разбирал второй ряд карниза, когда на стремянке появился бригадир. Сперва Федор Федорович хотел похвалить Лешу, но, сообразив, что самовольная работа без наряда является не меньшим нарушением порядка, чем опоздание, нахмурился и, подойдя, спросил.
1: Опять напортачил, Пастухов?
2: Да разве я виноват? Вы мне не сказали, что чертежи другие. Ну вот я и выводил по-старому.
3: Хочу разобрать побыстрее, чтобы вам не отвечать перед прорабом.
2: Ну, чтобы не было конфуза первому бригадиру.
1: Ты думай, о чем болтаешь. Кто знал, что ты в субботу до карниза доберешься? А за переделку не с тебя будет вычет, а, по крайней мере, с меня. Прекрати работу, когда с тобой бригадир говорит. Вот если бы ты один был под моим наблюдением, я бы давно из тебя человека сделал. А у меня таких, как ты, полный комплект. Куда ни погляди, кругом беда.
2: Да разве я не понимаю, Федор Федорович? Вы ведь мне самое высшее образование дали.
1: Да, вот куда уж выше. А он не насмехается ли надо мной?
3: У меня одна думка есть.
1: Ну?
3: Вы бы вот подсказали начальству.
1: Что мне подсказывать? Я для тебя сам начальство.
2: Это конечно.
3: Так я вот что думаю. Ну, чем из простого кирпича фигуру выкладывать? Лучше на заводе специальный фигурный кирпич для карнизов формовать. Ну, ведь не один такой дом нам с вами строить.
1: Ну, ты меня с собой не равни. Мне-то строить не привыкать, а тебе что? Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Да разве я равняю, да. Что вы? Вас, гляди-ка, сам главный инженер, и тот слушается.
1: Смеется. Я его учу, а он безо всякой совести смеется. Ну, знаешь, ты эти смешки брось.
0: Федор Федорович ушел, обиженный человеческой неблагодарностью. Когда его чем-нибудь огорчали, он обыкновенно заходил к Рите отвести душу. Он любил эту девушку тихой стариковской любовью. Она была так же одинока, как и он, и, видимо, поэтому отзывчива к чужому горю. К тому же Рита отличалась аккуратностью и исполнительностью, а эти деловые качества Федор Федорович ценил в людях превыше всего. Зайдя к вечеру в технический отдел, Федор Федорович по обыкновению завел с Ритой беседу.
1: Ты знаешь, дочка, что Лёшка-то сегодня предложил?
4: А что?
1: Фигурный кирпич сделать заводским способом.
4: Да?
1: Да.
4: По-моему, это здорово, Федор Федорович.
1: Да? Но...
4: Я могла бы чертежи вычертить и научную документацию подготовить, а? Все это пошлем на завод.
1: А что? Пожалуй, ты права.
4: Ой, как хорошо. Лёше пока ничего не будем говорить.
1: Понятно.
4: Ой, какой вы молодец, Федор Федорович. Ну, просто удивительно, как в вашей бригаде быстро растут люди.
1: Ты ведь главное с ребятами что, дочка? Главное – правильный подход. Почему Лёшка Пастухов у меня выравнивается? Потому что правильный подход.
4: Вероятно.
1: Ну, а как ты думала?
0: Между Лешей и Ритой установились спокойные, прочные отношения. Они вместе ходили в кино, вместе уходили с работы. Друг без друга им было скучно. Они стали читать одни и те же книги. И хотя Леше казалось, что Рита пролистывает, не глядя множество страниц, он старался угнаться за ней и к осени одолел несколько томов Тургенева, Бальзака и Драйзера, все, что Рита получала по подписке. Но больше всего им нравилось встречаться в нескучном саду. Даже осенью, когда тихо шуршала холодная листва деревьев, они до позднего вечера бродили по пустым аллеям, обходя черные, как вакса, следы высохших луж, или сидели на мокрой от росы скамейке. Однажды, в пасмурный октябрьский вечер, промокшие и озябшие, они сидели на скамейке, которая была памятна им по первой встрече.
4: Какой мелкий тягучий дождь. Я где-то читала, что художник Ван Гог перед разлукой с любимой отрезал свое ухо и подарил ей его.
2: Зачем?
4: Как зачем? Неужели ты не понимаешь, какая это была большая и красивая любовь? Я говорю совершенно серьезно. Видишь, кончилось лето. Приходит зима, и встречаться мы будем все реже и реже, а тебе все равно.
2: Ты что ж хочешь, чтобы я уши резал?
4: Совсем не остроумно.
2: Почему же режешь? Ты можешь заходить ко мне в общежитие, а я к тебе. Чего ж тут такого?
4: Ко мне нельзя. У меня в соседней комнате живет старуха, такая кикимора. Она терпеть не может, когда в квартире посторонние люди. И потом неудобно все-таки. Посторонний мужчина.
2: Какой же я тебе посторонний?
4: А ведь ты прав. Мы должны быть выше этого. Давай проведем этот вечер у меня.
2: Давай.
0: Рита жила на пятом этаже большого старого дома. Парадный вход был широк и красив. Наверх вела холодная гулкая лестница. Дойдя до своей квартиры, Рита порылась в сумочке и тихонько стала отпирать дверь сначала большим ключом, потом французским. Затем она взяла Лешу за руку и, не зажигая света, повела по темной передней. Он стукнулся о какую-то корзину, чертыхнулся и опять стукнулся. Наконец она зажгла свет, и Леша очутился в комнате, которая вначале показалась ему маленькой. Так тесно она была заставлена мебелью. Возле двери стоял круглый стол, накрытый чем-то вроде ковра. На самой середине его белела фарфоровая статуэтка Амура. Амур сидел, приложив палец к губам, и словно предупреждал Лешу, чтобы он не шумел. В дальнем углу на этажерке блестели знакомые корешки Бальзака, Драйзера, Тургенева. У стены находился широкий комод без ручек, а напротив – гардероб, в котором висело так много одежды, что дверца не затворялась. За гардеробом виднелась узкая постель, и подушка на ней не лежала, а стояла углом кверху. Но больше всего места в комнате занимал рояль. Огромный рояль с черной полированной крышкой, в которой отчетливо, словно в стоячей воде, отражались фарфоровые статуэтки, баночки и пустые флаконы. Рояль стоял неуклюже, почти посреди комнаты, словно гость, только что попавший к незнакомым людям и не знающий, что ему делать.
4: Садись, я переоденусь и сварю кофе.
2: Ой, я твоему голышу, кажется, голову оторвал.
4: Ты там, пожалуйста, ничего не трогай. А голова у него давно отбита. Ну вот, я и готова.
5: Сыграй что-нибудь.
4: Я не умею.
2: Я бы на твоем месте учился.
4: Зачем?
2: Как же? Такая бандура в доме.
4: Это мамин рояль. А музыкантом, Леша, имеет смысл быть только гениальным. А из меня гений не выйдет. У меня плохой слух.
3: А зачем же тебе рояль?
4: Вот глупый. Посмотри, какой инструмент. Это же Беккер. Настоящий салонный Беккер. Иди, посмотри.

0: законный инструмент.
1: Он сейчас расстроен. А если позвать настройщика?
0: Что это?
1: Соседка. Давит дверью грецкие орехи. Так каждый день.
0: Есть тут у вас кто-нибудь, кроме нее?
1: Есть изыскатель. Муж и жена. Занимают две комнаты, но почти не живут. Все время в командировках. Хорошие люди. А кроме них я и старушка. Иногда страшно здесь с ней.
0: Какая-то все-таки худенькая.
1: Да, Леш, худею. Надоело на поясах пуговицы перешивать.
0: Потому и худеешь, что всю получку на тряпки переводишь.
1: Нам, девушкам, в первую очередь надо прилично одеваться. Я за лето задолжала портнихе кучу денег.
0: Подумаешь, беда.
1: Конечно, беда.
0: А ты рояль продай.
1: Не говори глупостей.
0: А что?
1: Ведь это же не босоножки какие-нибудь. Это беккер.
0: Ну и что, что беккер?
1: Ты понимаешь, что такое беккеровский рояль?
0: Но тебе-то он зачем?
1: Как зачем? Это же все-таки рояль.
0: Ну и что, что рояль?
1: Тише. Давай лучше кофе пить.
2: Они попили кофе, и Леша пошел домой. На душе у него было смутно. Было жалко Риту, жалко безработный рояль и почему-то жалко себя. Наступила зима. Парк давно закрыли, и Леша стал ходить к Рите. Они пили кофе, беседовали, молчали. Однажды он задержался у нее позже обычного. Рита спохватилась первая. Была полночь. Они на цыпочках прошли по темной передней, откинули крюки, бесшумно поцеловались на пороге. И сразу же, как только за ним щелкнул замок, Леша услышал доносившийся из передней старушечий голос. Старуха кричала на Риту. Она кричала, что не допустит безобразия в коммунальной квартире, что завтра же она напишет заявление управдому, а если управдом не примет меры, то пойдет в милицию. Рита что-то робко отвечала, но что именно, не было слышно. Лешу взорвало. Он стал колотить в дверь кулаками, но голоса смолкли, и ему никто не открыл. Подождав минут пять, он позвонил в Ритин звонок. Она не вышла. Наверное, заперлась в своей комнате и плачет, уткнувшись в подушку. Расстроенный и злой, вышел Леша на заснеженную улицу.

0: Неладное дело. Подвел девчину. Другой бы самостоятельный парень давно определился, так или этак, а я хожу к ней с самого лета и только кофе пью. А как она смотрит иногда, спрашивает: скажи мне что-нибудь. А я кофе пью. Эх, Лёшка, Лёшка.
1: Да. Но имею ли я право в данный момент менять свою жизнь и жизнь Риты? И что произойдет после такой перемены? Хватит ли средств растить ребенка? Не помешает ли он Рите работать? Найду ли я среди семейных хлопот время для техникума? Вот вопрос.
0: А, все получится. Вот только сына надо будет назвать не Эрнестом, а как-нибудь попроще. А то его в школе ребята дразнить станут. Ну, об этом мы договоримся. Решено. Женюсь. У меня, у Лёшки, будет жена. Жена.

0: С самого утра в общежитии стало известно, что Лёшка Пастухов из 16-й комнаты сегодня идет расписываться. Эта новость ни на кого не произвела особенного впечатления. Такие события довольно часто случались в огромном доме, сверху донизу заселенном молодежью. К удивлению Лёши, оказалось, что все знали не только о том, что он ухаживал за Ритой, но и о том, что он ходит к ней на квартиру. Это его покоробило. Однако он в охотку поработал весь день и часов в 8 вечера поехал к своей невесте. Она встретила его радостно и зажгла свет в прихожей.
1: Как хорошо, что ты пришел. Я волновалась.
2: Знаешь что, Рита, нам надо жениться. А?
1: Я вчера не открыла тебе, потому что боялась, что ты натворишь глупостей. А про соседку не беспокойся, с ней все улажено. Как только узнала, что мы работаем вместе, совершенно успокоилась. Вообще она не такой уж плохой человек. Ты знаешь, оказывается, ей кто-то сказал, что от грецких орехов проходит ревматизм. А как выяснилось, еще неизвестно, ревматизм у нее или просто...
2: Ты подожди, подожди, про старуху. Подожди. Ты что, не хочешь выходить за меня?
1: Зачем?
2: Как зачем?
1: Ты это серьезно?
2: А почему же? А, может, у меня образования для тебя мало.
1: Главное в человеке душа, а потом образование. Разве в образовании дело? Дело в том, Лёшенька, что любовь одно, а семейная жизнь совсем другое. Ты еще глупенький и не понимаешь, и не поймешь, что бы я тебе ни сказала. Тебе хорошо дружить со мной, да? Хорошо? Тогда давай забудем этот разговор. Ну, совсем, совсем забудем. Хорошо? Сейчас я сварю кофе.

0: Слушаюсь, товарищ начальник. Доходили слухи, что она иногда плачет у себя в отделе. Не зная сути дела, Федор Федорович во всем винил Лешу и жалел свою любимицу. Он не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных, но все заметили, что мастер стал мрачным и раздражительным, а с пастухом вообще перестал разговаривать. Люди рассудили попросту, погулял и бросил. И с каждым днем Леша все отчетливее чувствовал возникшую вокруг него холодную недоброжелательность. Даже соседи по комнате, недавние ремесленники Фролов и Епифанов, осуждали его. И вечерами стали отдельно пить чай и отдельно ужинать. Однажды к Леше подошла Рита.
1: Пастухов, у меня для вас приятная новость. Вам дают премию. В отделе уже готовят приказ.
2: За что это мне премия?
1: За ваше предложение.
2: Никаких я не делал предложений. Ничего не было.
1: Как не было? А ваше рационализаторское предложение? Фигурный кирпич для карниза. На заводе кирпич уже освоили, и скоро он поступит на стройку.
2: Давно пора. А кто им сказал про это?
1: Федор Федорович. А я выполнила чертежи и подготовила техническую документацию. Фу.
3: Вы вычертили?
1: Я.
3: И документацию подготовили?
1: Ну, не всю, конечно.
2: Так вот, передайте там по начальству, чтобы вам и записали премию. А я не возьму. И вообще мне работать надо.
1: Ну, это же... Я пойду к Федору Федоровичу.
2: Пожалуйста. Эй, подавайте раствор.
4: Пастухов.
2: Ну, сейчас начнет придираться. Ну, я Пастухов.
4: Не нукай, когда с тобой говорит бригадир. Это что у тебя за раствор? Ведь один песок.
2: Не я его делаю.
4: А ты что, не понимаешь, что кладка будет неполноценна?
2: Комиссия примет.
4: Это комиссия примет. А после комиссии как людям жить?
2: А мне что? Мне здесь квартиру не дадут.
4: О, вот ты какой. А ну-ка, пойди-ка сюда. Пойди. Садись-ка.
2: Ну что?
4: Хоть и не моя это задача, а решил я все-таки с тобой поговорить, Пастухов.
2: Это насчет чего?
4: Насчет чего, сам знаешь. Ты с ней гулял? Гулял. А теперь, значит, решил в кусты? Не годится. Никуда не годится. Конечно, если ты без совести...
2: Какой есть? Пока молодой, может, и без совести, вырост побольше. Другой будет.
4: А состаришься третий?
2: Состарюсь? Мне все равно как-то.
4: Вот и опять ты не так сам себя осознаешь. Один человек в трех лицах не бывает. Ты Волгу увидал?
2: А, ну вот.
4: Не видал. А я ее матушку сколько раз сверху донизу изъездил. И вот поглядел я на нее, на Волгу. Сперва и реки-то вроде никакой нет. Ручеек маленький из родника бежит. Лепечет, как младенец, и больше ничего. Это, считай, детство. Бежит Волга, бежит, мужает. Становится, что не дальше, то шире и глубже. Такая река становится. В половодье берега не держат. И начинает она работать. Пароходы несет, баржи, турбины ворочает. Теперь гляди дальше. За Астраханью послабла она. Песку понанесла, и течения у ней того нету, и глубины нет. Обросла она камышом, досокой, состарилась. И вот Леша поехал я раз на охоту уток бить. Вечер был тихий. Вода от заката вишневая. Зачерпнул я горстку воды, поглядел в нее, да и подумал. В этой горстке и от ручейка младенца капелька есть. Хоть капелька, а есть.

0: той буйной струи, которой турбину ворочил, тоже есть капля, а то и побольше. Так и человек. Какой он ни на есть старый, а душа у него образуется с самого младенчества. Сижу я, Лёша, как сейчас помню, думаю об этом, а Волга течет, красавица притихшая, смирная, ровно понимает, что там, за плавнями, свершается великое таинство, соединяется она с морем и пропадает в нем.
1: Значит, течет Волга, Федор Федорович.
0: Течет.
1: Ну вот, а работа у меня стоит.
0: Так. Сезонник ты, и больше ты никто. Не выйдет из тебя ни каменщика, ни облицовщика. Останешься ты, как есть, темный сезонник. Чтоб завтра духу твоего в моей бригаде не было.
2: Федор Федорович своих решений обыкновенно не менял. И на следующий же день подал заявление, чтобы Пастухова убрали из его бригады. А вечером после работы, когда старый мастер в жарко натопленной конторке приводил в порядок наряды, к нему зашла Рита.
3: Да, с последней рай. 18, 19, 37, 37 и 4, 40.
4: Да. Зачем вы это сделали, Федор Федорович?
0: Да потому что он не имеет права. Я через местком поставлю этот вопрос. Пускай разъяснят ему.
4: Не надо, Федор Федорович, не надо.
0: Как вот так не надо? Коллектив тебя в обиду не даст.
4: Не надо. И зачем вы обижаете Пастухова?
0: Ну, это мое дело. Подумаешь, гусь.
4: Да ведь вы ничего не знаете. Леша ни в чем не виноват. Мне так тяжело, Федор Федорович. Но вам я расскажу. Только вам одному. Леша делал мне предложение.
0: Что?
4: Делал мне предложение, я отказала.
0: А, так в чем же дело, дочка? Ну, садись, ну, что ты стоишь-то? Садись, садись. Ну, не плачь. Сырость разводить незачем. Если вы поругались, так это не беда, помиритесь. Ну, с кем не бывает. А. Мирись скорей, да приглашай на свадьбу.
4: Легко вам говорить, Федор Федорович, про чужую свадьбу. Это мужчинам просто жениться. А моя судьба будет целиком зависеть от мужа. Уж если выходить замуж, то за человека, который потянет вперед.
0: Друг друга надо тянуть, дочка. У нас, между прочим, равноправие.
4: А я не хочу быть равноправной. Я хочу подчиняться мужу. Так легче.
0: А, вот как. Значит, выходит, наш Лёшка тебя не потянет.
4: Нет, не потянет.
0: Так.
4: У него все как-то установилось. Ему кроме работы, койки и тумбочки, ничего не надо. Он, конечно, хороший, очень хороший, но очень какой-то обыкновенный.
0: Да что ты-то такое имеешь, что тебе надо необыкновенного?
4: Как что? У меня совсем другой стиль жизни. Mm-hmm. Другие запросы. Например, у меня библиотечка художественной литературы. Рояль.
0: Что?
4: Рояль. Салонный инструмент. Беккер. У моей подруги тоже рояль. И она вышла замуж за певца. Им дали квартиру в центре. По вечерам приходят гости, известные заслуженные люди. Муж музицирует. Она разливает кофе в маленькие чашечки. А что будет, если я выйду за Лёшу?
0: Как вам не совестно, Рита? Ведь вы такой же строитель, как я и как Пастухов.
4: Конечно. В наше время строитель тоже модная профессия. Но...
0: Что с тобой говорить-то? Ничего с тобой разговаривать. Лёша, ты куда?
1: Бегунок! Подписываю, Фёдор Фёдорович.
0: Погоди подписывать. Из бригады я тебя не пущу. А про невесту забудь. Она не для себя, а для своего рояля мужа подбирает.

0: Леша лежал одетый на койке и писал родителям письмо. Был вечер. На улице разыгралась метель. С усталым, замирающим свистом вдоль дороги клубился сухой снежный дым, и что-то скрипело, и качались фонари, и казалось, что на улице бушует огромный белый костер. Плач метели угнетающе действовал на Лешу, и письмо получалось печальным и тягучим.
1: А на работе у меня все по-прежнему. Вероятно, на будущую весну, так же, как и в эту, приеду в отпуск. Подсобить по хозяйству. И, может быть, останусь в колхозе насовсем.
2: Можно? Здравствуйте.
3: Не ожидал?
2: Конечно. Нашла время в такую погоду. Вешай шубу, вон там, за шкафом, гвоздик. Ну, проходи. Садись. Ну, что поделываешь?
3: Ничего. Один раз в театре была. Смотрела, не называя фамилии.
2: С кем?
3: Одна. Жалко, что тебя не было. Ты умеешь громко хлопать.
2: Зачем же ты пришла?
3: Я хочу помириться с тобой. Я не могу больше...
2: Значит так, пока мужа не нашла, желаешь со мной время провести?
3: Не говори так. Я люблю тебя, Лёш.
2: За что?
3: Откуда я знаю, за что? У меня сейчас только одно желание, чтобы мы помирились.
2: Ладно. Давай мириться. Я приду к тебе, а пока я должен кое-что обдумать.

0: Леша пришел в субботу вечером. Обрадованная Рита принялась накрывать на стол и забрасывать его вопросами, но разговор не клеился. Леша был возбужден, решителен и часто поглядывал на часы.
1: Уже 9:30.
2: Ты спешишь куда-нибудь?
3: Это ко мне! Входите, входите.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Разрешите посмотреть инструмент?
3: Да, конечно.
4: Спасибо.
3: Вот, пожалуйста.
2: Спасибо.

0: Он же совсем расстроен.
1: Кто это?
2: А я почем знаю? Покупатели.
1: Как они сюда попали?
2: Обыкновенно, по объявлению. Ты не беспокойся. Адрес и все я написал честь честью. Звонить 2 раза, смотреть с 20:00 вечера.
1: Где ты его повесил?
2: Я не знаю, где вешали. 17 бланков заполнил. Велел по всей Москве налепить.
3: Можно хозяина рояля?
2: Иди, Рита.
1: Никуда я не пойду. Ты заварил кашу, ты расхлебывай.
2: Иди, неудобно.
1: А мне что?
3: Сколько вы хотите за инструмент?
1: Сколько?
3: Да. Ну, простите, это ваш инструмент?
2: Нет, вон ее. Она продает.
1: Я ничего не знаю. Я рояль не продаю. А он пусть как хочет.
2: Странно.
0: Странно.
3: Действительно странно.
4: Ага, вот он, рояль.
2: Ты, друг, полегче.
4: Так-так, полировочка. Облезла. Пожил, старик, пожил. В сырости пожил. И басы глуховаты. Ах ты. Молоточек верхнего ля-бемоль поистерся. Да, отжил старик, отжил. Ему не вальсы играть, а? О спасении души думать. За сколько отдаете старика? Пожил старик, пожил?
1: Неправда. Это очень хороший рояль.
4: Был хороший, барышня. Был. А сейчас состарился. Вот, ах ты, молоточек верхнего ля-бемоля, а? Менять придется.
2: Где тут бемоль?
4: И дека треснута, барышня, и басы глуховаты.
1: Да неправда! Это почти новый рояль. И вообще он уже продан.
0: Жаль, столько времени потеряли, зря.
3: До свидания.
2: До свидания.
4: Прощайте, прощайте. Да, расстроен, расстроен старик. Хотите, я могу настроить рояль?
2: Я сам настрою. А ты, друг, поставь крышку на место. Ну, как она была. И да, и давай отсюда, давай.
4: Желаю вам счастья, здоровья.
1: Зачем ты дал объявление?
2: Потому что ты не с того боку жить начинаешь.
1: Это особый вопрос. А рояли я не продам. Я тебе серьезно говорю.
2: Да его никто и не купит, не беспокойся. Я думал, и правда ценная вещь, оказалась утиль.
1: Конечно, утиль. Много ты понимаешь.
2: Да ясно, лопнуло в нем что-то.
1: И ничего не лопнуло. Знающие люди еще как купят.
2: Да никто не купит. Глухой инструмент.
1: Сам ты глухой.
5: Они поругались бы, но им мешали люди. Покупатели шли беспрерывно, по одному, по двое, по трое, следили в комнате, несли холод. Удивленная непонятным нашествием соседка высовывалась из своих дверей, ворчала и грозила написать заявление управдому. Когда выяснилось, что объявление будет висеть целую неделю, Рита совсем упала духом. Наконец она догадалась прикрепить на входной двери бумажку «Прошу не беспокоить, рояль продан», и поток посетителей прекратился. Однако, как только они сели за ужин, снова раздался звонок. Рита пошла открывать и вернулась с худенькой стройной старушкой. У старушки было приятное гладкое лицо и белые, как стеклянная вата, волосы.
6: Вы извините. С разрешения вашей супруги я немного передохну. Мне уже трудно забираться на 5-й этаж.
2: Пожалуйста, проходите.
6: Благодарю вас. Какая прелесть!

0: волшебный инструмент.
1: Ну вот. А он говорит глухой звук.
0: Волшебный инструмент, дитя мое, поверьте мне. Просто он у вас запущен. Его надо почистить, настроить.
2: Кто купит, тот и настроит.
0: Жаль, если этот рояль попадет в плохие руки. Кому вы его продали?
2: Мы еще не продавали.
0: А как же записка?
2: А, это так просто. А то ходят весь вечер. Надоело.
0: К сожалению, и я не могу взять его у вас. Мне надо что-нибудь попроще. Придется поискать в других местах. Мое старенькое пианино совсем разваливается, а без инструмента мне нельзя. Я даю уроки музыки.
1: Моя мама тоже давала уроки музыки.
0: Значит, вы понимаете, дитя мое, будут играть малыши. И потом... Потом это очень дорогой инструмент. Я не смогу собрать и половину суммы. До свидания.
2: До свидания. А ей бы я продал. Продал бы за столько, сколько у нее есть.
1: Делай, как хочешь.
2: Продадим.
1: Я же тебе сказала, делай, как хочешь.
3: Бабу!

Через два дня рояль перенесли к старушке. Половину суммы она выдала сразу, а другую половину обязалась выплатить в течение года. Расписки с нее не взяли.

Прошел год. Леша и Рита живут вместе. Их просторная комната завалена учебниками и чертежами. Они любят принимать гостей и живут дружно и мирно. Только иногда, когда приходит к ним Фролов и Епифанов, и Леша, посмеиваясь, спрашивает Риту, не купить ли им рояль, она вспыхивает и прерывает его всегда одной и той же фразой. Совсем не остроумно. Они по-прежнему работают вместе, и Федор Федорович любит говорить о том, как на его глазах выравниваются люди и какой у него правильный к человеку подход.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Художественный фильм «Операция И» и другие приключения Шурика начинается. Постамент со скульптурой рабочей колхозницы. Перед ним полупрозрачные рубленые буквы «Мосфильм». Титры – второе творческое объединение. Беспорядочно вращающиеся желтые буквы. Они выстраиваются в текст «Операция И». Рядом приписка «И другие приключения Шурика». Дети до 16 лет допускаются. Улыбающийся светловолосый молодой человек в очках. Под ним титр «Шурик» Александр Демьяненко. Авторы сценария Яков Костюковский, Марис Слободской, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. Главный оператор Константин Бровин. Главный художник Артур Бергер. Композитор Александр Зацепин. Звукооператоры Вячеслав Лещев, Виктор Бабушкин, дирижер Владимир Васильев.

0: Появляется перевернутый титр. Переворачивается директор картины Петр Феллер. Из кусков кирпича, как кладка, выстраивается название новеллы «Напарник». Титры на фоне кирпичной стены. В ролях Верзила Алексей Смирнов, прораб Михаил Пуговкин, суровый милиционер Владимир Басов. В эпизодах Эммануил Геллер, Рина Зеленая, Виктор Уральский, Гусейн Ахундов, Валентина Березуцкая, Светлана Агеева. Автобусная остановка «Трикотажная фабрика». Шурик четвертый в длинной очереди под дождем. Он единственный без зонта. Подъезжает автобус номер 13. Шурик пропускает женщин. Приглашающий показывает на дверь усатому мужчине. Тот делает то же самое. Автобус уезжает. Шурик и мужчина стоят под одним зонтом. Подъезжает автобус. Шурик пропускает женщину. Подсаживает трех девочек, несших детскую ванну. Передает ванну вошедшему за девочками молодому человеку. Автобус уезжает. Мужчина недовольно смотрит на улыбающегося Шурика. Отворачивается. Отталкивает Шурика, заходит в автобус. В автобусе. На лавке с табличкой «Места для пассажиров с детьми и инвалидов» развалился Верзила лет 40. У него мясистое лицо, маленькие коричневые глаза, на голове кепка набекрень.
1: Садись. Дочка, ничего, спасибо, сидите.
0: Рядом стоит девушка в положении.
2: Гражданин, уступите место, встаньте.
3: Если я встану, ты у меня ляжешь.
0: Верзила икает. Читающий книгу Шурик оборачивается.
4: Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов.
3: Она что, дети или инвалиды, а?
4: Она готовится стать матерью.
3: А я готовлюсь стать отцом.
4: Вы что, вы ерунду ходите?
5: А вот как раз инвалид.
0: Шурик в черных очках.
4: А, инвалид. Что вы теперь скажете?
0: Ощупывает и дергает ухо Верзилы.
2: Простите.
0: Снимает очки.
3: Закон есть закон.
2: Пожалуйста, садитесь.
1: Большое спасибо.
3: Ах ты зрячий. Сейчас будешь слепой.
0: Верзила хватает Шурика за грудки. Автобус виляет. Из него выпадает книга Шурика «Проблемы кибернетики» и кепка Верзилы.
2: Вы подтверждаете?
3: Подтверждаем.
2: Так.
0: В отделении милиции.
6: Значит, потерпевший.
0: Милиционер рассматривает удостоверение.
6: На стройке работаете?
7: Подрабатываю.
6: Что значит подрабатываю?
7: Учусь в политехническом.
0: Отдает его Шурику.
3: Студент.
0: Стоящий между ним и Верзилой милиционер ударяет жезлом по ладони.
8: На 15 суток.
0: Стена заверзила и сменяется решеткой. Из здания милиции выходят разношерстно одетые мужчины. Среди них Верзила. Некоторые выглядят как франты, некоторые как алкоголики. У одного разорвана майка. На груди надпись «Хочу на Луну» и кривое изображение первого спутника. Стоят строем перед сурового вида капитаном милиции. У него крупные уши, вытянутое лицо и длинный нос.
9: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
0: В руке капитана листы бумаги.
9: Карьер песчаный, 2 человека.
10: Огласите весь список, пожалуйста.
9: Песчаный карьер, 2 человека. Уборка улиц, 3 человека.
0: На следующем пункте все шагают вперед.
9: Мясокомбинат. На сегодня нарядов не прислал.
0: Шаг назад.
9: Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод.
3: А на ликероводочный нет?
0: Стройка. На столбе громкоговоритель. Кран поднимает плиту.

0: открывает заднюю дверь. Сидящие в фургоне граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы едят эскимо. Из фургона выходит верзила. Идет за капитаном. Шурик с ведром выходит из здания с табличкой «Склад». Бытовка, прорабская СМУ 61.
1: Прошу.
0: Выходит мужчина с пробковым шлемом в руке. Поддерживает под локоть выходящего следом верзилу.
1: Осторожно.
0: Проходит мимо доски почета.
1: Прежде всего, я хочу познакомить вас с нашим замечательным коллективом, в который вы временно вливаетесь. На сколько вливается, товарищ?
2: На полную 15.
1: Ага, полторы декады. Это замечательно. Ну, все хорошо. До свидания.
3: С обедом не опаздывайте.
1: Да-да.
0: Капитан отдал честь.
1: Я уверен, что эти полторы декады пройдут у нас с вами в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания.
0: Верзила стучит пальцами.
1: Ну-с, так.
0: По шлему прораба.
1: Пробка. Подарок из Африки. Да. Прошу сюда.
0: Прораб держит верзилу за руку. Тот балансирует на рельсе крана.
1: Силой своего воображения представь себе, какой замечательный жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит. То есть ровно 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года. Прошу вас. Так, минуточку.
0: Прораб приподнимает доски. Верзила проходит.
1: Все в порядке.
0: Верзила доел эскимо.
1: Романтика!
0: Вытирает руку о куртку прораба.
1: А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня. Или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «собор Парижской Богоматери».
3: Какой-какой матери?
1: Парижской.
0: Сидят на парапете строящегося этажа.
1: Богоматери.
0: Верзила смотрит вниз.
1: Прошу.
0: Округляет глаза. Внизу Шурик.
1: Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, 10 таким городам, как Хвалынск, или 32 крыжоплям. Дух захватывает при одной мысли, что...
0: Верзила сворачивает в комнату. Выходит из другого прохода, натыкается на прораба.
1: Чем в Америке? Таким образом, и вы сможете внести свою посильную лепту в трудовые свершения нашего родного СМУ. СМУ в переводе означает строительно-монтажное управление.
3: Какое-какое управление?
1: Монтажное управление.
3: Я готов.
1: Спасибо.
0: Верзила видит Шурика.
1: Ну-с, так.
0: Уходит в комнату.
1: Шурик!
4: Да, Павел Степанович.
1: Ну, Саня, вот тебе напарник.
0: Верзила стоит лицом к проему окна.
5: Наконец-то, Павел Степанович. Спасибо.
0: Шурик курносый, улыбчивый, с густыми бровями. Одет в спецовку, на ногах кеда, на голове кепка.
3: Ну, теперь поработаем.
0: Хлопает Верзилу по плечу. Тот медленно оборачивается.
3: Работаемся.
0: Шурик садится в бочку. Верзила проводит трубой по радиатору батареи. Сгибает трубу. Шурик закусывает губу. Верзила поднимает радиатор, растягивает, как баян. Сжимает обратно. Берет кирпич, ломает о колено. Второй кирпич разбивает о голову. Подмигивает Шурику. Тот машинально подмигивает в ответ.
1: Ну, я вижу, вы сработаетесь. Стань, Шурик. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни.
0: Прораб трясет руку Верзилы.
1: Благодарю за внимание.
0: Шурик и Верзила идут по лестнице плечом к плечу. По ним пробегает тень от крана. Останавливаются. Верзила смотрит на поднимаемую краном плиту.
3: Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
6: Не, пока еще ни одного не было.
3: Будет. Пошли.
0: Продолжают спускаться. Протискиваются в узкий проход вплотную лицом друг к другу. Икнув, Верзила толкает Шурика животом. Идут по коридору. Шурик сворачивает в комнату. Останавливается. Оборачивается. Верзилы нет. Выходит в коридор. Верзила смотрит из-за угла. Шурик заглядывает в темное отверстие в стене. Верзила насторожился. Шурик забирается в отверстие. Верзила подбегает, снимает пиджак. опускается на корточки, заделывает отверстие кирпичами.

0: Поднимает с пола цветок хризантемы, вставляет в щель кладки. Снимает кепку, опускает голову. Надевает кепку, прикладывает ухо к стене. В комнату входит Шурик, отряхивает одежду.
1: Что там?
0: Верзила ударяется головой о трубу. Бросает цветок на пол.
1: Слушайте, где вы пропадаете? Я вас по всему корпусу ищу, бегаю. Работа стоит?
2: Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках.
0: Машина вываливает цементный раствор. Шурик приносит носилки. Взяв две лопаты, делает взвешивающее движение. Дает Верзиле совковую, себе оставляет штыковую. Верзила отбирает лопату, сделав взвешивающее движение, дает совковую Шурику. Шурик с трудом зачерпывает раствор. Сделав оборот на месте, бросает его в носилки. Брызги попадают на штаны Верзилы. Тот снимает цемент со штанов, кидает его в Шурика. Попадает ему в щеку. Наполняет носилки. Шурик зачерпывает полную лопату. Верзила на конце штыка. Берутся за ручки лицами друг к другу. Разворачиваются, берутся спинами друг к другу. Шурик разворачивается, толкает носилками Верзилу. Опускает их. Шурик разводит руками. Верзила берет его за локоть, ставит на свое место. Идут с носилками. Верзила несколько раз дергает их. Шурик при этом подпрыгивает. Шурик косится. Делает разворот на месте. Несут к корпусу. Вываливает раствор в ящик подъемника. В комнате Шурик лопатой собирает паркетную стружку в корзину.
3: Ну, Шурик, как напарник?
1: Перевоспитывается.
3: Отлично.
1: А почему шепотом? Спит.
0: Прораб распекает Верзилу.
1: Спит?

0: Прораб танцует яблочко.
1: И недаром все континенты рукоплещут труженикам нашего большого балета. Пойдем дальше. Учит народная мудрость.
0: Лежат рядом.
1: Терпение и труд, все три труд. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, это не надо.
0: Верзила вскакивает, выдергивает из-под прораба свой пиджак. Повторяет часть танца. Поднимает большой палец вверх.
2: До лампочки!
0: Нахлобучивает шлем на лицо прорабу. Тянется к Шурику. Тот снял кепку. Уходя, пинает корзину со стружкой. По улице мчится милицейский фургон. Въезжает на стройку. Верзила выбегает из корпуса. Бежит к фургону. Мужчина в халате и поварском колпаке. Наполняет большую эмалированную миску. Передает задержанному в кепке и очках. Тот ставит ее перед Верзилой. Выставляет перед ним тарелку с шампуром мяса. Верзила пересчитывает куски мяса.
2: А компот?
3: Компот.

0: Верзила трет ложку о пиджак.
1: Руки.
0: Поднимает руки.
1: Мыли?
2: Ах, дядь.
0: Идет к крану. Повернувшись спиной, что-то достает из кармана. Отклоняет голову, поднеся это ко рту. Капитан устало склонился над обедом Верзилы. Отгоняет мух. Шурик сидит на трубе, ест булку, запивая кефиром. Рядом щенок машет хвостом. Верзила возвращается, нюхает хлеб.
1: Так.
0: Показывает ладони.
1: На песчаный карьер.
0: Задержанный уносит термосы. Повар останавливается около Верзилы.
3: Ну, приступим.
4: Приятного аппетита.
0: Шурик поднимает брови, смотрит, как Верзила поглощает обед. Тот допивает остатки из миски. Облизывает ложку. Ест шашлык. Зубами стаскивает куски из шампура.
3: Что-что?
5: Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
0: Верзила выплескивает большую часть компота. Достает четвертинку водки, выливает ее содержимое в стакан. Берет из ящика соломинку. Откусывает ее край, дует в нее. Отбрасывает, берет другую. Помешивает ею коктейль, пьет через нее. Подходит к присыпанным соломой ящикам. Снимает пиджак. Шурик моет кефирную бутылку под краном.
5: Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче. А на вопросы смотреть шерше.
0: Верзила садится на расстеленный на ящиках пиджак. Отпивает коктейль.
5: Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой.
0: Ложится на спину, складывает руки на груди.
5: Ну ладно, давай бухти мне. Как космические корабли бороздят большой театр, а я посплю.
0: Шурик подходит к Верзиле, зло на него смотрит. Сворачивает газету в трубочку. Смотрит по сторонам. Замахивается. Замирает. Верзила открыл глаз.
5: Правильно. И мух отгоняй.
0: Садится на ящики. Машет газетой над Верзилой. По лицу Верзилы ползет муха. Шурик бьет по ней.
5: Ты что?
0: Верзила хватает его за грудки.
4: Муха?
5: Молодец.
0: Шурик отбрасывает муху. Отмахивается от мухи. Муха садится на бровь Верзилы. Шурик лупцует его по лицу. Перед лицом Верзилы летают осы. Верзила дает Шурику оплеуху. Тот кубарем падает. Шурик прыгает на доску. Ее второй конец подбрасывает чурбак. Тот ударяет Верзилу по спине. Верзила бежит за Шуриком через стройплощадку. Шурик запрыгивает в подъемник. Тот едет вверх. Верзила хватается за подъемник. Отцепляет руки на уровне окон первого этажа. Шурик в проеме окна. Верзила кидает в него рулоны утеплителя. Влетающий в окно рулоны Шурик укладывает в углу. Кидает Верзилу корзиной. Та попадает ему в спину. Очередной рулон попадает в Шурика. Он пятится, падает на стопку рулонов. Покачиваясь, кладет на них сбивший его с ног рулон. На каждый фортепианный аккорд Шурик и Верзила выглядывают из разных окон строящегося корпуса.

0: Шурик вбегает в комнату, сбив дверью лестницу. В дверях Верзила. Он зацепился подтяжками за электрический провод. Преследуя Шурика, Верзила съезжает по полукруглым перилам. Съехав по перилам, Шурик попадает ногами в сапоги, безуспешно пытается снять их. Сбрасывает деревянную накладку перил. Верзила проезжает по железной полосе. Смотрит на штаны, они рваные сзади. Загнанный в комнату Шурик прыгает в окно. Верзила замирает на подоконнике.
1: А, влип, очкарик.
0: Шурик стоит в луже битума. Верзила дает ему пинка.
1: Это только аванс, но теперь все. Ну, студент, готовься. Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь. Воды.
0: Шурик вынимает ногу из сапога, пинает отвернувшегося к крану Верзилу. Тот наполняет банку, дает Шурику. Недоверчиво на него смотрит, отворачивается к крану.
2: Спасибо.
0: Верзила смотрит на Шурика, затем вверх, бросает банку. Отбегает, возвращается с длинной палкой. Замахивается, замирает. Шурика нет, из битума торчат только сапоги. Бежит по площадке. Падает ничком. Песок, как пули, взрывает щебенка. Шурик нажимает на рукоятку отбойного молотка в кучу щебня. Один из камней попадает Верзиле в зад. Он подскакивает, бежит за Шуриком. Шурик запрыгивает на подъемник. Вертится на месте, карабкается по ферме. Подъемник идет вверх, увозя запрыгнувшего в него Верзилу. Шурик машет ему кепкой. Тот бросает наполненный мешок. Он взрывается за спиной Шурика. Напарники ползут, разделенные трубой. Поочередно поднимают головы. Труба заканчивается. Из нее выбегает котенок. Пробегает между ними. Следом выбегает щенок. Верзила едет на Шурика на бульдозере. Шурик бросается шпаклевкой. Попадает в лицо Верзиле. Бульдозер кружится на месте. Верзила с залепленным шпаклевкой лицом на ощупь выбирается из кабины. Тыльной стороной кистей очищает глаза. Озирается, пятится, натыкается на крюк крана. Бежит к душевой. Верзила принимает душ в дощатой кабинке. Выплевывает воду. Шурик снимает его одежду с гвоздиков на стене. Верзила выходит из кабинки. Выпускает изо рта длинную струйку воды. Активно трет в ушах, поворачивается к стене, замирает. На лавочке один башмак и наручные часы. Верзила берет башмак, затравленно озирается. Отодвигает доску в стене.
1: Стой! Убью, студент!
0: Пробует вылезти в щель. Распахивает дверь. Швыряет в Шурика башмаком. Тот поднимает его. Похлопывает башмаками друг от друга. Верзила выбегает из душевой в набедренной повязке из соломы. На запястье часы. Отрывает от стены рейку. Бежит, потрясая ею, как копьем. Убегающий Шурик задевает ведро с пакли. Оно опрокидывается в костер, пакля вспыхивает. Потрясая руками, Верзила вбегает в черный дым. Выбегает из него, он черен, как африканец. Движение, наряд, копье из рейки и цвет кожи делают его неотличимым от африканского туземца. Бегают вокруг чанов с битумом над горящим огнем. Верзила поджигает рейку, метает ее в Шурика. Она попадает в лужу. Шурик снимает с кабельной катушки связку керамических изоляторов. Она похожа на буса туземца. Дразня, потрясает ею, набрасывает на шею Верзиле. Шурик вбегает в комнату с лежащими на полу обоями. Разворачивает еще несколько рулонов. Обливает клейстером из ведра. Прячется за дверью. Ставит подножку вбегающему Верзиле. Тот падает на обои. Шурик катит его, заворачивая в рулон. Садится на двухметровый рулон из обоев. Снимает кепку, вытирает ею лицо. Смотрит на рулон, ощупывает его. Ставит на попа. Рулон едва не падает. Шурик возвращает его в вертикальное положение. Прислушивается, переворачивает на другой торец. Достает складной нож, правит лезвие о ладонь. Выдергивает из головы волос, разрезает его на весу ножом. Обходит рулон, тычет в него кулаком, отмечает место пальцем. Вырезает овальное отверстие напротив лица Верзилы.
1: Это же хулиганство! Получи 15 суток! Пустите, я буду жаловаться!
0: Перед глазом Верзилы полоска бумаги. Он дует на нее. Шурик выносит из-за рулона...
1: Пить будете?
3: Нет.
1: А что?
0: Вырезанный в форме восьмерки кусок.
3: Вести разъяснительную работу.
0: Выдергивает из метлы прут. Машет им, бьет себя по бедру.
1: Шурик.
3: А?
1: Шурик.
0: Замачивает.
1: Вы комсомолец?
3: Да.
1: Это же не наш метод.
0: Отрывает.
1: Гуманизм.
0: Полоску.
1: Где человек человеку? Поймите, Шурик, в то время, когда космические корабли, как вы стоите, бороздят.
3: Тебя как звать-то?
1: Федя.
3: А ваш Шурик?
4: Женат?
1: Да. Жена Любушка и двое ребятишек. Леночка и Алешка.
3: Значит, семья есть?
1: Есть.
3: А лет тебе сколько?
1: 41. Может, не надо, Шурик?
0: Шурик озадаченно рассматривает вырез позади рулона.
1: Я больше не буду.
0: Тяжело вздыхает.
3: Нет. Надо, Федя. Надо.
0: Бьет розгой по заду Верзилы.
1: Мама. Мама. Мама.
5: Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
1: Я!
5: Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
1: Я!
5: Да подождите вы!
0: Задержанный в кепке и очках.
6: Огласите весь список, пожалуйста.
5: Значит так. Цементный завод.
1: Я!
5: Погрузка угля.
1: Я!
5: Уборка конюшен.
1: Я!
5: Кроме того...
1: Я!
5: Да подождите вы, гражданин! На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите.
0: Около отделения Шурик. Робко кланяется, разводит руками. Верзила осоловела на него смотрит. Падает вперед, капитан подхватывает его, осторожно опускает на асфальт. На углу площадки на столбе...

0: Тяжелое свинцовое небо подсвечивается грозовым разрядом. На его фоне появляется название новеллы «Наваждение». В ролях Лида Наталья Селезнева, профессор Владимир Роудбарт, дуб Виктор Павлов. Массивная деревянная дверь с табличкой «Тихо! Экзамен!». Крыльцо политехнического института. По нему спускаются и поднимаются юноши и девушки. По аллее мечется Шурик. Подбегает к каждому, у кого в руках есть раскрытая тетрадь, заглядывает в нее. Перед крыльцом около автоматов по продаже газировки.
1: Сдал? Сдал. Сколько? Ну, 5. Давай конспект. Горю.
2: Нету, ребятам отдал, он читает.
0: Студент пьет поочередно из двух автоматов. Шурик подходит к стоящим плотным кружком студентам. Шурик одет в коричневую ветровку, короткие открывающие носки, черные брюки, остроносые туфли. Пробует пробраться между ногами. Оттуда высовывается сжатая в кулак рука.
1: Можно переворачивать!
0: Сказал один из четырех молодых людей, сидящих на дереве с биноклями. Лист конспекта по физике переворачивает. В коридоре. Высокий студент самозабвенно пишет на двери формулы дифференциальных уравнений. Низкий студент за его спиной внимательно смотрит на формулы. Шурик стучит по косяку. Не переставая писать, высокий открывает дверь. Шурик входит.
1: Билет номер 7. Первый вопрос.
0: Студент в шортах, с наушником на левом ухе и антенной из пучка проволоки на плече.
1: Принцип работы синхрофазотрона. Костя, как слышимость? Как слышно? Как меня слышишь? Прием.
0: Переключает тумблер на поясе.
3: Понял, понял.
0: Костя сигаретой.
3: Слышу тебя нормально, нормально слышу тебя.
0: В полутемной комнате.
3: Отвечаю на первый вопрос 7-го билета.
0: В руке микрофон, за спиной антенна.
3: В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения.

0: частиц магнитным полем. Полем. Идем дальше.
1: Студент в шортах лежит на кровати. Врывается Шурик.
2: Дуб! А? Конспект есть?
3: Нет никаких конспектов. Никаких конспектов нет. Не мешай.
2: А что ты слушаешь?
3: Ван Клиберна, иди.
1: Дуб выталкивает Шурика. Шурик выходит, смотрит на дверь, исписанную формулами. Они продолжаются на полу. Шурик проходит вдоль формул 7 шагов. Студенты продолжают писать, стоя на четвереньках. Шурик выходит из двери с табличкой «Библиотека». В руках увесистая книга. Оценивающе подбрасывает ее на ладони, пролистывает веером, тяжело вздыхает. К библиотеке подходит молодой человек. Отклонившись назад, несет, придерживая подбородком, стопку из 27 книг. Шурик идет по аллее, в руке раскрытая книга. Заглядывает в тетради прохожих. Проходит мимо памятника молодому человеку с раскрытой книгой. Заглядывает в его книгу. Пятясь, сталкивается спиной со знакомым студентом.
4: Здорово.
2: Здорово.
4: У тебя есть?
2: Что?
4: Я у тебя уже спрашивал.
1: На трамвайной остановке две девушки. Высокая и низкая. Шурик машинально кладет книгу на плечо низкой.
5: Осторожнее, гражданин. Не отвлекайся.
2: Простите, пожалуйста.
1: У высокой в руках тетрадь с надписью «Конспект». Девушки читают. Шурик входит за девушками в трамвай. Девушки сидят, Шурик стоит за ними. Листая книгу, переводит взгляд на конспект по физике. Вскидывает брови. Жадно бегает глазами по конспекту.
5: Наша, пошли.
1: Низкая девушка дремлет. Не переставая читать, высокая идет к выходу. Подводит губы помадой, передает ее назад.
5: Возьми.
1: Угу. Шурик передает ее полному мужчине.
0: Кому?
1: Показывает вперед. Мужчина вкладывает помаду в его руку. Шурик возвращает ее девушке. Шурик и девушка, читая, выходят из трамвая. Быстро идут по улице. Девушка темноволосая, стройная. У нее большие карие глаза, румяные щеки, заостренный подбородок, чуть вздернутый нос. Она немного выше Шурика. Дает ему бублик. Шурик отламывает половину, одновременно едят. Выходят на пешеходный переход. Зеленый сменяется желтым. Останавливаются. Появляется красный. Пятясь, возвращается на тротуар. Зеленый свет. Переходят дорогу. На тротуаре два открытых канализационных люка. Проходят по их краям, не замедлив шага. Пересекает скопление людей перед киоском с прессой. Шурик на секунду оборачивается. Поворачивается обратно. Рядом идет другая девушка, читает книгу. Шурик мечется от одного человека к другому. Люди читают книги, журналы «Крокодил» и «Мурзилка», газеты. Взгляд натыкается на конспект. Продолжает читать. На кресле перед подъездом сидит собака-боксер. На ошейнике множество медалей. Пара проходит мимо. Брызжа слюной, боксер лает на быстро идущие ноги. Они входят в подъезд. Боксер расстроенно пожимает плечами. Девушка прижала палец к кнопке звонка двери номер 28. Из двери выбегает женщина в очках. Снимает руку девушки со звонка.
6: Здрасте, Цзуй. Дайте, пожалуйста, ключ.
1: Не переставая читать, девушка вытянула руку.
6: У тебя же сегодня экзамен.
0: Угу.
6: Еще целых 3 часа. Мы пока с подружкой позанимаемся.
1: Тетя Зоя вкладывает ключи в руку девушки. Озадаченно пожимает плечами. Шурик и девушка читают, сидя за столом в комнате. Девушка дает Шурику бутерброд, второй ест сама.
6: Горчички.
1: Шурик чайной ложкой, не глядя, накладывает на бутерброд девушки горчицу из банки. Целиком засунув бутерброды в рот, активно жует. На углу стола ваза с хризантемами. Втыкает вилки в разные концы одной сосиски, поднимает ее. Шурик мажет ее горчицей. Девушка переворачивает страницу, тянет сосиску к себе. Та соскальзывает с вилки Шурика, девушка откусывает. Шурик сосредоточенно облизывает вилку. Девушка доедает сосиску, взяв в руку. Берут два яблока. Девушка откладывает свое в сторону. Берет яблоко Шурик.

0: Едят их, активно жуя. Шурик откусывает очередной кусок, на секунду замирает. Жует дальше, доедает пирожные. Снимает пробку с бутылки боржоми. Наполняет стакан девушки. Подносит стакан к губам, девушка пьет, Шурик приложил губам пустой стакан. Ситуация повторяется. Шурик озадаченно потрясает пустым стаканом, переворачивает его над головой. Пьет из горлышка, не отрывая взгляд от конспекта. Девушка дует на свое лицо, выдвинув нижнюю губу. Шурик обтирается платком.
1: Духота.
2: Угу.
1: Не переворачивай.
0: Девушка открывает балконную дверь. Откинув голову назад, поворачивает ее из стороны в сторону. На лице Шурика пот, машет на себя полами ветровки. Снимая платье через голову, девушка подходит к столу.
1: Ира, расстегни.
0: Шурик расстегивает молнию на платье. Склоняясь к тетради, девушка снимает платье. Остается в красном открытом купальнике. Опирается локтями о стол.
1: Жарко, разденься.
0: Шурик встает, снимает ветровку. Из ее кармана выпадает красная расческа. Шурик в трусах, майке и носках. Вешает брюки на стул. Девушка с тетрадью идет к тахте. Шурик идет за ней, сцепив руки за спиной. Одновременно садятся на тахту. Девушка сидит справа от Шурика, переворачивает страницу. Одновременно ложатся на спину, их головы соприкасаются. Девушка поднимает руку, нащупывает кнопку на проводе. На тумбочке вращается вентилятор. Поток воздуха развивает их волосы. Поднимают взгляд на часы, читают дальше. На часах 4.
1: Пора.
2: Угу.
0: Не переставая читать, одеваются. Перед экзаменационной. Выходит девушка в полосатой блузке.
1: Ну как, сдала? 4.
0: Целует курносого юношу. Тот нервно хихикает, прижимается спиной к двери. Опускает руки.
1: Ты что?
0: На плечи девушкам.
1: Спокойно.
3: Понятно.
0: Входит. Из-за двери высовывается его рука. Скрывается. Юноша перед столом постукивает по нему скрещенными пальцами.
3: Берите билет.
0: Хлопает в ладоши, по столу, плечу, прижимает два пальца к билету. У профессора чай с лимоном в подстаканнике.
3: Профессор.
0: Юноша отпивает из его ложечки.
3: Можно еще?
2: Пожалуйста.
0: Юноша на мгновение подается к стакану профессора, разворачивается к билетам. Берет билет, кладет его на первый. Смотрит в него, прикрывая плечом от профессора.
2: Еще. Берем. Себе.
0: Профессор ставит чай на стол. С азартом берет билет.
2: Что значит себе?
0: Юноша кассует билеты.
3: Простите, профессор.
0: Как карты?
2: Нет уж, это вы. Простите. Придете в следующий раз.
0: Дает юноше зачетку. Тот открывает ее.
2: Перебор.
0: Сдувает пыль.
4: Красавица склонна к измене и перемене. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно, 3-2-1, прием.
0: Дуб в смокинге, щека перевязана платком.
3: Здравствуйте, профессор.
2: Здравствуйте.
0: В петлице искусственный проволочный цветок.
2: Что с вами?
3: Ухо болит.
2: А это вам не помешает?
3: Нет, профессор, не беспокойтесь. Наоборот, помогает, никакой шум не отвлекает от экзамена.
0: Профессор показывает на цветок.
2: А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник?
3: Экзамен для меня всегда праздник, профессор.
0: Профессор закусывает губу, смахивает слезу.
2: Похвально. Пожалуйста, билет.
0: Берет зачетку, дает дубу лист бумаги.
3: Билет номер 9. Прием.
2: Что вы сказали?
3: Что?
2: Какой прием?
3: Я сказал не прием, а при нем. Билет номер 9, а при нем задача.
0: Профессор дважды моргает. Дуб моргает 3 раза.

0: Раза.
1: А, понятно. Идите готовьте.
2: Хорошо.
0: Профессор открывает портфель. Поднимает телескопическую антенну. Прикладывает к уху наушник.
3: Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух, не догадался? Диктую ответ на первый вопрос 9-го билета. Значит так.
0: Вставляет провод из портфеля в розетку. Подходит к дубу.
1: Что с вами?
0: Тот постукивает по повязке.
2: В ухе стреляет.
1: Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Значит так, за изобретение ставлю 5, а по предмету неуд.
0: Профессор дает дубу зачетку, берется за цветок, за ним тянется провод, говорит в цветок.
1: Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Как слышно? Как слышишь меня? Пожалуйста,
2: большое спасибо.
0: Шурик и девушка проходят мимо экзаменационной.
4: Саша!
0: Шурик подается к окликнувшему. Бежит за девушкой, продолжает читать. Пройдя несколько шагов, возвращается к двери. Шурик поочередно пьет газировку из двух автоматов. Одновременно нажимает две кнопки. Берет два стакана. Выливает на голову. Показывает раскрытую пятерню. Замирает с открытым ртом. В рапиде по ступенькам плавно сбегает девушка, с которой он читал конспект. Помахивает сумочкой, платье развивается при каждом шаге.
1: Кто это?
4: Где?
1: Вон, плывет.
0: Девушка в припрыжку подбегает к ларю с надписью «Мороженое».
4: А, так это же Лидка с параллельного потока.
1: Лида. Удивительная девушка.
0: Лида в рапиде размахивает сумочкой, в левой руке эскимо.
1: Почему я ее никогда раньше не видел?
4: Хочешь, познакомлю?
1: А?
4: Нет, ты брось ты. Лида! Можно тебя на минуточку?
0: Шурик наспех застегивает ветровку, приглаживает взъерошенные волосы. Большим голубым платком протирает очки. Вытирает лицо. Парень строго на него смотрит. Бьет тетрадью об книгу. Шурик вздрагивает, снимает очки. Снова надевает, опять снимает.
4: Сдала?
5: Сдала.
4: Сколько?
5: 5.
4: Поздравляю.
5: Спасибо.
4: Знакомьтесь.
5: Лида.
1: Петя. Саша.
5: Лида.
0: Шурик надевает очки, протягивает парню книгу, роняет ее. Наклоняется к ней, выбивает головой эскимо Лиды. Поднимает, обдувает, снимает песчинки.
1: Прошу.
0: Дает Лиде. Забирает обратно. Дует на него, морщится, выкидывает в урну. Надевая очки, роняет зажатую подмышкой книгу. Парень ее поднимает.
4: Я пошел.
0: Смотря друг другу в глаза, Шурик и Лида держатся за углы книги. Трясут ее, как при рукопожатии. Роняют. Шурик и Лида идут по улице от трамвайной остановки. Шурик экспрессивно жестикулирует, потрясает книгой, подносит ее к зубам, будто вгрызается. Берет подмышку, говорит, улыбаясь. Лида широко улыбается, часто кивает. Подходит к люкам. Лида заносит ногу над люком, Шурик ловит ее за локоть, удерживает. Проводит Лиду за руки рядом со вторым люком. Берет стоящий рядом строительный заборчик, ставит ближе к люку. Любуясь им, пятится, падает во второй люк. Лида широко открывает рот, Шурик выбирается из люка. Заглядывает в люк, отряхивает ветровку и брюки. Нагоняет Лиду. Перебегает дорогу на красный, держась за руки. Боксер сидит на кресле перед подъездом. Широко зевает. Шурик и Лида подходят к подъезду. Шурик жестикулирует, оббегает вокруг Лиды. Дает Лиде книгу, обходит вокруг легкой свинговой походкой. Взмахивает руками, разводит в стороны. Берет у Лиды книгу.
5: Ну вот я и дома.
4: Вы здесь живете?
5: Угу. Вон мои 2 окна на 5-м этаже.
0: Оглядывает зеленый двор.
4: Хороший у вас район. Никогда здесь не был.
0: Идут к подъезду.
2: Не бойтесь.
5: Это, наверное, новых жильцов. А как же я пройду, а?
2: Очень просто. Отвлекающий маневр. Собаку я беру на себя, а вы быстренько побегаете.
5: Хорошо.
2: Жучка! Джек, Джек.
0: Шурик отходит.
2: Дамка, дымка, полкан.
4: Полкан.
2: Альмочка, Альмочка, Альмочка.
0: Боксер идет за ним.
2: Альмочка, Альмочка. Давайте!
0: Шурик машет рукой. Лида бросается к подъезду, возвращается.
2: Не отчаивайтесь.
0: Шурик достает из кармана пузырек с таблетками.
2: У вас случайно колбасы с собой нет?
5: Есть, только докторская.
2: Давайте.
0: Лида достает из сумочки сверток, извлекает кружок колбасы. Шурик кладет его на ладонь, вдавливает таблетки.
2: Была докторская, стала любительская.
5: А что это?
2: Снотворная.
5: Она не...
2: Она совершенно безвредна. Ну-с, приступим. Бобик.
0: Подносит к рту. Протягивает Лиде. Та делает кусающее движение.
2: Нет, Бобику. Боб.
0: Кидает кусок колбасы под ноги боксеру. Тот недоверчиво глядит на него. Начинает есть.
2: Ну вот, через 3 минуты наступит глубокий здоровый сон.
0: Шурик смотрит на часы.
2: О, пожалуйста.
0: Перед облизывающимся боксером лежат таблетки.
2: Ах так! Ну, мы еще посмотрим, кто кого. Я сейчас.
0: Шурик уходит. Возвращается, держа руки за спиной. Шепчет на ухо Лиде. Бросает на асфальт черного кота. Боксер кидается за ним. Лида в дверях подъезда машет Шурику. Он оборачивается, бежит к подъезду. За ним бежит кот. Прыгает на плечо вбежавшему Шурику.
5: А как же вы обратно, а?
2: Да дальше делаем так. По моему сигналу вы открываете входную дверь. Но помните, только по моему сигналу.
0: Шурик дает...
2: Держите.
0: Книгу Лиде.
2: Все по местам.
0: Боксер, оперся о стеклянную дверь. Шурик держит кота за шкирку. Открывает лифт.
2: Открывайте.
0: Лида распахивает дверь подъезда. Шурик бросает кота в кабину. Боксер вбегает туда же. Шурик захлопывает дверь. Смотрят внутрь через сетку.
2: Ну вот, все. Только вам уже придется пешком.
5: Ничего, не привыкать. У нас часто лифт портится. Спасибо.
0: Рукопожатие через книгу.
5: До свидания.
2: До свидания.
0: Необычные.
2: Лида.
5: Я очень рада была с вами познакомиться.
2: Я тоже. До свидания.
5: До свидания.
0: Шурик отпускает кисть Лиды. Машет рукой.
5: Саша! Что это у вас?
2: Где?
5: Вот.
0: Оборачивается. Брюки порваны на бедре чуть ниже зада.
2: Собака.
5: Поднимемся к нам, я зашью.
2: Нет, нет, первый раз в доме и в таком виде.
5: Ой, ну что вы. Нет, нет, нет, пойдемте, пойдемте.
2: Нет, ни в коем случае, Лида, нет.
5: Ну пошли, пошли. Ну как ты мог оставить вещи без никого?
2: Там же Рекс. А Рекс никогда не отойдет от вещей. А у меня горло.
5: Горло.
2: Горло.
5: И голова.
2: И голова.
5: Без мозгов.
2: Без мозгов.
0: Мужчина и женщина около лифта. Открывает его, выбегает боксер, за ним бежит кот. Вбегает в квартиру. Шурик и Лида на цыпочках проходят по лестничной площадке. Перед дверью номер 28.
2: Здрасте.
6: Ну как, сдала?
5: 5.
6: Молодец.
0: Тетя Зоя кивает на Шурика.
6: А подружка?
5: Не знаю. Идемте.
2: До свидания.
0: Перестает улыбаться. Провожает Лиду и Шурика озадаченным взглядом. Они входят в соседнюю дверь. Шурик передвигается, не поворачиваясь к Лиде спиной. Прежде чем войти, долго трет ноги о коврик. Шурик в комнате, в которой они читали конспект. Рассматривает статуэтку косули на этажерке. Грозит ей козой из пальцев. Резко оборачивается.
5: Ну, повернитесь, я зашью.
0: Встает спиной к Лиде.
2: Нет, нет, лучше дайте я сам.
5: Пожалуйста.
0: Берет книгу под мышку, выставляет вперед колено правой ноги, штопает брюки. Перекладывает книгу под левую руку. Едва не роняет. Лида забирает ее, кладет на стол.
5: Ну, не буду вам мешать.
2: Угу.
0: Лида выходит. Шурик штопает брюки, стоя перед зеркалом. Придирчиво осматривает свое лицо, поправляет волосы. Изгибается, пытается достать зубами до нитки. Берет с трюмо фарфоровую статуэтку, перетирает нитку ее основанием. Дует на статуэтку, ставит на место. Разглаживает шов ладонью. Смотрит на иголку, обводит взглядом комнату. Кидает ее, как дротик для дартса. Иголка вонзается в подушечку для игл на стене.
2: Лида, все в порядке.
7: Я сейчас.
0: Лида около шкафа. Рассматривает белое платье с коричневыми, синими и красными полосками. Шурик нюхает хризантемы на столе. Отворачивается. Снова обнюхивает цветы. Задумчиво сводит, а затем озадаченно вскидывает брови. Косится на букет. Подходит к стене. На ней черно-белый фотопортрет улыбающейся Лиды. Рассматривает его, наклоняя голову влево и вправо. Рядом висит фотокарточка, лежащая на животе малышки. Шурик смотрит на нее с улыбкой умиления. Обернувшись к букету, сводит брови. Подходит к стулу. Столбенеет. Медленно садится. Осматривает стол. Подпрыгивает на стуле. Встает, ощупывает его спинку. Озадаченно прикусывает губу и пожимает плечами. Одергивает ветровку, подходит к этажерке. Перебирает стоящие на ней книги. Берет один томик, перелистывает.
2: Лида, знаете, какое мое самое любимое стихотворение у Ярослава Смелякова?
7: Какое?
0: Лида застегивает.
2: А вот послушайте.
0: Платье в полоску.
2: Вдоль маленьких домиков белых акации душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет.
0: Проходя мимо букета, Шурик замирает.
2: В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша.
0: Сводит брови, нервно потирает ухо. Озадаченно смотрит на часы.
7: А дальше забыли?
0: На них 8.
2: В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида.
7: А чем же она хороша?
2: Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает.
0: Садятся на тахту.
2: Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида.
0: Шурик жестикулирует.
2: Отчаяние он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть. Так.
0: Замирает с поднятыми руками, смотрит на расческу на полу. Ощупывает карманы.
7: Что с вами?
2: Нет, ничего. На чем я остановился?
7: На Пушкине.
2: Угу. Да-да-да-да-да-да-да. Ага, Пушкин. Там чудеса, там леший бродит, русалка.
7: Постойте, постойте, какая русалка, Саша?
2: На ветвях висит, лежит.
7: По-моему, вы перезанимались.
2: Разрешите?
0: Шурик берет у Лиды медвежонка. Наклоняет его.
2: Нет, нет, я не перезанимался.
0: Возвращает.
2: У меня другое. Лида, я хочу задать вам один серьезный вопрос. Это для меня очень важно.
0: Лида скромно опускает глаза, отводит их в бок.
7: Задавайте.
2: Скажите, Лида, у вас не бывает, вот вы приходите куда-то в первый раз.
0: Удивленно смотрит на Шурика.
2: Вам кажется, что вы здесь уже были, и все вам вроде знакомо. Предметы, запахи, звуки. У вас не бывает?
7: Нет, не бывает. Я всегда помню, где я была, когда и с кем.
0: Тянется к выключателю.
2: А у меня, кажется, бывает.
0: Шурик глупо улыбается, встает.
2: Вот и сейчас мне чудится, что я здесь уже был.
7: Ну что вы, Саша?
2: Да-да-да-да. Я все здесь уже видел.
0: Поднимает левое плечо.
2: О.
0: Боком подходит к окну.
2: Сейчас я отдерну вот эту занавеску, а за ней стоит хрустальный кувшин. Был.
0: У Шурика подкашиваются ноги. Он падает в кресло.
7: Саша, так вы же телепат. Вольф Мессинг.
2: Вы думаете?
7: Точно. А давайте попробуем.
2: Давайте.
7: Вы выходите за дверь.
2: За дверь?
7: Да. Я пишу на бумажке свое желание.
2: Желание.
7: Ну, что потом проверить? А когда вы вернетесь, я буду мысленно приказывать вам исполнить мое желание.
5: мое желание.
2: Исполнить.
5: Да.
2: Да.
5: Хорошо?
2: Хорошо.
5: Давайте.
2: Давайте.
0: Лида запахивает шторы в проеме, оглядывает комнату. Пишет на листе бумаги. Найти плюшевого мишку. Лида. Убирает мишку под подушку. Складывает бумажку, садится, выпрямляет спину, скрещивает руки на груди.
5: Входите!
0: Шурик в дверях. Поднимает левую руку. Тянет ее к статуэтке аистов на радиоле. Правой рукой нажимает сверху на левую, опуская ее. Идет к расположенному справа окну. Правой рукой одергивает поднимающуюся левую. Поднимает руку к цветочному горшку. Смотрит на Лиду, та хмурится. Шурик отводит руку от горшка, задумчиво прикладывает пальцы ко рту. Резко выпрямляется. Делает глубокий вдох. Решительно подходит к Лиде. Сняв очки, целует ее в щеку. Лида вскидывает брови. Медленно поднимает зачарованный взгляд на Шурика. Ее лицо заливает румянец. Шурик надевает очки.
2: Угадал.
0: Лида моргает, медленно сглатывает.
7: Почти.
0: Не отрывая взгляда от Шурика, рвет бумажку. Зачарованность на лице Лиды сменяет широкая радостная улыбка. Шурик улыбается в ответ.
2: Тогда я попробую еще разочек.
0: На часах 11 Лида перестает улыбаться.
7: Пора.
0: Стоят около окна, подсвеченная снаружи занавеска очерчивает их темные профили.
2: До завтра.
7: Нет, до послезавтра. Послезавтра экзамен.
2: И у меня тоже.
7: Завтра буду готовиться.
2: И я тоже. Значит, послезавтра. После экзамена.
7: Да, послезавтра. После экзамена.
0: Тянутся друг к другу, нежно целуются.

0: Поворачивается к окну, раздвигает занавески, машет рукой. На черном фоне появляются крупные печатные буквы названия новеллы «Операция И». Перед ними падает снег. В ролях балбес Юрий Никулин, трус Георгий Вицин, бывалый Евгений Моргунов. Директор базы Владимир Владиславский, бабуля Божий одуванчик Мария Кравчуновская. В эпизодах Владимир Комаровский, Таня Градова. Торговые ряды под вывеской «Зареченский колхозный рынок». На прилавках изделия народных промыслов. Ложки, лукошки, сито, толокушки. Трус в полушубке и шапке пирожком за прилавком с панно и кошками-копилками.
1: Граждане новоселы, внедряйте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку! Никакого модернизма, никакого абстракционизма! Сохраняет стены от сырости, вас от ревматизма! Налетай, торопись, покупай!
0: Сморкается.
1: Живопись!
0: Вытирает руку в перчатке о полушубок.
1: Рекомендую классический сюжет «Русалка» в одноименной опере. Музыка Добромышского, слова Пушкина.
2: Сработа!
1: Одну минуточку! Имеется вполне нейтральный сюжет, рекомендованный даже к употреблению в детских учреждениях. Пожалуйста. Не то. Одну минуточку, простите.
0: Коврик с двумя русалками.
1: Вот, пожалуйста.
0: Поэтическая барышня на скамейке.
2: Заверните.
0: Балбес в зеленой куртке и оранжевой лыжной шапке с помпоном. Правое ухо оттопырено и покраснело. Дядя опускает фаянсовую кошку монеты. Балбес дает каждому леденец. На крышке открытого чемодана с леденцами написанный с ошибками текст. «Будешь маму, папу слушать, будешь ты конфеты кушать». Балбес приседает за прилавок. Выпрямляется, морщится, нюхает красный леденец. Выдыхает, скруглив губы. Изо рта идет пар. Подмигивает подходящему мальчику. Тот опускает монету в копилку. Балбес дает ему леденец. Посмотрев по сторонам, поднимает кошку. Берет стоящую под ней банку. Пересыпает содержимое в карман. Потирает руки, ставит кошку на место. Между рядами идет бывалый. На нем добротное серое пальто с каракулевым воротником, каракулевая шапка-ушанка. На ногах бурки. Подходит к прилавку. Приветствует прохожего, подняв шапку.
2: Сворачивайтесь. Есть дело.
0: На щеточке усов бывалого иней. Балбес убирает леденцы в фанерный чемодан. Трус сворачивает коврики. Щекочет живот русалки, меховой рукавицей смахивает грязь с ее лица. Убирает коврики в тубус. Троица вышагивает по рынку. Подходит к серой мотоколяске С3А. Она стоит в узком проезде перед грузовиком.
3: Где этот чертов инвалид?
2: Не шуми! Я инвалид.
0: Бывалый отталкивает мужчину животом. Балбес плюет мужчине под ноги. Мотоколяска стоит на снегу. Толкая, бывалый разворачивает ее на 180 градусов. Он и трус садятся на сиденье, а балбес на багажник за их спинами. Табличка. Директор базы.
4: Вот что мы имеем на сегодняшний день.
5: Не мы, а вы.
4: Что нас может спасти от ревизии?
5: Простите, не нас, а вас.
4: От ревизии нас может спасти только кража.
0: Директор налил коньяк?
6: Со взломом или без?
0: В кружку балбесу.
4: Естественно, со взломом.
7: Статья 89, пункт 2.
0: В руках труса кодекс.
7: До 6 лет. Не пойдет.
4: Так ведь кражи не будет.
2: Все уже украдено до нас.
7: Все уже украдено до нас.
4: Это же сущие пустяки. Вам нужно только инсценировать кражу. Вам надо взломать замок, проникнуть в склад, оставить следы выноса товара и спокойно удалиться, ничего не взяв. Ну что, усвоили, наконец?
2: Не волнуйтесь, товарищ директор. Народ хочет разобраться, что к чему.
7: Это естественно.
6: Законно.
2: Дело для нас новое, неосвоенное.
0: Балбес
6: точно.
0: Переливает себе.
6: Неосвоенное.
0: Коньяк из стакана труса. Выпивает.
2: Не волнуйтесь, товарищ директор.
5: Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие, или как бы лучше сказать, операция.
4: Операция? Почему
0: Эй. Балбес накрывает кружкой стакан труса.
4: Почему? Эй.
6: Чтобы никто не догадался.
0: Подходит к окну, всматривается в темноту, прикусывает нижнюю губу, глядит на директора широко открытыми глазами. Возвращается на стул.
4: Идиот. Ну, ближе к делу. Прежде всего, вам нужно нейтрализовать сторожа.
5: Не нам, а вам.
4: Нет, на этот раз именно вам.
5: Да?
4: Да.
0: Бывалый щелкает счетами.
5: А что значит нейтрализовать?
0: Балбес крутит рукой. Изображает удар.
5: Статья 193, пункт 2. До 3 лет. Не пойдет.
2: Не, не пойдет.
4: Никаких. Сторож нежно усыпляется хлороформом и связывается без нанесения телесных повреждений. Юридически вся эта операция всего лишь мелкое хулиганство.
5: Мелкое?
4: Да, и вот учтите, что за это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги. Аванс будет.
5: А сторож сильный?
4: В ночь операции будет дежурить сторожиха, бабушка Божий одуванчик.
5: Это хорошо, правда?
0: Трус переглядывается с бывалым.
5: Она вооружена?
4: Патроны холостые. Еще вопросы есть?
2: Сумма
4: 300.
0: Радостно вскинувший руки балбес замирает. Смотрит в суровое лицо бывалого.
2: Это несерьезно.
5: Не,
2: так не пойдет.
1: Вы нас не знаете, и мы вас не знаем.
2: Ищи дурачков.
1: Я на русалках больше заработаю.
2: Пошли.
1: На, курам насмех.
2: Подумаешь, 300.
4: Стойте.
0: Троица замирает в дверях.
4: Ваши условия.
0: Балбес ставит чемодан, бросает на него варежки. Подходит к директору. Тот прикрывает локтем ящик со спиртным.
2: 330.
4: Согласен.
2: Каждому.
0: Директор недовольно пожимает руку бывалому, остальные кладут сверху ладони.
4: Согласен.

0: С Богом.
1: Ночь. Вьюга. Вокруг деревянного строения проходит человек в тулупе. Поднятый воротник скрывает голову. В руках ружье. За человеком крадется трус. Правая рука, за пазухой полушубка. Достает большой красный платок. Переворачивает над ним пузырек. Подходит к человеку, стучит его по плечу. Прижимает к его лицу платок. Удерживает человека, подпрыгивая на месте. Балбес выворачивает навесной замок фомкой. Подходит бывалый, вставляет фомку за полосу засова, срывает ее. В помещении трус пересыпает сахар из мешка в кастрюльку. Идет, посыпая сахаром пол, как сеятель. Балбес подходит к штабелю ящиков с бутылками. Откладывает фомку, потирает руки. Берет бутылку, замахивается, останавливается. Целует бутылку, убирает за пазуху. Трус прикасается к сахару языком, бросает на четыре стороны. Пересыпает на ладонь, подносит ко рту.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп! Что вы делаете? Целый час мы репетируем. Ради этого я позволил изуродовать свой собственный сарай. И никакого толку. Ну вот вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым, естественным вопросом. А вы что спросили?
3: Как пройти в библиотеку?
2: В 3 часа ночи. Идиот. Ну, а вы? Что вы должны были делать?
4: Стоять на стрёме. Явиться раньше милиции в виде дружинника. Если старушка засвистит.
2: А старушка засвистела?
4: Нет.
2: Так чего же вы приперлись? Болван.
4: Согласен.
2: А вы?
1: Балбес выставляет бутылку.
2: Кретин, вы должны были не воровать эти бутылки, а разбить их.
1: Директор достает у него из-за пояса чекушку.
5: Разбить?
2: Разбить?
5: Пол-литра.
2: Пол-литра.
5: В дребезге.
2: Ну, конечно, в дребезге.
1: Балбес становится серьезным.
4: Да я тебе
2: знаю. Но.
1: Замахивается на директора.
2: Ну, давайте все по местам. Пройдем еще разочек.
1: Бывалый трус подбегает к директору. Надевает на него тулуп. Небольшая комната. Старушка покачивает кроватку.
6: Баю-баюшки баю, мою внученьку мою. Птички спят и рыбки спят.
1: Идет в прихожую.
6: Детки тоже спать.
2: Марья Ивановна!
6: Тихо! Ленку не будете. Идите. Баю-баюшки, баю, что у вас произошло?
7: Я вам денюжки принес за квартиру за январь.
6: Вот спасибо, хорошо, положите на комод. Уснула.
1: В кроватке темноволосая девочка лет 4 посасывает пальчик.
6: Вот хорошо, что вы пришли.
2: А что такое?
1: Шурик помогает Марье Ивановне надеть пальто.
6: Ни с того, ни с сего директор сегодня дежурить заставляет. А Ольга как раз тоже в ночной. Подмениться не успела.
2: Не беспокойтесь, Марья Ивановна, я с Леночкой посижу.
6: А, ну, вот спасибо. А еще как на грех я...
1: Марья Ивановна на цыпочках идет к кроватке.
6: А еще ведь как на грех тесто я поставила.
7: Я и с Ленкой посижу и за тестом погляжу. Отправляйтесь на дежу.
6: Ну, тогда я ухожу.
1: Шурик отворачивается. Леночка открывает глаза, лукаво улыбается. Шурик оборачивается. Леночка притворяется спящей. Мужская рука открывает шкафчик с красным символом мастипики. Берет пузырек хлороформа и платок.
8: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться
0: на глаза.
1: Бывалый обнимает боксерскую грушу на растяжках.
9: Вы не скажете, который час?
1: Трус прикладывает к его лицу платок.
4: Что, фонарем?
9: Тяжело в учебе, легко на работе.
1: Трус отпускает грушу, она...
4: Тренируйся вон, на нем.
1: Бьет бывалого.
8: Хорошо. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
0: Чего, чего? Ты что?
2: Балбес вскакивает с Фомкой.
1: Я тренируюсь.
2: Шепчет на ухо.
3: Тренируйся лучше.
2: Перехватив суровый взгляд бывалого, становится нарочито серьезным.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.
2: Балбес в свитере и тренировочных штанах. На ногах валенки. Выйдя в центр комнаты, чешет спину Фомкой. Подходит к столу, отрывает ручки на ящиках. Подходит к сундуку с навесным замком. На сундуке фарфоровая статуэтка девушки с коромыслом. Срывает замок. Прикасается ладонью к статуэтке. Похлопывает ее по щеке. Проходит в соседнюю комнату. На стене крючки и вешалки. На одном висит веревка. Отбрасывает веревку. Трус сосредоточенно сжал губы. Прижимает к морде кошки копилки платок. Кладет ее на бок. Удовлетворенно вытирает лоб. На подоконнике уложены 9 кошек-копилок. Обмахивает одну из них платком.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а?
2: Бывалый снял перчатки.
1: Кондуктор, нажми на тормоза.
2: Берет гитару за гриф. Вешает на стену.
0: Хватит гулять. Фу. Пора. На работу.
2: Открывает бутылку, наклоняет над столом. Трус и балбес удивленно переглядываются. Троица одновременно поднимает стаканы. В них молоко. Бывалый залпом выпивает. Остальные делают по маленькому глотку. Балбес морщится. Берет калач, нюхает. Отламывает его ручку Фомкой. Ночь. Балбес на мотоколяске меняет номер на D101. Выезжает из подворотни. Шурик в фартуке бежит по комнате, держит Леночку на руках. Сбрасывает крышки с кастрюли на плите. Берет с буфета жестяную банку, бросает щепоть содержимого в кастрюлю, перемешивает. Леночка выключает свет. Загорается свет. Леночки нет на руках. Шурик выглядывает в прихожую. Замечает приоткрытую дверцу шкафчика. Берет из него Леночку. Сажает на стол рядом с кастрюлей со свисающим через край тестом. Бежит к плите. Леночка запускает руки в тесто. Шурик бросается к Леночке, отлепляет тесто от ее рук, кидает обратно в кастрюлю. Забирает Леночку под мышку, выбегает из кухни. Около склада. Марья Ивановна в тулупе.
4: Ничего не могу поделать. Это какой-то кошмар. Марья Ивановна, я вас умоляю, идите домой.
5: Несчастье какое-то.
4: Идите, я за вас подежурю.
5: Ладно, я быстренько. На. Ага. Я сейчас, сейчас. А,
4: не беспокойтесь. Не беспокойтесь, Марья Ивановна, все будет в порядке.
5: А ты чего? Ну вот, свисти. Вот так.
4: Ага.
2: Отдает Шурику ружье и тулуп.
5: Ну, пошла.
2: По ночной улице едет мотоколяска. Шурик в тулупе, на голове шапка-ушанка, на плече ружье. Смотрит по сторонам. Идет вдоль стены склада. Танцует твист. Идет дальше. На стену склада падает круг света. В нем появляется тень балбеса. Она манит пальцем. К ней подходит тень труса. Балбес жестами показывает: «Я туда, а ты туда. Подойдешь и сверху хлоп». Трус отрицательно качает головой. Балбес грозит Фомкой и кулаком. Трус утвердительно кивает. Трус на углу склада. Кончик носа посинел. Льет на платок хлороформ. Шурик стоит к нему спиной.
3: Бабуля, закурить есть?
4: Что?
2: Шурик измеряет Труса взглядом. Тот покачивается.
1: А где бабуля?
4: Я за нее.
1: Вы, да?
4: Да.
2: Закатив глаза, оседает. Шурик подхватывает его подмышки, укладывает на снег. Шурик берет из его рук платок.
4: Что с вами?
2: Прикасается им к лицу труса. Трус открывает глаза. Откидывается на снег. Шурик смотрит по сторонам, убирает платок в карман куртки, снимает тулуп. Балбес перед дверью с тремя замками. Подбрасывает и ловит Фомку. Разминает руки. Входит на склад. Отрывает ручку с внутренней стороны. Постукивает Фомкой по висящим хомутам. Начинает подниматься по лестнице. Спускается, идет к стоящему на стеллаже ящику с пол-литрами. Выставляет одну на полку. Достает из-за пазухи пустую бутылку. Достает из кармана початую чекушку. Окропляет из нее осколки. Придирчиво обнюхивает их, допивает оставшиеся в чекушке. Убирает пол-литра за пазуху. Шурик тащит труса на тулупе. Бывалый снимает упаковку с сигары, откусывает кончик. Выплевывает его. Шурик видит распахнутые ворота. Отпускает тулуп, снимает с плеча ружье, вбегает на склад.
4: Кто здесь?
2: Балбес прячется за стеллажом. На его глаза падает узкая полоска света. Испуганно моргает. Шурик втаскивает на склад труса. Смотрит по сторонам. Подбегает к стене. Поднимает вверх рычаг рубильника. Склад ярко освещается. Балбес пятится. Держа ружье перед собой, Шурик идет между стеллажами. На одном из них чайники и кастрюли. Пятясь, балбес натыкается на стеллаж с посудой. Глаза балбеса расширяются, он открывает рот. Над одной из полок медленно поднимается шляпа. Балбес натыкается на стеллаж с головными уборами. На его голове оказывается сомбреро. Убегает. Шурик поднимал шляпу на стволе. Выпрямляется, бежит за балбесом. Балбес бежит вдоль узкоколейки. Скользит, встав на рельс. На рельсах тележка с мешками. Балбес толкает ее в Шурика. Тот подпрыгивает, повисает на хомуте. Тележка проезжает под ним. Шурик поднимает ружье, а балбес — руки. Тележка отскакивает. От упора покрышки едет обратно. Подсекает Шурика, тот падает на нее спиной. Балбес кладет на Шурика мешок, взбегает по лестнице. Попадает в отдел культтоваров. На стеллажах глобусы, карты, папки. Вставляет палец в рот скелету. С трудом выдергивает, убегает. К скелету подбегает Шурик. Скелет, а затем Шурик закрывают рты. Балбес снимает сомбреро, замирает между манекенами. Шурик подбегает, отворачивается. Балбес открывает рот. Шурик на мгновение оборачивается. Балбес дает ему пинка, убегает. С гитарой прячется за стеллажом. Выбивает ею ружье у Шурика. Борются, гитара падает рядом с трусом. Сцепившись, катаются по полу. Балбес тянется к ружью. Шурик удерживает его за ногу. Меняются ролями. Снова катятся, сцепившись. Задетая ногой ружье падает на первый этаж. Шурик и балбес садятся.
6: Ты кто такой?
4: Сторож.
6: А где бабуля?
7: Я за нее.
6: А где выход?
7: Там. Руки вверх.
2: О. Балбес показывает фигу. Встают. Шурик закрывает проход. Отталкивает балбеса. Хватают со стеллажа по балалайке. Бросают на труса. Балбес хватает рапиру, Шурик тарелку. Шурик берет другую рапиру, а балбес тарелку. Скрещивают рапиры. Балбес пытается укусить Шурика за нос. Отбрасывает тарелки. Фехтует в узком проходе. Балбес то и дело выставляет перед собой ногу в валенке. Загоняет Шурика на лестницу. Спускаются. Шурик изящным батманом выбивает рапиру у балбеса. Та втыкается в мешок рядом с трусом. Балбес сбегает по лестнице, берет другую рапиру. Шурик делает выпад, наносит колющий удар. Балбес роняет рапиру. На пол капает густая жидкость. Балбес отводит от груди руку. На ней и на куртке кроваво-красная жидкость. Покачивается, медленно поднимает взгляд на Шурика. В глазах расплывается. Протягивает руку Шурику. Тот роняет рапиру. У него подкашиваются ноги. Он опирается о перила, прижимает руку к лицу. Балбес обнюхивает ладонь, прикасается к ней языком. Вынимает из внутреннего кармана разбитую винную бутылку. Отбрасывает. Покачивающийся Шурик вскидывает брови. Балбес спрыгивает на первый этаж. Шурик бросает веревку, как лассо. Натягивая веревку, спускается по лестнице. Балбес лежит ничком на рельсах. Шурик несколько раз дергает за затянувшуюся на его ноге веревку. Бросает ее на балбеса. Достает из кармана свисток. В ворота входит бывалый. Выставляет руку с повязкой дружинник. Цепляется шапкой за крюк.
8: Кто свистел?
9: Я!
2: Снимает ее.
8: А где бабуля?
9: А вы кто?
8: Я дружинник. А вы?
9: Сторож. Давайте вязать этого.
8: Этого?
2: Бывалый за грудки приподнимает балбеса. Тот улыбается, тянет к нему руку. Бывалый...
8: Проклятый!
2: Вырубает его хуком.
8: Расхититель социалистической собственности! Мерзавец!
10: Бегите, звоните в милицию, а я покараулю. А?
9: В случае чего, свистите.
10: Ладно.
9: А где телефон?
10: Автомат на углу через два квартала.
8: А? Поднимайся, поднимайся. Поднимайся.
10: Где я?
8: Ну давай, давай, быстрее, к машине. Поднимайся.
9: Давай, дружи.
2: Балбес получает еще один хук.
8: Что, уже вызвали?
9: Нет, еще у вас двух копеек не найдется.
8: Милиция 02! Без монеты! А?
2: Шурик возвращается, снова убегает.
8: Давай, поднимайся! Начнись ты!
2: На плечо бывалого опускается рука. Он сильно вздрагивает, медленно оборачивается. Перед ним стоит, покачиваясь, трус. Сонно моргает.
1: Вы не скажете, где здесь туалет?
8: Нашел время.
1: Спасибо.
2: Отталкивает труса. Тот пересекает склад на заплетающихся ногах. Подходит к двухметровым стопкам ночных горшков. Радостно разводит руками. Берется за ручку одного из самых нижних. На полусогнутых ногах выбегает из склада. Шурик забегает в будку с табличкой «Автомат не работает».

0: Бывалый подгоняет мотоколяску. Вбегает внутрь. Трус спит, свернувшись калачиком. Голова покоится на груди балбеса. Подергивается во сне. Бывалый на бегу пинает горшок. Грубо хватает и ставит труса на ноги. Начинает поднимать балбеса. Качнувшись, трус падает на спину. Бывалый склоняется над ним. Ситуация повторяется с балбесом. Бывалый разводит руками, хлопает себя по бедрам. На склад вбегает Шурик. Бывалый ведет подельников под руки.
1: Давайте, давайте, быстро! Сейчас милиция придет! Ну, давайте!
2: Руки вверх!
0: Поднимает руки, подельники падают мешками. Шурик встает в боксерскую стойку. Хватает с полки пачки махорки золотая рыбка. Рвет их, кидает содержимое в бывалого. Тот открывает рот, отклоняется назад. Идет с вытянутыми руками. Глаза закрыты. Чихая, сильно наклоняется вперед. Шурик берет его за пальто. Подводит к стопке ведер. Ориентирует головой на ведра. Наклоняясь, бывалый не достает до них. Шурик добавляет ведер в стопку. Бывалый с размаху прикладывается головой о дно ведра. Выпрямляется, на лбу большая шишка. Падает на спину между подельниками. Шурик вытирает лицо платком труса. Падает на спину. К отброшенной в сторону руке с платком подбегает мышонок. На склад вбегает запыхавшаяся Марья Ивановна. Смотрит на спящих. Балбеса. Бывалого. Труса. Шурика. И мышонка. От склада с табличкой «База номер 5» отъезжает мотоколяска. За рулем Марья Ивановна. На месте пассажира – спящий Шурик. За коляской бегут связанные веревкой в караван трус, балбес и бывалый. Процессия удаляется по завьюженной ночной улице. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «Восфильм». Титр на черном фоне. Конец фильма.
3: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
4: Документальный фильм «Крымский партизан Витя Коробков» начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема и название. Двуглавый орел со щитом. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Sunrise Pictures. S-видео. В небе фашистские самолеты. Бомбы падают на города. Здесь и далее архивные кадры черно-белые.
5: Осень 1941 года. Крым.
4: Пылающие села.
5: Оккупированная фашистами Феодосия.
4: Фашистский патруль идет по улице среди пальм. Фашистский отряд идет вдоль моря. Разрушенные города.
5: В толпе немецких солдат у комендатуры отирается мальчишка лет 10. Он здесь частый гость. У парня губная гармошка. Он наигрывает Розамунду на потеху немцам. И ждет момента, когда разгоряченные весельем офицеры потеряют бдительность.
4: Фашистские солдаты едят, курят, играют в карты.
5: У партизанского разведчика Вити Коробкова сложная задача – добыть образец пропуска, по которому партизаны смогут сделать копии для диверсии в немецком тылу.
4: Цветное изображение, реконструкция быта.
5: Великую Отечественную войну
4: партизанского.
5: Дети сражались в партизанских отрядах наряду со взрослыми.
4: Отряды.
5: Их вклад в общую победу бесценен. Именно они меньше всего вызывали подозрений у врага, что позволяло добывать ценнейшие разведывательные данные.
4: Фото партизан детей.
5: Только в крымских лесах воевали тысячи детей и подростков. Большинство из них погибло.
4: Поле с алыми маками. Памятник. На постаменте высечена золоченая надпись. Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года от пионеров Украины. Витя запечатлен крадущимся вдоль стены, на его шее повязан настоящий пионерский галстук. Появляется название фильма «Крымский партизан Витя Коробков».
2: Артек! Любимое место отдыха советских ребят!
4: Кадры из пионерлагеря «Артек».
5: Утро 21 июня 1941 года. В детском лагере «Артек» началось как обычно.
4: Пионер-гарнист.
5: В лучшей детской здравнице страны собрались сотни ребятишек из разных республик Советского Союза.
4: Дети делают зарядку.
5: Это уникальные кадры хроники, снятые перед самым началом войны.
4: Торжественная линейка.
5: Вечером торжественное открытие новой смены. Вожатые приветствуют награжденных путевками отличников учебы. Среди них крымский пионер из Феодосии Виктор Коробков.
4: Групповое фото детей.
5: Он уже второй раз в самом престижном детском лагере Совета.
4: Коробка красок.
5: Мальчик отлично рисует.
4: На ней надпись.
5: Его даже называют здесь Айвазовским.
4: Краски.
5: На линейке пионеру дарят альбом и акварельные краски.
4: Виктора Коробкова.
5: Уже вечером Витя показывает рисунок.
4: Галина Кулясова.
6: Шторм.
4: Историк.
6: Плохая погода, нет солнца, море штормит. И вот этот маленький кораблик пробивает себе путь и ищет его в этом солнечном отражении. То есть какая фантазия у мальчика была.
4: Изображение описанной картины. Его сменяет облачное небо.
5: Мальчик как будто предчувствовал, что через несколько часов в Крыму заштормит по-настоящему, а его детство закончится.
4: Волны накатываются на каменистый берег. Дети делают планеры в кружке авиамоделистов.
5: 22 июня в «Артеке» ждут гостей из Гурзуфского военного санатория. Но гости, командиры Красной армии, почему-то не приехали.
4: Запускают их в небо.
5: Все развлекательные мероприятия в лагере отменены. Но никто еще ничего толком не знает.
4: Дети едят на открытой террасе.
5: Во время второго завтрака в столовой наступает звенящая тишина. Из громкоговорителя доносится голос Левитана.
4: Фото из лагеря, затем фото Москвы.
7: Внимание, говорит Москва. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну.
4: Плакат «Родина-мать зовет».
5: В лагере тут же отключают электричество и спешно готовят пионеров к эвакуации. По всей стране родители шлют телеграммы. Что будет с детьми?
4: Пустые дорожки в лагере.
5: И с первых же дней войны небольшими группами школьники в сопровождении вожатых и работников лагеря разъезжаются.
4: Пассажирский поезд.
5: Местных отправляют по домам, а ребят из союзных республик и дальних городов эвакуируют через Москву под Сталинград, а затем на Алтай. На целых 3 года. Все это время школьники будут жить с тревогой, что стало с их близкими. А родители ничего не будут знать о детях.
4: Женщины
5: до конца войны
4: изготавливают боеприпасы.
5: Эта роковая смена
4: на заводе
5: станет самой длительной в истории «Артека».
6: Безусловно, отдых был прерван, и Виктор приехал в Феодосию. Здесь был оккупационный немецкий режим.
4: Виды Феодосии.
5: Виктор вернулся в Феодосию. Здесь он знал каждую улочку. Родился Витя 4 марта 1929 года в семье рабочего.
4: Семейные фото.
5: Михаил Иванович Коробков работал в феодосийской типографии наборщиком и рано научил сына читать и писать. Мальчик рвался к учебе.
6: Вот школа 8-я, они рядом жили, и поэтому он туда приходил и стоял под дверью. Учителя его уже хорошо знали.
4: Школа с памятной табличкой.
5: Педагоги сжалились над мальчуганом и приняли в первый класс, когда ему едва исполнилось 6 лет.
4: Классное фото.
5: Среди одноклассников Виктор был самым юным.
4: Фото Витя с кисточкой.
6: Витя сам себя устроил, в общем-то, в первый класс. Ну, а так как он учился хорошо, читал, писал, то его сразу перевели в 3 класс. И закончил он его, в общем-то, с отличной оценкой.
5: С начальных классов Витя увлекся рисованием. Часами пропадал в картинной галерее Айвазовского. Любовался работами мастера, а потом спешил на берег с альбомом и красками.
4: Картина Айвазовского.
5: Мальчик мечтал стать художником.
4: Работы Вити.
5: Но мечте не суждено было сбыться.
4: Акварельные виды моря.
5: Из «Артека» Виктор вернулся уже в совсем другой город.
4: Гальку пляжа омывают пенящиеся волны. Архивные съемки.

0: Гитлер в перспективе хотел выселить вообще все народы, которые проживали на Крымском полуострове, и сделать, по сути, его колонией Германии, переселить туда немцев.
1: По дороге среди холмов движутся фашистские танки.
2: Поэтому война быстро докатилась до Крыма. Уже в сентябре 7 немецких дивизий под командованием генерала Эриха фон Манштейна начинают наступление с территории Украины.
1: Манштейн в окопах.
2: В Крым переброшены мощные немецкие силы. Подготовку и обеспечение немецкой армии фюрер контролировал в Крыму лично.
1: Смотр войск для Гитлера.
2: В октябре Манштейну удается прорвать оборону советских войск. В начале ноября полуостров будет полностью оккупирован фашистами.
1: Михаил Макеев, председатель Симферопольского районного совета.
3: Была массовая бомбардировка, разбрасывались мины, чтобы Черноморский флот не имел возможности выйти. Все понимали, что уже война, и войска Манштейна уже стояли на пороге, и люди начали формировать партизанские отряды.
1: Москва, река, Кремль. Сталин за письменным столом.
2: Руководство страны понимало, что партизанские отряды станут хорошим подспорьем в борьбе с врагом в тылу. И когда после жестоких боев 3 июля 1942 года придется оставить Севастополь, партизаны останутся, по сути, единственными представителями советской власти в Крыму.
4: Первоначально в Крыму планировалось создать 36 партизанских отрядов, которые были объединены в 5 партизанских районов.
1: Евгений.
4: Партизанские отряды создавались в каждом административном районе.
1: Мельничук.
4: И фактически носили название своих районов. Бахчисарайский, Старокрымский, Первый Симферопольский, Севастопольский.
1: Ветеран ВОВ.
2: Еще до начала оккупации в лес были направлены команды так называемых базировщиков.
1: Землянки в лесу.
2: На места, которые были выделены партизанским отрядом.
1: Памятная табличка.
4: Эти базировщики готовили продовольственные ямы, в которых базировали продукты, и кроме того готовили землянки. Место для лагеря выбирали обязательно около родника, чтобы там был лес сухостой для бездымных костров, были места для выставления застав, и кроме того были такие тайные тропы, по которым отряд мог бы уходить от преследования карателя.
1: Цветные кадры. Партизанский отряд идет по лесу. Архивные кадры. Крым с высоты птичьего полета.
2: Когда Витя вернулся из Артека в родную Феодосию, город вовсю бомбили. Осколком ранила его маму Викторию Карповну. И мысли об эвакуации с полуострова семье Коробковых пришлось оставить.
1: Охваченные огнем дома.
5: Ну, как рассказывала Виктория Карповна, мне как-то удалось с ней познакомиться. Виктор говорит: да мама, не переживай, война-то вот закончится скоро. И опять мы будем жить так, как жили. Но, видите, ничего не получилось.
1: Фашистская огневая точка на вершине горы около города.
2: Захватив Крым, немецкие оккупанты установили на его территории новый порядок.
1: Разрушенные
2: заводы, школы, больницы, санатории были варварски уничтожены.
1: Здания.
2: Крестьян в колхозах принуждали с утра до ночи трудиться.
1: Люди.
2: Весь собранный урожай полностью вывозился в Германию.
1: Работающие в поле.
2: Людей, которые отказывались работать на фашистов.
1: Кадры.
2: Бросали в концентрационные лагеря.
1: Из концлагеря.
2: Там заключенных сжигали на кострах, сбрасывали в колодец живыми, избивали прутьями из бычьих жил и проволоки.
0: 30 марта 1941 года Гитлер, выступая перед немецким генералитетом, заявил, что грядущая война будет войной двух идеологий. Вестись она должна с беспрецедентной жестокостью.
1: Выступление Гитлера.
0: Нужно было отбросить все прежние рыцарские элементы ведения войны. И, как он говорил, что на Востоке жестокость – это благо для будущего.
1: Работающая фашистская артиллерия, горящие дома, фашисты, выбивающие прикладами двери. Неподвижно лежащий около дороги окровавленный человек в советской военной форме. Выступление Гитлера в огромном зале.
2: Типография, где в довоенное время трудился старший Коробков, также переходит в подчинение немцев. Отец Вити соглашается работать на оккупантов. Он приходит домой усталый и практически не разговаривает с сыном. Мальчик не понимает, почему его папа, который когда-то с увлечением рассказывал о героях гражданской войны, теперь сотрудничает с врагами. Он еще не догадывается, что Михаил Иванович уже несколько месяцев является членом городской подпольной организации.
3: После формирования партизанских отрядов начало активно формироваться подполье, которое оказывало непосредственную помощь партизанским отрядам в поставке продовольствия, в поставке и в предоставлении информации о передвижении немецких войск по территории Крыма. И, естественно, без подполья партизанскому движению было бы существовать практически невозможно.
2: Случайно мальчик находит дома листовку.
1: Фотолистовки.
2: Смерть немецким оккупантам. Враг будет разбит. Отец признается, его подпольная

0: Организация сотрудничает с партизанами. О партизанах Витя слышал и в городе. Эта народная сила набирает обороты, шептались в магазинах, лавках, на площадях. Вот бы быть причастным ко всему этому, думал мальчик. У него как гора с плеч свалилась, когда он узнал истинные мотивы отца. Работать на гитлеровцев для того, чтобы помогать партизанам.
1: Фото Витя Ватники.
2: Витя стал помогать отцу. Они приносили из леса газеты, листовки. И Виктор ночами расклеивал листовки. А он был маленький, щупленький. И он везде мог, как говорят, грубо, в каждую дыру пролезть.
0: Так небольшой домик Коробковых на улице Войкова становится явочной конспиративной квартирой.
1: Дом с памятной табличкой.
0: Виктор получает задание от взрослых высматривать, где немецкие посты,
1: кадры,
0: арсеналы, батареи, штабы.
1: Из фильма.
0: Расклеивает листовки в городе, рискуя быть схваченным.
1: Поэма о красном галстуке.
0: Одно из заданий едва не стоило ему жизни. Виктор только начал клеить листовку, как услышал немецкий разговор. Но пионер быстро сделал подкоп под забор, и худенькое тельце юркнуло в него практически под носом у немцев.
1: Витя крадется.
0: Находчивый мальчуган остался незамеченным.
1: Вдоль стены.
0: Но вскоре выясняется, что за квартирой Коробковых установлена слежка. Семья попала под подозрение местных коллаборационистов, сотрудничающих с оккупантами.
2: Михаила Ивановича в гестапо вызывали и допрашивали. То есть он как бы был на учете. И поэтому партизанское командование отозвало у Коробковых в лес.
1: Построение партизанского отряда.
0: Коробковы спешно покинули город. Витя был зачислен в разведчики штаба 3-й бригады Восточного соединения крымских партизан под командованием командира Александра Куликовского. Мальчику было всего 13 лет.
1: Юлия Лагода, директор.
3: А дети знали эту местность.
1: Крымского заповедника.
3: Они уходили в город, чтобы какую-то провизию принести, какую-то весточку передать, какую-то информацию, потому что немцы не подозревали, что дети могут быть связными. И дети сыграли очень важную роль во время Великой Отечественной войны именно здесь, в партизанском
1: лагере. Архивные кадры. Из строя партизан выходит мальчик лет 12. Командир пожимает его руку, целует в щеку.
0: Всего за годы войны в оккупированных землях СССР воевали более 6000 партизанских отрядов. Это более миллиона человек. Из них в самых тяжелых условиях находились, пожалуй, крымские партизаны.
4: В 1942 году партизанское движение, партизанские силы Крыма в тяжелых боях с немецко-румынскими захватчиками, с их пособниками понесли невосполнимые потери. В 1941 году, с началом оккупации, партизан в Крыму было около 4000 человек. А к осени 1942 года осталось немногим более 1000 человек. Причем 600 человек из них были тяжело больны, ранены, женщины, старики и дети.
0: Одно дело белорусские леса, которые занимали 93% всей территории республики. Другое дело крымские.
1: Крымские горы.
0: Для развития партизанского движения был пригоден лишь небольшой горный район, изрезанный многочисленными дорогами и тропами.
1: Землянка.
0: Здесь и дислоцировались основные силы народных мстителей.
1: Партизаны в лесу.
0: Он был слабым укрытием для партизан. Ограничивал их маневренность, давал возможность противнику окружать и блокировать некоторые районы.
1: Партизаны.
0: Лишая возможности получать продовольствие.
1: Ставят растяжку.
0: А старые запасы сохранить не удалось.
1: Несут раненого.
0: Все продукты попали в руки оккупантов.
1: На носилках.
4: К началу оккупации все 36 партизанских отрядов подготовили себе базы, заложили тайники с продовольствием. Беда в том, что при закладке этих тайников в их закладке очень много участвовало местное население, которое потом с приходом оккупантов тут же все эти базы выдало немецко-румынским захватчикам. Так что первый период партизаны жили в землянках до тех пор, пока за них немцы не взялись по-настоящему. А после этого им пришлось бросить свои землянки и постоянно маневрировать по лесу.
1: Партизаны в зимнем лесу.
0: Если в землянках еще можно было как-то укрыться от холода, то в шалашах, которые строили крымские партизаны, пережить зиму смогли только самые крепкие. А зимы выдались морозные.
1: Костер в шалаше.
0: Единственным спасением партизан был костер, но разжигать его можно было только ночью, чтобы немцы не смогли обнаружить партизанские стоянки.
4: Уже с декабря месяца 1941 года в партизанских отрядах начался голод. Я вам приведу такие цифры, что из 12,5 тысяч крымских партизан 4 тысячи считаются погибшими в боях. Из этих 4 тысяч 1,5 тысячи умерли от голода в тяжелую зиму 1941-1942 года. Потери составляли 8-10% от всего личного состава, а в Крыму 40%. Это небывалая цифра и говорит о том, в каких ужасных условиях приходилось сражаться крымским партизанам.
1: Партизаны хоронят соратников.
0: Только к 1943 году появилась возможность доставлять провизию и оружие в партизанские отряды, сбрасывая с самолетов.
5: У нас были парашюты, сбрасывали нас, много сбрасывали нас оружие, потому что боеприпасы сбрасывали нам. Вообще ухитряли жить. И зимой так жили.
1: Александр Лубенцов.
5: Зимой же, зиму 43-44 год пережили.
0: Высадиться глубокой ночью в лесу
1: самолет
0: военным летчикам было невероятно сложно.
1: Над зимним лесом.
0: Тому виной
1: летчики,
0: гористая местность и неустойчивая погода.
1: Пожимают руки партизаны.
0: Поэтому провизии катастрофически не хватало.
6: А о летчиках вообще надо сказать, это асы.
1: Николай Олейников.
6: Асы. Что значит?
1: Ветеран ВОВ.
6: Взлетели, допустим, в Сочи, сочинского аэродрома.
1: Участник.
6: Пересечь Черное море.
1: Партизанского движения.
6: Добраться до Крыма.
1: Крым.
6: Обнаружить костры. Совершить посадку. Туда летали асы. То есть летчики-инструкторы. Как в таких условиях можно было?
1: Лес прочесывают фашисты.
0: Все деревни, окружавшие леса, были блокированы немцами. Поэтому достать еду самостоятельно было практически невозможно.
5: Ну, нечего кушать. Люди голодные все. Все деревни около леса блокированы. Немцы ездили, пройти нигде нельзя было. И мы решили так. Мы выбрали ночь, там одну такую снег идет, значит, и прошли в тыл, а что там в глубину.
1: Партизаны выбегают из леса.
0: Рисковали как сами партизаны, которые, не выдерживая голода, выходили за провизией.
5: Елочкой заметали снега, здесь снег пошел, в общем, следы наши не было видно.
0: Так и местные крестьяне, которые эту провизию, зачастую последнюю, отдавали партизанам.
1: Кадры из сел.
5: Деревню выбрали там одну, и когда только началась ночь, мы, значит, вышли. А как ходили? Ходили по 2 человека. В каждый дом заходили. И все, что может дать. Я с напарником захожу в один дом. Одна женщина. Смотрю, бедненькая так. И 2 детишек. Маленькие такие. Такой и маленькая. Значит. Я говорю, что вы можете дать партизан? Там же голодный совсем. Она достает 5 банок. Говорит, 5 банок кукурузы у меня, говорит. 5 банок. Вот, говорит, 2 отдаю вам, а 3 оставляю себе. Представляете? Я уже смотрю, сам я говорю, может, не надо. Она говорит, надо, говорит. Мой тоже где-то воюет, представляете? Может, и ему так помогу.
1: Горящие хаты.
0: Однако вскоре такие ночные вылазки в деревне за едой стали бесполезными. В некоторых селах, жители которых уличили в помощи партизанам, гитлеровцы изъяли у населения все продукты питания, теплую одежду, скот, птицу и выгнали из дома.
1: Жители уходят в лес.
7: Напуганные люди, когда они видели, что немцы творят, да, они уже снимались с своих мест, уходили в лес к партизанам или же какие-то свои отряды организовывали.
1: Фашистский солдат доит тощую корову в кружку, пьет из нее.
0: Ограбив крестьян, немецкое командование приказало еще внести натуральный налог на каждую душу населения. Муки 16 килограммов, крупы 12 килограммов, картофеля 5 килограммов. Какая уж тут помощь партизанам. Поэтому лесным мстителям приходилось выживать тем пропитанием, что давал лес.
3: Сначала отстреливали животных, но животные в лесах тоже быстро закончились. Выкапывали из-под снега шкуры падших когда-то ранее животных. Варили по столы, кожаные ремни. Сухари, вроде бы такой обыденный продукт, стал для них большой ценностью. Соли не было тоже. Летом спасались, конечно, корешками, веточками, мох, лишайник, который на деревьях собирали, мяли в руках, делали что-то в виде котлеты и жарили ее на обыкновенные саперной лопате, натертой воском свечи.
0: Совершая карательные операции, немцы у убитых партизан даже вскрывали желудки, чтобы посмотреть, чем они питаются. И, находя в желудках только мох и корешки, были уверены, что долго продержаться партизанам не удастся.
1: Партизаны в плену.
0: Но, несмотря на голод и тяжелые условия, Крымские народные мстители отчаянно сражались с фашистами.
1: Уличный бой партизан с фашистами.
7: Уже 5 ноября 1941 года случилось первое боестолкновение с немцами, то есть первый удар был нанесен по немцам. Это был Ичкинский партизанский отряд Михайловича Чуба. В этом бою гитлеровцы потеряли 123 своих солдата и офицера.
1: Виды крымских холмов.
0: Партизанское движение в Крыму напрямую координировалось из Москвы органами разведки и контрразведки.
1: Панорама Кремля.
0: Крым представлялся идеальным местом для совершения диверсионных акций.
1: Фашистские поезда.
0: Ведь немцы там сосредоточили склады для обеспечения своих войск на всем Кавказском направлении. Еще в начале войны командующий 11-й армией вермахта генерал Манштейн объявил, что действующие в Крыму партизаны стали реальной угрозой.
1: Подорванные составы.
0: Они не только сковали передвижение немцев по территории полуострова, но делали все, чтобы не дать им спокойной жизни, отвлекая на себя значительную часть фашистских войск.
1: Бой в лесу.
0: В итоге немцы создали специальный штаб по противодействию партизанам.
7: Крымские партизаны оттягивали на себя значительное количество немецких сил в Крыму, то есть отвлекали их от и повседневной службы, и, соответственно, боев, опускали под откос эшелоны, вели разведдиверсионную деятельность, то есть это во многом действительно поспособствовало тому, что облегчило положение наших войск на фронте.
1: Гитлер выходит из машины.
0: Одним из мощных способов противодействия партизанам стала пропаганда.
1: Жмет руку генералу.
0: Еще до прихода к власти в августе 1932 года Гитлер сказал: «Мы будем вести психологическое ослабление врага. Враждебный народ должен быть деморализован и готов к капитуляции. Его следует психологически вынудить к пассивности. На территории оккупированного Крыма издаются брошюры, газеты, журналы на безграмотном русском, которые гитлеровцы из кожи вон лезут, чтобы доказать превосходство немецкого народа-господина над остальными народами мира».
1: Раздача хлеба.
0: «И русский народ должен быть благодарен за то, что фюрер берется решать его судьбу».
1: Гитлер идет вдоль строя.
7: То есть немецкое командование, по сути, применяло тот самый старый принцип, да, старого как мир, это разделяй власти. То есть нужно было как можно больше клин вбить между разными народами, которые населяли Крымский полуостров. И, соответственно, тем самым добиться своих целей.
1: Полутемное тесное помещение с запечатанным станком мужчины.
0: Гитлеровской пропаганде партизаны противостояли как могли. Только в двух отрядах находились портативные печатные станки, доставленные партизанами из районной типографии. Такой станок весил десятки килограммов, и его приходилось переносить на руках, следуя за отрядом. Крайне важно было сохранить мини-типографии, не дать им попасть в руки врага.
1: Солдаты читают листовку «Народный мститель».
0: До 1942 года бумага была в большом дефиците. Печатали на какой придется. Это только к середине войны производство агиток станет централизованным.
1: Рядом с объявлением с символикой Третьего Рейха рука клеит листовку с заголовком «Враки немецкой пропаганды». Фашистские войска на марше.
0: Осень 1943 года. Командующий группой армии Юг фельдмаршал фон Клейст поставил перед командующим 17-й армией генерал-полковником Йенеке задачу уничтожить очаги партизанского сопротивления в Крыму.
1: Вдоль дороги лежат тела красноармейцев.
5: Тяжелейший был период. Это 44-й год, это где-то конец января, вот, когда начался прочес. Ну, лес голый, вот идет цепочка партизан друг за другом, это целое соединение, представляете, сколько отрядов там идут. А самолет летит, он все видит. И корректирует огонь, и самолеты потом налетают тоже. И очень тяжело было, теряли людей.
1: Мессеры над лесом.
0: Исполняя это распоряжение, оккупационные власти предприняли ряд карательных акций против партизан.
1: Григорий Четвертак, ветеран ВОВ, партизан Крыма.
8: Мы ушли, нас опять там окружили. Мы там держимся, пока у нас есть чем стрелять. А потом надо опять как-то уходить.
1: Фашист бросает гранату в окно дома.
0: Карательные акции были предприняты и по отношению к мирному населению.
1: Из окна
0: немцы зверствуют.
1: Вырывается дым.
0: Всего в годы немецко-фашистской оккупации в Горном Крыму было сожжено и разрушено 127 населенных пунктов.
1: Горящие хаты.
0: Каратели действовали с ужасающей жестокостью. Так в селе Лаки оккупанты заживо сожгли 38 человек.
1: Пожилая женщина плачет.
0: Каратели загоняли жителей в дом.
1: На ее руках.
0: После чего обливали дом бензином и поджигали.
1: Ребенок.
0: Крики несчастных долго раздавались по всей деревне. Сообщить крымчанам о зверствах фашистов должны были листовки, который в том числе распространял в городе юный разведчик Коробков.
1: Фотокопии партизанских листовок.
7: На временно оккупированной территории партизаны, они издавали различные газеты, листовки, и через подпольные организации они распространяли это на временно оккупированной территории. То есть они, по сути, людям открывали глаза на реальное положение.

0: сотни дел на фронтах.
1: Полуразрушенные портовые строения. По причалу едут вагонетки.
0: Дети в основном во время Великой Отечественной войны, юные партизаны использовались для собирания важных сведений, для разведки в первую очередь. Если говорить о партизане Викторе Коробкове, то он имел талант к рисованию, имел хорошую память. То есть он видел, где немцы, делал какие-то зарисовки, и эти зарисовки уходили дальше к партизанам.
1: Высадка фашистских войск.
2: Талант художника сыграл ключевую роль в большинстве операций, в которых участвовал мальчик.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на «Радио ВОС».
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии с вами Виктор Тартанов. И сегодняшняя моя гостья – человек с необыкновенной светлой душой, певица народных, патриотических, гражданских, духовных песен. Это Анна Сизова.
6: Да,
5: добрый
6: привет,
5: день,
6: Витя.
5: Анна.
6: Привет, дорогой.
5: День.
6: Как я рада тебя видеть. Ты знаешь, встреча с тобой – это всегда вот что-то такое доброе, светлое, настоящее. Вот. И я думаю, что наши радиослушатели сегодня еще раз в этом убедятся.
5: Ну, подождите, не я пришел к тебе, во-первых, навстречу.
6: Ну, я должна тебе это сказать.
5: Сегодня ты будешь рассказывать о счастье. Как важно, друзья мои, быть в жизни, хотя бы один раз радоваться в день, чувствовать счастливым. Это очень важно. Когда человек счастлив, вот прям 24, как говорят сегодня модно, 24/7, тут уже задаешься вопросом, как у него это получается. Анна, расскажи нам, пожалуйста. Нет, не то, что ненормально. Нет, это нормальная
6: это
5: природа вещей. Это
6: если
5: жизнь.
6: Ты счастлив, то ты счастлив. Кстати, влюбленные люди, они счастливы 24 часа в сутки. Это однозначно.
5: Да,
6: однозначно.
5: И тем более, когда ты столько несешь светлого, доброго, вечного, то действительно
6: спасибо,
5: Господь
6: Витя.
5: Дарует тебе это состояние счастья и радости, потому что ты правильно понимаешь мир, правильное отношение к миру и людям. Поэтому и отсюда и счастье, и радость, и другим несешь. Рассказывай, пожалуйста, последние новости.
6: Витя, дорогой мой, у меня, как у творческого человека, как у певицы, автора, исполнителя, конечно, накопилось очень много того, чем я хочу поделиться с тобой, со зрителями, замечательными слушателями нашими. У меня готовится осенняя программа, которая называется «Мои счастливые глаза». Несмотря на то, что у нас, да, мы сегодня, скажем так, испытываем самые разные трудности, каждый из нас, да, но вот нужно найти все-таки повод для счастья. И чтобы ваши глаза, глаза вашей души светились счастьем. И вот песня новая, которую мы сейчас поставим, она так и называется «Мои счастливые глаза». Я всем желаю света, любви и всего самого-самого доброго.
5: Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС» в исполнении нашей гости Анны Сизовой.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вот мы все можем с вами убедиться, насколько действительно важна вот такая гостья, настолько важны такие песни. Предлагаю всем вам, вот я сразу заранее хочу сказать, что Анну Сизову можно слушать на всех цифровых площадках. Везде есть ее песни. Я лично слушаю на Яндекс.Музыке и наслаждаюсь. Вот прям был какой-то период летом, когда я, перед тем, как поговорить с тобой, когда у моей супруги был день рождения, включил прямо на полдня. Пока там что-то готовили, слушали. У меня там колонки на кухне такие, как кухня большая, мы слушаем целый день, да.
2: Для меня это такая честь.
1: Не, правда. Вот получаешь удовольствие, и настроение меняется. Говорю, господи, откуда же такие таланты берутся? Конечно же, от Бога. Она родом из Сибири. Вот, она с детства бегала по таким заветным тропкам. Она наслаждалась видами нетронутой природы чистой. И теперь вот отсюда и, как говорится, все вот это вот то, что мы сейчас слышим и то, что мы имеем.
2: И услышим даже. Да, видите, дальше. Я бы хотела сказать, что вот песня следующая, которая называется «Небо», эта песня тоже как... Она, конечно, каждый в ней услышит свое, потому что она такая достаточно философская песня. И это, можно сказать, такая благодарность Богу, благодарность людям и пожелание всем тем, кто идет за нами, чтобы сохраняли в себе вот этот свет любви, ценили его, хранили и дарили друг другу любовь.
1: И ты предлагаешь сразу нам еще послушать песню, да, по горячим следам. Давай послушаем,
2: небо.
1: Да, песня «Небо». Слушаем на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Анна, у меня все-таки есть тебе несколько вопросов. Вот как, скажи, пожалуйста, песни пишутся, сочиняются новые, сколько уже написано за... Все-таки мы долго с тобой не виделись, не общались. Сколько появилось новых песен, как они рождаются, кто делает аранжировки, очень важно. У тебя очень красивые, профессиональные такие... уникальные, я бы сказал, аранжировки такие необычные, светлые и жизнерадостные. Тоже об этом несколько слов, если можно. Сразу кучу вопросов задал,
2: да,
1: отвечаю.
2: Прям, Витя,
1: давай начнем,
2: знаешь,
1: с того, что как пишутся песни все-таки.
2: Ну, во-первых, в этом году я отмечаю свое 30-летие творческой деятельности.
1: Угу.
2: И в моем репертуаре есть 7 концертных программ. 7-я – это как раз вот «Счастливые глаза». Это, ну, можно сказать, программа о женских историях.
1: Лирика, да, такая вообще?
2: Ну, ты знаешь, нет, не лирика, это разные абсолютно песни. Вот сейчас поставим песню «Спорт».
1: Не сейчас, рассказывай
2: попозже,
1: сначала.
2: Да, да, попозже поставим новую песню «Спорт». Как рождаются песни? Песни рождаются самым непредсказуемым образом. Угу. Потому что для меня, как для человека, как для женщины, как для творческой единицы, очень важно тоже, когда ты в жизни с чем-то сталкиваешься, неизведанным для тебя, да, и тебе хочется выразить, или очень важным, ты понимаешь, что это важно для каждого. Вот песня «Спорт» будет, да? Спорт на самом деле важен для каждого, потому что движение — это жизнь. Особенно,
1: нет, то есть это
2: особенно в жизненных, да, перипетиях мы это понимаем. Проходит время какое-то, да, и что вот спорт, он действительно помогает человеку сохранить себя в форме, молодость, внутреннюю энергию почувствовать.
1: В здоровом теле здоровый дух.
2: Ты знаешь,
1: не
2: еще очень...
1: в СССР у нас, да, сколько уделялось внимания спорту. Да и сейчас, слава, да, богу, мы возвращаемся к этому. Каждый ребенок стараемся вот куда-то отдавать на спорт обязательно, потому что, ну, надо развиваться, надо двигаться.
2: Да.
1: Это укрепляет иммунитет.
2: Вообще, это вообще. И потом нужно уметь найти в спорте вот именно такое, как тебе сказать, настроение. Такое вот, это на самом деле очень сильный источник энергии. Спорт.
1: А я тебе скажу так, что вот я сейчас,
2: если правильно найти
1: на какое-то время забросил спорт, у меня травма за травмой. Я сейчас хочу вернуться к этому. Да? Вот я тебе хочу сказать, когда я постоянно занимался спортом, какие-то периоды,
2: да,
1: а после занятий спортом мы же привыкаем, и мы получаем какую-то такую эйфорию прям. Да,
2: да,
1: вот у нас по всему телу разливается такое мышечная радость, я бы сказал.
2: Да.
1: Да, ну на самом деле так и есть.
2: Вот, и поэтому песни как раз рождаются, когда ты хочешь вот этой радостью поделиться, понимаешь,
1: да,
2: Витя?
1: А чем ты занимаешься? Каким спортом? Что ты бегаешь?
2: Я, во-первых, люблю танцевать.
1: Ага.
2: Люблю обычную гимнастику. Для меня очень важно утренняя небольшая гимнастика, когда я просыпаюсь в постели, покрутить ручками, ножками, чуть-чуть себя как бы, да, но это не всегда сразу так получается. Я могу это делать в кровати, могу сделать уже в положении стоя, да, и так далее. То есть каким-то образом себя привести, как говорится, в энергетическую форму нормальную. Вот. Комфортную мне, да? Иногда я могу просто что-то такое делать, если это утро, да, то плавное, не обязательно там резкие какие-то движения. Но для себя, чтобы пробудить себя, да, пробудить с настроением, а не так, да, резко, чтобы, как говорят, не с той ноги встал человек. Чтобы этого избежать, нужно себя настроить. Ну, первое идет духовное, да, что мы говорим, слава Богу, что мы просыпаемся, крестимся, читаем «Царю Небесный» и потихонечку входим в новый день.
1: И уже новый день,
2: радостью.
1: Потом ты уже что, пьешь какой-то чаек или кофе, что-то
2: принимаю
1: любишь?
2: Святую воду с просфорой.
1: Ага, правильно.
2: Обязательно. А потом уже вначале что-нибудь поделаю, заработаю свой завтрак.
1: Нет, я имею в виду чашку кофе или чай, ты так просто не пьешь, да?
2: Приготовлю мужу, там, сыну завтрак, да, и потом уже планирую свои какие-то дела. Что нуждается в том, чтобы я сделала, а потом уже...
1: И уже после того, как ты накормила мужа и сына, уже начинается, отсюда идет уже прилив радости и счастья.
2: И счастья. Ну, это, конечно, выходные мы говорим, а обычные будни у нас так же, как у всех. Сын идет в школу, муж работает и так далее. Не всегда даже получается утром, скажем так, какую-то трапезу принять. Но святая вода и просфора – это всегда.
1: Закон.
2: Да,
1: закон. Вот берите пример с Анны Сизовой, и будет вам
2: счастье,
1: и радость, и смысл.
2: Спасибо.
1: Давай слушаем песню про спорт.
2: Спорт.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вот общаешься с такой прекраснейшей певицей, прекрасной, очаровательной женщиной, которая излучает буквально вот свет вокруг себя и заражает хорошим настроением.
2: Стесняюсь уже,
1: ну,
2: Витя,
1: ладно.
2: Я.
1: Не надо стесняться.
2: Стесняюсь.
1: Вот, я хочу сказать уже о... Продолжим теперь об аранжировках. Вот кто помогает с этим? Потому что аранжировки очень хорошие, еще раз говорю. И чтобы добиться такого понимания, да,
2: ну, у меня очень хорошие, да, вот музыканты, вот эти две песни, три уже, получается.
1: Записал. Потому что, знаешь, я чувствую большую разницу. Включишь там что-то одно, другое, и чувствуешь, что у тебя идет какой-то рост, прогресс в этом,
2: да,
1: смысле.
2: Да, «Виталий Кись», вот эти новые песни. Угу. Мы с Виталием давно уже очень дружим и работаем, и, как говорится, ну, так уже, можно сказать, родные люди, да, творческие, друг друга понимаем и слышим.
1: То есть он уже заранее знает, что тебе нужно, как бы, в какой-то,
2: да,
1: степени.
2: Да, Александр Шантин тоже.
1: А бывает так, что это какие-то
2: студия Льва Лещенко.
1: Да, бывает такое, что какие-то споры, может быть.
2: Конечно. Это не то, что бывает. Это рабочий процесс, это рабочие, да, моменты, которые мне хочется вот сделать так, а он делает по-своему. Если его по-своему мне не подходит, то я прошу, пожалуйста, сделать мне так, как мне необходимо. И бывает такое, что и не делается, потому что человек не может это родить. И я тогда, ну, где-то, где могу, оставляю, а где могу, отстаиваю. Просто здесь,
1: ну, да, да,
2: тоже есть моменты
1: этики. Здесь лучше, может быть,
2: этики,
1: отложить, сделать потом, чем сейчас.
2: Этики,
1: ну,
2: и так,
1: так
2: далее, да.
1: Но я хочу сказать, что все, что мы слушаем, очень удачно, и браво, браво, браво. Потому что вот тут чувствуется, что есть понимание полное между музыкантами, между тобой, и самое главное, это все звучит очень гармонично. Гармонично и красиво.
2: Да, вот следующая песня, она называется «Снег весной». Но это песня о случайной любви. И это тоже было мной пережито и вылилось вот в эту песню. Я, пожалуй, оставлю это загадкой и тайной. Пусть люди насладятся, услышат и каждый свою историю придумает.
1: Название какое романтическое. «Снег весной».
2: Да,
1: «Снег весной». Слушаем эту песню в исполнении нашей гости. Напоминаю, Анна Сизова. Ищите на всех цифровых площадках «Снег весной».

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Ну, спасибо тебе. Во-первых, я хочу сказать, что неспроста, еще раз говорю, неспроста вот такая вот прям гармония. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, 7 программ существует. Как собираешься и где, чтобы мы знали, может быть, заранее, да, где будет проходить вот эта твоя программа и когда?
2: Ну, пока я еще не определилась ни с площадкой, ни с тем, где я это буду проводить, да. Вот, но я точно знаю, что мне надо провести этот концерт, я надеюсь,
1: Но будем все анонсировать обязательно.
2: Ты знаешь, Вить, у меня дело в том, что уже такие вот обязательства перед Богом, да, потому что у меня очень сильная духовная программа, Русь православная, которую я, в общем-то, показываю, и которая так необходима всем людям, которые ищут Бога, и которым нужно подкрепление веры.
1: Я думаю, после твоих концертов они подходят, благодарят, и кто-то, если из них хотя бы 20 человек пойдут в церковь, да, из этих, допустим, там 300, к примеру, да?
2: Да.
1: 20 человек пойдут
2: это
1: в храм,
2: большое
1: это
2: счастье.
1: Уже большое счастье и большое дело. А многие задумаются, это тоже уже какой-то шаг.
2: Это тоже шаг, это правда.
1: А следующая программа как называется? Я хочу, чтобы ты озвучил свою программу, название.
2: «Красная горка» — первая программа моя была. Это этно-шоу «Красная горка», посвященное любимым народным праздникам России, традициям, духовности тоже. И эта программа очень интересная тем, что она показывает человека, да, вот, ну, в традиции наши, там, «Красная горка».
1: Очень важно, извините, что перебиваю,
2: да,
1: очень важно, очень важно, да, наши
2: народные
1: все
2: праздники. Да, да, да. Вот, то есть дохристианская Русь, значит, пережитки нашего народа, да, вот общение человека с природой, как это все было красиво тоже, да, как это...
1: Ну, наш народ, как говорится, вот даже и верующие, и крещённые, все равно не обладают некоторыми суевериями, они вот. Праздник Иоанна Купала до сих пор еще празднуют,
2: ну,
1: поэтому ничего
2: знаешь,
1: здесь такого нет, как бы, страшного.
2: Это даже, да, не то, что даже не страшно, это наша история наших
1: мы
2: традиций.
1: Мы должны знать традиции
2: история
1: народа.
2: История наших,
1: вот,
2: традиций.
1: Да, да.
2: Наших традиций.
1: Это обогащает наше сознание, обогащает,
2: конечно.
1: Особенно важно и для молодых.
2: Разнообразит и дает какую-то свою краску. Общение человека с природой, это очень важно тоже, да, находить вот эту гармонию.
1: Ну, кому же говорите, как не тебе об этом.
2: И от этого рождались какие-то и поверья, и суеверия, как говорят сейчас, да?
1: Да, да.
2: Вот, все равно это тоже все существует, и каждый в своей жизни выбирает то, что ему ближе. Но человек, который понимает слово, понимание такое слово правильно, да, то это все-таки вот, ну, самый высший для меня смысл, да, это все-таки духовность. Это вот то, на что, как говорится, стержень, да, Бог, и вокруг него все.
1: Вот и это... вот золотая середина какая-то должна быть такая.
2: И уже, да, уже относительно Бога выстраивает человек ту правильную свою жизнь, ту чистоту, если он это все воспринимает и стремится к чистоте, к совершенству, то, конечно, он и становится и счастливым, и находит все, о чем он мечтает. Не сразу, не просто, с большим трудом. Этот путь длиной в жизнь.
1: Вот, правильно ты сказала. Мы для всегда каждого должны развиваться. Вот упали, встанем, идем.
2: Да,
1: упали, встали, идем.
2: Да.
1: Потолстел,
2: а
1: вот
2: где
1: я
2: силы
1: буду
2: найти?
1: Худеть.
2: Да, а где силы? Силы? Да не так, Вить, да. Что ты наговариваешь.
1: Нет, я
2: на
1: не
2: себя.
1: Об этом.
2: Ты прекрасно выглядишь.
1: Нет, я говорю, что всегда мы должны бороться со своими всеми недостатками. То есть,
2: а потом еще нужно уметь правильно воспринять это, чтобы это не в комплекс переросло, да, а что если есть люди, у которых с возрастом
1: есть данность определенная, да.
2: Появляются вот эти моменты. Лучше здесь где-то, может быть, больше походить в спорт, да, просто ходьба.
1: Конечно.
2: Ходьба – это
1: полезнее, чем быстрее
2: лучший
1: бег.
2: Вообще, это лучший вид спорта для человека, потому что это и здоровое сердце.
1: Особенно,
2: это...
1: знаешь, извини, что перебиваю, особенно для людей, которые среднего возраста, уже бегать, говорят, что вредно, потому что вот эти вот ткани у нас, они разрушаются, там, колены,
2: вот
1: чашки.
2: Вот если ты не испытываешь от этого, если ты изначально...
1: Хотя я смотрю, и, знаешь, вот на днях приходил Гарик Богомазов, и говорил.
2: Да.
1: Вот он играет и в футбол, и в хоккей. Ему 50 лет исполнилось.
2: Какой красавчик.
1: Молодец. Вот в этих звездных командах. Сейчас его приняли уже в другую команду. Неважно. Профессиональных наших футболистов и так далее.
2: Да.
1: И он всю свою жизнь, на протяжении жизни, как бы жизнь ни складывалась, были падения и взлеты, но он не оставляет футбол. Какой молодец.
2: Это чудо. Это то, что его греет, его душу, то, что помогает ему физически быть в форме. Это очень здорово на самом деле. А вот такой секретик, должен быть у каждого человека свой секретик, то, что ему помогает. И в этом смысле люди публичные, да, они помогают к этому прийти. Тоже. Это очень важно.
1: Конечно, потому что...
2: Не каждый может этим поделиться,
1: вот
2: рассказать.
1: Вот ты на концертах, скажи мне, задам вопрос один, Анна. Вот на концертах ты об этом что-то говоришь чуть-чуть между песнями или же нет?
2: Ты знаешь, я иногда говорю об этом. Это все зависит от ситуации.
1: От аудитории, да?
2: От вообще, вот каждый концерт, он неповторим.
1: Свой настрой особый, конечно.
2: Он неповторим, и в каждом концерте всегда это... В этом, кстати, есть тоже своя такая изюминка, потому что... Казалось бы, ты иногда поешь одни и те же песни, но они проходят совершенно по-разному.
1: Где-то восприняли одну ярче, где-то другую.
2: Да, где-то какая-то краска сыграла свою роль, и это большое счастье, как ты говоришь, если вот эти 20%, 10% людей для себя открыли. А их вот этой вот энергии все просто обогащаются.
1: И потом идет обратная связь.
2: И идет обратная связь, и что получается? И получается, все счастливы. Счастливы
1: вместе.
2: Я хочу
1: сказать еще огромное спасибо твоему супругу Сергею за то, что вот вместе вы вот это все делаете, потому что он многое организовывает, он как бы твой директор, это, насколько я понимаю.
2: Он вообще человек, да. Железный кулак.
1: Да, он многим занимается, поэтому низкий ему поклон.
2: Да, молодец просто. И не только в моей судьбе творческой и так далее, это касается вообще общественной деятельности его.
1: Да.
2: Потому что он очень человек, которому не все равно, что происходит, который переживает.
1: Неравнодушный, да.
2: Конечно. Это, с одной стороны, очень тяжело. Очень тяжело такой характер, когда ты кто-то пройдет мимо и не заметит, а он и заметит, и поможет. И очень я ему в этом смысле благодарна, что он такой. Он, конечно, как оголенный нерв, но я желаю ему, чтобы... Все у него...
1: Получалось, да.
2: Чтобы у него восстанавливалось все это, потому что нервы тоже с возрастом,
1: у мужчин,
2: это все непросто.
1: К сожалению, все
2: надо
1: мы
2: беречь
1: это...
2: вас, наши дорогие, любимые, чтобы все было хорошо.
1: Чтобы мы вот как раз получали как можно больше позитива, мы должны слушать все Анну Сизову. Дорогие радиослушатели, сейчас мы послушаем еще одну песню нашей гости. Называется «Турецкие берега». А потом она нам расскажет, как она до этих берегов доплыла. Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Анна, расскажи, пожалуйста, как родилась эта песня и как вообще написалась. Расскажи, пожалуйста.
2: Витя, ну вот, может быть, знаешь, это не каждый воспримет эту информацию, но в прошлом году... В прошлом году мы были в Турции.
1: Почему-то не воспримет, ну молодцы.
2: Мы были в Турции в августе, в Конаклы.
1: Угу.
2: Это такой турецкий поселочек на побережье, очень красивый.
1: Средиземного, да, моря?
2: Мы бывали там часто, скажем.
1: То есть вам там понравилось именно вот это?
2: Нам там понравилось. И мы были с сыном, муж, я и сын, да. И отдыхали. И 11 августа день рождения святителя Николая, чудотворца Мирликийского.
1: Да.
2: Вот. И в этот день рождения я оказалась на его, можно сказать, малой родине.
1: Угу.
2: Вот, Турция, мир Иликийский, да.
1: Угу.
2: Вот. И для меня, конечно, это было очень приятно. И это такая радость была, вот, да, что не знаю, как это все сложилось, но уже там я написала вот эти стихи.
1: Чудесно.
2: С рассветом я смотрю
1: это не,
2: на спящий
1: не спроста,
2: город.
1: Конечно.
2: Да.
1: Я думаю, что вот когда ты так встречаешь утро, как ты нам уже рассказывала, то к тебе идет вот такая информация, такое настроение. И
2: вечности ты.

0: говорится, простые люди, они вне политики. Всем нам хочется чего?
1: Я бы
0: мира.
1: Не сказала непростые, понимаешь?
0: Ну, простые вообще, я имею в виду просто люди.
1: Люди со
0: да.
1: своей сложной судьбой, со
0: Понятное
1: своей
0: дело.
1: Интересной историей, со своей прекрасной природой. И оценить дано это как раз вот, наверное, оценить и открыть для себя вот этот мир. Казалось бы, для тебя он запретный, он чужой, он другой, но это дается вот свыше, понимаешь?
0: Я это хочу сказать о том, свыше. Что все народы должны жить в мире. И каждый должен ценить и уважать природу.
1: Дружба народов недаром, конечно,
0: да.
1: есть такое
0: природу,
1: выражение.
0: Не, послушай, природа, творец же ее сделал, а не люди. Эту природу этих
1: вот.
0: Людей.
1: Перед Богом все мы равны, как
0: конечно.
1: Поется в моей песне «Русь православная».
0: Да.
1: И когда вот это вот в жизни, вот это, наверное, тоже одна из великих граней счастья. Человеческого, когда ты можешь вдохнуть, полюбить турецкое чаепитие.
0: А
1: это
0: я
1: же
0: желаю,
1: какая,
0: чтобы
1: какая
0: ты еще...
1: это
0: да,
1: вообще,
0: это вообще
1: сказка, понимаешь? Как они... А турецкие базары, когда ты приходишь в магазин, они тебя усадят, обворожат, чаем угостят. То есть ты
0: а
1: как,
0: бывают
1: как,
0: еще такие,
1: как будто
0: начинают
1: в дом разыгрывать, родной зашел,
0: разыгрывать
1: ты понимаешь?
0: Целые шоу перед тобой могут они, лишь бы ты купила.
1: А если талантливые, лишь бы... Кстати, не лишь бы ты купил, вот понимаешь, это вот...
0: А мороженое, как они продают, об этом прям легенды ходят.
1: Я сразу вспомнила, ты знаешь... Как это в ТикТоке-то показывает,
0: да.
1: там есть продавцы, с которыми, если не станцуешь, они тебя
0: ну, да,
1: не
0: да,
1: продадут
0: да.
1: мороженое.
0: Ну, это же менталитет такой, а
1: вот
0: что?
1: Вот ты понимаешь, да. Ну, интересно
0: люди,
1: живется,
0: да,
1: сказать, с такими людьми.
0: Конечно, конечно. Это все культура национальная,
1: вот.
0: Традиция.
1: И я не могла, понимаешь, вот это вот просто пережить. Я, конечно же, оставила свой след.
0: Ну, в следующий раз надеемся, что, может
1: песенам.
0: Быть, выдастся счастливые дни, когда ты побываешь в городе Бари.
1: Я бывала уже.
0: Бывал в баре?
1: И не раз,
0: о,
1: да.
0: Расскажи в двух
1: словах. А у меня же святитель Николай посвящение, просто когда духовные, у нас была духовная программа, мы эту песню ставили.
0: Да-да-да, просто
1: Никола.
0: Не знал, что было в баре. Честно.
1: Конечно, и я еще была до воцерковления своего, я уже была крещена 19 мая в 97 году на день рождения царя Николая.
0: Угу.
1: Страстотерпца в Николу Грешской обители, и угу. потом я уже побывала, а потом только вера во мне открылась, и потом я снова вернулась в этот монастырь и нашла людей, уже старцы, которые крестили меня. Вот,
0: слава
1: и,
0: Богу, да,
1: да,
0: за все.
1: Да, да, да. Это очень важно в жизни своей, понимание иметь. Это, знаешь, что мне еще это дала вот вера? Она мне дала вообще такое глубинное понимание от сотворения мира до наших времен. Но, во всяком случае, мне будет интересно разбираться в этом всю жизнь точно.
0: Ну, потому что сколько мы в Святом Писании не читаем какие-то, несколько раз можно прочесть за жизнь, десятков раз, каждый раз Господь приоткрывает какие-то новые моменты, новые...
1: Да, и это...
0: Да.
1: И это самое ценное в жизни.
0: Дорогие радиослушатели,
1: что...
0: я хочу сказать, что вот Анна Сизова, все, что она сегодня говорит, это об этом надо говорить иногда. И надо говорить вот так вот как-то, так как она это делает, с радостью, с любовью и от сердца, когда идет, то многие из нас, я думаю, вы чувствуете, да, что она действительно такой человек, как бы сказать, у нее вот нет такого имиджа, она так живет этими песнями, она так идет по жизни вот с этим настроением. Поэтому следующую песню послушаем, юбилейную или какую?
1: Да, «Юбилей мой ягодный».
0: Замечательно. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Анны Сизовой на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, часто в конце своей программы говорю в последнее время, вот так получается, вот правда, хотелось бы еще целый час бы беседовать, но время подходит к концу. А у меня к тебе такой вопрос. Вот времена, как ты сказала, непростые для всех, и с тех пор, как мы последний раз с тобой встречались, ситуация становится, наверное, где-то все напряженнее в разных аспектах для многих. Многие люди погружаются в депрессию, уходят в какие-то такие психопатические состояния депрессивные. Есть они обоснованные, многие страдают, люди от безработицы. Все разное происходит.
2: Да, конечно.
1: Вот, что бы ты нам пожелала, чтобы мы верили в лучшее всем? Вот хочется услышать тебя, как нам жить, чтобы поверить, что все закончится хорошо для нашего государства, для нашего Отечества.
2: Ты знаешь, Витя, вот как бы трудно ни было, нужно благодарить Бога, благодарить судьбу, я не знаю, своих ангелов-хранителей, близких своих людей за то, что мы есть сейчас и находимся вот в этом моменте.
1: Здесь дело
2: в том,
1: сейчас,
2: что да, от нас, конечно, зависит очень многое. Но, как говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот, поэтому надо верить в то, что происходит с нами. Это все по воле Божией. И на 200%, не на 100%, а на 200% выкладываться по всем фронтам, как это говорится, да, в жизни своей. Чтобы не жалеть потом, что ты чего-то не сделал, не попробовал.
1: Не успел.
2: Не успел, да. Но опять же, легко, с душой и с пониманием того, что мы здесь временно, каждый из нас временно, и каждый здесь для того, чтобы воссоздать потерянный рай. Для тех, кто это вообще не понимает, и понимаешь, это трудно объяснить. Это
1: не каждый поймет, да.
2: Но человек должен прийти к Богу. А все в этой жизни временно, да, и в то же время при нас есть вот это понимание вечности. То есть все, что было сделано до нас, а после нас должно быть еще лучше. Понимаешь? Вот,
1: да.
2: Вот
1: да.
2: И все.
1: Дорогие радиослушатели, это Анна Сизова, прекрасная певица. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты нашла время приехать в студию Радио ВОС, принесла с собой то, что принесла, вечные ценности, как всегда, правильные мысли, правильный настрой, спасибо. Хорошие новые песни, которые, я надеюсь, что затронут сердца многих, уже затронули, кто нас слушает. А я хочу пожелать твоей семье, чтобы в ней царили мир, добро, любовь, Божия благодать всегда была с вами.
2: Спасибо.
1: И много творческих успехов, много новых ярких программ, много радостных, счастливых дней. И
2: спасибо,
1: вот этих открытий прекрасных земель не только в Турции, но и в других уголках нашей планеты. Потому что всюду Творец создал и животных, и людей, и все исторические памяти, которые мы видим, сохранил для нас, для нашей радости.
2: Все народности будут радоваться вместе со мной.
1: Да, да, да.
2: Потому что у меня еще в секрете пару песен, которые будут в следующий раз. Я уже...
1: В конце мы объявим еще одну песню, давай сейчас.
2: Давай. Эта песня, на самом деле, действительно, в жизни, как ты говоришь, вот бывают такие случаи, когда ты и не ждешь, а Бог тебе открывает просто другой мир. И вот эта песня «Случайная встреча» как раз из этой серии.
1: Спасибо тебе огромное, что сегодня была с нами. Всем радиослушателям хочу пожелать здоровья и терпения, и любви.
2: И вдохновения давай пожелаем.
1: Да, конечно.
2: Всем вдохновения, потому что вдохновение — это то волшебное чувство, которое делает мир прекрасным.
1: Тебе говорю до свидания, до новых встреч. Слушаем песню «Случайная встреча».

«Красная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Художественный фильм «Питер ФМ» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставки. На фоне облачного неба, отливающие блестящими цвета золота гранями буквы СТС, под ними текст «Телеканал». Перемещающаяся на черном фоне кинопленка. На ней появляются буквы «Профит». Титры. Кинокомпания «Протел», Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Представляют. Крыши домов исторической части Санкт-Петербурга. Они в некоторых местах тронуты ржавчиной. Над ними плотно укутанное облаками небо.
3: Так, а что нам на завтра обещают синоптики? Так, товарищи синоптики обещают нам всего 20 градусов, зато с плюсом. Облачность переменную, ветер теплый северо-западный. Ну, кому-то будет ясно, кому-то не очень. Погода в Питере меняется с космической скоростью, а вместе с ней, между прочим, и настроение. Так вот, для стабилизации эмоций...
2: Екатерина Федулова.
3: Дышите глубже и оставайтесь на нашей волне.
2: Евгений Цыганов.
3: Кстати, это отличное место.
2: В фильме «Летящие цифры» выстраиваются
3: в
2: шкалу.
3: Я Маша Емельянова, и вы слушаете.
4: Радио Питер ФМ.
2: Выбор радиочастоты. Над ней появляются слова «Питер ФМ». Идущие по тротуарам Питера прохожие. Среди них мужчина в несуразной шапке цветов ямайского флага, молодая улыбающаяся женщина с малышом на руках, рыжеволосая девушка, читающая на ходу газеты. Комната мансарды. Из большого окна открывается вид на историческую часть города. Стены и часть окна завешены фотографиями и эскизами разнообразных зданий. На стуле сидит темноволосый молодой человек, в руке сигарета. Задумчиво смотрит на набросок архитектурного элемента, выполненный в большой тетради. Вырывает лист с наброском и комкает его. Берет фото, на котором он изображен с улыбающейся русоволосой девушкой. Задумчиво смотрит на фото. Убирает фото в альбом с архитектурными эскизами.
5: Мне нужно что-нибудь
6: особое. Наша новая коллекция. Сингапур, Италия, Франция.
5: Сингапур.
2: В свадебном салоне.
5: Здорово, мамор.
6: Очень грамотный.
5: Нравится.
6: Лучше придумать трудно, не подумать.
2: Высокий молодой человек опускает фату на голову девушки с каштановыми волосами.
5: А скажите, а почему у вас манекены не
6: Ну что, это же новый стайл.
2: Та возвращает ее, пожимает плечами. Манекены на вращающейся подставке падают, как домино.
6: Тихо.
2: Консультант и молодой человек едва успевают поймать двух из них.
5: Да, моя маленькая. Домики рисуем. Один. Да какое пиво?
2: В мансарде с эскизами. Двое молодых людей у окна.
5: Да-да.
2: Темноволосый молодой человек за компьютером.
5: Да какая Ирка?
2: На экране эскиз купольного здания. Протянув руку к пепельнице, молодой человек задевает чашку.
5: Прошу.
2: Она опрокидывается на изображение здания на бумаге. Пара из свадебного салона около лимузина. Высокий молодой человек делает приглашающий жест рукой. Девушка садится на заднее сиденье. Приподняв юбку, показывает бедро с подвязкой. Озорно улыбается. Темноволосый молодой человек выходит на берег фонтанки. Смотрит на стоящий на другом берегу реки дом Капустина, на эскиз которого он опрокинул чашку. Радиостудия. Этот же дом на картинке.
4: Голос. Вкус. Интересная девушка.
7: Маша Емельянова, Маша Емельянова.
4: Ежедневно ваша Емельянова.
8: В эфире Питер ФМ.
2: За микрофоном.
8: И мы продолжаем наш концерт.
2: Девушка, бывшая в салоне.
8: Федор и Виктор поздравляют своего друга Максима Васильева с победой в международном конкурсе молодых архитекторов.
3: Максим стал лучшим из лучших. И, внимание, внимание, говорит Германия, уезжает в Берлин.
9: Макс, ты слышишь?
3: Ну, это официальная версия. А я думаю, что товарищ Васильев едет пить пиво. Максим, не забывайте, от пива растет живот. Вот вам весь.
2: На крыше. Максим.
9: Ну, вы отсюда есть.
2: Темноволосый парень.
9: Спасибо.
10: А у тебя знакомые немки есть?
2: В руках части.
9: Конечно.
2: Архитектурного макета.
9: Клара Цеткин. И Роза Люксембург.
3: Будем с тобой на связи.
10: Как поет, а?
9: Да я тоже так могу.
7: Счастье собака ру.
2: В студию входит светловолосая девушка с мальчишеской стрижкой.
7: Нас ожидает встреча.
2: В руках две чашки, спиной закрывает дверь.
7: Нас ожидает чудо именно в этот вечер.
2: Протягивает чашку ведущий.
11: Здорово, машинцы.
8: Здорово.
11: Душа поет.
2: Угу. Делает по глотку. Светловолосая девушка склоняется к монитору.
11: Это наш формат?
12: Да. Меняем ориентацию.
11: Машка, я не понимаю, ну что ты нарываешься? Пусть слушай свою Киркорову, им же нравится.
12: А мне не нравится.
11: Ой, Машка. А чё опоздала?
12: До свадьбы это.
11: А-а.
2: Улыбаясь, Маша смотрит монитор, переводит взгляд на девушку.
12: Слушай, Лерыч, ты можешь часок на эфире посидеть? Нам с Костиком надо кольц купить.
11: Я умираю.
12: Ну, на один час, а?
11: Ну, ладно, только часик.
12: Обещаю.
13: В Берлине сейчас хорошо.
14: В Берлине всегда хорошо.
13: В понедельник успеваешь, визы там, приглашения.
14: Все под контролем.
3: А впереди много хорошей музыки, так что оставайтесь сами.
14: Давай я поеду.
2: Максим разматывает скотч, переводит взгляд на высокого приятеля.
13: Не завидуй так громко.
14: Да кто завидует? Он по-немецки не разговаривает вообще.
2: У него усы.
14: Ну, скажи гастарбайтен.
2: Бородка.
14: Ну, скажи гастарбайтен.
15: Нет, лучше айштуцен неубаутен.
14: Слушай, а ты мансарду мне оставишь свою?
2: Второй приятель в кепке курит.
14: А ты дворником работать будешь?
2: Максим наклеивает скотч.
14: Нет. А Маринка уже в курсах?
2: Резко поворачивает голову к приятелю.
14: А ты когда проставляться будешь?
13: Да, кстати.
14: Завтра. Нет, я серьезно.
2: Максим смотрит перед собой, задумчиво щурится.
14: Тогда послезавтра. О.
2: Усатый приятель улыбается. В студии.
11: А что бы такого съесть, чтобы похудеть?
12: Внимание, смертельный номер.
2: Маша дает ржаные хлебцы.
11: Узнаю руку мастера. Это безопасно для жизни?
12: Не знаю, но Костику нравится.
11: Ага.
2: Девушка открывает ящик.
11: А ты крошу уже кормила?
2: Достает из него небольшую черепаху.
12: Ой, я забыла.
11: Отлично. Ну что, мой хороший, покушай. Давай. Ам, ам. Давай, ты поешь, а я посмотрю.
12: Алло.
16: Алло. Алло. Маша, я тебя люблю.
12: Я тебя тоже. А ты кто?
16: Я Санек. Я тебя каждый день слушаю. Ты такая?
12: Какая?
16: Ты просто чумовая. У тебя программа супер. Скажи, солнышко, а как ты выглядишь? Ну, там, цвет глаз, размер.
12: О, Санечка, спасибо большое за прямоту. Пока, звони еще.
11: Это кто?
12: Ужас.
11: Фанаты рвут на части?
17: Маньяки!
12: Ой, тихо, осторожней.
2: У стула надламывается спинка, Лера едва не падает. Подбегает к окну, на мостовой пятеро парней.
18: Эй, Маш! Лера! Лера!
11: Маш, Маш, поди сюда.
2: Маша снимает наушники, нажимает кнопку на пульте. Опираются локтями.
12: Чего?
2: А подоконник.
11: Видишь, он тот. С цветочками стоит. Мой.
2: Парень с герберами.
12: Смешной.
2: В очках и панаме.
12: А как зовут?
11: Димка.
2: В студию входит полноватый мужчина. Замирает.
11: Вчера еле отвезу.
2: Короткие юбки девушек.
11: Стоит, гад. Знает, что у меня эфир кончился.
2: Открывают стройные ноги.
19: Емельянова!
11: А?
2: Девушки резко оборачиваются.
19: После эфира ко мне.
11: Ну что, ставим Киркорова?
12: Угу.
2: Друг друга сменяет калейдоскоп улицы домов Питера. Перед зеркальной витриной стоят две девочки лет 12. Одна делает хвостики, другая приглаживает свои волосы. За их спинами проходит Маша, широко улыбается, смотрит на свое отражение. У Маши зеленые глаза, спадающие на плечи прямые волосы, миловидное лицо округлой формы, немного оттопыренные уши. Одета в короткую юбку, сандалии, блузку и головной убор, похожий на кепку, с поднятым ко лбу мягким козырьком. По улице бежит Максим. У него вытянутое лицо, вьющиеся волосы, курносый нос, синие глаза. Одет в темно-синюю ветровку с капюшоном и брюки цвета хаки. На ногах кеды, за спиной рюкзак. Маша бежит под раскинувшимися кронами деревьев по набережной Карповки. Сворачивает около полукруглых каменных лавочек. Быстрым шагом пересекает небольшой Силин мост. Маша и Максим быстро идут по тротуарам широкой улицы. Их отделяет друг от друга проезжая часть. Подходит к пешеходному переходу около дома МОД. Сигнал светофора красный. Стоя на поребриках, Максим и Маша задумчиво глядят перед собой. Блуждающий взгляд Максима останавливается на Маше. Она смотрит в сторону вдоль дороги. Легкий ветерок колышет ее волосы. Маша поворачивает голову, встречается взглядом с Максимом. Они продолжительно смотрят в глаза друг друга. Маша поднимает взгляд. Сигнал светофора.

0: сменяется на зеленый. Будто, выйдя из оцепенения, Маша и Максим пересекают дорогу в потоке пешеходов. Бегущий мужчина задевает Машу плечом. Ее мобильный телефон падает на дорогу. Маша этого не замечает, продолжает пробираться через поток идущих навстречу людей. Ее телефон поднимает Максим. Смотрит по сторонам, выходит на тротуар.
1: Алло?
2: Алло?
1: Алло?
2: Алло?
1: Маша? Ой, извините.
0: Держа телефон перед собой, Максим смотрит по сторонам. Идет дальше. В калейдоскопе сменяются улицы, набережные, окна ресторана и адресная табличка Белинского, 7. На набережной около биржевого моста стоит Машин жених. У него зачесанные назад светлые волосы, серьезное лицо. Одет в бежевый костюм, на плече сумка. Нетерпеливо смотрит на часы.
3: Привет.
0: Маша целует его.
1: Привет.
3: Это я.
1: Ну и где ты ходишь? Я уже жду тебя полчаса.
3: Извини, пожалуйста, я не могла раньше, честное слово.
1: У тебя секретарь появился, да?
3: В каком смысле?
1: Ну я не знаю, что за мужик отвечает на твоем телефоне.
0: Маша подносит руку к груди, берется за висящую на шее тесемку.
3: Черт!
0: Смотрит на пустой карабин. Жених усмехается.
1: Да, не прошло и недели.
3: Я даже не заметила.
1: Я тебе новый Samsung подарю.
0: Маша упирает руки в бока.
1: Ну не надевай это, я ж тебя просил.
0: Жених снимает.
3: Дай телефон.
0: Ее кепку.
1: Я надеюсь, ты его тоже потеряешь.
3: Конечно.
1: Угу. Маша, растеряешь.
0: Маша сдвигает слайдер, нажимает кнопку. Прикладывает телефон к уху.
3: Алло.
1: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Скажите, а мой телефон в хороших руках?
1: Да, Маша, вам повезло.
3: Откуда вы знаете, что меня зовут Маша?
1: Ну, пока звонили только Маше.
3: А как вас зовут?
1: Максим. А как вам вернуть телефон?
3: Вы знаете, я сегодня смогу 9:00 на Чкаловской около памятника.
1: Давайте, как я вас узнаю?
3: Вы меня легко узнаете. Я буду в костюме зайца.
1: Зайца?
3: Да, шучу. А можно я вам попозже перезвоню?
1: Да, конечно.
0: Жених нахлобучил.
3: Ну что такое?
1: Ничего.
0: Кепку на голову Маши.
3: Ну в чем я опять виновата?
1: Ни в чем.
0: Смотрит в сторону. Маша поправляет волосы.
3: Отелло. Вылитый мавр.
0: Чмокает жениха в нос.
3: Пойдем за кольцами, я на работу опоздаю.
1: Сними с головы этот кошмар.
0: Берет жениха под руку.
3: А мне нравится.
1: Сними, я тебе говорю, сейчас выкину.
0: Маша берет из рук жениха снятую им кепку, надевает, прижимается к его плечу. Тот снова снимает с нее кепку. В кабинете. За столом лысый мужчина. С густыми усами. Перед ним сидит Максим.
4: Wunderbar. Herr Hotberg, в полном восторге. Я, ich denke, вы очень талантливы.
1: Спасибо.
4: Hier ist die приглашение. Идите в посольство прямо morgen. Hier ist контракт. У вас есть 2 дня для его изучать.
0: Угу. Мужчина поднимается.
4: Жду вас.
0: Протягивает руку.
4: В четверг.
0: Вставший Максим ее пожимает.
1: Извините. О! Извините, пожалуйста.
0: Роется в кармане.
1: Алло. Да, Марина, я звонил, извините. Да, я по поводу, чтобы ты вещи забрала. Угу. Да, ну, когда тебе удобно. Давай сегодня. Давай. Во сколько? 10. Сейчас. Да, Маш. Да, сейчас, секунду. Да, Марин.
0: Мужчина удивленно.
1: Да, у тебя же ключи есть?
0: Приоткрыл рот.
1: Хорошо. Извини, я не могу разговаривать. Угу, давай. Алло? Извините. Да, Маш. Да, все в силе. Да. Какие особые приметы. Родинка на спине. О. Шучу. Да, могу подождать. Сейчас. Извините.
4: Женщины, вам не жалко с ними расставаться?
0: Мужчина широко улыбается.
4: Понимаю.
0: В студии радиостанции.
5: Тихо, шина мешуша, едет Саша. Алло. Саша, не спеша.
3: Да.
5: 4 тёрнитых маленьких сертенка.
3: Ну, я в красной куртке, невысокая. Да, хорошо. До встречи.
0: Лера держит в зубах карандаш.
6: Это кто?
3: Да я трубу потеряла, я же тебе говорила. А он нашел, хочет мне теперь вернуть.
6: А он симпатичный?
3: А вот это я его как раз не спросила.
6: А он знает, что ты на радио работаешь?
3: Не-а.
6: Не говори, а то мне этот Дима уже достал. Звонит целыми днями.
0: Лера смотрится.
6: Кино зовет.
0: В компакт-диск, как в зеркало.
6: Он, конечно, симпатичный, но я не знаю. Как ты думаешь, пойти?
0: На экране монитора.
3: Лерыч, ну просто же.
0: Поисковая страница Рамблера.
3: Хочешь, иди. Не хочешь, не иди. И отдай диск.
0: Передает Маше диск в боксе.
6: Если бы я знала, хочу я или не хочу.
0: Та ставит его на полку.
3: Вот и я тоже.
6: А ты чего?
0: Берет другой.
3: Да, фигня.
0: Подъезжает к столу на кресле с колесиками.
6: Кольца купили?
3: Две штуки.
6: Покажешь?
3: Костик забрал.
6: Правильно. Еще посеешь?
3: И он сказал то же самое.
6: Счастливая ты, Машка.
3: Лерыч, они с этой свадьбы все как с ума посходили. Костик все время бегает, что-то договаривает, куда-то звонит. Маму, мамы обе составляют меню, букеты.
6: О, на свадьбу букет у меня здесь.
0: Лера бросает Машу самолетик из квадратного листа для записок. Маша берется за фейдеры пульта.
3: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А вот если бы на свете жили не два пола, мужской и женский, а, например, целых пять.
0: Под окнами.
3: И чтобы спасти человечество от вымирания, проезжает, нужно было бы собраться.
0: Максим, на велосипеде.
6: Ну, а если первый заболел, второй опоздал, третий перепутал пароли и явки, четвертый просто передумал.
0: В ушах наушники.
6: Получается, что к любви готов только пятый.
0: Улыбается.
6: Ну, а что же он может один? Как все-таки здорово, что есть только мужчины и женщины. Всем влюбленным посвящается.
0: Максим покачивает головой в такт музыки. Едет по набережной, проезжает рядом с кораблем Алексей Афанасьев. Въезжает в подворотню, проезжает мимо мусорного бака, в котором роется неопрятного вида мужчина в желтой кепке. Мужчина извлекает из бака синий зонт. Тот раскрывается. Комната. Перед ростовым зеркалом кудрявая женщина средних лет. Стоя на гимнастическом диске, активно поворачивает бедрами. Открывший дверь Максим замирает. На стене висят эспандеры.
2: Здравствуй.
1: Здравствуй, Татьяна.
2: Ты че? Ты че так поздно? Я до семи. До семи.
1: Да я быстро. Мне только нужно подписать бумагу, получить трудовую книжку, вот об уходе заявление.
2: Какое заявление?
1: Вот заявление об уходе. Надо, чтобы вы подписали, я уже побегу.
2: Нет, ну я не приму это заявление.
1: Почему?
2: Я не приму, потому что мне работать некому. Кто у меня будет работать? Пушкин?
1: Татьяна Петровна, ну мне просто... Мне все равно нужно получить эту трудовую книжку. Я же все равно же...
2: Ну чего, чего? Нет у меня ничего. Нет, все. Все, все, пусто. Везде пусто.
0: За окном мужчина.
2: Стойте, в связи с переходом на другую работу.
1: На другую работу?
2: А что это такое? На какую работу?
1: А я же за границу уезжаю.
2: Нет, я не буду. Я не подпишу.
1: Татьяна Петровна, лопаты
7: ты где?
1: Вы подпишите,
2: ну где у нас лопаты, как ты думаешь?
1: Уже...
2: Я не подпишу заявление. Все, у меня рабочий день закончен. Рабочий день.
1: Как-то получить, Татьяна Петровна,
2: а мне очень нужна. Так, стой, стой там.
1: Понимаете,
2: сейчас пойдем на склад за лопатами.
1: Я же не могу всю жизнь мести эти
2: архитектор.
1: Асфальты.
2: Ну и что? А я в институте морского транспорта училась.
1: Татьяна Петровна, вот у меня есть
0: выставляет
1: последний аргумент.
0: Бутылку коньяка. Мужчина лезет в окно.
2: Куда? Куда ты лез? Сказала, стой там. Сейчас пойдем за лопатами на склад.
1: Мне нужно решить прямо сейчас, понимаете? Мне же в понедельник я уже должен уехать, и надо решить прямо сейчас. А
2: ну куда ты залез? Сейчас все цветы мне переломаешь. Ну что мне делать с тобой? На.
0: Мужчина залез в окно, взял бутылку.
1: Спасибо. Большое.
2: На, пожалуйста,
1: спасибо.
2: Большое. Сейчас, подожди, трудовую дам.
7: Я горжусь, что я дворник.
1: Давай петь.
7: Ага, счастливо. Счастливо.
2: Давай.
1: Пока.
0: Жмут руки.
7: А что в этом дворнике?
2: А ты дай бутылку.
1: Человек.
2: Ну давай, беги, беги, побеги,
1: пока.
2: Беги.
1: Спасибо,
2: только не споткнись.
7: Да ладно,
2: сейчас
7: пусть
2: идем
7: идет.
2: На склад за лопатами.
7: Он не нервничай, не нервничай. Может, он вообще еврей.
2: Он еврей, а ты кто?
7: Дань, а ты кто? Дань.
0: Калейдоскоп улиц сменяется циферблатом часов. На них 7 минут 10. Максим стоит около стелы с бюстом Валерия Чкалова. У знаменитого летчика волевое решительное лицо, его взгляд устремлен вдаль. На голове шлемофон с очками, верх молнии кожаной куртки расстегнут, под ней толстый свитер с высоким воротом. Переминаясь с ноги на ногу, Максим смотрит по сторонам. Около ларька на дипломате сидит мужчина с пышной шевелюрой, читает газету. На каменных ступенях стоит худой мужчина, дышит на солнцезащитные очки, протирает их платком. Держа в руках хозяйственную сумку, по ступенькам спускается невысокая пожилая женщина. Высокая стройная девушка катит коляску со светловолосым малышом. Максим заложил руки в карманы, переводит взгляд то на одного, то на другого прохожего. Мимо грациозно проходит девушка в расстегнутой розовой кофте. Ее ярко-рыжие волосы намотаны на большие бигуди.
8: Хочется выпить стаканчик доброй кашаса.
0: Максим подходит к женщине.
1: Простите, пожалуйста.
0: Та в красной кофте.
1: Простите, не Маша? Извините, я ошибся.

0: По ступеням спускается мужчина в костюме. Придерживает за поводок тяжело ступающего толстого кота.
1: Поймите, Емельяновна, это коммерческое радио. Владимир
2: Иванович.
1: По вашей милости, мы все здесь будем ходить без штанов. Это последнее предупреждение, другого не будет. Все, идите и прекратите опаздывать.
0: Лера стояла около двери. Отходит в сторону.
3: Ну что?
0: Маша встает напротив нее, опирается о стеклянную стену.
3: Ничего нового, как всегда.
0: Лера бросает взгляд на дверь кабинета, делает шаг к Маше.
3: Руку дай мне.
2: Зачем?
3: Ну дай мне руку, вот эту. Теперь эту.
0: Берет ее за кисти.
3: Теперь лицо сделал простое. Еще проще.
0: Держа Машу на ладони,
3: ну?
0: Разводит руки.
3: Еще попроще. Ага, очень хорошо. Поехали.
0: Прыгают по коридору.
3: Поехали.
0: Из кабинета выходит Феликс Иванович. Девушки замирают.
4: Угу.
0: Тяжело вздыхает.
3: Ну что, полегчало?
2: Да.
3: Это хорошо.
2: Слушай, который час?
0: На часах около метро Чкаловская 34 минуты 10. Максим стоит справа от Стеллы. С другой стороны подходит парень. Он одет так же, как Максим. В его руках большой букет белых хризантем. Озадаченно смотрят друг на друга.
5: Я провожу в воде все свободное время. Время обычно мне ни на что не хватает.
0: Максим дает парню сигарету.
5: Был у меня запас, но теперь он тает.
0: А тот дает прикурить от зажигалки.
5: Тает и превращается жизнь в проблемы. Проблемы я не люблю со всеми. Зачем проблемы вообще?
0: Максим пятится от распутного вида девушки в красной куртке.
4: Просто куртка, я перепутал.
2: А что куртка? Хочешь без куртки? Скромный
4: какой-то.
2: Ну, не хочешь, как хочешь.
0: К одетому так же, как Максим парню, подходит девушка в красной кофте.
6: Привет.
4: Что мне сейчас с тобой делать?
6: Ну, ладно, не вернусь, Паша. Я открыла шкаф, а поняла, ну, просто не подойдет.
4: Тебе. Ну, это...
0: Парень машет Максиму, тот машет в ответ. Парень и девушка поднимаются по ступеням. Маша забегает на идущий вверх эскалатор, встает с правой стороны. На идущем вниз эскалаторе спускаются молодые люди. Стучат по пластиковым 19-литровым бутылкам, как по барабанам. На том же эскалаторе спускается Максим, увидев Машу, заинтересованно выпрямляется. Они разминулись. Маша оглядывается, Максим тоже. Встречаются взглядами. Маша отворачивается. Максим продолжительно смотрит ей вслед. Маша надела красную ветровку.
2: Ой, извините, пожалуйста.
0: Выбегает на темную улицу. Замирает. На площадке перед метро только обдающий асфальт водой из шланга мужчина. Рядом с Машей стоит обнимающаяся парочка.
6: Пойдем.
0: Нежно целуются. Маша с улыбкой смотрит на них. Мужчина обдает водой Стеллу и бюст. Маша идет по пустой улице. Рядом медленно проезжают легковые автомобили. Медленно идет по набережной Мойки вдоль высокого забора из кованых прутьев, прикасается к прутьям рукой. Поднимает лицо к темно-синему небу. Подходит к массивным воротам. Поворачивает одну из створок. Замирает. Задумчиво глядит на створку. Та украшена коваными цветами и лозой. Берется за прутья двумя руками, тянет створку на себя. Повторяет движение. С противоположной стороны Мойки – арка Новой Голландии. Высокое сооружение в духе классицизма. Выполнено из терракотового цвета кирпича. Массивные плечи поддерживаются четырьмя колоннами. Сквозь арку проходит канал. Просвет портала украшен двумя колоннами поменьше. К воротам идет высокий мужчина с темными кудрявыми волосами. Это питерский джазмен Владимир Волков. На его плече ремень чехла контрабаса. Подойдя к створке, останавливается, улыбается. Маша смотрит на него, улыбается в ответ. Сторонится. Владимир проходит через ворота. Удаляется. Маша с улыбкой удивленного восхищения глядит ему вслед. На ходу Владимир перебрасывает лямку чехла на другое плечо. Максим входит в мансарду. Помещение завалено архитектурными макетами и эскизами. На полу стопка журналов. В руках Максима два дорожных знака. Сужение дороги и дорожные работы. Максим ногой толкает дверь. Та не закрывается. увидев журналы на полу, замирает. Поднимает взгляд на двухъярусную кровать.
4: Привет.
7: Привет.
0: На ее верхнем ярусе лежит русоволосая девушка.
4: Как дела?
7: Как обычно, жду тебя. Вот.
0: Листает журнал.
4: Чай будешь?
7: Пытаюсь в твоем мусоре найти фотоальбом. Никак не могу. Не поможешь?
0: Максим ставит знаки в угол.
7: Скажи, зачем ты притащил эти дорожные знаки, а?
0: Продолжительно глядит на девушку.
7: Не понимаю.
0: У нее красивые черты правильного лица, большие выразительные глаза.
4: Привет.
0: В коридоре.
4: Что-то случилось? Ты где была так долго?
3: На работе.
4: А?
0: Жених в фартуке.
4: Ну, а позвонить трудно было?
3: Не трудно.
0: Берет у Маши ветровку и кепку, вешает их на вешалку.
4: Я ужин приготовил. Сижу, жду.
0: Подходит к Маше со спины. Обнимает ее. В мансарде.
4: Ты знаешь, что я в Германию уже...
0: Девушка спускается.
7: В Германию? Да, слышала.
4: Хорошо.
0: Максим сел на нижнюю кровать.
4: Не слышу поздравлений.
7: Ну почему? Я очень рада за тебя. Здорово. Так, Ванэ все забрала.
0: Стоя на ступенях,
7: Германия,
0: девушка
7: здорово.
0: Вставляет стопы в туфли.
7: Просто у меня сейчас такая...
0: Убирает большие альбомы в бумажный пакет.
7: За пара голова идет кругом.
4: Что-то случилось?
0: Садится на кровать.
7: Да нет, ничего не случилось. Я ж замуж выхожу. Ты не знаешь?
0: Салфеткой вытирает руки.
7: Ой.
0: Отбрасывает ее.
4: Нет.
0: Верхний ярус кровати завален эскизами.
4: Ну, понятно.
0: И рулонами больших листов бумаги.
4: Замуж.
0: За столом. Жених раскладывает по тарелкам спагетти.
4: Как дела на работе? Как день прошел?
3: Хорошо.
0: Ест.
4: Ну, а подробности?
0: На столе два наполненных бокала и бутылка с винной этикеткой.
3: Можно я помолчу, Кость? Я так устала на работе.
4: Хорошо. Вкусно.
0: Маша не прикасается к еде, а озадаченно смотрит на Костю.
4: Попробуй.
0: Вяло ковыряется вилкой в спагетти с креветками. Откладывает вилку.
3: Я честно есть не хочу.
0: Отводит взгляд в сторону.
4: Что-то не так, Маш?
0: В мансарде. Сидящие на кровати Максим и девушка опустили взгляды.
7: А...
0: Девушка растерянным жестом поправляет волосы.
4: Тебе идти надо?
7: Да, я пойду.
0: Забрасывает на плечо ремень сумочки, встает. Берет пакеты, идет к двери.
7: Извини.
0: Под мышкой несколько свернутых в рулоны больших листов. Замирает перед дверью. Выходит.
7: Пока.
0: Максим выдергивает из розетки вилку. Гаснет свет. Максим откидывается на подушку валик. В спальне.
3: А помнишь, в первом классе у тебя тоже был серый костюм?
0: Маша и Костя в постели.
3: Я же тебя знаю почти всю жизнь.
0: Костя лежит на спине, голова Маши на его плече.
3: Ужас.
0: Он поглаживает ее волосы.
4: В каком смысле? Марусь, Маруся.
0: Откидывает волосы с ее лба, целует его.
4: Тут родители просили заехать. Какое-то дело там. Твоих родителей подключили. Учитель умазины. Ой, дело, дело.
0: Поворачивается к Маше спиной.
4: Утро вечер мудренее.
0: Маша переводит на него задумчивый взгляд. Садится. На стене за ее спиной коллаж с разнообразными фотографиями, на которых она и Костя. Берет с прикроватной тумбочки пачку сигарет. Встает. Кровать расположена в нише над дверью. К полу ведет винтовая лестница с белыми перилами. Держа сигарету в руке, Маша спускается. На ней свободные клетчатые шорты, белая майка с небольшим принтом на груди. Комната со светлыми стенами. На одной из них двухметровая черно-белая фотография, лицо девушки крупным планом. Под высоким потолком висят небольшие светильники. Маша пересекает комнату, подходит к высокому распахнутому окну. За ним медленно течет темная фонтанка. Берет трубку радиотелефона, садится на подоконник. Выдыхает сигаретный дым, набирает номер. Стряхивает пепел в пепельницу, стоящую на стопке компакт-дисков.
4: Алло.
3: Алло.
4: Да, Маш.
3: Максим, извините, вы, наверное, меня не дождались?
0: Окно квартиры на четвертом этаже.
4: Я час ждал.
3: Ой, а меня на работе задержали.
4: Могли бы позвонить.
3: Ну вы извините, я постараюсь больше не опаздывать. Просто все как так сразу навалилось, и свадьба эта, и работа.
0: По пустой набережной.
4: Тоже замуж выходите.
0: Проезжает велосипедист.
3: Почему тоже?
8: Не знаю, сейчас модно.
3: Я не вовремя.
0: По фонтанке?
8: Нормально.
0: Плывет баркас.
3: Просто у вас голос такой.
8: Да нет, просто тоже навалилось. Я в Берлин уезжаю через 3 дня.
3: Надолго?
8: Очень.
3: Здорово. Вот мне бы сейчас тоже куда-нибудь уехать. В Берлине, говорят, хорошо.
8: Да мне и здесь неплохо.
3: Зачем тогда едете?
8: Не знаю, не определился еще.
3: А вы подкиньте монету. Орел или решка?
8: Маша.
3: Ну, я иногда так делаю.
8: Спасибо за совет. Ну, так во сколько и где?
3: Ну, вы можете утром 11:00?
0: Максим за столом у открытого окна.
8: Да, а где?
3: Давайте на Горьковской. У подземного перехода, под часами.
0: В руке сигарета. Берет карандаш, пишет.
8: Хорошо. Красная куртка?
3: Традиционно.
8: Я буду в синей. Алло, Маша?
3: Да.
8: Можешь мне описать, как ты выглядишь? Вы выглядите.
3: Ну что, я красотка редкая, шатенка. Стрижка у меня такая растрепущая. Глаза голубовато-серые. Зубы золотые. Шучу. Ну вот. Хороша?
8: Мне нравится.
3: Ну что, до завтра?
8: Да. Пока.
0: Максим стряхивает пепел в пепельницу. Локтем задевает чашку, проливает темную жидкость на архитектурный эскиз. Взмахивает руками, выходит на примыкающую к окну крышу. Сложив руки на груди, смотрит на спящий город. Возвращается в мансарду. Калейдоскоп улиц сменяется кухней.
3: Черт.
0: Маша проливает кофе из турки. Бросает ее в раковину. Полотенцем вытирает разделочную доску и столешницу.
9: Что тебе синится?
0: Костя в банном халате.
9: Крейсер.
10: Марусь.
0: Полотенцем вытирает волосы.
10: Мне кажется, нас могут надуть с лимузинами.
0: Маша делает глубокий вдох, резко оборачивается к Косте.
3: Кость.
10: Маш.
0: Неуверенно опускает глаза.
10: Ну что это такое?
0: На Маше белое поло.
10: Ты же мне обещала не ходить так. И что за помада?
3: Вот так устраивает?
0: Маша вызывающе размазывает ярко-красную помаду по щеке. Смотрит в пол. Костя сводит брови, прикладывает ладони к Машиным щекам, поднимает ее голову.
10: Что с тобой, солнышко?
0: Смотрит в глаза, откидывает спавшие на ее лицо волосы. Маша часто моргает.
10: Малыш, давай не ссориться из-за всякой ерунды.
0: Костя обезоруживающе улыбается.
10: Ну ты же знаешь меня, я как всегда. Ты что-то хотела сказать?
3: Прости. Это просто нервы.
0: В мансарде. Максим лежит на кровати. Садится на ее край. В углу комнаты Кульман. Рядом с ним высокий табурет.
11: Ich bin Student. Ich studierte zwei liebe Sprache. Deutsch und Englisch.
0: Максим берет лежащую на нем монету.
11: Eins, zwei, drei.
0: Выкладывает на запястье левой руки.
11: Я.
0: Опирается о батарею под окном.
11: Wunderbar.
0: Раскрывает мобильный телефон. Набирает номер.
10: Алло. Привет, Марина, это я. Надеюсь, не разбудил? Очень хорошо. Слушай, я тут нашел твои фотографии. Да. Готов вернуть? Давай пересечемся где-нибудь.
0: Достает из кармана пачку сигарет.
10: А даришь?
0: Извлекает из нее сигарету, убирает пачку.
10: Ну, тогда все. Я говорю спасибо. Спа-си-бо.
0: Смотрит в потолок, качает головой.
10: Хорошо, прости, я сейчас не могу разговаривать. Угу. Давай, пока.
0: Убирает телефон в карман, вставляет сигарету в рот. Смотрит на синюю зажигалку. Вынимает сигарету изо рта. Во дворе Максим несет черный мусорный мешок и зеленое пластиковое ведро. бросает мешок в контейнер, туда же высыпает мусор из ведра.
12: Ценного ничего нет?
8: Нет.
0: Около контейнера мужчина в желтой кепке. На мужчине черный пиджак. Он в нескольких местах порван, а также не по размеру мал. Рукава закатаны по локоть. Под незастегнутым пиджаком футболка с изображением Микки Мауса. Мужчина открывает выброшенный Максимом мешок, извлекает из него папирусную бумагу, затем стопку фотографий. На них Максим и приходившая к нему девушка. На их лицах счастливые улыбки. Мужчина перебирает фотографии, к нему медленно подходит Максим. Мужчина возвращает некоторые фотографии Максиму. Берет лежащий в баке бутерброд с колбасой, откусывает от него, протягивает Максиму. Тот его не берет, тянется к фотографиям, берет одну из них. Мужчина опускает бутерброд в бак, продолжает перебирать фотографии. Дает просмотренные Максиму, тот улыбается. Мужчина рвет одну из фотографий. Максим забирает все фотографии, а также разорванную. Будто не заметив этого, мужчина продолжает рыться в мешке. Калейдоскоп улиц меняется выстроенными дугой лимузинами. Костя стоит напротив чванно выглядящего лысого мужчины.
10: Поймите, для меня это очень принципиально.
13: Я понимаю. У нас произошла небольшая накладка.
10: Да?
14: Костя!
10: Глеб, иди сюда. Сейчас, Машуль.
14: Иду. Кость, мне нужно идти.
10: Сейчас пойдем.
0: Глеб и девушка
10: с вами
0: садятся, да? В разукрашенный Volkswagen Жук.
10: Поймите, я женюсь.
15: Париж!
10: И женюсь ну, первый раз в жизни.
15: Я понимаю.
10: Моя жена, моя невеста, выходит замуж тоже первый раз в жизни. Понимаете?
14: Да.
13: Я понимаю.
10: Для нас это очень важный шаг, поэтому нам нужны кадиллаки, а не Линкольн.
15: Я понимаю.
10: У нас свадьба, свадьба, понимаете?
15: Понимаю.
0: Надевают темные очки.
10: Поскольку услуга уже оплачена, вы обязаны решить эту проблему.
5: Когда я был у вас во вторник, вы обещали, что...
0: Марина – это приходившая к Максиму девушка. Маша улыбается.
5: Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь...
16: Он бескрайний, я тебе его дарю.
10: Вы выполняете мое условие. Если не выполняете, я забираю деньги и иду в другую фирму. Договорились?
13: Понял. Маш!
0: Максим оборачивается, озадаченно осматривается.
10: Маша.
0: Девушка с восточным лицом медленно катит велосипед. На его раму положена курточка. На ней сидит темноволосый малыш. У него тоже восточное лицо. Он держится ручонками за руль. Маша бежит по двору. На проржавевшей наружной шахте лифта написано «Литейный 15, лестница номер 8». Маша выбегает на трамвайную остановку. Перед ней закрываются двери трамвая.
14: Подождите!
0: Трамвай уезжает.

0: перекресток пяти углов. Маша проходит перед следующим в перпендикулярном направлении Максимом. Вбегает в подворотню, с ее ноги спадает Саба. Прыгая на одной ноге, надевает его.
1: Привет!
2: Ты девушка?
1: Да. Только никому не говори.
0: Из подворотни дома с вывеской Ленина 14 выбегает Максим. Налетает на капот Волги. Оббежав ее, бежит дальше. Из другой подворотни выходит потрепанного вида мужчина. На футболке изображена железная дорога.
3: Девушка.
0: Подпись «Дружба». Сентябрь.
3: Девушка.
0: 1990.
3: Девушка, подождите минуту.
0: С ноги мужчины спадает шлепанец.
3: Девушка.
1: Извините, я очень опасна.
3: Я не могу так бежать, у меня тапок порвался. Ой.
1: Да.
0: Держится за бок.
3: Ой, я закололся.
1: Что такое?
3: Коля, скажите, пожалуйста, вас не интересует секс с незнакомым мужчиной?
1: Нет.
3: Ну, я так и думал. А телефончик не дашь?
1: Не-не-не-не-не.
3: Ну, может, дашь телефончик?
1: Нет.
3: А то ведь сопьюсь совсем. Девушка, девушка, красавица. Красопета. Девушка.
1: У меня нет телефона.
3: Подожди, ну дай телефончик. Девушка, ну дай телефончик. Девушка. Девушка.
0: Маша убегает в трамвай. Мужчина упер руки в бока, тяжело дышит.
3: Жестокая.
0: Бегущего Максима за рукав хватает пожилая женщина.
4: Сынок,
3: да?
4: Сынок. Я тебя прошу, вот правильно мне дали сдачу или нет?
5: А сколько хлеб, было?
4: Хлеб 6,20 стоит, а я дала 10 рублей. Ага.
0: Максим берет из ее руки монеты, пересчитывает. Маша выходит на людную площадку перед станцией метро Горьковская.
4: Подожди, 6,20...
5: 6,20.
4: 6,20 стоит хлеб.
5: Ну, 10 рублей, если 6,20.
4: Так,
5: вычесть.
4: Да.
0: Останавливается, смотрит по сторонам. Смотрит по сторонам.
4: Я дала 10.
5: Так.
4: А хлеб 6,20 стоит.

0: Прекрасная красавица.
1: Маша смотрит по сторонам.
0: Чебуреки, пирожки, сосиска горячая, красная красавица.
2: Скажите, пожалуйста, а вы не видели здесь случайно молодого человека в синей куртке? Он должен меня ждать.
0: Видела. Вон их сколько. Выбирай любого.
2: Спасибо.
0: В синей куртке. Сосиска горячая, красная красавица.
1: Маша уходит с площадки. В это время на нее выбегает Максим. В руке букет из фиолетовых, белых и желтых цветов. Обращается к человеку в костюме в виде мобильного телефона.
3: Прости, не видел девушку, тут в красной куртке должна была стоять.
4: Большая, маленькая.
3: Не знаю, в красной куртке.
1: Маша в очереди.
5: Ну, многие ходят в красной куртке. Блондинка, брюнетка?
3: Ну, не знаю. Волосы растрепущие, говорит, зубы золотые.
5: Зубы золотые? Нет, нет.
3: Подожди.
1: Мимо проходит девушка в красной куртке.
3: Девушка! Девушка, вынимаешь?
1: Максим забегает за ней в переход. Маша в прозрачной будке приложила к уху мобильный телефон.
6: Васильев Максим.
1: На ступенях перехода.
6: Регистрация.
1: Милиционер проверяет документы Максима.
6: Порядок.
1: Маша подходит к лестнице перехода, в которой спустился Максим. Стоящий ниже на ступеньках Максим открывает рюкзак, показывает содержимое милиционеру. Маша изучающим взглядом рассматривает множество молодых людей, стоящих на площадке. Милиционер похлопывает по карманам Максима.
6: Оружие, наркотики?
3: Нет, спасибо.
6: Пошути, пошути.
1: Маша еще раз обводит площадку взглядом, уходит.
0: Пирожки.
1: Максим выбегает из перехода.
0: Беляши. Сосиска горячая.
1: Удаляющаяся Маша в 10 метрах за его спиной. Маша сворачивает за угол. Максим оборачивается.
7: Доченька, помоги сосчитать сдачу, правильно дали или неправильно. 6,20 булочка стоит. А это у меня 10 рублей, я им дала. А 6,20 возьмите.
8: Ой, спасибо тебе, дай тебе Бог здоровья, муж тебе хорошего.
1: Женщина с непринужденным видом убирает деньги в карман. Максим протягивает букет торгующей беляшами женщине.
3: Это вам.
0: Это мне?
3: Да.
0: Спасибо.
1: Уходит. Женщина улыбается ему вслед, нюхает букет. У женщины короткие темные волосы, в руке сигарета. Маша убегает в студию. Спотыкается об урну, падает. Потирая колено, поднимается, садится в кресло.
9: Ты чего опаздываешь? Все на ушах уже стоят.
2: Сейчас, сейчас, сейчас, Лерыч, подожди.
9: Феликс в бешенстве.
1: Лера вылезла из-под стола.
2: Палки.
1: Маша берет листы бумаги. Те рассыпаются.
2: Здравствуйте все! В эфире Питер ФМ. Навсегда ваша Емельянова Маша. Будьте в тонусе и не опаздывайте на свидание. А сейчас слушай медленную музыку.
1: Маша опускает наушники на шею, откидывается в кресле. По подоконнику студии ползет черепашка. Лера дает ей лист зелени.
10: На, кушай. Зелень полезная. Очень.
1: В проеме окна парень.
9: Ой, мамочка!
11: Здравствуйте, девочки.
1: Цепляется за раму.
9: Дима, ну вы
2: кто
9: что?
2: Кто вы такой?
11: Я Дима. Вода.
2: А как вы сюда попали?
1: Пьет из чашки.
11: Я по пожарной лестнице сначала, потом по карнизу. Я вообще-то к вам, Лера. Можете со мной сходить в кино? Триллер про маньяка с Хопкинсом.
9: Чего же слезаете, а?
11: А вы сходите? Ну-ну, пожалуйста.
9: О, Господи, ну пойду, пойду.
11: Ага. То не обманываете?
9: Нет.
11: Хорошо, я позвоню вам вечером.
9: Хорошо.
11: Обязательно.
9: Листья назад. Только осторожней.
1: Дима скрывается.
9: Осторожней.
1: Машет рукой.
9: Мама. Блин. Во, бедуина.
1: Загорается красная лампа у Наир.
2: А у меня потрясающая новость. Согласно народным приметам, если кто-то залез к вам в окно, день будет отличный. И это чистая правда. Проверено на людях. Вы слушаете Питер ФМ, все будет хорошо. Я узнавала.
1: Максим медленно идет по улице. Руки в карманах, на голове шерстяная шапка. Под нее заходят черные провода наушников.
12: По золотому песку несу надежду, мечту. Знать хочу, что ждет меня там впереди, за плечами город.

фотографирует один из них телефоном. Натыкается на девушку. Поднимает ее велосипед. Над городом, оставляя серебристый след в голубом небе, пролетает самолет. Кафе со струящейся по окнам водой. За столиком Марина и Глеб. Марина улыбается, Глеб ее фотографирует. На столике большое блюдо с пирожными и кусками торта. Глеб опускает фотоаппарат, с нежностью смотрит на Марину поверх видоискателя.

За окном кафе стоит Максим. Продолжительно смотрит на Марину. Она оборачивается, глядит на него сквозь водную пелену. Манит рукой. Максим улыбается, кивает головой в сторону. Бросив взгляд на Глеба, идет дальше. Глеб переводит задумчивый взгляд на Марину. Идущий Максим несколько раз часто моргает, встряхивает головой. Идет, покачивая плечами в такт шагам.

0: входит в мансарду.
1: Здравствуйте.
0: У Кульмана щуплый мужчина с крупной головой.
2: Здравствуйте.
1: Что-то случилось?
0: Садится.
2: Вы?
0: На стул.
2: Молодой человек, из РЭУ уволились?
1: Да.
2: А чего же из квартиры не выписываетесь?
3: Да.
1: Я собираюсь. Это срочно?
3: Еще как срочно.
2: Это очень срочно.
0: Мужчина открывает папку.
1: Я как раз хотел вас попросить, может быть, не знаю, может быть, подождать неделю-две.
2: Мне кажется, вы не понимаете.
0: Мужчина поднимается.
3: Он не понимает.
2: Завтра мы здесь будем проводить инвентаризацию.
3: Да.
2: А послезавтра сюда вселяется наш новый сотрудник.
3: Да.
2: Поймите, это не моя прихоть.
0: Мужчина переглядывается с Татьяной Петровной.
1: Я понимаю, то есть я не понимаю...
3: Нет, ты не понимаешь. Завтра паспортный стол не работает. Поэтому мы сегодня должны быстренько оформить вот эту 16-ю форму. Я правильно говорю? И лист убывания. Вот сейчас ты понял?
2: Как написать?
3: Пиши по месту прежнего, постоянного, предыдущего пребывания. Ты откуда, кстати, я забыла?
1: Я из Нижнего. Подождите, я...
3: Да что подождите? Ты понимаешь, сегодня паспортный стол работает до 6. Мы успеем тебя выписать. Мы успеем его выписать. Так что собирай давай вещички, ключи давай сдавай.
1: Я уезжаю в понедельник.
2: Ну?
1: Ну и где я буду жить?
2: А это меня глубоко не волнует.
1: Хорошо.
0: Максим демонстративно...
1: Хорошо.
0: Садится на кровать.
1: Ничего подписывать не буду.
0: Стягивает ветровку через голову.
3: Как это?
0: У Татьяны Петровны вытягивается лицо.
1: А вот так. А мне идти некуда. Буду здесь сидеть до понедельника.
2: Значит, так?
1: Да, так.
2: Слышь, ты мне не хами.
0: Мужчина сел на кровать.
2: Мы с ним тут по-человечески разговариваем, а он мордой крутит.
0: Мужчина пихает Максиму папку.
2: Давай, подписывай.
0: Тот его отталкивает.
2: Значит, ручками махать будем, да?
0: Мужчина откинулся на валик.
2: Говоришь... До понедельника сидеть будешь?
0: Выходит.
2: Ты у меня еще посидишь. Посидишь! На нарах!
0: Господи. Татьяна Петровна стучит себе по лбу.
3: Свинарник такой свинарник развел. Не стыдно? Виктор Тихонович, подождите.
0: Максим сидит, опустив локти на колени. Задумчивой грустью глядит перед собой.
1: Да, Маша.
4: Маша, извините.
0: В коридоре радиостанции.
5: Солнце пригрело. И у меня такое ощущение, что население нашего города увеличилось в 3 раза. Да, вот статистики утверждают, что в Питере проживает более 6 миллионов человек. Ха, я лично сегодня видел целых 18, так много людей. А тот, кто нужен, один-единственный, он опять потерялся. Через пару минут у нас в эфире новости с Лерой Мухиной. Спонсор этого выпуска новостей – фирма ритуальных услуг «Путь к себе».
0: Маша читает с листа.
5: Чудесное решение ваших проблем. Однако глубоко копают. Прекрасный слоган. Встретимся через пару мгновений.
6: Питер ФМ – это самое модное.
5: Нет, ну ты обалдела,
6: самое модное, самое современное.
5: Ты представляешь, что сейчас будет?
6: Каждый день и каждую ночь.
7: Алло, Питер. Алло, Емельянова, сейчас же, слышите, сейчас же прекратите это безобразие.
0: Максим в отделении милиции. На мониторе удаляющиеся от здания Татьяна Петровна и потирающие руки Виктор Тихонович.
1: Скажите, а можно как-то побыстрее с этим разобраться, потому что я очень тороплюсь. И
8: что значит побыстрее?
0: Дежурный неторопливо листает паспорт.
8: Быстрее 15 суток уже не получается. Драка с управдомом.
1: Да какая там драка?
8: Имеются свидетели. За границу собрался?
1: Да, я архитектор. Вот контракт, там все написано.
8: А по трудовой дворник?
0: Дежурный поднимает стакан.
8: Трубы почему 2?
0: В подстаканнике. Делает глоток чая.
8: Краденое?
1: Почему краденое? Это моя, это девушки моей. Извините.
8: Так.
0: Дежурный берет телефон из рук Максима.
8: Алло?
5: Алло, Максим?
8: Майор милиции Горобец вас слушает.
5: А где Максим?
8: В отделении милиции номер 8 Петроградского района.
5: А почему?
8: Задержан. Представьтесь, пожалуйста.
5: Маша Емельянова.
8: Давно знаете? Максима Захаровича.
5: Давно. А он мой жених.
8: А мобильный ваш как у него оказался?
5: Я сама ему дала.
8: Хорошо, проверим.
5: А скажите, пожалуйста, когда вы его отпустите?
0: Дежурный поливает цветок.
8: Суд решит.
0: Жидкостью из рюмки.
5: Какой суд? Подождите.
8: Всего доброго. Приятный голос у твоей девушки.
0: Максим улыбается. Маша листает еженедельник.
5: Алло,
9: Петр Ефимович, здравствуйте. Это вас беспокоит Маша Емельянова. Вы меня помните?
10: Машенька, конечно. Я же из-за вас даже новый приемник машину купил.
0: Стрелки на пульте прыгают.
9: Мне очень нужна ваша помощь. Понимаете, один молодой человек попал в беду. И...
0: Ой. Опускаются.
9: Подождите секундочку.
0: Отделение. В кабинет спиной входит Городец. В зубах бутерброд. К груди прижата бутылка спрайта и контейнеры лапши быстрого приготовления. Замирает, вытягивается по струнке.
8: Здравия желаю, товарищ генерал.
0: За столом сидит лысый мужчина с погонами генерала милиции. Фуражка лежит на столе.
11: Добрый день, майор.
0: Покосившись на Городца, перелистывает журнал, на развороте которого изображена обнаженная девушка в вызывающей позе. Улыбнувшись, откидывается на спинку стула. Журнал вложен в картонную папку для бумаг. Говорит, не отрывая взгляда от журнала.
11: У вас в отделении сейчас находится мой родственник, Васильев Максим.
8: Так точно, есть такой.
11: Мальчик немного похулиганил, но он все осознал, понимаете?
8: Так точно.
11: Давно в майорах?
8: 3-й год, товарищ генерал.
11: Давно.
0: КПЗ. Мужчина стучит по нарам. В соседней камере вульгарно накрашенные девицы.
12: Она у меня студентка. Учится она отлично. Умница. Красавица. А фигура какая.
0: В третьей камере
12: не пьет, не курит.
0: Максим.
1: Болеет, что ли?
0: С ним парень кавказской внешности.
12: Почему болеет?
0: Удивленно глядит на Максима.
1: Не знаю, не пьет, не курит.
0: Тот отрешенно смотрит перед собой.
12: Не болеет она. Нет, не болеет. Просто честная такая.
13: Васильев, на выход.
12: Эй, Аджероян, слушай, меня когда выпустят?
0: Около парка.
14: Спасибо.
0: Костя берет у пожилой женщины букет белых роз.
15: Танец, танец, танец святого вида.
0: Мимо него проходит Максим.

0: Максим проходит мимо горельефа с головами девушек на углу Банковского переулка и Садовой улицы. Проходя по набережной Фонтанки, останавливается, опускается на ступени, смотрит на дом Капустина.
1: Алло?
2: Слава богу, привет.
1: Привет, Маш.
2: Что там случилось?
1: Потом расскажу. Не знаю, что ты ему сказал, но меня отпустили, все в порядке. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ничего, что с тобой на «ты»?
2: Да ничего. Слушай, я сказал в милиции, что ты мой жених. Это ничего?
1: Это ужасно. Приятно.
2: Да? А ты что сейчас делаешь?
1: Я? Сижу, на дом смотрю.
2: Красивый?
1: Да нет, по-другому.
2: А покажешь потом, когда встретимся?
1: Покажу, но не сегодня. Я сегодня не смогу, у меня отвальные друзья придут. Я уезжаю.
2: А, да-да, конечно. Я тоже не могу сегодня. Я сегодня вечером работаю. Тогда созвонимся, да?
1: Да, давай. Я буду ждать.
2: Пока.
1: Пока. Еще раз спасибо.
0: В калейдоскопе сменяют друг друга темные улицы, автомашины, ночное небо. В студии.
2: Вы не переживайте. Важно сейчас взять себя в руки. Просто отпустить ситуацию. У вас все получится.
3: Спасибо вам большое, Маша.
2: Напоминаю, что сейчас у нас в эфире идет программа «Большой город». Вы можете позвонить нам и поделиться своей бедой или радостью. Сейчас у нас на линии следующий звонок. Добрый вечер.
4: Скажите, а вот как сказать мужчине, что я больше его не люблю?
2: А вы в этом уверены?
4: Да. Ну, то есть он очень хороший, добрый, он меня любит. Мы вместе уже 2 года. Я знаю, что если я ему скажу, ему будет плохо. Но я не знаю, я в таком напряжении больше не могу.
0: Маша задумчиво сводит брови.
2: Это сложно. Мне кажется, что самое главное – это честность.
0: В холле. На стене вывеска «Питер ФМ 93». Около стойки стоит Костя с букетом. Оборачивается. По холлу проходит Лера. Подходит к улыбающемуся Диме.
5: Если вы меня убьете, я не обижусь.
6: Посмотрим. Секунду.
0: Лера подходит к Косте.
6: Кость, хорошо, что ты здесь. Привет.
7: Привет.
6: Машка сейчас выйдет. Слушай, с ней сегодня что-то такое.
7: Понял. Разберемся.
6: Ладно, пока.
7: Давай.
6: Ну, пойдем?
7: Угу.
8: А что тебе снится, крещер Аврора, в час, когда...
0: По студии идет Феликс Иванович. Несет листок с крупными буквами текста. За порчу стульев штраф 1000 €. Замирает. На стене мишень для дартса. На ней его фотография. Выдергивает из фото дротик. Подходит к Маше.
9: У нас изменения в ротации. Будешь давать по песне с этого компакта в конце каждого часа. В подводке будешь рассказывать о группе. Здесь все написано.
0: Передает Маше листок с мелким текстом. Вешает предупреждение над столом.
2: Извините, но я не могу поставить это в эфир.
0: Смотрится в зеркало.
9: Что?
2: Феликс Иванович, я не могу поставить это в эфир. Вы можете меня снять с эфира.
0: Феликс Иванович задумчиво опускает взгляд.
2: Но это же порнография. Нас слушают люди.
0: Подходит ближе к Маше. Опирается одной рукой о стол, другой о спинку кресла. Задумчиво смотрит на Машу.
9: Нет, Емельянова. Я не буду снимать вас с эфира. Нет. Все будет гораздо проще.
0: Брезгливым жестом поднимает со стола черепашку. Морщись ее разглядывает.
9: Я сверну этот цирк. Смену доработаете, и все. Вы уволены.
0: Идет к двери. Маша откидывает волосы со лба. Откладывает лист. Опускает взгляд. Красная лампа «Миклайф» гаснет. Маша медленно идет по холлу. Руки сложены на груди.
7: Привет, Марусь.
0: Подается к Косте.
2: Привет.
0: Он целует ее в щеку.
7: Держи, это тебе.
2: Спасибо. Зачем?
7: Маш, я был неправ. Прости.
0: Мимо проходит высокий мужчина.
2: Да ну что ты.
7: Может, не будем больше ругаться?
0: Подходит к большому окну.
7: Давай, сюда.
0: За окном...
7: Родители дали мне список.
0: Идут дорожные работы.
7: Просят, чтобы мы утвердили гостей.
0: Маша закуривает.
7: Которые нам нужны.
0: В руках Кости лист и авторучка.
7: Хочу с тобой посоветоваться. Вот Николаева. Будем приглашать?
0: На набережной.
10: Не, ну, Дим, ну с кем ты споришь? Ну, подожди. А, простите, молодой человек, а можно вас на секундочку? А вы не помните песню Гребенщикова про телефон?
9: Помните?
10: Ну, подожди.
0: Перед Лерой и Димой остановился Максим. Его руки сложены на груди.
10: Ну?
0: Задумчиво смотрит вдаль.
5: Нет, это другое. Не та. Ну вот, я же тебе говорил.
10: Это я говорил.
5: Это я тебе говорил.
10: Я говорила, подожди. Спасибо вам большое.
5: Я тебя провожу, да?
10: Ну, давай.
0: Максим уходит.
7: Николаева приглашаем. Ангелова обязательно.
10: Костя.
7: Коцарев под вопросом.
10: Свадьбы не будет.
7: Поляковых. Чего?
0: Костя отрывает взгляд от листа бумаги.
7: Ну что за шутки? Свадьбы не будет.
0: Маша отбрасывает сигарету. Складывает руки на груди, опускает взгляд, смотрит в сторону.
7: Я не понял, что значит свадьбы не будет.
0: Поднимает взгляд, смотрит Косте в глаза.
10: Я не могу.
0: Костя сжимает авторучку, опускает лист бумаги. Смотрит вниз, покачивается.
10: Костя.
0: Маша тянет к нему руку.
10: Ну, пойми меня, пожалуйста.
0: Он отстраняется.
10: Костенька, ты очень хороший.
0: Поднимает руки к его лицу. Он делает шаг назад.
10: Костя, ты самый близкий человек, который у меня есть. Ну, пойми, пожалуйста.
0: Костя встает к Маше боком, медленно отворачивается. На его скулах ходят желваки. Бросив ручку, резко подается к Маше. Маша испуганно прижимает руки к лицу. Костя ее обнимает.
10: Костя, это не глупость.
7: Прости меня. Все будет хорошо. У нас все будет хорошо, правда.
10: Костя, я не могу.
7: Прости меня.
10: Костя.
7: Не говори глупости.
0: Прижимает голову Маши к своему плечу.
10: Я не люблю тебя.
0: Отпускает Машу. Она встает к нему боком. Костя замер, взгляд направлен в пол.
10: Прости меня, пожалуйста.
0: Маша тянет к нему руку.
10: Костя.
0: Костя пятится. Она тянется к его лицу.
10: Костя, ну прости меня.
7: Не надо.
0: Он перехватывает ее запястье.
7: Все хорошо. Все хорошо.
0: Медленно наклоняется, поднимает авторучку. Опускается на корточки, убирает лист бумаги и авторучку в портфель. Набрасывает лямку портфеля на плечо.
10: Костя, ну подожди, подожди, Костя,
7: не
10: подожди.
7: Надо. Все хорошо. Все хорошо.
0: Поправляя волосы, уходит. Выходит через стеклянную дверь на темную улицу. Стоя около окна, Маша провожает его взглядом. Из-под работающих инструментов вылетают искры. Их яркие вспышки выхватывают из темноты стройную фигуру Маши. Высокое окно мансарды освещено разноцветными огнями. На крыше танцует медленный танец парень и девушка. На верхнем ярусе кровати молодой человек за диджейским пультом машет правой рукой в такт ритму, левой двигает пластинку. В помещении танцует около двух десятков молодых людей. Среди них два приятеля Максима. Усатый пляшет в центре комнаты, на нем одеяние, похожее на полосатую оранжевую пижаму. Светловолосый перемещается среди танцующих с большой видеокамерой на плече. Около стены страстно целуется парочка. Светловолосый приятель тянет руку к сплетенной в косу бороде мужчины.
11: Нет, не понимай.
12: Ну, дай вырву, ну.
11: Я вас не понимаю.
12: Ну, давай, а. Трах-тих-дох, тих-дох, а.
13: Один большой серый стальной птиц.
7: Да,
13: Максим. Летал-летал, летал-летал. Упал и разбил.
0: Усатый наливает водку парламент.
13: Поэтому мы...
0: Пластиковые стаканчики.
13: Проектируем... Дома, а они самолеты. Они хоть и падают, но зато не летают.
12: За тебя, Макс, и за нас.
0: У Максима отстраненная улыбка.
13: За твое блестящее будущее.
7: Блестящее будущее. Колоть на дядю 5 лет.
12: Кстати, хороший дядя.
13: Гольберг – это имя.
7: Я вообще Питер люблю.
13: Мне слабо верится в такой патриотизм.
0: Максим выпивает налитую на дно стаканчика водку.
12: Я вообще не понимаю, к чему все эти разговоры.
13: Витюш, да все просто. Ты что, не понял, что... Из-за Маринки все.
12: Да ладно.
13: Да я сам такой же. Помнишь, у меня с Галкой? Такая ж бодяга была.
0: Максим?
13: Архитектору муз нужна.
0: Потупил взгляд.
13: Ну как без музы архитектор, а?
11: Петя.
13: Он, видишь, раз кис совсем парень.
11: Петя.
13: Питер люблю, ехать не хочу. А че не хочу? Маринка, Маринка, люблю.
11: Петя.
13: Понимаешь, архитектору муз
11: Петя,
13: нужна.
11: Кончай, Петя, ты не по делу сейчас.
13: Без женщин.
0: Максим резко поднимается, переворачивая журнальный столик. Тяжело смотрит на приятелей блестящими от слез глазами. Выходит.
13: Чего?
0: Витя с укором смотрит на Федю. В студии звукозаписи с надписью «Питер ФМ» на стене.
1: Ну что, готово? Пишем?
0: Мужчина за пультом держит дымящуюся сигарету пинцетом.
2: Скорей, скорей, скорей. В магазине «Ронда Мода» началась распродажа. Извини, пожалуйста, можно еще раз, да? В магазине «Ронда...»
0: Маша прижимает ладони к лицу.

0: Во дворе. Максим подходит к сидящему на скамейке мужчине. На том белая майка и полосатые семейные трусы. Мужчина сидит, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. Глаза закрыты, голова склонена.
1: Здорово. Закурить есть?
0: Максим дает темно-бордовую пачку сигарет.
1: О, спасибо, мужик.
0: Передает зажигалку.
1: Ага.
0: Вернув сигареты и зажигалку, мужчина затягивается, сильно дрожит.
1: Жена, сука.
0: Показывает на окна.
1: Домой не пускает.
0: Максим смотрит на них. Мужчина обхватил грудь руками. Максим снимает куртку, набрасывает на плечи мужчины.
1: Ты чего?
2: Держи.
0: На Максиме черный свитер и джинсы.
1: Спасибо, братан.
0: Мужчина поднимает стоящую у скамейки чекушку.
1: Выпить хочешь?
2: Не.
1: Правильно. Все зло от этой водки.
0: Делает глоток из горла.
1: Понимаешь, послала меня со списком. Магазин за продуктами. На выходной же я на заначку купил малек. Ну и пиво бутылочку запить. Малька выпил. Пивом запил. Бутылку, сумку поставил. А закрыть-то закрыть забыл. И всю еду поганую залила. Пришла домой, скандал устроила. Я добавить пошел, а она...
0: Максим достал телефон.
1: Домой не пускает, сука.
0: Раскрывает его, смотрит на экран.
1: Все бабы стервы.
0: Встав, уходит.
1: Убить ее надо. Парень, ты куда? А куртка? Куртка!
0: Мужчина озадаченно смотрит на оставшуюся на его плечах куртку Максима. Перед зданием радиостанции. Звукооператор выходит из-за стеклянных дверей, придерживает створку, следом выходит Маша. Максим стоит в 10 метрах от входа, поднимает телефон к уху. Звукооператор открывает перед Машей дверь машины.
2: Марина.
0: Это желтый запорожец с синими полосами.
2: Возьми трубку.
0: Садится за руль. Машина уезжает.
3: Эти новости здесь никогда не закончатся. А твои повести не донапишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне сезон цунами. И этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадают такие девчонки.
0: Маша в квартире с окнами на фонтан.
3: Нам
0: снимает куртку.
3: Оставаться, ночевать в нем одним.
0: Поднимает взгляд к кровати чердаку. Идет по комнате, натыкается на стул из прозрачного пластика. В ванной. Маша поворачивает рукоятку смесителя.
3: Прорези тьмы, подглядывать, перемигиваться. А через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названий. Значений, названия цветов не важны навсегда.
0: Держа пальцы под струей воды, задумчиво смотрит на свое отражение.
3: Этот город останется так же загадочно любим, в нем пропадает.
0: Максим идет по мосту, в полутьме мелькает огонек сигареты.
3: Такие девчонки.
0: Маша сидит на подоконнике, на плечах плед. Ноги выставлены в окно.
3: Оставаться.
0: Перекуривает от спички.
3: Ночевать в нем одним.
0: Подтянув колени к груди, ставит ступни на отлив, укрывает ноги клетчатым пледом.

0: Максим идет по второму инженерному мосту. Его чугунная решетка украшена овальными щитами. Из-за щитов выступают диагонально скрещенные мечи и направленные в стороны секиры. Максим садится на перила, опирается ногами о мечи. Около противоположных перил целуется парочка. Максим сидит к ней спиной, задумчиво смотрит на воду.
1: Алло.
2: Максим.
1: Привет, Маша.
2: Привет. Извини, что я поздно. Мне никто не звонил?
1: Нет, никто.
2: Понятно. А что это за звук? Ты где?
1: На мосту сижу.
2: Романтика.
1: Угу. Еще какая.
2: А что там на мосту?
1: На мосту? На мосту холодно страшно. Вода течет. Туман, собака бежит лохматая.
2: Тоже хочу на мост.
1: Могу занять место. Да, забыл, извини. Днем тебе какой-то парень звонил.
2: Костик, наверное.
1: Твой жених?
2: Угу.
1: А когда свадьба? Алло. Маш. Ты что, плачешь, что ли? Да ладно, не реви, он позвонит. Извини.
2: Да нет, просто свадьбы не будет.
1: Поругались?
2: Понимаешь, мы уже давно вместе. Еще со школы, а Костя, он очень хороший. Я сама не знаю, как так все. И вдруг поняла, что я не могу. Ну и сказала ему. Сегодня.
1: Жалко его.
2: Угу.
1: Да ладно, не жалей. Меня тоже девушка бросила. Ничего, живу как-то.
2: Грустно.
1: Ну а что тут можно сделать?
0: Машин дом расположен через реку от Максима.
1: Да жизнь вообще штука непредсказуемая. Это только в кино все по сценарию.
2: А ты мне обещал дом показать.
0: Максим придерживает телефон плечом, вставляет в рот сигарету.
1: Покажу. У меня с домами особенные отношения.
2: Почему?
1: Потому что я архитектор.
2: И какие же у вас отношения?
0: Не раскурив, вынимает сигарету изо рта.
1: Ну, ты что? Дома как? Ну, как люди. Ну, родные и близкие. Можно договориться. Иногда такого расскажут, можно там описать.
2: Пишешь?
1: Не, я ленюсь. Но в Питере вообще тут такие экземпляры попадаются.
2: А ты уезжать собрался? Поедешь?
1: Пока тебе другу не отдам, не уеду.
2: Тогда ты надолго задержишься.
1: Знаешь, я не решил. Ну, наверное, лучше уехать.
2: Монету бросал?
1: И фонтанку, и в него.
2: Молодец. А ты когда-нибудь в Чижик попадал?
1: Ни разу, а ты?
2: Я тоже.
1: Завтра встретимся?
2: Конечно.
1: Странно, у тебя такой голос. Ну, как будто слышал много раз.
2: Может быть. Спокойной ночи, Максим.
1: Спокойной ночи, Маша.
0: Так и не закурив, Максим бросает сигарету в реку. Маша опускает трубку радиотелефона, улыбается, поднимает лицо к начинающему светлеть небу. Утро. Максим сидит на крыше мансарды. На раскинувшиеся под ним кровли падают косые лучи восходящего солнца. Максим затягивается сигаретой, ложится на спину. Раскидывает руки и ноги. Кабинете.
3: Подписали контракт? Вас все устраивает?
1: Нет.
0: Максим достает из рюкзака прозрачный файл с бумагами.
1: Посмотрите пункт 27, пожалуйста. Я с этим не могу согласиться.
3: Не понимаю. Вы не понимаете, что такое форс-мажор?
4: Не, я понимаю,
3: ты
4: что такое форс-мажор.
3: Что такое форс-мажор? Ну, это цунами, это землетрясение, это революция, это формальность.
4: Ну, как формальность? Цунами. Как вы себе это представляете? Вы знаете, что в ближайшие 3 года может произойти целая серия цунами и купе со всемирной революцией, которую еще предсказал Нострадамус?
3: Нет,
4: и на таких условиях я просто не могу соглашаться работать.
3: Поймите, это стандартный пункт любого договора.
4: Я понимаю, но...
3: Я вас прошу, приходите через день, завтра, может быть, и передумайте.
4: Не, я не передумаю, я не буду подписывать этот договор, но я могу вам посоветовать одного очень хорошего архитектора. Федор Земцов. Федор Земцов, я вам напишу его телефон, вы ему, пожалуйста, позвоните. Это очень талантливый молодой архитектор, и что важно, он не боится ни цунами, ни землетрясений, ни революций.
0: Максим выкладывает лист с номером на стол.
5: Слушай, а тебе программный сам позвонил?
2: Угу, в 6 утра.
5: Спорим, он к тебе неровно дышит?
2: Угу.
0: Маша и Лера сидят на подоконнике раскрытого окна радиостудии, держат перед лицами пластинки фольги.
2: Подождешь секундочку?
0: Маша подходит к столу, садится в кресло, надевает наушники. Опускает пальцы на фейдеры.
2: Скажу вам по секрету, синоптики сегодня обещают нам дождь.
6: Хотя, кто сейчас верит синоптикам? Ну а с другой стороны, почему дождь — это плохо? Может, это даже к лучшему.
0: Максим с приятелями на крыше. Запускают воздушных змеев, сделанных из папирусной бумаги с архитектурными эскизами. На лицах ребят беззаботные улыбки. Каркас коробчатых воздушных змеев сделан из скрещивающихся реек. Папирусная бумага закреплена по периметру. На нижних углах пушатся короткие хвосты из нескольких полосок бумаги. Раскинувшийся под ними город живет утренней жизнью. По улицам снуют машины, по тротуарам спешат пешеходы. Вдали, за чертой исторической части города, высятся промышленные трубы и портовые портальные краны. Нижний Лебяжий мост через Лебяжью канавку. На нем стоит девочка. У нее густые, короткостриженные, темно-русые волосы. Она опускает и поднимает наполняемый воздухом пакет. Бежит через мост, пробегает мимо выходящей на него Маши. На той прозрачный дождевик, в руке зонт. Маша опирается локтями о выкрашенные в зеленый цвет чугунные перила с орнаментом в виде пик, перекрещивающихся на фоне колес. Смотрит на плывущий по каналу белый катер. Ветер развивает ее волосы. Маша улыбается. В воду канала падают крупные капли дождя. Начинается ливень. Его капли переливаются в ярком солнечном свете. Прохожие и Маша раскрывают зонты. Двое идут под перевернутой коробкой. Видны только ноги в бриджах и светлой джинсовой ткани. Под полупрозрачным зонтом идут молодожены. Мужчина в желтой кепке идет под синим зонтом. Некоторые из его спиц погнуты. Под голубым зонтом едет девушка на роликах.
7: Звуки раздаются, льются голоса.
0: Маша идет вдоль канала.
7: Светлая музыка льется, как вода.
0: Проходит мимо автобусной остановки.
7: Звуки раздаются, льются голоса.
0: Стены остановки из стекла. Под ее крышей стоит целующаяся парочка. На лавке сидят женщины в цветастых цыганских одеждах. Одна из них что-то говорит сидящему на краю лавочки Максиму. Тот внимательно слушает, его волосы мокрые. Маша останавливается. Отводит ладонь в сторону под каплю. Медленно опускает зонт назад, поднимает лицо к дождю. Приободренно встряхивает головой. Ее рот приоткрыт, а глаза плотно закрыты. Она откидывает спавшую на лоб прядь, широко улыбается. Еще раз встряхивает головой. Дождь закончился. Максим идет по мосту Белинского.
4: Да, да, привет, Маша. Привет, очень рад тебя слышать. Да, хорошо. Да, я тоже очень хотел бы встретиться. Да, давай сегодня. Слушай, подожди, давай я запишу какой-то твой нормальный телефон, потому что у меня сейчас... Алло. Да, потому что у тебя аккумулятор садится, я просто боюсь, что...
0: Удерживает.
4: Да, я сейчас запишу.
0: Телефон плечом.
4: Да.
0: Роняет его. Телефон опускается на дно фонтанки. Рядом с ним проплывает рыба. Маша в телефонной будке на берегу фонтанки. Максим в 20 метрах за ее спиной.
8: Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
0: Маша медленно вешает трубку. Скрестив руки на груди, Максим идет по набережной Фонтанки в сторону дома Капустина. Шестиэтажный дом в стиле модерн. Стены цвета темной охры. На фасаде с третьего по пятый этаж выступают эркеры. Крыша с крутым скатом укрыта черепицей. Из направленного в сторону реки ската выступает фронтон чердачного этажа. Опустив голову, Маша медленно идет навстречу Максиму. Поднимает взгляд, смотрит на дом. Проходит мимо друг друга, точно напротив дома Капустина. Обернувшись, Максим смотрит вслед Маши. Не остановившись, она тоже оборачивается. Удаляясь друг от друга, Максим и Маша еще несколько раз оборачиваются. В студии радиостанции загорается красная лампа On Air.
9: Питер ФМ, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел бы передать сообщение для девушки Маши в красной куртке, которая потеряла свой мобильный телефон и... Алло?
9: Максим, это ты?
0: Конец фильма. На черном фоне появляется титр «Нашим родителям посвящается». Снизу вверх движутся титры. Слева от них сменяют друг друга дубли. Максим на втором инженерном мосту.
10: А звонит мне кто-нибудь?
0: Прикладывает телефон к уху. Максим стоит на пешеходном переходе около дома МОД, нетерпеливо машет рукой.
11: Если бы я

Сцена запуска змеев. Удерживаемые ребятами леера тянутся к длинному шесту. Его держит мужчина в очках. Маша пробегает мимо мальчика. Спавший Саба улетает на 2 метра вперед. Она прыгает за ним на одной ноге. Вторая попытка. Прыгая на одной ноге, Маша едва не падает. Третья попытка. Саба опять отлетает дальше, чем нужно. Сцена столкновения с Волгой. Максим выбегает раньше времени, пробегает перед капотом. Вторая попытка. Опять раньше. Третья попытка. Максим выбегает, резко останавливается. Волга не выезжает. Свадебный салон. Костя стоит с фатой на голове. В студии. Лера сидит под столом. За окном студии Дима машет рукой, стоя на строительной люке. Друг друга сменяют создатели фильма. Каждый держит приложенный к уху телефон.

0: бандитными глазами. Есть большие пассажиры мандариновой травы. Есть люди, разгрызающие кобальтовый сплав. Есть люди, у которых есть дворцы курмя. Есть люди типа Шиф и люди типа Помер. Но нет никого, кто знал бы твой номер.
1: Дубли сменяются титрами.
2: Типа? Прочь скоро. Типа? Эшнурх Кайнуф. Типа? Фурия круче. Типа? Типа? Типа?
3: Тепловизор. Видео, доступное по радио.
4: 12.85.0G. Культурный досуг — это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие — культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев — это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
8: Радио ВОС.

0: сайте Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И в этом выпуске мы продолжаем беседу с представителями различных финансовых проектов, проектов финансового просвещения. Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской общеобразовательной школы детского сада. И мы, Наталья Владимировна, рады вас приветствовать в эфире. Наверное, будет здорово, если не немножко вы расскажете о себе в контексте финансового просвещения и своей деятельности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я немножко расскажу про свою работу и буду рассказывать про детей с умеренной глубокой умственной отсталостью, потому что я работаю в коррекционной школе, как было уже сказано. 3 года назад на базе класса профориентации для учащихся 10-12 классов мы открыли ремесленные мастерские и запустили проект «Ручная работа». Сначала делали открытки и вышивали обложки для блокнотов. Сами их брошировали и ламинировали. Но это нам показалось мало, и мы решили пойти дальше. Стали варить мыло, заливать свечи, вязать пальцами шарфы. Естественно, готовую продукцию нужно было реализовывать, чтобы закупать новые расходные материалы. Так родилась исследовательская проектная деятельность – монетизация ремесленного труда. Через нее ребята осваивали жизненно важные компетенции – от базовых трудовых навыков до основ финансовой грамотности. Мы вместе ведем учет доходов и расходов. Ребята сами ходят в магазин. Но перед каждым выходом мы составляем четкий список товаров и до мелочей проигрываем всю ситуацию в классе. От момента, когда они берут тележку, до расчета на кассе. За свою работу ребята получают награду. Экскурсии, походы в кафе и другие приятные активности. Это формирует четкое понимание связи между трудом и заработком, развивая дисциплину и мотивацию. А в этом году наша школа выиграла грант по финансовому просвещению, финансовый компас, благодаря чему мы смогли затронуть важнейшую сегодня тему – финансовая безопасность. Что такое предметное моделирование? Что включает в себя понятие предметное моделирование рисков? Предметное моделирование – это когда мы превращаем уроки безопасности в живую игру. Мы воссоздаем опасную ситуацию прямо в классе, чтобы наши, особенно ребята, могли прочувствовать ее изнутри. Они на своем опыте учатся распознавать финансовые ловушки и вот до автоматизма отрабатывают четкие шаги, как сказать твердо «нет» мошенникам и сберечь свои деньги. А откуда это все началось? Все началось с моей учебы в магистратуре. Нам дали задание, связанное с театральной деятельностью. И у нас родилась идея. А почему бы не перенести вот этот игровой театральный метод на реальные финансовые ситуации? Мы взяли за основу самые простые базовые сценарии. Те, с которыми наши ребята сталкиваются каждый день. И которые им ближе и понятнее всего. То есть мы занимаемся ремесленным трудом, и поэтому мы вот эти жизненные ситуации включили также ремесленный труд. Так учебное задание превратилось в жизненный тренажер. Этот тренажер включает в себя 4 ключевые сферы, ну, которые мы вот решили со своими ребятами обыграть. Это безопасность в сети по телефону, поведение на улице, практику ремесленного труда, потому что это ближе всего нашим ребятам, и разбор скрытых хитрых уловок, которые мы обсуждаем уже после вот этой своей игровой театральной деятельности.
2: Да, спасибо, действительно интересно. Давайте, наверное, немножко поговорим именно про такой формат. Почему именно практика здесь была взята за основу, да, то есть вот моделирование ситуаций, с которыми потенциально могут столкнуться дети, да, причем вы взяли такую достаточно специфическую аудиторию, у которой есть особенности. Давайте, наверное, поговорим, с одной стороны, про то, как учесть, да, особенности детей, с которыми вы работаете, и второе, почему именно практика позволяет лучше усваивать этот материал, да, и формировать какие-то полезные навыки, которые пригодятся ребятам потом в жизни.
3: Ну вот с какими основными трудностями сталкиваются наши ребята? Самая большая трудность – это глубокий разрыв между их паспортным возрастом и ментальным развитием. Физически это уже взрослые люди, им по 17-20 лет. Но по своей наивности и восприятию мира они остаются на уровне детей 5-6 лет. И многие из них не могут разговаривать. И речь окружающих понимают частично. Им невероятно трудно понять чужие намерения, читать с человека скрытую угрозу или обман, вот из-за чего они очень уязвимы. И поэтому мы именно приближаем своими играми к реальным ситуациям. То есть какие вот риски в социуме могут быть опасны для наших подростков? Опасны две вещи. Мобильный телефон и слепая доверчивость чужим людям. То есть злоумышленники легко считывают, что это перед ним особенный ребенок. И позвонить и обманом заставить сказать 3 цифры с маминой карты или выведать пароль очень просто. То есть это серьезные реальные угрозы. И ребята не могут распознать манипуляцию. Ведь мошенники сейчас выглядят не как злодеи, да, как мы их представляем, как в сказке, а очень даже симпатичные, приятные люди, которые втираются в доверие. А таким детям тем более очень легко втереться в доверие. Поэтому мы и проигрываем этим ситуации. Например, у ребят есть свои игровые банковские карты, сделанные своими руками. Мы на них клеим звезды за работу в ремесленных мастерских. И вот один раз в 2 недели ребята покупают вкусняшки за вот эти свои импровизированные деньги в импровизированном магазине. И как научить ребенка такого вот особенного, чтобы он не сказал вот код из карты там или еще что-то, мы проигрываем ситуацию, что учитель под видом друга пытается узнать код с карты, который записан у ребенка. И если ребенок говорит его, то учитель объявляет, что это мошенничество и забирает звезды. Покупок на ярмарке уже не будет. Какой главный урок мы хотим донести для наших детей? Что даже другу нельзя доверять, то есть нельзя говорить код. И реальная потеря звездочек с этой карты, конечно, будет учить их бдительности лучше теории, которую мы им преподаем.
2: Давайте поговорим немного именно про сам формат. То есть вот вы уже привели пример. Какие еще есть модели обучения, да, исходя из вот этих 4 базовых тем, которые вы взяли в рамках проекта, может быть, проиллюстрируем еще какие-то из них.
3: Ну вот еще несколько таких вот тем, которые тоже очень близки нашим деткам. Мы берем жизненный сценарий и разыгрываем короткую какую-то ролевую игру. Один выступает в роли продавца, но это в основном у нас дети, а другой в виде покупателя, это учитель. Ну, например, игра такая «Большой-большой секрет». Так как мы работаем в ремесленных мастерских и делаем мыло, то незнакомец хочет купить это мыло, которое изготовили ребята. Но он говорит, что я вам пришлю деньги, если вы мне скажете код с телефона. И тогда переведу деньги за товар. И вот мы ребятам говорим, что код – это твой секрет. Его никогда не надо никому говорить. Положи, пожалуйста, трубку сразу. Следующая игра, например, «Топай, хлопай, убегай». Ну, эта игра очень нравится нашим деткам, потому что она динамичная. Например, педагог называет ситуацию, связанную с финансовой безопасностью. Например, если ситуация безопасная, учащийся хлопает в ладоши. Ура, мы это можем. Если ситуация опасная, например, мошенничество, учащиеся топают ногами. Убегаем от опасности молча и быстро. И вот мы обыгрываем эти ситуации, пока действие не станет уверенным и автоматическим. И вот мы уверены, что через моделирование этих ситуаций ребята смогут научиться отличать настоящих друзей от тех, кому нельзя доверять. Ну вот такие ситуации, как цифровая безопасность, это незнакомец просит сказать пароль с телефона или просит сказать 3 цифры с оборота банковской карты. Это уже опасно, и ребята

0: не знаю, увлекают их вот из того, что в вашем проекте присутствует?
1: Самое интересное – это такие же жизненные ситуации, когда они ходят в магазины и работают с банкоматом. Для нас недавно закрыли даже Сбербанк на острове Русский, чтобы наши дети могли научиться работать с банкоматом. Вот это им больше всего нравится. Или нажимать на те, когда мы рассказываем про какую-то ситуацию, они нажимают на телефон, на красную кнопку. Вот это им тоже нравится.
0: Ну да, это действительно интересно, когда вот в таком безопасном режиме есть возможность изучить какие-то базовые финансовые операции, да, как то снятие наличных в банкомате или пополнение какого-то своего счета. Но вот если мы говорим про специфику аудитории, все-таки насколько легко даже через практические модели формировать навык самостоятельного принятия решений через обучение, через иллюстрацию, и что здесь может помочь в этом? Большое количество повторений, какие-то жизненные примеры, там, я не знаю, иллюстрации или что-то еще?
1: Ну, у нас ребята особенные, поэтому, да, самое главное – это повторение. Информация для наших учащихся должна быть предельно наглядной, то есть визуальной. Поэтому у нас очень много карточек, визуальных опор и пошаговая какая-то инструкция, то есть алгоритм действий, которые должны выполнить ребята. Например, для детей с расстройством аутического спектра привычный пошаговый алгоритм – это единственная опора и безопасность. Поэтому мы дробим любое действие на очень маленькие шарочки, такие микроскопические, понятные для них элементы, без лишних слов и сложных речевых конструкций. И отрабатываем все это до автоматизма. То есть многократно, механически, через тело, простые действия заменяем вот эти сложные рассуждения, которые мы можем рассказать нормотипичным детям, четким алгоритмом выстраиваем его. И у наших подростков вырабатывается автоматический навык. То есть безопасность для них – это мышечная привычка, а не знание правил.
0: Угу. Насколько все-таки разнородна аудитория, да, потому что, насколько я понимаю, все равно ну, виды, да, скажем так, особенностей ментального характера, они тоже разные, и у каждого ребенка свои проявления. Правильно ли я понимаю, что здесь нужно использовать такой больше индивидуальный подход, учитывать конкретные особенности каждого ребенка, и в этом смысле сложнее подбирать формат, либо те форматы, которые вы используете, они, ну вот, скажем так, адаптированы под большую часть вашей аудитории? Вот здесь как это происходит?
1: Ну да, дети разные. Дети... Конечно, мы индивидуально подходим к каждому ребенку, но в основном подбираем для общей массы. То есть у нас, видите, у нас дети 10-12 класс, там уже дети, которые учатся по индивидуальной программе, по СИПРам. То есть детей очень мало в коллективе. То есть у нас по 4-5 детей в классе. Поэтому мы уже знаем, кто на что способен, как воспринимает материал. Поэтому подбираем уже для всех детей одинаковое.
0: Вот что касается практических наблюдений, а есть ли примеры, когда ребенок ну вот уже демонстрирует навыки какого-то вот финансового мышления, да, исходя из тех знаний, которые получены в рамках проекта? Может быть, вы это можете отследить по взаимодействию с родителями, которые, там, я не знаю, может быть, в семейных каких-то уже отношениях видят эти проявления. То есть вот как можно оценить, насколько эти финансовые постулаты усваиваются в детских головах? Есть ли какая-то вот обратная связь в этом отношении?
1: Ну, конечно, есть, потому что мы же не только говорим о финансовых схемах, о мошенниках телефонах, мы с ними разбираем и доходы, и расходы, и покупки в магазинах, семейный бюджет. Это все входит в финансовую грамотность. Ну вот если говорить о сложных финансовых схемах телефонных мошенниках, то здесь мы в самом начале пути, то есть мы только

0: только вот начали работать с этой проблемой. А для наших ребят это долгий, кропотливый процесс, требующий очень многократных повторений. То есть мы в этом году позанимались, в следующем году они придут уже как чистый лист, мы с ними опять будем заниматься. Но вот наши практические походы в реальный магазин вот уже приносят, конечно, результаты. Ребята очень изменились. Они больше не бегут хаотично покупать, скупать все в подряд, да, слепо реагируя на яркие ценники, желтые. Они уже научились сверять свои покупки со списком покупок, которые мы пишем в классе. Контролируют свои порывы, что вот это уже как бы вкусняшку не надо покупать, у меня вот деньги на другое со списком. И для особенного подростка это колоссальный шаг к осознанности покупок в магазине. И, конечно, родители это уже видят, что дети очень сильно изменились.
1: Ну вот, продолжая тему родителей, вообще насколько плотно у вас выстроено взаимодействие с семьей, потому что, конечно, финансовое просвещение, наверное, не может быть только внутри какого-то образовательного учреждения, да, потому что ребенок безотносительно, да, каких-то особенностей, попадая обратно в семью, он уже сталкивается с какими-то другими моделями поведения и часто их копирует, да, вот как делает папа, мама, брат, сестра, те, кто там ближе всего находятся, и вот это такое уже подсознательное впитывание каких-то моделей. Вот есть ли у вас, ну, я не знаю, какие-то рекомендации, памятки именно для родителей в контексте как раз того, как помогать детям, тем более детям с особенностями, вот именно в рамках семьи, да, может быть, что-то им тоже показывать, брать их с собой в магазин, и там, когда вы гуляете, я не знаю, там, по детскому миру или там просто по продуктовому, вот там что-то дополнительно показывать, да, что там вот ценник, цена, стоимость, сдача, покупка, процесс там, совершения каких-то операций. Или у вас ну, больше это на уровне именно проекта, а семья самостоятельно принимает решения в этом отношении?
0: Ну, с родителями у нас ведутся беседы, родители принимают участие в финансовой грамотности, но со своими родителями я вот разговаривала, ходят ли они со своими детьми в магазин. Многие не ходят в магазин, потому что они скупают все в подряд, и поэтому не умеют себя вести в магазине, и поэтому вот родители мне объясняли, что мы с ними не ходим. Но многие дети сами ходят в ближайший магазин, то есть продуктовый, им даются деньги, и они идут в магазин сами. Ну, так как магазин находится около дома, то есть продавцы знают детей, поэтому помогают им с покупками.
1: Mm-hmm.
0: Ну, таких памяток мы, конечно, не давали, потому что ну, просто мы сейчас только проигрываем ситуации в классе, а родители уже там по-своему разговаривают со своими детьми насчет финансовой грамотности дома. Ну, почти все ходят, вот только одна девчонка у меня не ходит в магазин. Ну, то есть одна. С родителями, конечно, все. А остальные, да, сами ходят за продуктами, покупают. Ну, такие продукты, как молоко, хлеб.
1: Ну, то есть в любом случае это уже такой базовый навык, да, каких-то элементарных финансовых операций, с которым дети сталкиваются, и вот они уже как минимум на этом примере могут производить ну, какие-то основные финансовые действия. Если говорить про то, что ну, ваш проект все равно рассчитан на то, что дети эти навыки будут применять в будущем, вы говорите про некую трудовую адаптацию, да, и в связи с тем, что у детей появляются деньги, да, этот момент особенно важен, да, как ими распоряжаться, и тем более есть склонность да, тратить их не совсем, может быть, на какие-то разумные вещи. Ну, это, в принципе, для детей, наверное, актуально, вот, безотносительно каких-то там специфик. Если говорить про некий идеальный результат, к которому вы, как педагог, стремитесь, да, к которому стремится, собственно, команда проекта, можем ли мы описать, да, модель, когда, ну, ребенок, уже не ребенок, подросток, будущий молодой человек, молодая девушка, как описать готовность ее вот к социуму, в том числе в контексте именно финансов, да, то есть вот что должно быть, какие, может быть, базовые навыки, да, учитывая особенности аудитории, вот что должно быть, чтобы там и вы как педагог, и, может быть, родители могли почувствовать, что да, ребенок, ну вот на каком-то минимальном уровне готов быть в социуме в плане финансовых отношений.
0: Чтобы спокойно жить в социуме, выжить в социуме без ежеминутного контроля со стороны близких, вот мы учим этому. Это наше желание, чтобы они после 12 класса уже, то есть были не под контролем близких, а уже сами могли сходить в магазин, дойти до магазина, совершить какие-то покупки, выполнить простой труд и домашний, и, может, какой-то производственный труд. Но про устройство на работу, про наших детей нельзя сказать, что их возьмут на работу. Такие дети не трудоустраиваются. Они сидят в основном дома. Но мы хотим защитить от обмана и на улицах, и в других местах, например, в кафе там или еще, хотя бы в поездке на такси, потому что если ломается алгоритм действий, которые вот у них выстроены, да, то есть они могут впасть в стресс. Поэтому вот самая главная наша задача, чтобы они вот эти алгоритмы до автоматизма выработали, попросили хотя бы о помощи взрослого, чтобы выпускник мог, ну, безопасно существовать в этом мире. Такая наша задача.
1: Угу. Ну, мне кажется, да, это, наверное, одна из важнейших составляющих проекта, и, по сути, это его главная цель. Уже двигаясь, наверное, к завершению, скажите, вот с точки зрения именно педагогики, а как вы видите, ну вот, я не знаю, результат своей деятельности, или, может быть, даже что вас больше вдохновляет в такой непростой работе, вот где вы черпаете эти самые источники энергии в этом процессе?
0: Ну, что меня вдохновляет? Ну, меня вдохновляет, наверное, вот искренность наших детей, с каким они упорством преодолевают эти трудности, которые встречаются в их жизни. А вот даже каждый маленький шаг, который обычному ребенку дается очень легко, да, для наших ребят это вот настоящая победа. И когда ты видишь, как 18-летний юноша после сотен попыток наконец-то сам, без твоей помощи, написал первую букву своего имени, да, или вышел маленькую такую открытку, то ты радуешься успехам больше, чем он. Ну вот это и вдохновляет, наверное, больше всего, сильнее всего, что не преодолевает трудности свои.
1: Да, мне кажется, что действительно в целом вот ваша деятельность, иллюстрация таких проектов, это тоже очень большой вдохновляющий элемент для коллег, для тех, кто занимается финансовым просвещением на всех уровнях с детьми разных категорий. Вот в рамках наших эфиров у нас как раз сейчас идет, наверное, цикл бесед, где мы вот раскрываем проекты финансового просвещения, в том числе для детей с ментальными нарушениями, и как раз у нас есть разные практики, разные примеры, но все эти проекты объединяет как раз вот это, ну, без пафоса, действительно большая социальная миссия, социальная идея, и, во-первых, хочется сказать вам большое спасибо, что вы этой деятельностью занимаетесь, ее ведете, не только помогаете детям в рамках своих проектов, но и служите таким методическим центром, да, который помогает другим людям вовлекаться в эту деятельность, использовать ваши методики, использовать ваш опыт, ну и просто вдохновляться тем, что вы это делаете, да, немножко, может быть, переступать свой страх, потому что многих останавливает, я знаю, именно то, что люди думают, очень специфическая аудитория, немного страшно, как начать, вот непонятно, как сделать первые шаги. И, коллеги, если вы вдруг еще сомневаетесь, но у вас есть желание, наверное, как раз опыт, в том числе проект, о котором мы сегодня говорим, надеюсь, станет в том числе таким импульсом, отправной точкой для того, чтобы вы могли начать эту деятельность с поддержкой ли каких-то профильных структур, либо просто в рамках некой волонтерской деятельности. Я думаю, что это будет очень важно, полезно. Ну и спасибо еще раз, что вы это делаете и ведете этот проект подготовки к безопасной жизни в социуме через предметное моделирование рисков. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской коррекционной школы детского сада. И мы сегодня обсудили этот замечательный проект. Наталья Владимировна, вам еще раз большое спасибо за участие в нашем эфире и за такой рассказ.
0: Спасибо вам тоже. До свидания.
1: До свидания.
2: Мани-мания. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
7: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
9: Здравствуйте.
8: Сегодня мы будем обсуждать такую достаточно сложную и интересную тему, как общение с продавцами. В том числе нас интересует вопрос, как не попадаться на удочку к не совсем, наверное, порядочным продавцам, если так можно выразиться. Сподвигло нас на это письмо, которое пришло в редакцию «Радио ВОС». Вот сейчас мы попробуем его озвучить.
9: Письмо Алексея Борисовича Хлопова называется «Житейские мелочи или продуманная политика». Тут сразу несколько тем можно выделить. Я основную нашу тему выделю. Это разговор с продавцом. В общем-то, начинается так. Мы с супругой уже несколько лет думали о приобретении нового